0: настоящими пророками. Ради почета, каким пользовались в народе пророки, некоторые шли на лишения, вели аскетический образ жизни, надевали на себя власяницы и прикидывались пророками, о чем сообщает пророк Захария. Но о ком говорится в нашем отрывке? Разумеется, под учителями, принимающими лишь вид благости и праведности, можно понимать любых лицемеров, в частности, книжников и фарисеев, против чьего показного благочестия так резко выступал Христос. Но поскольку его предостережение относится скорее к будущему, маловероятно, что он имел в виду книжников и фарисеев. Слова Иисуса евангелист явно относит ко времени существования церкви, для которой фарисеи остались в прошлом. На это указывает и пророческая речь Господа об эсхатологических бедствиях. «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Так что, вероятнее всего, лжепророки – это псевдохристианские проповедники. Они приходят под видом овец в стадо, ничего не подозревающих верующих. Такое поведение делает их тем более опасными, потому что они внутри себя, в своих мыслях и намерениях, подобны хищным волкам, преследующим лишь свои эгоистические волчьи цели. Такие лжепророки, лжеапостолы, лжемиссионеры действительно в изобилии появились уже в Древней Церкви. В книге «Деяния» евангелист Лука вложил в уста апостола Павла слова, очень близкие к тому, что произнес Иисус Христос. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Так есть ли возможность отличить пророков истинных от ложных? Евангелист Матфей отвечает, что такая возможность есть. «По плодам их узнаете их». Дважды повторяется это утверждение. При этом следует обратить внимание, что у евангелиста акцент сделан не столько на учении лжепророков, оно может быть вполне правоверным, сколько на их делах. Под плодами здесь понимаются не речи лжепророков и даже не их внешнее вполне приемлемое поведение. Ведь и речи, и поведение – все это относится к их одежде, к овечьей шкуре. Тем не менее, несмотря на внешность, их сущность, противоречащая воле Божией, не может утаиться. Они похожи на тех лицемеров, что подобны окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всякой нечистоты. Однако внешность так обманчива, и в этом большая опасность для неискушенных душ. В ранней церкви этой опасности уделялось большое внимание. Отсюда и увещевание евангелиста Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Еще раньше об испытании пророческих духов писал апостол Павел. «Духа не угашайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра». Апостол даже выделяет особый духовный дар, харизму «развлечения духов», то есть распознание истинных пророчеств. Если же говорить о ближайших плодах деятельности лжепророков, то из приведенного выше отрывка речи апостола Павла следует, что результатом их появления является разрушение единства церкви. Если уж лжепророки сравниваются с волками, то, как сказано в Евангелии от Иоанна, волк расхищает овец и разгоняет их. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Эти слова напоминают нам о проповеди Иоанна Крестителя. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Похожую угрозу повторил Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Заметим при этом решающие слова «кто не пребудет во мне» – вот условие доброго плодоношения. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Если ученики живут во Христе и следуют Ему, то им не страшны ни гонения на узком пути, ни лжепророки с их лицемерием и обманом. В Древней Церкви чаще всего утверждалось, что лжепророки – это те, кто вносит в церковь ложное учение, то есть еретики. И это, конечно, справедливое утверждение. Но удивительным образом в Евангелии от Матфея лжепророками названы не те, кто неправильно исповедует христианскую веру, и не те, которым недостает религиозного энтузиазма. Нет, лжепророки могут предъявить Иисусу и верное исповедание, и свою набожность, и даже свою большую церковную активность. Но оказывается, что всего этого недостаточно. Так в чем же дело? Об этом следующий небольшой отрывок. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Современному читателю может быть не совсем понятно то, что имело большое значение для ранних христиан. Ведь сегодня христиане привычно обращаются в молитвах к Иисусу, Господи, ну, скажем, в прошении, Господи, помилуй. Но так было не всегда. Ведь Господь, греческое «кириос», «господин», слово особенное, оно может использоваться в обычной речи, как вежливое обращение, «господин такой-то». Но в Священном Писании оно является заменителем великого имени Божия, непроизносимой священной тетраграммы. Поэтому, встречая в книгах Ветхого Завета слово «Господь», мы должны помнить, что в еврейском оригинале на этом месте стоит имя Божие, которое сам Бог открыл Моисею при неопалимой купине. Замечательно, что в русском языке слово «кириос» передается двояко, как «господин» в обыденном смысле и как «господь» с заглавной буквы в смысле имени Божия. Одним из самых древних христианских исповеданий веры было признание Иисуса Христа Сыном Божиим в исключительном смысле. Его стали исповедовать как Бога, об этом исповедании сказано у апостола Павла в послании к филиппийцам, в знаменитом гимне Иисусу Христу. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Так что обращающийся к Иисусу не «Рави, учитель», а «Господи, Господи» произносит древний символ христианской веры. Иисус Христос не просто великий учитель, не просто великий пророк и даже не просто Мессия или царь Израиля, но Господь, то есть Сын Божий, явивший людям славу Божию, явивший самого Бога. Именно такое исповедание звучит в устах апостола Петра и других апостолов, увидевших Иисуса, идущего к ним по морю, как по суху, и воздавших ему поклонение, как самому Богу. Петр сказал ему: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И вот о некоторых, даже о многих таких людях, которые демонстрируют свое вполне ортодоксальное исповедание, Иисус говорит, что они не войдут в Царство Небесное, ибо не исполняют волю Небесного Отца. А ведь они не только правильно исповедуют свою веру, но и на практике доказывают, что обладают дарами Святого Духа. С удивлением они спрашивают снова, подчеркнуто дважды повторяя свое исповедание: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Многие чудеса на церковнославянском «силы многие» означают «исцеление». И все это именем Господа, что можно понимать и как от имени Господа, и как силою Господа, поскольку имени в древности придавалась сила воздействия. Иначе говоря, эти люди реально исполняли то, что заповедал своим апостолам Иисус Христос. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Все это они делали, и тем не менее в тот день, то есть в день последнего суда, они, как лжепророки, будут отвергнуты. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Слово «беззаконие» необычно для Евангелий. Оно встречается только у Матфея. Кроме данного случая, еще в двух важных местах его Евангелия. «Горе вам, книжники и фарисеи! Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Но ведь книжников и фарисеев трудно было упрекнуть в нарушении заповедей закона Моисея. Это скорее они упрекали в таких нарушениях Иисуса и его учеников, которые и субботу не соблюдали, и с грешниками общались. И тем не менее Иисус утверждает, что деятельность книжников и фарисеев, лицемеров, соблазнительна, то есть с виду праведная и благая, а в сущности лживая. Так почему же о них сказано, что они внутри исполнены лицемерия и беззакония? Что Матфей понимает под беззаконием? Второе место, где упоминается это слово, – эсхатологическая речь Иисуса Христа. Здесь, кстати, беззаконие стоит в одном ряду с понятием лжепророки. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это означает, что следствие беззакония, которое умножается благодаря появлению многих лжепророков, – охлаждение любви. Так вот в чем разоблачающий их плод, ибо сказано «по плодам их узнаете их». Беззаконие, по сути, состоит в отсутствии любви. Вслушаемся в слово «беззаконие». Деятельность лжепророков противоречит закону, в них нет любви. То есть, по мысли, выраженной в Евангелии от Матфея, закон Моисея имеет своей целью не охлаждение, а умножение любви, потому что в заповеди любви весь закон и пророки. Теперь нам понятно, почему в конце Нагорной проповеди стоит предостережение против лжепророков, делающих беззаконие. Если в их правоверном исповедании Господа и в творимых ими чудесах нет любви, то разве способны такие наставники помочь людям отыскать тесные врата, через которые можно вступить на путь к Царствию? Ведь тесные врата, открывающие путь к жизни, это и есть Христова заповедь любви, на которой утверждается весь закон и пророки. То же самое сказано и о золотом правиле. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Итак, в любви выражение воли Небесного Отца и вся сущность закона с его многими заповедями. Поэтому человек без любви назван беззаконником, сколько бы хороших слов он ни говорил и какие бы чудеса ни творил. Ни Христос, ни христиане не отрицали реальности чудес и исцелений, совершаемых иудеями или язычниками. Думаю, читателям Нового Завета излишне напоминать, что все слова об исцелениях и целителях древности следует воспринимать в контексте медицинских понятий и представлений того времени. Так в Новом Завете мы находим пример, как некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Правда, эти заклинатели успеха не имели, но это не означает, что было немало и успешных исцелений. Вот и сам Христос говорил, что Христы и лжепророки, которые восстанут в последние времена, будут совершать великие знамения и чудеса. Уже в книгах Ветхого Завета мы встречаем, например, египетских жрецов и колдунов, преуспевавших в чудотворении. Так что способность совершать чудеса как таковая вовсе не является доказательством святости чудотворцев. А много позже учитель церкви Ориген писал, что сила врачевания болезней сама по себе не является ни благом, ни злом. Она есть такое деяние, которое одинаково может простираться и на людей честных, и дурных. Однако при всем уважении к великому христианскому ученому Оригену, не всякий согласится с его оценкой способности к исцелениям и самих исцелений, как вещей нравственно безразличных. Разве помощь больным, кем бы она ни производилась и на кого бы эта помощь ни направлялась, не является делом безусловно благим? За что же отвержение и осуждение? «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». Эту проблему пытался разрешить святитель Иоанн Златоуст. Вот что он писал. «В изумлении и удивлении они говорят, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Как же теперь Ты отвращаешься от нас?» Вся эта благодать была не что иное, как дар подавшего ее. А те ничего от себя не привнесли, почему справедливо и наказываются. Он хотел показать, что ни вера, ни чудеса ничего не значат без добродетельной жизни. Тоже и Павел говорит. Если я имею веру, так что могу и горы переставлять, и знаю все тайны, и имею всякое познание, а не имею любви, то я ничто. Многие из веровавших получали дары. Таков был тот, который изгонял демонов, не будучи последователем Иисуса Христа. Тоже можно найти и в Ветхом Завете, то есть, что благодать часто действовала в недостойных для блага других. Эта длинная цитата важна тем, что, в отличие от Оригена, Златоуст здесь не утверждает, будто целительная сила и ее действие есть нечто безразличное, ни благо, ни зло. Нет, целительная сила, кто бы ею ни обладал, есть дар благодати Божией, который действует для блага людей. Но этот дар может не принести пользы тому, кто им обладает, если тот не живет добродетельной жизнью. Но здесь-то и может возникнуть проблема. Скажем, фарисеи, разве они не вели добродетельную жизнь? Разве они не старались соблюдать все заповеди закона Моисея? Так что выражение «добродетельная жизнь» может смутить, тем более, что мы упоминали «добродетель» как высшую жизненную цель древнегреческих язычников. Но здесь следует заметить, что дело просто в самом термине «добродетель». Так традиционно переводят греческое слово «арете». Именно его употребляет Златоуст. Но «арете» буквально означает не «добродетель», то есть делание добра, а совокупность самых превосходных качеств. Однако христиане, в отличие от античных греков, под самыми превосходными качествами понимали не храбрость, мужество, благородство и величие, а те качества и действия, которые производят в человеке божественное свойство любви. Так и Златоуст тотчас объясняет слово, переводимое у нас как «добродетель», текстом из апостола Павла, откуда яствует, что под добродетелью Златоуст понимает именно любовь. Какой же вывод сделать нам из отрывка из Евангелия Матфея, главы 7? В нем, как ни в каком другом, выражена сущность того, чему учит и к чему призывает Иисус своих учеников и последователей. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. В этой лучшей праведности – исполнение закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». А исполнение закона, и об этом говорит вся Нагорная проповедь, следование заповеди любви. Без нее ни прекрасные речи и проповеди, ни молитвенная набожность, ни благотворительность, ни проявление чудотворных сил не гарантируют вхождение в спасительное царство, которое приблизилось вместе с приходом Иисуса Христа. Многие речи Иисуса в Евангелии касаются последнего суда Божия и загробной участи человека. Есть упоминание об этом и в Нагорной проповеди. О том, что Отец Небесный может не простить нам наших согрешений, если мы не будем прощать людям. Но основной мотив Нагорной проповеди все-таки иной. В ней евангелист Матфей собрал высказывания Иисуса Христа не о том, что с людьми может произойти после их смерти в вечности, а о том, как уже в этой жизни можно почувствовать прикосновение к вечности, жить обновленной жизнью, зная свою причастность к Царству Христову, Царству не от мира сего. Об этом притча, завершающая Нагорную проповедь. Притча о двух строителях. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот». И он упал, и было падение его великое. Перед нами простая в своей безыскусной поэтичности притча. Она завершает Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея. Многие комментаторы видят в этой притче пророчество о грядущем суде Божьем, когда будет окончательно решена участь каждого человека. Разбушевавшиеся стихии, упомянутые в притче, напоминают нам о метафорах гнева Божия в судный день. Ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод. Однако другие комментаторы и толкователи усматривают в этой притче указание на события не за пределами земной истории, а в самой истории. Иисус Христос начинает свою публичную проповедь с настоятельного призыва к покаянию и к вере в Его спасительное Евангелие. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Настал срок, надо спешить, ибо наступают последние времена с их бедствиями. Таким было глубокое убеждение современников Христа. Именно с этим предощущением надвигающейся катастрофы люди устремлялись к Иоанну Крестителю. С тем же убеждением они шли толпами за Иисусом. Об угрожающих бедствиях мы постоянно слышим в эсхатологических речах Иисуса Христа, отмечает Иоахим и Еремиас. «Всемирный потоп вот-вот начнется. Топор лежит у корня бесплодной смоковницы. Обратитесь, есть еще последняя отсрочка, но уже недолгая. Еще немного и будет поздно, настойчиво внушают притчи о десяти девах и о большом ужине. Также звучат притчи о хождении к судье, о неверном домоправителе и многие другие. Действуйте немедленно». Иначе говоря, упомянутые в притче дождь, ветры, разливы рек можно понимать и как метафоры катастрофических событий последних времен. Но шли годы, столетия, было немало и дождей, и ураганов, и наводнений, и землетрясений, и войн, и эпидемий. Время от времени людей вновь охватывало ощущение надвигающегося всеобщего конца, но потом оно уступало место более спокойному взгляду на события. Оставалось абсолютно ясным одно – конец рано или поздно все равно будет, а для каждого отдельного индивида он не так уж и отдален в исторической перспективе. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Об этом пишет и апостол Павел. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Ну а до той поры каждому надо строить дом своей жизни. Каков он будет? На каком основании будет выстроен? На каменном или на песчаном? В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день суда покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». В нашей притче Иисус указывает на свое учение о высшей праведности, изложенное в Нагорной проповеди, как на каменное основание. «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». В иудаизме того времени бытовало изречение: «Кто слышит слова Торы и делает благие их дела, тот строит на твердом основании». Здесь же говорится: «Кто слышит мои слова». То есть Иисус ставит свое учение на место закона Моисея, как его исполнение. В центре всей Нагорной проповеди стояло учение о любви. Вот и в последней притче еще раз указывается на следование словам и делам Иисуса Христа. Только тот, кто приходит к Нему, слушает Его слова и действует в согласии с ними, строит дом своей жизни на твердом основании. Такое жилище не сможет сдвинуть с места никакой поток, никакая катастрофа последних времен. Но тот, кто только слушает, но не живет в согласии со словами Иисуса, рискует крушением всей своей жизни. Входя тесными вратами Христовой заповеди любви, человек вступает на жизненный путь к Царствию Божию. Этот путь нелегок, ибо он узок, полон многих скорбей. Само слово, переведенное как «узкий», подразумевает гонение и преследование. Святитель Иоанн Златоуст придерживался той точки зрения, что бури и ветры, о которых говорит притча, события земной жизни, а не метафора суда. Здесь дождем, реками и ветрами он, Иисус, иносказательно называет человеческие несчастья и злоключения, как то клеветы, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбления от других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа праведного, говорит он, ничем не побеждается. Причина этого в том, что она основана на камне. Камнем здесь Христос называет твердость своего учения. Сказавши, что путь добродетели тесен и прискорбен, Спаситель тотчас, чтобы ободрить своих слушателей к трудам, показывает на этом пути великую безопасность и великое услаждение, тогда как на противном пути большую опасность и вред. Вот так, по своему обыкновению, находчиво и велеречиво, за что и получил прозвание Златоуста, святитель тоже подводит заключительную черту под своими толкованиями на горной проповеди. Речи Иисуса Христа в этой проповеди, изложенные в Евангелии от Матфея, ставят перед человеком множество вопросов. Идет ли он в своей праведности дальше, чем в книжнике и фарисеи? Отказывается ли он от всяческих клятв? Не оказывает ли он сопротивления злу? Простирает ли свою доброжелательность на грешников и даже на врагов? Или же он, как книжники и фарисеи, следит только за тем, чтобы не клясться ложно и не воздавать злом за добро? Собирает ли он, наряду со своей благотворительной деятельностью, на всякий случай еще и сокровища? Использует ли свою религиозную деятельность еще и для того, чтобы показать себя людям? Или он не демонстрирует перед всеми свои отношения с Богом, потому что речь для него идет о его небесном Отце? Все эти вопросы, затронутые в Нагорной проповеди, не просто вопросы вечного спасения или гибели, но и практические вопросы, определяющие ежедневную жизнь человека. Иисус всякому, кто слушает Его слова, предлагает принять принципиальное решение, станет ли его конкретная жизнь уже здесь и сейчас причастной вечности. Или его земное прошлое и настоящее однажды рухнет и исчезнет как бесполезное и безосновательное. Собственно, об этом и все Евангелие.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Самонович.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю вторую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Когда я был в России, многие верующие задавали мне вопрос, что будет с нашими неверующими родителями, детьми, близкими, друзьями, знакомыми? Простит ли их Бог? Спасутся ли они? Их так много теперь, и такие они иногда хорошие люди. И действительно, теперь повсюду в мире миллионы верующих с одной стороны и миллионы неверующих с другой. Это часто два неприступных друг для друга мира, не понимающих друг друга и не имеющих даже возможности подойти друг к другу, оценить один другого изнутри, с мировоззренческих идеологических позиций. Общество, так раздвоившееся, не может найти общий язык и не в состоянии совместно строить будущее, включившись в это строительство общей жизни в полной мере. Вопросы, которые мне задавали наши верующие, отражают это положение и выявляют не только личное беспокойство, но и общую тревогу за судьбу любимых, близких и дальних, за судьбу всего народа. Поясню примером. Мне довелось встретиться с одним из моих горячих оппонентов, выступавших в печати в связи с моими религиозными передачами по радио. Мы, естественно, не соглашались друг с другом и жестоко спорили. Он в печати, я по радио. И, естественно, как он выразился, не смогли переубедить друг друга. И вот мы встретились. Он приехал ко мне в гостиницу, узнав, что я находился в Москве. Нам обоим было интересно встретиться лично и постараться взглянуть друг другу в глаза. «Вы верующие, — сказал он мне, — включились теперь в миротворчество. Но как это возможно? Ведь ваше священное писание кончается призывом «Ей гряди, Господи Иисусе!» То есть «Приеди, Иисус, сюда как можно скорее!» Имеется в виду, продолжал мой оппонент, так называемое второе пришествие Христа на землю в конце мира для общего страшного суда. Перед этим, предупреждает Священное Писание в той же книге Апокалипсис, то есть Откровение Иоанна Богослова, будет Армагеддон, страшная всеуничтожающая война, и вся Вселенная будет гореть. Человечество будет страдать и мучиться. Будет, переводя все это в наше время и на наш современный язык, будет ядерная война. Как же так? С одной стороны, вы, верующие, зовете Христа прийти как можно скорее, а с другой хотите предотвратить эту жуткую войну и эти апокалиптические страдания мира. Вы включаетесь в борьбу за мир, боретесь за то, чтобы этого не случилось, хотите отдалить это ваше пророчество, и значит, говорите Христу, не приходи еще пока. Если делать логический вывод, то не приходи, Господи, совсем. Где же эта ваша вера? Так говорил мне неверующий московский оппонент. О моем ответе на этот его вопрос расскажу дальше. А пока приведу его другой вопрос. Если вы правы, и ваш Бог действительно существует, то что будет, например, со мной? Есть ли для меня спасение? Вопрос, по существу говоря, такой же, как и вопросы верующих о своих неверующих близких, которые я слышал. Что с ними будет? Только в данном случае этот вопрос относится уже не к близким, а к себе самому. Отвечать на все это буду не я, а Священное Писание. Ответ вы уже слышали в словах апостола Павла, которые читались сегодня. Слова эти обращены к язычникам. Современный толкователь Священного Писания Беркли так объясняет эти слова апостола Павла. «Даже те, кто не знал писанный закон, пишет Беркли, имел в сердцах своих неписанный закон. Мы называем это инстинктивным знанием добра и зла. Стоики говорили, что во Вселенной действуют определенные законы, нарушение которых навлекает на человека разные опасности. Законы здоровья, моральные законы, регулирующие жизнь и образ жизни. Они называли эти законы физис, то есть природа, и понуждали человека жить в согласии с ней, с этой природой. Павел утверждает, что в самой природе человека заложено инстинктивное знание того, что он должен делать. Греки согласились бы с этим, продолжает Беркли. Аристотель сказал, культурный и свободный человек будет вести себя так, как будто он является сам себе законом. Этот закон – властитель всех смертных и бессмертных. Цитирует Беркли слова Пиндара, говорящего тоже о таком законе в душе. Не записан на папирусных свитках и деревянных дощечках, а является собой благоразумие, имманентное душе человека и постоянно давлеющее над ним и никогда не оставляющее его душу без руководства, писал Пиндар, которого Беркли цитировал. Апостол Павел дает свой ответ не только язычникам своего времени, великие умы которых, как мы видели, были с ним в основном согласны. Но апостол Павел отвечает и нам, и на вопросы современных нам людей. Что будет с нашими родными и близкими, неверующими? Что будет со мной, если Бог действительно существует, а я вот в него не верю? Будете все судимы справедливым Божьим судом в соответствии с вашим собственным законом сердца, отвечает апостол. Хотя надо признаться, что есть лица, совесть которых искажена, и к ним эти слова апостола не относятся. Апостол Павел говорит не только о судимости всех перед лицом закона Божьего, писанного и неписанного, не только об отрицательном, о судимости, но и о положительном, о спасении. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, — пишет апостол Павел к Коринфянам, — то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, — не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Жертвенная любовь верующих в отношении неверующих не имеет границ. Это тайна Божия. Сила веры в любви идет так далеко и действует так оживляюще, что одному только Богу известны ее плоды. Ему одному известны их сердца, и написанный в этих сердцах закон Божий, и ему одному известна любовь веры, превращающая этот таинственный закон в действие. Поэтому пусть ни одна верующая душа не отчаивается о спасении своих любимых, а молится, верит и любит, оставляя все остальное Богу. Пусть думает так и обо всем народе, распространяя на всех свою веру и свою любовь. И, конечно, пусть никто не смущается страшными предупреждениями апокалипсиса. Это предупреждение. Так будет и так случится, если мы, люди, все люди, это заслужим. Все люди, то есть все человечество, если не покаемся. Покаяние может спасти весь мир. Так ведь было с городом Ниневии, которое было предсказано пророчество гибели, если не покаяться. Сказать это Ниневии было определено пророку Ионе. Не призваны ли мы все, как Иона, призывать современную Ниневию, современный мир наш к покаянию, чтобы избавился он от гибели, от ужасов ядерных, от ужасов смертных, от ужасов греховных, от ужасов нравственных с их страшными болезнями. И наше христианское миротворчество вовсе не отдаляет пришествие Христова, а наоборот ускоряет. Наш призыв «Ей гряди, Господи Иисусе» не противоречит нашему миротворчеству, а наоборот осуществляет. Сам Иисус Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Проповедуя Евангелие, мы вовсе не стремимся к Армагеддону и апокалиптическим ужасам. Мы вовсе не стремимся к тем грехам, которые вызовут это. Нет, мы стремимся и проповедуем Царство Божие, а это значит мир, любовь, правду, спасение всех людей. Мы каждый день молимся по собственному Слову Христову: «Да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, якуши на небеси и на земли», то есть пусть будет воля Твоя также исполняться на земле, как и на небе, и пусть Царство Твое, не знающее никакого зла, придет уже сейчас. Наш призыв к миру и к борьбе за мир, наш зов к преодолению ядерных ужасов – не измена Христу, а наоборот, исполнение Его заповеди. Его и наш призыв к покаянию, потому что только так может мир избавить себя от этого ужаса – покаяния. Задача каждого христианина – нести благую весть о Царстве Божьем всему миру, а это и есть миротворчество. Дабы, как пишет апостол Павел, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Христиане и сегодня, как в дни Христа Его ученики, являются той внутренней духовной силой, которая верой и любовью таинственно спасает многих людей от неверия и от гибели, ведет их ко спасению. Здесь нет противоречия, потому что спасение и есть пришествие Христово. И пришествие Христово и есть спасение и отдельного человека, и всего мира. Отдельному человеку Христос приходит в момент его обращения. Всему миру Христос пришел уже и пострадал за него в своем воплощении, возвратившись в мир в воскресении, которое во всей своей силе осуществится во втором пришествии Христовом в конце веков. Пришествие Христово к каждому человеку включается в его пришествие ко всему миру и в начале, и в конце веков. Потому что качественно это одно и то же. И в этом смысле время перестает действовать, потому что мы уже сейчас можем ощутить пришествие Христово. Ей гряди, Господи Иисусе! Сегодняшнее евангельское чтение это красочно объясняет. Христос призывает галилейских рыбаков перестать быть ловцами рыб и стать ловцами человеков, как это сказано в Евангелии. Ловить людей значит спасать их, спасать и их, и всех вокруг, и весь мир с ними, и в них, спасать из морской пучины. Такова цель Христова. Для этого Он пришел на землю, и для этого Он теперь призывает учеников идти за Ним. И они идут, идут, оставляя все ради этой великой и святой цели. Христиане сегодня такие же Его ученики. Их цель та же. Они, как и галилейские рыбаки, призываются нести всем евангельское слово и спасать всех, спасать мир. Но как? Хороший рыбак, пишет Беркли в своем комментарии на это место Евангелия, должен обладать качествами, которые могут сделать его хорошим ловцом человеков. Он должен не набрасываться, не принуждать, не навязывать свое мнение, а дать человеку свободу. Либо возвратиться ко Христу и возродиться в Нем, либо оставаться в своем смертоносном грехе, в своих грехах. То есть избрать либо жизнь, либо смерть. У рыбака должно быть терпение. Он должен терпеливо ждать, пока рыба клюнет на наживку. Из того, кто неспокоен или слишком подвижен, никогда не получится рыбак. Хорошему ловцу человеков очень нужно терпение. В проповедовании и в наставлении результаты лишь иногда видны сразу. Надо научиться ждать. Так пишет Беркли. И в наши дни, в наших условиях надо ждать, терпеливо неся свет Христовой истины всем вокруг, зная, что не все, не сразу, не мгновенно примут ее и принесут плоды. И это прежде всего относится к проповеди мира Христова. Спасение мира покаянием и молитвой за окружающих неверующих, близких и дальних, в надежде на их спасение и на мир во всем мире. Но главное – не отчаиваться, верить и любить. Мы не должны забывать, что наша стойкость, с одной стороны, и добросердечность тех, к кому обращено наше слово, с другой – залог успеха. Рыбак, продолжает Беркли, должен хорошо улавливать момент. Мудрый рыбак хорошо знает, что иногда совершенно бессмысленно ловить рыбу. Хороший проповедник и хороший наставник выбирают удобный момент. Иногда люди приветствуют правду, иногда они обижаются на правду, иногда правда трогает их, а иногда она ожесточает их. И они еще яростнее выступают против нее. Мудрый проповедник знает, что иногда нужно сказать, а иногда лучше промолчать. Эти слова Беркли больше всего подходят к нашим условиям и к нашим проблемам. «Будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби», сказал Христос своим ученикам. Эти слова особенно нужны нам в нашей жизни и в нашей деятельности. Сочетание мудрости и невинности, взрослой мудрой оценки и детской чистой невинности, проницательности и вместе с тем наивности в обычных условиях несовместимых. В данном случае именно такое сочетание и необходимо, и возможно. Если сердце болит за любимого, то как же

0: неверующего близкого в покое, ничего ему не говорить и никуда его не вести, а просто любить. Жертвенно, самоотреченно, самозабвенно, трогательно, заботливо, прощая ему все, в том числе и его неверие. Хотя и нельзя согласиться с неверием в принципе. Ведь часто бывает в наше время, что неверующий также не виноват в этом своем неверии, как и язычник времен святого апостола Павла или любой человек, живший до Христа. Они не знали, и именно к ним и к их незнанию относит апостол Павел свои слова о законе в сердце. В наше время условия жизни, воспитания, среды, обязательств и многое другое иной раз снимают личную ответственность с отдельных людей, часто оказавшихся не в состоянии откликнуться и поверить, и часто от простого незнания. Если в их сердце есть при этом сознание добра и желание ему следовать, если его душа, как говорил еще в III веке Тертуллиан, по природе христианка, то знай, он будет спасен. Твоя любовь осветила его, как сказал апостол Павел. Он уже, может быть, бессознательно, но уже идет ко Христу. Где, когда и как Христос обнимет его, и вера охватит его, и Христос введет его в свое царство, ведомо только ему, Христу. Христе, свете истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Озари душу родного мне, скажи его имя. И родной мне, скажи ее имя. Озари это сердце светом, этим твоим светом, и дай познание твоей истины во всей полноте, дабы от этой полноты и их сердца исполнили законом Твоим, Евангелием Твоим, заповедями Твоими, жизнью Твоей, и не стали бы они сухими деревьями, которые срубают и бросают в огонь, потому что иссушилась вся вера и вся доброта. Пусть от этой полноты всякий наш ближний, особенно же не имеющий еще возможности воспринять веру Твою, осознает все добро Твое, всю любовь Твою, и этим придет к вере в Тебя и ко спасению Твоему. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю вторую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко. Будущий епископ Василий в миру Владимир Михайлович Родзянко родился в 1915 году в семье дворян. Его отец Михаил Михайлович Родзянко был выпускником Московского университета, а дед Михаил Владимирович Родзянко был председателем Третьей и Четвертой Государственной Думы Российской империи. В 1920 году дед и отец вместе со своими семьями были вынуждены покинуть родину и поселиться в Югославии. Будущий епископ учился в первой классической русско-сербской гимназии в Белграде, а затем окончил богословский факультет Белградского университета со степенью кандидата богословия и продолжил образование в аспирантуре при Лондонском университете. После получения диплома был приглашен в Оксфорд для чтения курса лекций по русскому богословию, однако этому помешала начавшаяся Вторая мировая война. Владимир Родзянко возвратился в Югославию и преподавал закон Божий в сербско-венгерской школе в Нови Саде. В 1940 году он был возведен в сан дьякона, а 30 марта 1941 года был рукоположен во иерея и назначен на сербский приход при средней школе Воеводине. Православные жители Воеводины в годы оккупации венгерскими и немецкими войсками подверглись жестоким репрессиям. Священник Владимир принимал участие в сербском сопротивлении и вызволял сербов из концентрационных лагерей, удочерил оставшуюся сиротой украинскую девочку. После освобождения Югославии и прихода к власти в стране коммунистической партии во главе с Тито, русские мигранты начали выезжать в другие страны, многие возвращались на родину. В связи с ухудшением отношений между Югославией и СССР на оставшихся в стране русских обрушились гонения. В июле 1949 года священник Владимир был арестован и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ за нелегальную религиозную пропаганду. благодаря

0: личному ходатайству перед югославскими властями архиепископа Кентерберийского Джеффри Фишера в 1951 году священник Владимир Родзянко был досрочно освобожден из лагеря и вместе с семьей выехал в Париж, где жили тогда его родители. В 1953 году по приглашению епископа Николая Велимировича, проживавшего тогда в Лондоне, переехал в Великобританию и стал вторым священником в кафедральном соборе во имя святителя Саввы Сербского в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Священник Владимир Родзянко поступил на работу в русскоязычную службу британской радиовещательной корпорации BBC. В 1955 году по его предложению было открыто религиозное радиовещание на СССР и Восточную Европу. Он выступал с проповедями на радио Ассоциации «Славянская Библия», «Голос православия» в Париже и на радио «Ватикан». Он преподавал богословие в Оксфордском университете, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В марте 1978 года скончалась его супруга, и год спустя митрополит Антоний Суржский в Лондоне постриг священника Владимира Родзянко в монашество с именем Василий в честь святителя Василия Великого. Он хотел нести монашеский молитвенный подвиг тайно, никому не сказав, кроме самых близких. Иеромонах Василий собирался отправиться на Афон, но получил приглашение стать викарием предстоятеля Православной Церкви в Америке. 12 января 1980 года в кафедральном Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне митрополитом всей Америки и Канады Феодосием Лазаром был хиротонисан в епископа Вашингтонского викария митрополита всей Америки и Канады. Местом его архипастырского служения стал Свято-Николаевский собор. Уйдя на покой в 1984 году, поселился в Вашингтоне, где стал почетным настоятелем Свято-Николаевского собора и директором Свято-Архангельского радиовещательного центра, расположенного в его маленькой квартире. Преподавал в Свято-Владимирской и Свято-Тихоновской духовных семинариях, сотрудничал с протопресвитером Александром Шмеманом и протопресвитером Иоанном Миендорфом, другими видными богословами русской эмиграции. До последних своих дней он окормлял православных эмигрантов в Вашингтоне и окрестностях. Уже будучи епископом в 1981 году, он посетил СССР, где был тепло встречен теми, кто уже много лет почитал его как православного проповедника. В последующие годы неоднократно приезжал в Россию. Около полугода жил в Троице-Сергиевой лавре, где читал лекции по апологетике в Московской духовной академии и работал в библиотеке. Скончался епископ Василий в ночь на 17 сентября 1999 года в Вашингтоне.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Четырнадцатого июня исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гильберта К. Честертона.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Гилберт Кит Честертон. «Приключения отца Брауна». Тайна отца Брауна.

Фламбо, один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику, так или иначе. Покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных приключений, он поселился в Испании, в собственном замке. Замок был весьма солидной постройки, хотя относительно невелик. Черные виноградники и зеленые грядки огорода покрывали большую часть бурого холма, на котором он стоял. Несмотря на все пережитые им авантюры, Фламбо обладал свойством, присущим многим представителям латинской расы и незнакомым другим нациям, например, американцам. Он умел выйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда может стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и совершенно внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствие. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре перегнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот был не больше черной точки. Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя, однако, своих очертаний. Она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего, который оказался священником, выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, а приехал он с визитом, который давным-давно собирался отдать и давным-давно откладывал. Они постоянно переписывались, но не видались уже много лет. Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Ему представили деревянных позолоченных волхвов, отделяющих детей рождественскими подарками. Представили собаку, кошку и обитателей скотного двора. Представили и соседа, который, как и сам Браун, был несколько чужд этой мирной долине своими манерами и платьем.

0: На третий вечер пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель. Засвидетельствовавший испанскому семейству свое почтение с поклонами, которым позавидовал бы любой испанский грант, то был высокий, худой, седовласый, очень красивый джентльмен со слепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которая ассоциируется в наших сатирических журналах с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него, напротив, было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и вопрошающе, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая изысканная гнусавость и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Посетитель был никто иной, как мистер Грэндисон Чейз из Бостона, американский путешественник. Он отдыхал от путешествий в своем поместье, в точно таком же замке, на точно таком же холме. Здесь он наслаждался жизнью и рассматривал своего гостеприимного соседа как одну из местных древностей, ибо Фламбо, как мы уже говорили, умел выглядеть человеком, глубоко пустившим в землю корни. Казалось, он провел здесь века вместе со своими виноградниками и фиговыми деревьями. Он вновь назывался своим настоящим именем Дюрок, ибо Фламбо, то есть факел, было только псевдонимом, под которым люди, подобные ему, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дома уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респектабельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Всесветный бродяга с запада был счастлив отдохнуть у этой обжитой скалы юга. Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера, сдержанный, но неукротимый, проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб. Надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам. Они сидели во дворике под навесом. В Испании часто входят в дом через такие наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому прямо на плитах стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и бросая рдеющие узоры на плоский камень двора. Но ни один отсвет огня не достигал высокой голой кирпичной стены, вздымавшейся за их спиной в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, похожие на сабли усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из большой бочки темное вино и разливал его в бокалы. По сравнению с ним священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено. Его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали сдержанным любопытством. «Смею заверить вас, сэр, — говорил он, — что мы считаем ваше участие в расследовании убийства знаменитого лунатика одним из величайших достижений в истории научного сыска». Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а, может быть, застонал. «Мы знакомы, — продолжал американец, — с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы не можем не отметить, что между вашим методом и методом других детективов, как вымышленных, так и настоящих, есть большая разница. Кое-кто даже высказывал предположение, не кроется ли за этой новизной полное отсутствие метода». Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся или просто подвинулся к печке и сказал: «Простите, да, отсутствие метода. Боюсь, что и отсутствие разума тоже». «Я имел в виду строго научный метод», — продолжал его собеседник. «Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей, но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему». «Да», — ответил священник, хмуро глядя на печку. «Отказался. «Ваш отказ вызвал массу толков», — подхватил Чейз. «Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она оккультного характера». «Какого характера?» — переспросил отец Браун довольно хмуро. «Оккультного», — повторил Чейз. «Надо вам сказать, у нас как следует поломали голову над убийством старика Мёртона, прогремевшим в Штатах, и над другими делами. А вы всегда случайно попадали в самую гущу и раскрывали, как все было, но никому не говорили, откуда это вам известно. Естественно, многие решили, что вы все знаете, не глядя, так сказать. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о телепатии, а общество сестер-духовидец в Индианаполисе». Отец Браун все еще глядел на печку. Наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал. «Ох, к чему это?» «Этому горю не поможешь», — добродушно улыбнулся мистер Чейз. «По-моему, хотите покончить с болтовней? Откройте вашу тайну». Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно мысли мучили его. Потом поднял голову и глухо сказал: «Хорошо, я открою тайну». Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик, от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды. «Тайна», — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: «Понимаете, всех этих людей убил я сам». «Что?» — сдавленным голосом спросил Чейз. «Я сам убил всех этих людей», — кротко повторил отец Браун. «Вот я и знал, как все было». Грандисон Чейз выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз собеседника, он еще раз спросил недоверчиво: «Что?» «Я тщательно разработал каждое преступление», — продолжил отец Браун. «Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он». Чейз прерывисто вздохнул. «Вы напугали меня», — сказал он. «Я на минуту поверил, что вы действительно убийца. Я так и увидел жирные заголовки во всех американских газетах. Сыщик в рясе убийца, сотни жертв отца Брауна. Ну, конечно, это образное выражение. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию?» Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось. Это бывало с ним очень редко. «Нет, нет, нет», — сказал он почти гневно. «Это вовсе не образное выражение. Вот что получается, когда начинаешь говорить о серьезных вещах. Какой смысл в словах? Стоит только завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы говорите образно. Еще раз повторяю. Я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в том. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него. Не хватает только последнего толчка. Это мне посоветовал один друг. Хорошее духовное упражнение». «Боюсь», — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, «что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска...» Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами. «Вот оно!» — воскликнул он. «Вот! Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают теперь этому слову в 9 случаях из 10, когда говорят, что сыск — наука, когда говорят, что криминология — наука? Люди хотят сказать, что человека надо изучать снаружи, как исполинское насекомое. Они говорят, что это научно, беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они осматривают человека издали, как доисторическое чудище. Они разглядывают преступный череп, как нарост на морде носорога. Когда такой ученый говорит о типе, он имеет в виду не себя, а своего соседа, обычно беднейшего. Я не отрицаю, что беспристрастное изучение иногда приносит пользу, хотя в некотором смысле оно прямо противоположно знанию. Ведь чтобы изучать беспристрастно, надо отказаться от того немногого, что мы знаем. В хорошо знакомом человеке надо видеть незнакомца и считать таинственными хорошо знакомые вещи. Так можно сказать, что у людей короткий выступ посреди лица или что люди впадают в беспамятство каждые сутки. То, что вы называете моей тайной, совсем, совсем другое. Я не пытаюсь изучать человека снаружи, я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я внутри человека. Я всегда внутри человека. Я двигаю его руками и ногами. Я жду до тех пор, пока я не окажусь внутри убийцы, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, покуда не проникнусь его горячечной ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью, злыми глазами и не стану искать, как он, самый короткий и прямой путь к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей. «О», — произнес мистер Чейз, мрачно глядя на него, — «и это вы называете духовным упражнением?» «Да, называю». Он помолчал, потом заговорил снова. «Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим мог бы стать, пока он не поймет, как мало права он имеет ухмыляться и надменно болтать о преступниках, словно они лесные обезьяны и живут на деревьях за 10 тысяч миль, пока он не откажется от гнусного самообмана, от глупой болтовни о низшем типе, о порочном черепе, пока он не выжмет из своей души последние капли фарисейского елея, пока не перестанет думать, что его цель — загнать преступника и накрыть его своей шляпой». Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом. Точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил. Впервые за весь вечер. «Отец Браун, кажется, привез с собой целый чемодан новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с разным любопытным людом». «Да, я слышал об этих историях», — сказал Чейз, задумчиво поднимая бокал. «Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?» Отец Браун тоже поднял бокал, и мерцание огня сделало вино прозрачным, как кроваво-алый витраж. Алое пламя приковало его взор. Он не мог оторвать от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всего человечества. А его душа была пловцом, ныряющим во тьме смирения, горячечным, чудовищным помыслом, глубже самых уродливых чудищ и древнего ила на дне. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями. Происшествия, о которых его друзья просили рассказать, заплясали символическими арабесками. Перед ним пронеслось все. Вот алое на просвет вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей. Один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Вот след фонариков слился снова в огромный прозрачный алый камень, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру над серой бесприютностью болота. Все это можно было увидеть и понять иначе, но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так. И разорванные образы стали складываться в связанные сюжеты. «Да, — сказал он, медленно поднося бокал к губам. «Я как сейчас помню те убийства, в которых я играл роль убийцы. Правда, другие люди совершали преступления раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль на зубок. Сейчас я вам поясню. Когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях. Именно таких, а не иных. И притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник. И это не всегда был тот, на кого падало подозрение. Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников, но мятежный поэт не станет убивать за это. Вы поймете, почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез. Сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события. Они нужны ему еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте, о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что если бы не благодать, я сам бы стал, может быть, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп, мирским светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой. Тем, кто может вырвать из тьмы кромешной только успех и удовольствие. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир. Не мятежник, а мещанин способен на такое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. «Многие скажут, что ваше упражнение мрачновато», — сказал Чейз. «Многие думают, что милосердие и смирение мрачны». «Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь. Им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все же лучше, чем магия». Чейз задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умен, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы все это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком и с сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Страшно было подумать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населен тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскаленной печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина. «Мрачно. Ничего не поделаешь», — признался Чейз. Он помолчал. «Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший». «Я имею дело только с истинными происшествиями», — ответил Браун. «Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное. В особенности, когда это сенсационное преступление», — сказал Чейз. «Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное», — ответил священник. «Не понимаю», — промолвил Чейз. «Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей, например, изумрудного ожерелья или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубины, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех других драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность. Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным — это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он вывел на чистую воду профессора черной и белой магии или еще какого-нибудь жалкого фокусника, всегда ограничен. Он из того сорта людей, которые видят насквозь несчастного бродягу и, рассказывая про него небылицы, окончательно губят его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его. В том, кто пытался разоблачить пророка. Это он украл рубин. В том, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры. Это он украл ожерелье. Такие люди всегда неравнодушны к драгоценностям. Они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, неумные преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они становятся преступниками. Правда, нужно очень стараться, чтобы не свести себя до такого низкого уровня. Для того, чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать воображение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу, но это можно. Вы можете сделать так. Вообразите себя сначала ребенком-сладкоежкой. Думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти. О том, что есть одна вкусная вещь, которая вам особенно по душе. Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию, погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку, вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей, сузьте ваш дух, как фокус камеры, и вот, свершилось. Он говорил, как человек, которого посетило видение. Грандисон Чейз все еще смотрел на него хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, еще не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, из-за которого он его на минуту принял. Но все ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, все-таки он чуточку помешан? «Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?» Отец Браун выпрямился и заговорил более четко. «Как раз наоборот. Это решает всю проблему времени и греха. Вы, так сказать, раскаиваетесь впрок». Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простиравшийся до половины дворика. Хозяин, не шевелясь, глядел на огонь. Вновь раздался голос священника. Теперь он звучал иначе. Казалось, что он доносится откуда-то снизу. Есть два пути борьбы со злом. И разница между этими двумя путями может быть глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко, другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха. Никто не ответил ему, и он продолжал так же весомо, словно ронял слова из расплавленного олова. «Вы называете преступление ужасным, потому что вы сами не могли бы совершить его. Я называю его ужасным, потому что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия. Ну, право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник... Если бы тут появился преступник, — улыбнулся Чейз, — то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили бы, что ничего нет естественнее, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории, гипотезы, пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мусье Дюрока, и мы знаем, как мы все добропорядочны, Мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности, у печки, и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника. Мосье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла.
1: «Среди нас есть преступник», — сказал он. «Это я. Я Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий».
0: Американец глядел на него сверкающими, остановившимися глазами. Он не мог ни пошевельнуться, ни заговорить.
1: «В том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор», — сказал Фламбо. 20 лет я крал этими самыми руками. 20 лет я удирал от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж? Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником? Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей произносили праведники, сколько почтенных людей обливало меня презрением, сколько поучительных лекций я выслушал, сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко, сколько раз мне твердили, что ни один маломальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха. Что вызывало во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал. Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грандисон Чейз глубоко, со свистом вздохнул.
0: «Все, что я вам сказал, правда», — закончил Фламбо. «Теперь вы можете выдать меня полиции». Воцарилось мертвое молчание. Только из высокого темного дома доносился детский смех, да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейз, могло бы показаться неожиданным всякому, кто не знаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству. «Мосье Дюрок», — сказал Чейз довольно сухо, «мы с вами, смею надеяться, друзья». И мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость только потому, что вы по вашей доброй воле посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду?
1: «Кажется, я могу», — сказал отец Браун.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Село Сура Пенежского района Архангельской области – это родина святого праведного Иоанна Кронштадтского. В годы своей жизни батюшка ежегодно в конце мая или в начале июня навещал родные края. Вот и мы смогли ступить на землю теперь известного села в те же дни, но в уже другие годы. Всем паломникам, конечно же, очень хочется не только увидеть малую родину почитаемого святого, погрузиться в атмосферу удивительной северной природы, на просторах которой рос юный Иван Сергиев, но и прикоснуться к видимым следам его жизни в этом селе. Однако дом его детства не сохранился, храм, построенный с его помощью, для молитв пока недоступен, а вот музей его имени рад гостям, посетившим Суру. История музея не очень давняя. Он открылся 6 июня 2000 года. Его основательница, выпускница Ленинградского педагогического института имени Герцена, работавшая учителем химии и биологии в Сурской сельской школе, Серафима Вячеславовна Данилова. Кажется, что она очень внимательно всматривается в посетителей музея с большой фотографией, теперь уже включенной в музейную экспозицию. Когда-то она проводила здесь экскурсии, открывая радости и горести малой родины любимого святого. Но сегодня нас пригласила в музей мать Романа.
2: Инокиня Романа, насельница Ивановского монастыря.
3: Это Серафима Вячеславовна. Старенькая была, ей уже около 80 было. Она вот основала вот этот музей. Когда у нас была здесь община, она начала вот это вот дело по созданию музея. У нее была болезнь, тяжело болела. Но она, когда лежала в Архангельске с этой болезнью, встретилась там женщина, которая рассказала ей, кто такой Иоанн Кронштадтский. А она даже не знала, что вот она с родины Иоанна Кронштадтского. Здесь вообще эта память была стерта. Люди не знали ничего об Иоанне Кронштадтском вообще. И вот когда она узнала, и по совету этой женщины помолилась ему, дала обет: если я исцелю, то я создам музей и буду прославлять твое имя. И она получила исцеление. Потом всю жизнь она вот обет свой выполняла. Первая стала собирать материал, пошла в архивы, где там еще ничего не выдавали, все вот какими-то там правдами, неправдами, все вот эти вот газетные вырезки там собирала, фотографии, чуть ли не под расписку там ей все выдавали эти материалы. Вот она первая начала все собирать. Потом подключилась сестра Марианна, она подключила, нас подключила. Она стала первая проводить здесь иоанновские чтения. Тогда в Архангельске только-только вот это начинание было. И вот первые иоанновские чтения у нас в 2003-2004 году были. Потом Марианна, наша сестра, она в школе еще воскресную школу вела. И поэтому она стала там проводить детские иоанновские чтения. И, короче говоря, вот эта вот работа, вот они вот вдвоем проделали просвещение тут в селе было. По образованию она была педагог, по-моему, учительница биологии, что ли. Вот. Она вообще с Камчатки. У нее в роду там тоже священники были. Она закончила в Ленинграде, тогда еще Ленинград был институт. Видимо, там познакомилась, что ли, вот с мужем, со своим будущим, и приехала сюда в Суру. Иван Данилов – это вот ее сын. Она мама Ивана Данилова, знаменитого звонаря, который звон возрождал. Такая вот история создания была. В начале 2000-х годов это все началось. В доме у них жила когда-то монахиня, бывшая вот монахиня Сурского монастыря, Параскева Новикова. И от нее первые экспонаты, это, конечно, были вот ее четкие фотографии. Вот у нее какие-то вот открытки там сохранялись, фотографии. Вот это вот легло в основу экспозиции. Потом уже копии с документов в Архангельске. Местные начали фотографии какие-то давать. Удалось где-то ксерокопии снять, где-то вот оригиналы какие-то. Но оригиналы мы, конечно, сюда не выкладывали. И у нее в доме вот мебель еще осталась. Она была по плотницкой части. Там же послушания в монастыре были разные очень. Там они и обувь умели шить, и столярничать умели. На кирпичном заводе работали, там на мукомольной работали. Тут молоко перерабатывали, коров тоже держали. Так как вот отец Иоанн Кронштадтский им пароход подарил,
2: Вот они на этом пароходе до самого Архангельска возили, молоко продавали. Вообще монастырь полностью сам себя обеспечивал. И Иоанн Кронштадтский, он такой капитал заложил в него. Он ни на каком балансе не был нигде. Он сам себя обеспечивал, монастырь. Конечно, производство всякое разное было. Вот когда строить начали, Иоанн Кронштадтский специально вот для этого и кирпичный завод создал. Ну, короче, вот по строительной части.
1: Когда монастырь стали строить или храм?
2: Когда храм, да. Потому что вначале это, конечно, храм построили. Храм был построен в 1891 году, осветили его. А закладку 1888 год был. А монастырь уже немножко спустя, 1890, по-моему. После храма уже как бы и монастырская община тут. И как-то она быстро, эта община, переросла в монастырь. Года не прошло, вот как бы из этой общины сразу вот создали монастырь Иоанна Богословский. Построили храм деревянный Иоанна Богословский. Там фотографии вот есть. Серафима Вячеславовна еще, конечно, родословную здесь вела. Вот. Одна из сестер Иоанна Кронштадтского, Дарья, она осталась здесь в селе, и от нее пошла как бы родословная. Малкины, Кычевы, вот эти вот две фамилии, и ее родственники, вот здесь вот вообще родственники Иоанна Кронштадтского, их много.
1: Сейчас живут, да?
2: Да. Вот, например, отец Алексей Кривицкий, он тоже там родственник, получается, там внучатый племянник. Ну, вот ближайшие родственники, вот, например, Кычева была тетя Нина с дядей Ваней, они возле Никольского храма жили. Они первые наши помощники, вообще бессеребренники просто были. Благодаря им, вот, они у нас как родные отец с матерью были, вот, опекали, все помогали нам делать. Какие тут вот храмы были. Если посмотрим, историческая вот обстановка, здесь вот видно. Были храмы деревянные, Никольский и Веденский. Вот тут Веденский видно. Вот на этом месте сейчас как раз дом архиерея. Вот мы построили архиерейский такой домик, митрополитчий называется у нас. Когда владыка приезжает, он там останавливается. И новый вот этот вот каменный храм, он был между Веденским и между Никольским. Никольский храм где-то вот тут вот в стороне был, вот за вот этими двумя кирпичными зданиями. Все, что здесь кирпичное, это было вот создано вот с местного кирпича. Причем вот глину местную брали. Вот они, вот эти старинные храмы. Первый 1586-87 год введения вот храм. А 100 лет спустя построили Никольский храм. Ровно 100 лет у них отделяет. Вот. Потом храм старый Никольский разобрали и переставили на кладбище. Он кладбищенским стал. Веденский храм оставался вплоть до большевиков. Где-то в 30-е годы его заставили самих сестер распиливать на дрова. Так они тут плакали сквозь слезы. Вот, пилили. Но вообще, ну, это как бы предание такое местное. Не знаю, правда, неправда. И, конечно, они были уже настолько обветшавшими. Тут еще раскольничество сильно процветало. Вот, без поповщины, да все. И вот, короче, Иоанн Кронштадтский очень, конечно, переживал за то, что вот так вот люди шатались вот как-то так и отходили от церкви. Поэтому его вот это чаяние было построить такой вот храм. Он мечтал об этом. И когда вот 20 лет последних вот он на родину ездил, как раз таки вот его мечта осуществилась, он построил этот Никольский храм. Вот, три предела у него было. Вот центральный предел в честь, конечно, Николая Чудотворца. Правый предел в честь Иоанна Рыльского, это его покровитель был, он в честь него крестился. А слева был левый предел в честь Параскевы, мученицы. Ее здесь очень на севере почитали. И раньше была часовенка Параскевы деревянная, но она не сохранилась. Часовники вот такими сараечками как бы делались.
1: На территории села такие
2: были, да? Да, да, да. Вот, но они миром строились, часовенки эти. Каменные тут вряд ли кто бы смог воздвигнуть, только благодаря вот батюшке Иоанну. И есть у нас вот скит, как раз вот в скиту в Летовской роще, тоже трудами батюшки был построен Троицкий храм. Он горел, его перестраивали, но он вот сохранил еще вот такие вот формы, все, ну как бы сохранял. А потом вот в 60-х годах, здесь же, когда советское время было, там покосы были, там совхоз был миллионер, держали же покосы, коров, все, и там вахтовым методом работали, ну и рабочие, показалось им, что там золотые эти купола, кресты, все, и решили достать, а для этого сожгли храм. И потом так эти три обгоревших креста и стояло. Пока сруб здесь не срубили и туда не завезли. Ну, пока этот сруб тоже стал храмом, тоже много лет прошло, конечно. И вот сейчас тоже много проблем связано с тем храмом у нас. Потому что, ну, кто строил? Строили мы. В архитектуре абсолютно ничего не понимали. Ну, как строили? Нанимали у строителей. Вот с Молдовы приезжали строители. И вот они начали все эти постройки. Рубили все. Как знали, как умели, так рубили. Конечно, сейчас много недочетов там всего нашли. Ну, тогда нам просто некому было строить, помогать. Это вот Успенский какой был с такими главками. В советское время, конечно, все эти главки сняли, все разрушили, сбросили. И вот тут мы видим вот избушечку на заднем плане. Это была раньше изба Иоанна Кронштадтского, где он жил, детство провел. Но она была вот избой такой большой, ну, как вот крестьянские эти избы были с поветьями, да, со всеми этими хлевами, да, все. Просто вот эту хозчасть вот соединили, а жилую часть переправили сюда, и она как бы вот почитаемым таким местом. Но дело в том, что вот это движение было иоанитское, иоанитки были, они за отцом Иоанном везде и всюду, и в монастырь начали вот эти идеи проникать. Они же его считали как бы богом даже, все. И игуменья была очень властная, решительная женщина. Игуменья Порфирия, она была второй игуменьей, она была строительницей этого монастыря, вот при ней тут в основные монастырские постройки были возведены. И она проявила себя очень решительно, она решила эту избушку убрать совсем. И еще вот был такой момент, что в 1905 году, когда вот зашаталось все, революция была первая, такие революционные движения, тут тоже запели Марсельезу сестры. Она поехала, а собирали всех каторжников сюда, высылали всех неустойчивых таких вот. И тут, короче, умы зашатались. Она поехала в Архангельск, владыке, сказала, владыка, чтобы больше их здесь не было никаких, то распорядитесь там, как-то это самое все выпросила. И их отсюда убрали, всех этих каторжников. И она навела порядок железной рукой тут, и все, становилось все на свои места. А первая была Варвара игуменья. Она приехала вместе с первыми сестрами, и они были подготовлены в Леушино под руководством вот игумени Таисии Леушинской. Кто-то говорит, там, 30, там, 35, 40, ну, в общем, между 30 и 40 где-то так сестер было вместе с этой игуменьей Варварой. Но она 2 года пробыла, потом начали вливаться новые сестры. Монастырь разросся, это он же вообще чуть ли не 200 человек здесь было. Вот, она, видимо, или не строения какие-то пошли, или не справляться стала. Ну, в общем, вот тогда прислали вот эту решительную Порфирию. А после нее уже была последняя игуменья Серафима, это из числа сестер, она была на подворье в Архангельске, у нас же в Архангельске было подворье. Там было потом это морское ведомство какое-то было у них. И потом, наконец-то, нам они его передали. Церковь передали, церковь. Там сейчас, наверное, восстановительные какие-то работы, может быть, идут в этот момент. И вот она была на подворье старшей. Это уже 17-й год был, вот эта революция началась, все. И вот эту игуменью то ли избрали, то ли заменили. В общем, последняя игуменья была Серафима, вот с этого подворья старшая. Она была из крестьянского сословия, она выучилась вот в монастыре и читать, и писать. Все, она прошла здесь школу, послушание все проходило. Так что была такая вот плоть от плоти, кровь от крови, такая монастырская игуменья. Ну, недолго ей, конечно, пришлось. Вот при ней вот этот монастырь закрыли. Он просуществовал до 20-го года, в 20-м году, вот ровно 20 лет просуществовал, его закрыли. К власти пришли безбожники, и причем сестры попадали, вот есть такой документ даже где-то у Серафима Вячеславовна вот был, что это вот они, письмо, они писали, что разрешите нам хотя бы вот так проживать, как трудовой артель создать, так проживать, что мы никакие не буржуйки, мы тут своими руками все на голом песке создавали, все, или разрешите нам хотя бы вот в скиту жить, мы никому мешать там не будем. Ну, резолюция была такая, что не позволим себя убивать, что-то такое вот. Работать разрешаем, вот себя убивать не разрешаем. Ну, в конце концов, закрыли. Они же тут и артельничали, одеяло стягали, все. Ну, в конце концов, все равно закрыли. И сестры, кто-то уехал по домам, кто-то в Архангельск на подворье, там еще при храмах, при приходах были, а кто-то по местным вот разошелся и здесь вот осел. И вот как раз-таки вот Параскева вот эта вот, она как раз была с того монастыря, вот она у Данилова жила.
1: А никто не был арестован, и сестер не сослан?
2: Сперва. Но тут такая байка существует, что их на баржу посадили, вывезли, затопили. Может, что и было, я не знаю, потому что сестер было очень много вообще. Вот остался первых, но как-то сведений таких не было, что при репрессии сразу были. Их просто вот как бы выгнали отсюда. Вот. А самые репрессии начались в 40-е годы. Это 41-42 год. И вот эта волна накрыла как раз-таки вот именно вот, прям конкретно. Пришли с облавами, их здесь все, которые остались, их всех подчистую вот вычистили.
1: Они и просто жили здесь в ссоре,
2: просто, да? Жили здесь, ну как просто жили? Ведь священников уже не было,
1: да.
2: А люди, они же ведь покрестить надо, там отпеть надо, все. Они псалтырь читали, крестили вот этой вот формулой мирской. В общем, властям это, конечно, не нравилось. Тем более политика пошла, что совсем монашество убрать, чтобы вообще даже не пахло. И поэтому их в 40-х годах всех вот в заключение и по этапам. Но тут вот местная была, на примере вот местной, и у нее вот какие-то архивы сохранились, все сестры вот фотографии доверяли, все. Вот Александра Лавишева, она попала в монастырь по обету, когда его еще здесь не было. Вот, просто родители дали обет, она, видимо, заболела, что, этого ребенка они воспитали для монастыря. И они ее воспитывали дома, строго, вот по-монастырски. Вот. И когда отец Иоанн здесь уже стал создавать монастырь, то, конечно, вот они думали, ну, в какой-то монастырь отдать, а тут в собственном селе. И они ее отдали на воспитание в монастырь с 11 лет, что ли. И вот она вот здесь. Она была письмоводительницей как раз-таки у игумени Порфирии. И так как вот как-то так батюшка высказывался так намеками, что вот, быть игуменей там или как, такое вот было, что прочили ее в игумени. Ну, конечно, в игумени не получилось, потому что власть поменялась. Вот. А так бы выросла бы, собственно, такая вот игуменя тоже была. Как раз 40-е годы. Она здесь осталась. У нее была сестра, ее Александра Ларишева звали, а сестра Дарья была. Дарья, она, ну, вот этих искушений она не выдержала. Она вышла замуж, она вместе с ней воспитывалась при монастыре и поступила в колхоз. И жила здесь как мирянка. А она претерпела все до конца, Александра это сама. Вот она вот, инокиня здесь вот. И у нее сохранились вот эти архивы, фотографии сестер, на которых вот установить сейчас невозможно, ни без подписи, без всего. И в 40-е годы, вот это мы уже, когда вышел сборник репрессированных, мы нашли ее фотографии вот в этих сборниках. Ее, ну, посудили, ее хотели выслать, там, судить на работу, все на принудительные. Но она умерла в тюрьме. И она, когда пришли забирать, ну, когда облава была, пришли забирать, там кто-то успел сказать, что вот придут. И она успела послать свою сестру. Она знала, что уже вот, ну, тогда уже чувствовали, видели, что долго уже не протянут, все равно их там арестуют. И она на смерть узелок собрала. Вот, и она послала ее за этим узелком, и вот в заключение с этим узелком уже, в общем, готовилась уже к смерти, конечно.
1: А ваш монастырь стал возрождаться уже?
2: Ну, монастырь где-то с конца 90-х начал возрождаться. Тут, вот первое, сперва вот здесь вот бабушки были, они приход организовали, вот это здание занимали, тут мастерские.

0: где там туалеты, сейчас у нас уже все такое прочее. А там раньше тоже вот комнатка была. На втором этаже жили священники, они окормляли девочек, они приезжали с Веркалы. Вот отец Иосиф там, братья, отец Иосиф Архимандрит тоже. И отцы жили наверху, а девочки вот тут вот внизу. И тут, конечно, дом старый, на семи ветрах, тут они очень мерзли. Морозы тогда как раз-таки, они первую зиму приехали, и как раз вот эти вот морозы 50-градусные, они с юга все, конечно, болеть начали, там все, вот очень туго им было. И местные-то они вообще сперва вот как бы не приняли. Тут народ такой настороженный, и не сразу все. Сперва долго-долго приглядываются, а потом есть, ага, наш, да все, уже тогда все объятия. И поэтому поначалу-то все, за ними наблюдали, там все, приняли, что за девиц легкого поведения, что сюда приехали, все такое, заигрывать там старались, там или еще что-то, ну, так всякое пришлось пережить. А потом смотрят, что они вкалывают, работящие такие, все тут возрождается, жизнь закипела, и, в общем, отношения поменяли, конечно. И вот когда вот эта первая зима-то случилась, и вот они так страдали, и вот первые бабушки, там, прихожанки, они вот увидели это бедственное положение и начали их разбирать по домам. И вот они эту первую зиму с прихожанами вот в домах прожили и немножко так поближе сблизились, все, и потом уж пошло как по нарастающей. Вот. И вот приняли потом. Потом уже совсем отношение изменилось. Конечно, нам помогали. Тут были помощники у нас. Вот первые соседи, это первые помощники, конечно, были везде. Поле у нас было такое очень большое, картофельное и очень сложное на глине. И всю силу собиралось почти там. Ну, вот. У нас даже вот ветераны не ходили в храм. Тут совет ветеранов был бабушки. Так они ударной пятилеткой, там, короче говоря, к нам на огород. В храм не идут, а на огород, пожалуйста, только позови. Ну вот, и такими вот общими силами, усилиями все тут подымали. А потом мы уж приехали на все готовое. Тут уже и дом вот этот вот второй передали, тут уже более он теплый был, обустроенный. Вот там уже жили. Мы уж приехали, мы уже в большом доме жили, мы этих уже морозов не чувствовали так.
1: А сейчас сколько насельниц в монастыре?
0: Трое. Ну, то есть вот нас, бывших трое, плюс еще вот монахиня Тихона, она при матушке все время, и матушка сама. То есть в общей сложности нас пятеро. Но есть еще вот новопостриженная монахиня Иоанна, она в Архангельске сейчас. Она вот Архангелогородка сама, вот, коренная.
1: Потом, может постриж... быть, тоже к вам, да? Или нет?
0: Не обязательно. Я не знаю, но она как наша. Получится? Она наша.
1: Ваша.
0: Да. Да. Но она была пострижена специально для того, что у нас там подворье было в Москве. И она туда была пострижена, вот старшей поставлена. А сейчас пока на Архангельске, там дальше видно будет, время покажет, что там будет еще. Может, там в это время придется подворье какое-то там организовывать.
1: Отец Иоанн, фамилия его Сергиев, а остались кто-то вот Сергиевы сейчас в этом?
0: Нет, он нет, вот нет, с такой фамилией уже. Последний в своем роду, наверное, с этой фамилией был. Потому что вот мы смотрим, что после него тут Сергиев больше не встречается. У него уже вот несколько фамилий перемешано. Вот, например, Порохина. Мама была урождена Порохина. Порохина у нас вот в Городецке. Тут в каждой деревне какая-то фамилия. Ведь в младенчестве у них было 7, что ли, 8 детей у его отца с матерью. Но они в младенчестве умирали. Все мальчики, они умерли. Один только он остался. А девочек вот только две. Почему других Сергиев не было, не знаю.
1: Ну, если девочки остались, а мальчиков нет, то
0: не, ну, как-то вот у его отца, видимо, тоже.
1: Ну, да, он братики.
0: Вот Дарин дом, его сестры дом, в таком виде остался.
1: Что значит слово «сура»?
0: А тут несколько этимологий, но я вот знаю только вот такие вот гипотезы, как с «ура», например, вот «ур» там, приток какой-то там «ур», в Верховьях есть, вот с «ура» пришли. А другой вот как-то на болотине, что ли, что такое место, которое вот, ну, в общем, по географическому положению как-то. Тут же племена еще финно-угорские жили, еще вот чуть белоглазые вот это вот в местах, и такой таинственный народ был интересный. Вот на каком-то вот эти языковые корни непонятно сейчас не объяснить.
1: Спасибо. О музее святого праведного Иоанна Кронштадтского нам рассказала насельница Иоанна Богословского Сурского женского монастыря, мать Романа. К нашей беседе подключается клирик Сурского Иоанновского монастыря иерей Кирилл Франков. Он делится с нами интересным архивным материалом, воспоминаниями очевидца об отце Иоанне Кронштадтском.
2: Статью прочитаю вам. В лазарете частного кружка в Москве находится на излечении раненый солдат Козьма Антонов Мёрзлый, лишившийся ноги после одного из сражений в эту войну на Германском фронте. Из деревни Засурья, находящейся в Архангельской области, Пинежского уезда Сурского Сергиевской в области, в полверсты от места

0: достопамятного отца протоиерея Кронштадтского Иоанна Сергиева. Этот солдат по моей просьбе, чтобы скоротать время пребывания в лазарете, написал свою биографию и в ней уделил внимание также и воспоминаниям о знаменитом своем земляке. Вот что пишет Мерзлый. Когда летом кончалось в нашей церковной приходской школе в селе Сур учение, приезжал дня на три или четыре кронштадтский протоиерей отец Иоанн Ильич Сергиев. И это повторялось из года в год, пока он не умер. Хочу рассказать, как и что происходило, когда он приезжал к нам в Суру. Раньше у нас в Суре ничего хорошего не было. Церковь была деревянная, избы у крестьян были плохие, черные, без труб. Школа была сельская, маленькая, женского монастыря тогда еще не было. Лавок и торговцев было совсем мало. Поля и сенокосы у крестьян были отданы в залог богатым крестьянам. Крестьяне жили очень бедно и плохо и носили одежду длинную. Мельницы были водяные и плохие, мололи в сутки по одному пуду. Да всего и перечислить трудно, чего не доставало. Например, самоваров не было, чая никогда не пили. Всего и не буду перечислять, потому что и так видно, когда прочитаете все то, что я написал про мою жизнь. Потом все, что появилось в Суре, все это создал отец Иоанн Сергиев. Прославилась Сура через отца Иоанна. Помню, как мы, мой отец Антон Меркурьевич и я пошли встречать отца Иоанна. Я буду называть его батюшкой. Приехал батюшка в Суру на лошадях. Его встречало множество народа, не только из нашего села, но и из других сел и властей. Мы с отцом пошли туда, куда и все люди идут. Батюшка отслужил в церкви обедню, потом отслужил молебен на улице, на том месте, где должна была строиться школа. Предложил крестьянам выстроить каменную лавку и построить пароход. При этом он говорил, что так же скоро выстроим школу, лавку и пароход, как перед этим построили церковь, хотя крестьяне и тогда не верили этому. Затем он отправился к часовне, где была явлена икона Пятницы Параскевы. И тут я сам слышал, как батюшка сказал, что на этом месте через 8 лет будет монастырь. После этого он зашел в избу, в которой он родился и из которой когда-то ушел в город учиться. В своей избушке батюшка отслужил молебен и посидел в ней немного. Он велел эту избушку обнести футляром из леса на одну сажень от стенок, чтобы избушка эта подольше простояла. Я был в этой избушке и все видел. Избушка старенькая, плохонькая, некоторые бревна от долгого стояния прогнили, окна небольшие, рамы в 6 стекол, печь из глины, трубы нет, вместо трубы стоял дымник. Стол плохой, вдоль стен стоят скамейки, тут же лежат ручные жернова, чтобы муку молоть. Так все и сейчас осталось в этой избушке отца Иоанна. Батюшка ездил гулять по лесу и по лугу, ездил и по нескольким деревням. Он любил поговорить с каждым крестьянином, давал бедным денег, а так как у нас все бедные, то он всем давал, кому рубль, кому больше, кому меньше. Он приезжал каждый год, и каждый год что-нибудь у нас по его указанию и на его жертве строилось. Сперва построили каменную церковь трехпрестольную, колокол в ней 250 пудов, да и маленьких 18 штук. Церкви 2 прозвона пятиглавых в виде корабля. Потом выстроили 2-классную церковно-приходскую школу. А после того лавку для торговли. В этой лавке все есть, что необходимо для крестьян. Товар привозят в лавку по реке Пинига, когда вода дозволяет. А когда вода не дозволяет, то и в лавке нет товара. Дома выстроил. Деревянные священнику, диакону, псаломщику, а также своим племянникам и многим крестьянам. В другом конце села выстроен женский монастырь, недалеко от избушки отца протоиерея. Тут же стоит и давнишняя деревянная часовенка, явленная иконой Параскевы Пятницы. Когда мне исполнилось 20 лет, я братом работал в скиту, в верстах 18 от нас. Чистили и равняли землю под сенокос, чтобы трава лучше родилась. В скиту в это время построили церковь и 3 дома, и в этот скит приезжал батюшка отец Иоанн. К нему по обыкновению собралось множество народу, был там и я. Вот воспоминания о том, что Иоанн Кронштадтский сколько сделал для села. Всю и церковь построил, и дома помогал. И я вот первое, что приехал, я начал, когда молебны вот по часовне проводить. Бабушек, у кого кто помнит, в роду передавалось, кто видел Иоанна Кронштадтского. Большинство вспоминает, что да, проезжал на карете и денег давал.
1: Наша экскурсия по музею Сура, родина праведного Иоанна Кронштадтского, закончилась. Передачу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.
2: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
2: Я собираюсь привести с вами и теми, кто окажется на беседах, ряд бесед о церкви. С одной стороны, ее природы, а с другой стороны, о ее трагедии. По природе церковь – святыня. По историческому своему развитию и судьбе она трагична в двух отношениях. С одной стороны, она трагична как жизнь и как смерть, как сошествие в ад самого Христа. Но она трагична тоже и в другом отношении. Она трагична тем, что при всем том, что нам дано, мы в течение всей нашей истории, то есть всей истории человечества, оказываемся недостойными того звания, которое нам дано, и того призвания, которое является нашим. Быть детьми живого Бога, быть Его свидетелями на земле, быть зачатком Царствие Божие, быть явлением этого Царствия Божия, пришедшего в силе. И вот сегодня я хочу сначала подумать о самой Церкви, о том, чем она является в своей природе. Если вы обратитесь к катехизису, вы увидите, что Церковь определяется как общество, обладающее единством веры, единством таинств, единством священноначалия, обществом, учащим жить так, как научил нас жить Христос. Но такое определение, с одной стороны, понятно только тем, кто опыта знает, что такое Церковь. Потому что единство веры не является общим согласием на догматические формулировки. Вера – это уверенность в вещах невидимых. Это внутренний опыт, говорящий нам о том, что невыразимо, что может быть познано только опытом и в конечном итоге покоится в созерцательном молчании. Таинство для внешнего взора является обрядами, в лучшем смысле символами, тогда как для верующего, который, опять-таки, опытно приобщился к их содержанию, они являются приобщенностью и к божественной жизни, и к человечеству Господа Иисуса Христа. А что касается досвященноначалия, очень легко думать о том, что священное начало является как бы возглавление общества, как возглавляют различные общества, стоящие во главе, будь то государство, будь то армия, будь то какое-либо иное, иная общественная организация. Поэтому такое определение позволяет людям только перед собой поставить вопрос о том, что же это за общество, которое определяется такими странными словами, из которых каждое ставит вопрос? Для верующего каждое это слово имеет глубокое значение, но значение, которое раскрывается постепенно в течение всей жизни, углубляясь, ширясь, становясь более светлым, более лучезарным, и вместе с этим ставя нас перед лицом божественной тайны, того, что святой Григорий Ницше называл божественным мраком. То есть таким ослепляющим светом, что человек больше не видит, а только может быть приобщен самим Богом тому, что за пределом его восприятия или понимания. И мне хочется остановиться для начала на нескольких выражениях, которые определяют собою церковь не извне, а именно в церковном сознании. Самое слово «церковь» происходит от греческого «кириакон» – «дома». «Дом Божий», «дом Господень». Это не только здание. Дом не состоит из камня и кирпича. Этот дом состоит из живых камней, о которых говорит святой апостол Герма в первом своем видении, когда ему было представлено, как ангелы Божии строят церковь, которая является одновременно и градом человеческим, и градом Божиим. Градом человеческим, настолько святым, настолько совершенным, что он совпадает с градом Божиим и достаточно глубок, достаточно духовно пространен, достаточно свят, чтобы первый гражданин этого вечного града был Господь и Бог наш Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Но когда мы говорим о церкви как о Доме Божьем, может быть, стоит в контексте нашей жизни, нашего опыта жизни, того трагического опыта, который является жизнью падшего мира, стоит подумать о том, что Бог наш в этом мире, который Он создал, и который был предан человеческим отпадением от Бога, что в этом мире Бог не имеет где главы преклонить. Он бездомок. Как в книге Откровения говорится, «Я стою у двери твоей и стучу». Это дверь человеческое сердце, человеческий разум, человеческая воля, человеческая жизнь. И Бог стучится, ища приюта. И это так явственно можно видеть в странах, где Богу нет места, в странах, где царствует безбожие, где Бог не имеет права жительства. И вот в этих странах мы можем видеть очами веры, а порой и глазами своими. Мы можем видеть, как Бог находит себе приют в человеческом сердце, уме, воле, жизни, плоти Его, как это мы видим во святых. Но мы можем видеть тоже, как издревле и до сих пор на обезбоженной нашей земле созидаются храмы, здания, которые воздвигает человеческая вера человеческими руками, и где Бог у себя дома. Дом – убежище для Господа Вседержителя. И эти храмы могут быть скромны или величественны, они все равно содержатся всю полноту божественного присутствия. Мне вспоминается, как много лет тому назад, в середине 30-х годов, приезжал в Париж митрополит Литовский, Виленский, Елеферий. Он посетил наш храм, который ютился в трущобе, который был так мал, что когда он вошел во храм и стоял у царских врат, его мантия была у входных дверей. И священник, встречая его, ему сказал, что он так благодарен, что он пришел в такой скромный, малый, незначительный храм. И владыка Елефер его остановил. Никогда не говорите о незначительности храма Божия. Полнота божества в нем обитает. Ваш храм шире небес. А говоря уже не о здании, а о человеческой душе и теле, вмещающих Божье присутствие, вспоминаются слова святого Симеона Нового Богослова, который, вернувшись в свою убогую келью после причащения святых тайн, сидит на скамье, которая ему служит и кроватью, и сиденьем. Старый уже человек. Он глядит на свои руки, созерцает свое тело и говорит: «Как страшно! Эти обветшалые руки, это ветчающее и умирающее тело, это тело самого Христа. И это убогая келья шире небес. Потому что небеса не могут собой охватить всю полноту живого Бога, а в этой келье, через мое телесное присутствие, потому что я причащен святых тайн, обитает вся полнота божества телесного». Вот это первый образ, который приходит на ум мне, когда я слышу слово «церковь», «кирьяком». Есть и другое слово, которое имеет свои отголоски на латинских языках. По-гречески это звучит «экклесия». Это как бы общество избранников. В древности, в древних Афинах, этим именем называлось полноправное собрание граждан. Граждан, которые были признаны достойными быть голосом и оплотом страны и града. Когда мы говорим об избранничестве, мы слишком часто думаем о каких-то преимуществах. Но избранничество, опять-таки, как и другие аспекты церкви, имеет двоякое значение. Христос своим ученикам говорит: «Не вы меня избрали, я вас избрал». То есть выбрал, извлек из среды людей и поставил вас особняком для того, чтобы быть обществом иным, обществом, которое не совпадает с языческим или безбожным народом, обществом, которое приобщено тайне Царства Божия. Но если мы думаем о том, что такое это избранничество представляло в их жизни, мы можем прочесть об этом в целом ряде мест Священного Писания. «Я вас посылаю, как овец среди волков. Если меня гнали, и вас будут гнать». И два раза апостол Павел в первом и во втором послании к Коринфянам описывает, чем явилось в его жизни это избранничество. Это было гонение, это было следование Христу по крестному его пути. И вот это общество избранников, это общество людей, которые услышали зов Божий, и которые Бог послал и посылает в мир для того, чтобы быть свидетелями истины Божией, жизни божественной. И эти свидетели, мы все по призванию, должны быть так отличаться от всякого другого человека, чтобы, встречая нас, люди бы задумались, что с ними случилось, почему они ни на кого не похожи. Английский писатель Си.С. Льюис говорит, что, встречая верующего, человек должен был бы так же изумлен, как если бы он видел, как статуя стала живым человеком. И существование перешло в жизнь. Это второе слово, которое употреблялось в древности о церкви. Избранники, насмертники, говорит апостол Павел. Но насмертники, которые смерти не боятся, для которых жизнь Христос, смерть желанное приобретение, и которые, однако, готовы продолжать жить на земле для того, чтобы совершать Божие дело. Для меня, говорит апостол Павел, смерть не значит совлечься временной жизни, но облечься в вечность. Если мы не приобщены к этой вечности уже теперь, то, конечно, смерть для нас представляется как ужас и как утрата. Но если мы сколько-то поняли, пережили свою приобщенность к вечной жизни, то смерть является полнотой жизни. И можно даже сказать, что Христос, который является нашей жизнью, является также для нас нашей смертью. Потому что мы должны умереть вместе с Ним по отношению ко всему тому, что греховно, что смертоносно, что чуждо Богу. И только тогда можем мы полностью ожить Его жизнью. И это меня приводит к следующему определению церкви. Церковь как тело Христово. Это можно воспринимать поверхностно, что это общество, которое как бы телесно, в совокупности людей, мужчин, женщин, детей, представляет собой посланников Христа. Людей, которые свидетельствуют о Нем, потому что они Его в различной мере, но каждый в свою меру знает лично. Но в этом определении церкви, как тело Христово, есть нечто большее. Я только что говорил о том, что для того, чтобы жить жизнью Христа, надо умереть смертью Христа. Об этом говорит 6 глава послания апостола Павла к римлянам, который читается во время крестин. Если мы действительно познали Христа как своего Бога, как своего наставника, как единственного человека, который человек в полном смысле слова, то все то, что ему чуждо, все то, что делает нас непохожими на него, все то, что нас влечет от него вдаль, должно для нас стать чуждым, должно вымереть в нас. Даже не стать предметом ненависти, а просто перестать существовать. И в этом смысле погружение в воды крещения, то есть стихию, которой никто из нас не может жить, которая для него значит смерть, есть образ того, что мы так восприняли Христа, так поняли наши собственные к Нему отношения, что мы погружаемся в Его мертвость. И апостол Павел говорит, мы в членах наших носим мертвость Господа нашего Иисуса Христа. Это нам дается, конечно, зачаточно, но это не может нам даться как бы безответственно. И только в ту меру, в которой постепенно эта мертвость побеждает в нас лже-жизнь, можем мы постепенно вырастать в ту полноту жизни, которая есть жизнь Христа. Становиться человеком по образу Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Потому что быть человеком в полном смысле слова – это значит быть неразлучно, неразрывно, пронизанными божественным присутствием. Призвание каждого из нас – стать причастником божественной природы, как говорит апостол Петр. Есть образ у апостола Павла, который мне кажется очень важным, потому что то, что я теперь сказал, может навести кого на мысль о том, что если мы становимся христианами в полном смысле слова, мы обезличиваемся, мы перестаем быть самими собой, мы делаемся как бы во множественном числе посильно, хотя относительно иконами Христа. Но это не так. Есть место у апостола Павла, где он говорит о том, что через крещение, через соединение веры и таинства, через наш ответ на зов Божий и его ответ на нашу веру, что мы как бы прививаемся, как полуживая ветвь, к живоносному дереву. Образ такой яркий. Подумайте, ходит садовник, с любовью взирая на все то, что растет у него в саду. И вдруг примечает, что какая-то былинка, которая могла бы расти, цвести, начинает хереть. Он эту былинку может привить крепкому живоносному дереву. Но что же случается? Первое, что он должен сделать, это отрезать эту былинку, лишить ее корней, которые хоть сколько-то ее питали. Из нее как кровь, как жизнь течет эта жизнь. И затем эту былинку он приносит тому дереву, которое должно ему ей дать жизнь. И опять-таки он врезается в это дерево ножом и прикладывает рану былинки к ране этого дерева. Рана к ране. И соки этого дерева будут теперь литься в эту былинку. Жизнь будет в нее течь. Но эта жизнь не превращает былинку во что-то чуждое ей самой. Эта жизнь делает ее тем, чем она может стать совершенно. Она крепнет, она растет. На ней рождаются листья, на ней будут плоды. Она становится самой собой в полном смысле этого слова. А какой ценой? Ужасом перед возможной смертью и ужасом о том, что только ранами этого животворного дерева она исцелела. Как у пророка Исаии говорится, ранами его мы исцелели. Это приобщенность ко Христу, начинается с голоса Божия, который до нас доходит, который касается нашего ума, который трогает наше сердце, который поднимает волной нашу волю в сторону добра, истины, света. В нас расцветает тогда вера, то есть уверенность в том, что то, что мы слышали, то, что мы видели, то, что мы пережили, более истинно, нежели что бы то ни было из того, что нас окружает. Более истинно, чем то, чем являлась наша жизнь до того. А дальше мы можем только открыться Богу. своими силами мы этого осуществить не можем. Мы не можем стать новой тварью своими силами. И не можем мы осуществить нашего предельного призвания своей воли и своей крепостью. Апостол Павел перед лицом величия своего призвания, видя свою немощь, взывал Господу о силе. И Господь ему ответил: «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершается». Не в той немощи, которая нам всем известна, лени, косности, трусости, а в другой немощи, прозрачности, свету Божию, в отдаче себя гибко, без сопротивления, в руку Божию. И тогда, как опять-таки говорит апостол Павел, все делается нам возможным в укрепляющей нас в силе Господа нашего Иисуса Христа. Тогда мы становимся настоящим человеком, то есть хотя бы зачаточно Бога-человеком. Я хочу вас задержать еще на несколько минут, потому что мне хочется еще сказать о последнем определении церкви как столб и утверждение истины, как оплот истины. И теперь я только скажу об этом одно, что истина по-гречески называется алисия, и это слово одного корня, как имя реки Лерты, мифической реки, через которую усопшие должны были пройти в царство теней, и у которой было страшное свойство размывать всякое воспоминание. И вот истина, как алисия, является тем, что ничем не может быть размыто. И церковь является оплотом этой вечной, пребывающей истины. Отец Павел Флоренский слово «истину» производит от слова «есть». Это то, что есть, то, что ничто не может уничтожить. И вот чем должна быть церковь. Хранительница этой полноты истины, то есть всего того, что есть Бог, и всего того, что есть человек и тварь, и всего того, что нам провозглашает Бог, пришедший в плоти. Если мы так думаем о церкви, тогда мы можем понять, почему можно определить церковь как богочеловеческое общество, в котором на равных как бы началах и полнота божества, и полнота человечества. Полнота божества, потому что вся полнота божества обитала и обитает телесно во Христе. Полнота божества, потому что Богом и Отцом дан церкви день Пятидесятницы Дух Святой, который не только на ней почил, но который является ее жизнью. Потому что во Христе силы Святого Духа по изумительному слову святого Иринея Лионского мы призваны в единородном Сыне Божьем стать единородным Божьим Сыном. Пока мы еще на пути. И однако этот путь завершен. Церковь в этом смысле эсхатологическое общество, в котором все решительно совершилось, и которое, однако, все еще в становлении. Совершилось явление человека в полной его славе в лице Господа Иисуса Христа. Продвижение совершается. Это тайное приобщение, которое мы видим во святых и которое мы видим тоже зачаточно в их борении и несовершенстве и в грешниках. Но не только божество, но и человечество в церкви нам открыто по-новому. Полнота и совершенство человечества во Христе, человечество в становлении в каждом из нас. Церковь, как таинственное богочеловеческое общество, которое постепенно вырастает в меру своего призвания, которым зажигаются огни до того времени, когда вся церковь станет купиной неопалимой. Вот что я хотел сказать вам сегодня, и в дальнейших беседах я попробую развить эту тему церкви не столько по отношению к ее полноте, сколько по отношению к ее историческому становлению.
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству крупнейшего современного специалиста в области канонического права, протоиерея Джона Эриксона. Отец Джон Эриксон является профессором Свято-Владимирской православной богословской семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк. Он там работает с 1973 года. Одно время был деканом семинарии, сейчас является профессором. Джон Эриксон, протоиерей, церковь современной православной мысли, крещальная экклезиология. Многие описывают 20 век как век церкви. Несомненно, это был век экклезиологии, век письма о церкви. Но хотя это замечание, конечно, верно, как и все обобщения, оно требует некоторых оговорок. Это не значит, будто в прошлые века жизнь церкви просто протекала без размышления о ее природе и предначертании, и о переменах, которые неизбежно сопровождают ее во время странствий в мире сем. Писание отцов церкви и самого Нового Завета показывает, что это было не так. Но церковь не составляла независимого предмета для богословского исследования и описания. Христиане шли с проповедью о едином Боге, Творце неба и земли, против различных дуалистических религиозных движений своего времени. Они проповедовали Христа и дело примирения людей с Богом, которое Он совершил. Они на себе испытывали силу Христового примирения в Святом Духе и выражали это своей святой жизнью. Они не начали с проповеди о церкви, не говоря уже о писании книг о церкви. И это ведет к довольно интересной ситуации. В символе веры мы исповедуем свою веру в единую святую соборную и апостольскую церковь. Так же, как мы исповедуем единого Бога Отца Вседержителя, единого Господа Иисуса Христа и Духа Святого Господа Животворящего. Церковь – это предмет веры, часть нашей веры. Однако не существует, по крайней мере для православных, никакого догмата о церкви, сопоставимого с тринитарными и христологическими догматами древних вселенских соборов. В трудах отцов и в литургии, и в иных выражениях церковной жизни церковь описывается, или вернее величается.

Эдем, храм Божий, земное небо. Но нет определения церкви. Многие из тех же соображений верны по отношению к православной канонической традиции. У православной церкви нет никакого кодекса канонического права, сравнимого со сводом канонических законов Римско-католической церкви. Православный канонический сборник – это собрание не особенно систематичное и совсем не исчерпывающее древних соборных и патристических текстов, которые чаще всего формулировались в ответ на конкретные проблемы и обстоятельства. Тех, кто нес ответственность за эти тексты, прежде всего волновало сохранение таинственной жизни Церкви, так сказать, обеспечение нашего полного доступа к Богу во Христе. Церковные структуры и институты предназначались для охраны этой реальности. Они не рассматривались отдельно от этой реальности, гораздо меньше, как что-то над этой реальностью, что контролирует ее некоторым образом. Тогда как мы внимательно изучим каноны, так же, как и тексты литургии, отцов церкви и подобные источники, мы не найдем полного и авторитетного определения церкви или даже попытки дать такое определение. Итак, экклесиология – это сравнительно новая отрасль богословских исследований. В древности было много разногласий по поводу Бога, Христа и Святого Духа, и богословы обращались к этим проблемам. Противоречия по поводу церкви, ее природы, авторитета и характерных структур иногда возникали, но такие разногласия стали важными для подъема экклезиологии гораздо позже и совсем в другом контексте. Особенно важными для появления экклезиологии были противоречия между католиками и протестантами вследствие реформации XVI века. Протестанты были склонны определять единую святую соборную апостольскую церковь как чисто духовную, в данном случае, значит, невидимую реальность. С другой стороны, католики особенно подчеркивали видимые, институциональные аспекты церкви и настаивали на том, что вне этого Богом основанного института с папой в качестве видимого главы нет спасения. Только на этой стадии православные вступили в дискуссию. Но, как часто шутили ученые, здесь, как и во многих других вопросах, православные чаще всего просто брали на вооружение католические аргументы для опровержения протестантов и протестантские аргументы для опровержения католиков. А для опровержения католических претензий они принимали их как свои собственные. Так, например, в ответ на католические претензии быть единственным Богом основанным институтом, где возможно спасение, православные утверждали, что они являются тем самым единственным Богом основанным институтом. В результате в православных представлениях экклезиологии, как и в католических представлениях, таинственная перспектива ранних веков была, по сути дела, вытеснена по большей части институциональным пониманием церкви. В XX веке и уже в XXI веке количество работ по экклезиологии значительно возросло как среди католиков, протестантов, так и среди православных. В некоторых случаях эти работы просто повторяют положения, впервые четко формулированные во время конфессиональных споров предшествующих столетий. Но чаще они принимают совсем другое направление. Новое в последних исследованиях экклезиологии состоит в том, что в высокой степени оно развивалось в экуменическом контексте. Вместо того, чтобы подогревать полемику, как это было в прошлом, разделение христианства побудило в богословах осознание того, что оно неестественно, и что христианского единства можно достичь, но только через диалог. Вместе с этим экуменическое сознание стало углубленным историческим сознанием. Столкнувшись с трагедией настоящих разделений, богословы обратились к прошлому. Часто, например, они обращались к мифической неразделенной церкви первого тысячелетия или даже более раннего периода. И в этом процессе они были вынуждены подвергнуть значительной переоценке своей собственной традиции. Так они вступили в диалог с прошлым, так же, как со своими современниками из других христианских традиций. Православные богословы также не остались в стороне от этого двойного диалога, хотя они не всегда открыто признавали свое участие в нем, вместо этого утверждая, что они заново формулируют вечное учение православной церкви. Они внесли много значительных вкладов в него, от оригинальных трудов Флоровского и Лосского и вызывающего влиятельного изложения евхаристической экклезиологии до синтетического труда митрополита Иоанна Зизиулуса и других современных писателей. Вместе с появлением экуменического движения возникает и четкое выражение ими своей экклезиологии. Подобно своим римо-католическим и протестантским коллегам, эти богословы столкнулись с нелегкой задачей, оставаясь верными прошлыми, в то же время обращаться к законным интересам и заботам настоящего. Практически это включает сознательный возврат к первоисточникам, прежде всего к Писанию, литургии и отцам ранней церкви, в уверенности, что эти источники могут отвечать и действительно отвечают на современные нужды церкви и человечества в целом. И все же, как показывает ограниченный успех стольких попыток по возобновлению реставрации, такой возврат никогда не бывает легким или однозначным. Недостаточно просто знать и повторять данные источники.
Их необходимо ввести в живой диалог с

современным миром, чтобы наше богослужение и богословие не превратилось в простое искусственное представление теперь уже исчезнувшего прошлого. В данной работе у меня нет намерения представить в монолитном виде православную позицию по поводу экклезиологии, как будто православная церковь существовала в безвременном восточном вакууме. Напротив, я хотел бы в целом дать краткий очерк того, что внесли в современную дискуссию об экклезиологии православные богословы и канонисты. По ходу работы я дам краткую критическую оценку евхаристической экклезиологии, а затем в качестве исправительного средства предложу необходимость нового открытия экклезиологического значения крещения. Позвольте мне начать с XIX века, века, который стал свидетелем появления современной автокефальной церкви, века, когда православные клирики и богословы стали отвечать на вопросы, поставленные католичеством после Первого Ватиканского собора, и вести диалог с англиканами и некоторыми другими протестантскими деноминациями. Довод, приводимый в православной полемической и апологетической литературе, был примерно таков. Рим, ссылаясь на свою численность и географическую протяженность, и обращая внимание на видимое единство в лице Папы, утверждает, что он и является единой Святой Соборной и Апостольской Церковью. На самом деле, именно православные сохранили соборную церковь как нетленную невесту для своего жениха, ибо они именно содержат во всей своей чистоте веру единой Святой Соборной Апостольской Церкви семи вселенских соборов и сохраняют неизменную практику первого тысячелетия, когда каждая поместная автономная

20 веке. Как и система суверенных национальных государств, по образцу которых во многих отношениях она строилась, система автокефальных церквей, развившаяся в XIX и начале XX века, не сумела удовлетворить требованиям, предъявлявшимся ей с тех пор. С одной стороны, обладание внутренним суверенитетом никоим образом не гарантировало духовного здоровья внутри автокефальной церкви. Слишком часто внутренняя жизнь автокефальной церкви ставилась под угрозу в различных отношениях, особенно когда неблагоприятные политические обстоятельства ограничивали ее внутреннюю свободу. Также досадно было отсутствие эффективных структур для поддержания евхаристического общения или даже просто связи между автокефальными церквами. Результатом было взаимное равнодушие, отсутствие совместной деятельности и периодическая конфронтация по таким вопросам, как основание новых автокефальных или автономных структур. Так обстояло дело во время коммунистического господства в России и Восточной Европе. И что еще более удивительно, все это продолжило свое существование и после падения коммунизма. В настоящее время мы видим признаки сотрудничества в виде редких встреч предстоятелей и возобновления подготовки к Великому и Святому Собору Православной Церкви. Но пока все еще не существует взаимно принятой концептуальной модели для объяснения экклезиологической важности этих нарождающихся образований. Особенно болезненным было положение так называемой диаспоры – филиетизм, трайбализм, стремление к племенному обособлению, этницизм, этническая обособленность оставили заметный след на всей жизни современной православной церкви, несмотря на его осуждение как ереси Константинопольским собором 1872 года. Несколько православных церквей считали само собой разумеющимся и дальше настаивали на том, что сохранение пастырского попечения о своих чадах за рубежом – это естественное и законное расширение их национальной идентичности и вполне находится в пределах их прав, как автокефальных церквей. Результатом всего этого стало появление параллельных церковных юрисдикций, организованных по этническому признаку. Теперь они не только служат отличительным признаком диаспоры, но и существуют в других регионах со смешанным населением, например, в Эстонии. Конечно, можно много хвалить духовное единство этих юрисдикций, учения, богослужения и церковном устройстве, но фактически само их существование не только противоречит основному каноническому принципу «один город, один епископ», но и делает малоубедительными их претензии быть той самой единой святой соборной и апостольской церковью, исповедуемой в символе веры. Продолжение статьи протоиерея Джона Эриксона «Церковь в современной православной мысли. Крещальная экклезиология» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Арина Лобанова. Сегодня программа «Книжное обозрение» познакомит вас с презентацией книги протоиерея Леонида Гривихиса «Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии притч Иисуса». Презентация состоялась в культурном центре «Покровские ворота». Протоиерей Леонид Гривихис акцентирует наше внимание. Проблема понимания в том, что интонацию невозможно зафиксировать на письме.
2: Мне хотелось бы выразить большую-большую признательность художникам за то, что они воспитывают любовь к деталям, внимание к разного рода нюансам, оттенкам, полутонам и так далее, и так далее. Не только к звукам, но и призвукам, если мы говорим уже о языке, и к разного рода обертонам и интонациям. Интонацию невозможно зафиксировать на письме. Да, то есть, ну, сегодня буквально уже там последние там, 10-20 лет мы как-то научились использовать смайлики, чтобы нюансировать вот, эмоциональную вот, эту составляющую нашего письменного. До этого, по сути, в нашем арсенале был только восклицательный вопросительный знак, но в древних текстах нет ничего и этого, нет никаких знаков препинания. И тем не менее, мне всегда казалось, что если мы ставим задачу понимать текст, то мы понимаем текст именно в тот момент, когда мы слышим его интонацию, когда мы способны ощутить мимику текста. Ну, например, «Учителю благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот определенная фраза, вы все ее прекрасно знаете, помните этого богатого и особенно благочестивого юношу. Но вот чтобы услышать ее со всеми ее полутонами, мы должны заглянуть в более широкий контекст. Тогда что мы можем увидеть за рамками этой фразы? Первое, что бросается в глаза, никто не обращается к Иисусу таким образом. Да? Его называют учитель, наставник, рави. Тут вдруг совершенно неожиданно что-то совсем новое. Учителю благий. И, собственно, сам вопрос тоже совершенно необычный. Для нас он, нам он не кажется чем-то особенным. Но если мы посмотрим в Евангелие, то мы увидим, что обычно к нему приходят с просьбой о помощи, об исцелении. Там, два брата приходят, просят разделить имение, два ученика подходят, просят, чтобы он их посадил поближе к тебе и так далее. Вдруг такой совершенно замечательный вопрос, прямо в десятку. И казалось бы, что мы ожидаем, что Иисус должен каким-то образом его похвалить и ободрить. И мы видим, что действительно в другом месте, когда некий книжник произносит что-то согласное с тем, что говорит сам Иисус, он ему говорит, хорошо, он книжнику говорит, хорошо ты сказал, недалеко от Царства Небесного. То есть мы видим, что действительно он реагирует на такие правильные, хорошие слова и вопросы. А тут он неожиданно вдруг напротив его останавливает, перебивает и начинает возражать, почему ты меня называешь благим, никто не благ, кроме как Бог и так далее. Вот тогда мы поднимаем глаза чуть выше, смотрим, пытаемся как бы в контекст посмотреть. Видим, что, оказывается, до этого Иисуса привели детей, ну, и он произносит свое наставление, в частности, будьте как дети. И тогда мы начинаем понимать, что вот, наверное, быть может, вот он, глядя на все не присутствие вот здесь рядом, понимая, что он какой-то особенный, особо благочестивый, он и обращается каким-то особенным образом. И, быть может, это не что мне делать, чтобы наследовать, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Понятно, будьте как дети, будьте просты, будьте открыты. А мне что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И тогда это совершенно другой вопрос. Да? Он как бы особенный, он особо богат, особо благочестив, он обращается совершенно каким-то особенным образом, и он ждет, что Иисус ответит ему тоже что-то совершенно особенное. Да? Он как бы сразу ставит себя в какие-то особенные положения. Ну и так далее. То есть вот мне казалось всегда, что очень важно, кстати говоря, если мы прочитаем дальше, то мы увидим, что как бы Иисус готов ему сказать что-то особенное. Вот. Но появляется новый вопрос, готов ли он это воспринять. Меня интересовало, конечно, в первую очередь семитская реконструкция Евангелия. Но опять же, слово «реконструкция», оно такое очень серьезное и отстраненное. Для себя я обычно это формулирую следующим образом. Я бы хотел услышать, как то или иное слово вышло из уст Спасителя. Если при этом мы, конечно, еще способны ощутить его дыхание, то это было бы совершенно замечательно. Но для этого надо быть на Джованни Билли. Я начал пытаться реконструировать евангельские притчи на иврит. Есть притчи очень короткие, и у меня уже были определенные какие-то наблюдения, связанные с ними, но есть притчи достаточно пространные. Вот я взялся за эти пространные притчи. Кстати говоря, они опубликованы вот в этой книге, которая называется «Смотри, что слышите», в качестве второго приложения «Я». В самом конце этой книги вы найдете десяток притч, даже больше, в двух колонках, по-гречески и на иврите в моей реконструкции. Наверное, не буду говорить подробно о тех проблемах, которые в связи с этим стоят, потому что иврит, он существует в очень многих, даже в древние времена, он уже существовал во многих модусах и так далее. И, вероятно, иврит первого века – это уже не совсем библейский иврит. Но об этом я сейчас не буду ни о чем говорить, а, пожалуй, я просто приведу несколько примеров, которые у меня уже к тому времени были накоплены, то есть поделюсь с вами некоторыми наблюдениями. Ну, во-первых, то, что мне очень нравится, например, когда говорится, что и это Иоанн Креститель говорит, что Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Авраама. В иврите это может звучать следующим образом: «Яхоли лохим минхавамим хаэле лехарим паним ле Авраам». И вот вся эта фраза, она строится на игре слов. Слово «камни» по-еврейски «аваним» состоит из пяти букв. Но если мы закроем первую букву, букву «алев», то останется четыре буквы «баним». «Баним» – «сыновья». То есть есть камни, «аваним», убираем первую букву и получаем слово «баним» – «сыновья». И мы понимаем, что вот эта фонетическая фигура или графическая, если хотите, она каким-то образом иллюстрирует смысловую фигуру. То есть точно так же, как для Бога возможно создать из камней сыновей, вернее, точно так же, как очень просто из слова «аваним» сделать слово «баним», вот точно так же для Бога легко из камней создать сыновей. Кто такие сыновья? Сыновья – это, естественно, сыновья Авраама, то есть это евреи. Камни – это язычники. И вот оказывается, что они отличаются всего одной буквой. Это буква «алев», первая буква, ее цифровое значение 1, то есть разница минимальна. Дело в том, что Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния. Это крещение или омовение покаяния, оно практиковалось для прозелитов. То есть прозелит, который собирался принять иудаизм, уже на последней стадии, если мужчина уже был обрезан, он проходил вот это омовение покаяния или шува, это покаяние, обращение, омовение, обращение я. И это было единоразовое омовение, и оно совершалось в присутствии свидетелей, так же, как это делал Иоанн. И таким образом особенность его проповеди и особенность этого крещения покаяния заключалась в том, что он предлагал евреям пройти через тот ритуал, который предлагался для язычников. Это, конечно, возмущало многие националистически настроенные круги. Они приходят к нему, они себя называют сыны Авраама, он их называет сыновьями Ехидны, порождением Ехидны, вот, и произносит эту известную фразу: «Бог может без камней воздвигнуть сыновей Авраам». То есть вот эти моменты, они показывают, что действительно все эти реконструкции, они что-то приоткрывают, делают, по крайней мере, все эти высказывания более какими-то бойкими, более емкими, более энергичными. Ну и еще один пример я, пожалуй, приведу. Притча о сокровище. Царство небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле, которое, когда человек находит, скрывает, но потом возвращается, продает все, что имеет, покупает это поле. В моей реконструкции это звучит следующим образом. Ну вот, Царство Небесное, потом мы «Амаем то мэлэ», и потом «О царь не стар бабар, ашер иш ситро, ашер иш мацо веситер, умисим хато хозер, умохер эт коля шерло, бесохер ото хабар». Вот здесь тоже все строчки выровнены по количеству слогов, и мы слышим анонс на «о» и так далее, и так далее. Тот, кто владеет ивритом, мог меня спросить, а почему на поле по-еврейски это «сады»? Казалось бы, на поле должно быть «сады». А почему у вас «о царь не стар бабар»? Ну вот, один единственный раз, действительно, в книге Ива у нас слово «бар» употреблено в еврейских текстах значение «поля». Причем именно вот такая словоформа «бабар», то есть «на поле». Как только в притчах появляется какое-то слово редкое, да, то, что называется «хапслигомен», то есть слово, которое употребляется всего один единственный раз в Писании, то это служит таким индикатором. Слово она сразу отсылает к совершенно определенному месту из Писания. Да? Это примерно, как если бы я сейчас сказал «у лукоморья», и каждый бы сразу сказал бы «дуб зеленый». И об этом, собственно, я говорю в первой книге «Дом Иисуса». Кто такие ученики, в чем их миссия? То есть это люди, которые знают все-таки очень хорошо Писание. Давайте заглянем в Иова. Куда же нас отсылает эта притча? Благодаря этому слову «бар», то есть «на поле», редкому, на последу. Там говорится о козлятах, которые рождаются, приходят в силу, растут на поле, вот как раз бабар, уходят и не возвращаются. Вот, казалось бы, что общего, есть ли тут какая-то связь, но сразу на что мы обращаем внимание, что книги Иова, эти козлята рождаются, растут на поле и уходят, и не возвращаются. А в нашей притче, как раз герой нашей притчи, он узнает, что там сокрыто сокровище, и возвращается. Нам как бы предлагается два этих текста понять вместе, как бы один через другой, и мы понимаем, что козлята – это, ну, образ каких-то вот людей, да, которые приходят в мир, которые растут, как-то проходят по касательной, уходят и не возвращаются. А оказывается, что на этом поле, то есть в мире, в этой жизни, сокрыто какое-то сокровище, о котором можно даже не подозревать. Вот. Ну, или это образ библеистов, которые читают Священное Писание и тоже часто поверхностно, и пропускают массу сокровищ, которые, может быть, там сокрыты.
1: В презентации принял участие один из немногих, нескольких буквально, наших отечественных библеистов Михаил Сергеевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор Института классического Востока и античности Университета Высшей школы экономики, академический руководитель образовательной программы «Библеистика и история Древнего Израиля». Он обращает особое внимание на важность сопоставления притч Иисуса и притч, существовавших тогда в еврейской словесности. Зачем? Конечно, чем больше мы знаем, тем больше понимаем слова Христа. Например, понимаем, чем притчи Христа похожи, а исследователи показывают, что во многих случаях это пересказ известных в еврейской традиции сюжетов, а чем отличаются от раввинистических. И вот это, чем отличаются, возможно, и есть суть. Конечно, здесь тоже нам далеко до полного понимания, но это очень важный элемент контекста слов Иисуса Христа. А понимать контекст хоть немного – это очень хорошо и полезно. С этим, я надеюсь, все согласятся.
3: Книга, о которой мы сейчас говорим, ради которой собрались, она посвящена очень важному для Евангелия жанру притчи. Притчи занимают, вообще говоря, если посмотреть на структуру Евангелий, такое важнейшее место среди тех речей и речений, которые, согласно Евангелиям, Иисус адресует народу. Как сказано в Евангелии от Матфея, все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им ничего, чтобы сбылось сказанное пророком: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Но, может быть, это некоторое преувеличение насчет того, что без притчи он не говорил им ничего. Но действительно, у нас очень большая часть того, что Иисус говорит в Евангелиях, сказано притчами. Примерно треть от общего объема его поучений. А если вслед за современной библеистикой будем считать, что самым ранним текстом, написанным про Иисуса, был так называемый, не дошедший до нас, но реконструируемый некоторыми библеистами. Некоторые верят в эту реконструкцию, некоторые не верят. Источник Q, то есть то общее, что есть у Евангелий Матфея и Луки, но отсутствует в Евангелии от Марка, то тогда вот в этом гипотетическом источнике пропорция притч будет еще больше. Но так или иначе, верим мы в источник Q или не верим, считаем мы просто чисто арифметически, что треть примерно материала, который приписывается в Евангелиях Иисусу, относится к жанру притч, или какие там будут чуть другие цифры, в любом случае это такой важнейший текст. Отец в своей книге таким церковно-славянским словом говорит про Иисуса, что он здесь приточник. Это хорошее слово, которое хорошо передает роль притч для Иисуса, каким он перед нами предстает в Евангелии. Эта книга является продолжением книги «Дома Иисуса», где отец Ленин писал про исторического Иисуса, про школу Иисуса, про Ветхий Завет в Новом Завете. А здесь вот во втором томе отец Ленин сосредотачивается на одном только типе евангельских текстов, на жанре притч. Книга начинается с вопроса о том, почему Иисус говорит притчами. Это главный вопрос самой первой беседы, которая сюда включена. Ну и, по сути дела, дальше вся книга посвящена ответу на этот вопрос. Точнее говоря, целому набору разных ответов. даются разные прочтения притч современной библеистики, отцами церкви, представителями современного искусства. Одна из важнейших тем, мне кажется, тема очень важна для нас сейчас. Это параллелизм между притчами Иисуса и раввинистическими притчами. Тема важная, потому что в целом такого рода студии, исследования вот этих вопросов, мягко говоря, не характерны для православной традиции. Но в целом вообще для христианской традиции до какого-то времени проведение параллелизма между ранним христианством и иудаизмом не очень характерно. И, в общем-то, с некоторых точек зрения понятно, что сквозь все евангельское повествование проходит такая вот, как красной нитью, противопоставление Иисуса и религиозного истеблишмента Иудеи. Мы видим, как вот тогдашние праведники, которые себя так называют перешая в греческой передаче, фарисеи, то есть отделенные, в смысле отделенные от греха или отделенные от грешников, как они критикуют Иисуса, вступают в ним в какой-то диалог. Вот именно эти праведники, фарисеи и толкователи Писания, в синодальном переводе, они называются книжниками. Вот, но здесь слово «книжники» делает акцент на слове «книга», а здесь акцент не на книга, а на Писании. Да? То есть это не просто человек, который какие-то книги читает, а человек, который Писание комментирует, специализируется на нем. Да? Вот эти самые праведники и знатоки Писания оказываются главными врагами Иисуса. Эта критика перерастает в политическое обвинение, которое кончается, как мы знаем, преданием Иисуса в руки римских властей и распятием. Они обрекают Иисуса на муки и смерть. Вот в Евангелии вот это противопоставление подчеркивается. Иисус и еврейская традиция, иудейские школы вокруг него, такие два противостоящих друг другу мира. И вот за этим противостоянием очень легко при поверхностном чтении не заметить такой очень важный момент, что вообще говоря, оба эти мира в Евангелии принадлежат одному и тому же народу. Они говорят друг с другом на одном и том же языке, и они коренятся в одной и той же религиозной традиции. Иисус, его ученики, апостолы, такие же евреи, как и их оппоненты. И вот сама образность речения Иисуса, она имеет очень множество параллелей в изречениях иудейских религиозных наставников того времени, которые дошли до нас в Талмуде, прежде всего в Мишне, наиболее древней части Талмуда, в других памятниках раввинистической письменности. Вот в книге «Дома Иисуса» отец Леонид очень много говорил о том, как много содержательных и формальных перекличек между ранним христианством и иудаизмом того времени. Жанр притчи восходит, в конечном счете, к ветхозаветным образцам. Классическим ветхозаветным образцом притчи является притча о терновнике из 9 главы книги «Судей». А вы знаете притчу о терновнике из 9 главы книги «Судей»? Замечательная притча и очень значимая. Речь идет про то, как в Израиле появился первый царь. Первым царем был некий Авимелех, которого жители Шихема воцарили над собою, вопреки явному недостоинству этого претендента. И вот тогда родственник тех, кто был убит Авимелехом, он убил своих родственников, чтобы не было других претендентов, поднялся на вершину горы Горизим, главная вершина северного израильского Нагорья, потом это будет священная гора для самарян, и оттуда прокричал такую притчу. «Слушайте меня, горожане Шихема, тогда и Бог вас услышит. Собрались как-то раз деревья поставить над собою царя. Царствуй над нами, предложили они маслине». Но та сказала: «А как же мое масло, которым чествуют богов и людей? Что же мне больше не давать его? Только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты», предложили деревья смоковницы. Но та сказала: «А как же мои сладкие плоды? Что же мне больше их не давать, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царство над нами ты», – предложили деревья виноградной лозе. Но та сказала: «А мое вино, веселяющее богов и людей, что же мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царство над нами ты», – сказали деревья терновому кусту. И тогда терновый куст ответил: «Если вы вправду делаете меня своим царем, то приходите и укрывайтесь в моей тени. А если не сделаете меня царем, от меня разгорится огонь, который уничтожит кедры ливанские». Конец притчи. Текст абсолютно немыслимый ни в одной культуре Древнего Ближнего Востока, кроме как в еврейской традиции, потому что для тех культур царство, царская власть – это вообще основа бытия. Мы вспомнили ветхозаветные корни притчи. А дальше вот интересный момент, который как раз обращает внимание отец Леонид в своей книге. После отдельных примеров притчи в Ветхом Завете этот жанр практически не представлен в еврейской литературе последних столетий до нашей эры. Не представлен в еврейской литературе с самого рубежа эр. Он переживает расцвет в раннерабинистическую эпоху, Этот рассвет начинается с раббана Йоханана бен Закая, который, как отмечает отец Леонид, был не только современником Иисуса, хотя и пережил его более чем на 40 лет, но, по всей вероятности, был также его ровесником. То есть в одно и то же время в раннехристианской традиции и в традиции иудейской начинается вот это использование жанра старого, но как бы на протяжении какого-то времени забытого. Более того, Иисус и иудейские учителя используют язык типичных устойчивых образов, характерных для жанра притчи. Большая часть людей, относящихся к православной традиции, потому что вообще к христианским традициям, не знает, как много схожих вещей мы можем видеть в раввинистических притчах. Вот именно этого времени, которые создавались практически синхронно с Евангелием. Но такого рода наведению мостиков посвящены два приложения к этой книге. Я немножко хотел бы на них остановиться. Эти мосты между миром раннего христианства, да и нашего тоже, раз уж мы наследники мира раннего христианства, с одной стороны, и с другой стороны, миром еврейских мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. Мостики эти наводятся отцом Леонидом с двух сторон. В приложении 1 перед нами на еврейском языке раввинистические притчи, по большей части незнакомые русскоязычному читателю. И вот отец Леонид предлагает нам познакомиться с этими текстами, которые он переводит с еврейского языка. Это как бы мостик с этого берега, а с другого берега приложение 2. Это, напротив, попытка показать, как звучали бы хорошо знакомые нам притчи Иисуса, если бы они были произнесены на еврейском языке того времени. Безусловно, восстановление точного звучания речи Иисуса – задача сложная, вряд ли решаемая. Мы даже не можем быть на 100% уверены, на каком языке Иисус произносил свои притчи. На арамейском, который был разговорным языком этого времени, или на том же самом еврейском, на котором составлялись раввинистические притчи. Вот слова Иисуса до нас дошли только уже в обработке евангелистов. Суть того проекта, который здесь делает отец Леонид – вернуть вот этим хорошо знакомым притчам Ивана Максима, вернуть их в их родное для них семитское гнездо, вернуть им их семитский вкус и колорит. Да, очень схожий инструментарий, очень схожая система образов, но есть некоторые темы, которые у нас именно для притч Иисуса, для ивановских притч характерны. Зачастую, даже мы, когда читаем эти притчи в русском переводе, в стандартных переводах или в нестандартных переводах, как-то не понимаем, вообще она про что тут это все? Вроде бы говорится какие-то совершенно очевидные вещи, да? Вышел сеятель сеять, вот, ну и какое-то семя взошло, какое-то семя упало туда, где оно взойти не могло. Вот это образ того, что некоторые люди хорошо откликаются на проповедь чего бы то ни было, некоторые откликаются плохо. Это касается как христианской проповеди, так и проповеди всего чего угодно, хоть проповеди того, что нужно на даче цветочки выращивать или нужно больным помогать или что бы то ни было еще. Настолько все это очевидно, что а контекст евангельский таков, что Иисус говорит, как же вы, ученики, не понимаете этого, все это говорится притчами, так что внешние не могут понять, а что же, собственно говоря, не понимать, когда здесь все настолько просто и очевидно. И вот здесь подходим к теме, которая является важнейшей темой для именно христианских притч, евангельских притч, притч Иисуса. Начну немножко другой притчи. Иисус сказал, «Царство Божие похоже на семя, которое человек бросил в землю». Я даю несинодальный свой перевод. И вот проходят ночи и дни. Человек ложится спать и встает. А семя, неведомым для него образом, прорастает и дает всходы. Сама собой производит земля сперва зелень, потом колос, потом зерно, которым наполняется колос. А когда плод созрел, человек берет серп, пора собирать урожай. Проповедь Иисуса звучала в мире эсхатологических ожиданий иудаизма того времени. Эсхатологически то, что вот придет что-то такое, что положит конец вот этому миру истории, потому что история зашла в тупик, ничего хорошего тут уже не может быть, ничего хорошего здесь ждать не стоит. Но в какой-то момент, в каком-то будущем, далеком или близком, произойдет некий полный перелом, конец истории, и тогда начнется новый мир. Новый мир, который называется Царство Божие. И вот самое главное в этой притче – это прошедшее время. Человек бросил семя в землю. Семя уже сейчас прорастает. В библистике вот это видение мира принято называть реализовавшейся эсхатологией. То есть да, где-то там вот в будущем будет царство Бога, в будущем история кончится и будет что-то прекрасное и хорошее, но оно уже брошено и начинается сейчас. Человек ложится спать и встает, а семя неведомым для него образом прорастает и дает всходы. Вот в чем суть притчи. Даже не напоминание про то, как семя куда-то прорастает, а в том, что семя уже здесь. Просто оно неведомо для человека. Мы его не видим. И дальше помните притча о горчичном зерне, да, которые бросают в землю, но меньше всех семян, а потом из него что-то произрастает такое огромное дерево с большими ветвями. Опять же, оно маленькое, его не видно, но оно уже брошено. Вот в этом контексте, когда мы снова перечитываем ту же самую хорошо знакомую нам притчу о сеятеле, это не притча про то, что люди по-разному реагируют на услышанные им слова, по-разному себя ведут. Это как раз такие как бы виньеточки. А самый главный смысл в этой притче – то, что сеятель уже вышел, семя уже упало. Так или иначе, простет оно или нет, но оно уже в земле. И это такое притчевое выражение, собственно говоря, того, с чего у нас мы видим начало проповеди Иисуса. Приблизилось Царство Небесное, или в других текстах Царство Небесное среди вас. Неприметное, задавленное, как бы невидное за всем шумом этого мира, оно уже здесь. И вот тогда, когда мы в этой перспективе посмотрим на притчу Иисуса, то мы поймем, почему на самом деле не сопровождаются словами о том, что неужели вы этого не понимаете? Потому что мы очень легко понимаем вот эту поверхностную шкурку. Но нужно как-то в другой перспективе на них посмотреть, чтобы понять, что смысл их просто в глагольном времени. Это не когда-то придет сеятель, то, чего ждали иудеи времен Иисуса, и то, чего ждали ученики Иисуса. Настанет время, когда Бог придет нам на помощь, это будет в каком-то будущем далеком или близком, но семя уже брошено. Сеятель пришел, семя здесь, и за шумом этого мира мы этого можем не разглядеть, но оно брошено и растет.
1: Когда ученые нам показывают, как много параллельных евангельским притчам в еврейской традиции того времени, мы, возможно, уже не с непониманием взглянем на недоумение Христа, обращенное к ученикам, чего же вам тут непонятно. А также, как и Христос, удивимся, чего же вам тут непонятно. Эти притчи вы слышали уже много раз. И, возможно, посмотрим на реакции учеников иначе. Это не непонятливые тугодумы, а действительно пропитанные Писанием и своей религиозной традицией люди, которые не поняли, зачем Христос рассказывает то, что они уже слышали и у других учителей. И, может быть, вот таким образом, поставив себя на место апостолов, мы только и начнем понимать, зачем Иисус говорит притчами. Этому вопросу и посвящена книга «Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии притч Иисуса». Автор книги пояснил, почему книга так называется. «Смотрите, что слышите» – это из Евангелия от Марка. В синодальном переводе «Замечайте, что слышите». И, конечно, это продолжение фразы «Если кто имеет уши слышать, да слышит» как раз в сюжете про апостолов, которые подошли ко Христу после его проповеди к широким народным массам и спросили, а зачем ты говорил притчами?
2: Моя книга посвящена стратегии, называется «Риторическая стратегия притчи Иисуса». Но, конечно, у меня тоже есть своя стратегия. Она достаточно простая. Мне показалось, что было неплохо менять регистры, делать такие отступления. Но, кроме того, конечно, все эти отступления, они делают эту книгу более личностной. Но это также возможность несколько дистанцироваться от академического дискурса. И вы обратили внимание, что первая книга, ну, это интервью, или, если хотите, такое квази-интервью. Вторая книга называется «Беседы о риторической стратегии». То есть и там я пытаюсь сохранить интонацию разговорного языка. Мне кажется, что только так мы и можем приблизиться к этим текстам. Потому что что такое Евангелие? Евангелие – это целый ряд коротких встреч. Это всегда какие-то вопросы, ответы. Это всегда на уровне вот какого-то разговора. И если мы хотим не просто исследовать эти тексты, не просто стоять в стороне и развивать какую-то бухгалтерию, а мы хотим общаться с этими текстами, мы должны говорить на их языке. Я убежден, что только вот таким образом мы действительно способны как-то приблизиться к этим текстам, оставляя их таинственность, оставляя их глубину, как бы не препарируя, а вот как бы общаясь, слушать, всматриваясь, смотреть, что слышит.
1: Репортаж о презентации книги протоиерея Леонида Грилихиса «Смотрите, что слышите» подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: +14 июня – день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Тема нашей сегодняшней передачи – «Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский в Санкт-Петербурге». Мы сегодня совершим с вами радиопаломничество по местам нашего города, освященных пребыванием святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Впервые Иоанн Ильич Сергиев приехал в Санкт-Петербург в 1851 году. Он был выпускником Архангельской духовной семинарии. Ему было 22 года от рождения. Существовала такая традиция: лучших учеников провинциальных духовных семинарий за казенный счет отправляли учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию. На территории Александра Невской лавры, на набережной Обводного канала, находились столичные духовные школы: академия, семинария и духовное училище. Сейчас в здании духовного училища находится психиатрическая больница. В здании духовной академии разместился физкультурный техникум, и в храме во имя 12 апостолов, где молился святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, до сих пор находится спортивный зал. И только здание духовной семинарии на Обводном канале, дом 17, передано сейчас духовным школам нашего города. Там сейчас находится и семинария, и академия. А раньше духовная академия занимала отдельное большое красивое трехэтажное здание с колоннами набережной Обводного канала в доме номер 9. Во время учебы Иоанна Ильича Сергиева в академии ее ректором был будущий митрополит московский Макарий Булгаков, ставший впоследствии автором многотомной истории Русской Православной Церкви. Когда Иоанн Сергиев учился на первом курсе, у него скончался отец. И чтобы помочь матери и сестрам, остававшимся на родине в Суре, Иоанн Сергиев стал писарем, письмоводителем при академии, получая за это небольшую зарплату, которую отсылал домой. Место писаря, кроме зарплаты, давало и ему и уединение. Писарю полагалась отдельная комната для занятий. Он и молился в этой комнате. Он любил гулять по аллеям большого академического сада, раздумывая о своей будущей жизни. В то время шла молва о делах великого миссионера Иннокентия Вениаминова, проповедовавшего Слово Божье на Алеутских островах. По его примеру, юный Иоанн Сергиев тоже сначала хотел стать монахом и поехать миссионером в Сибирь или Китай, но скоро понял, что в проповеди и христианском просвещении нуждается и русский народ. Однажды во сне он увидел себя священником, служащим в неизвестном ему соборе. Через некоторое время он оказался в Кронштадте, и когда вошел в Андреевский собор, то понял, что именно этот храм он видел во сне. Когда он узнал, что у священника этого собора, Константина Несвицкого, есть дочь-невеста, то согласился вступить в ней брак, необходимый для рукоположения. После окончания духовной семинарии в 1855 году он обвенчался с нею. 9 декабря этого же года в Троицком соборе Александра Невской лавры ректор духовной академии епископ Макарий Булгаков рукоположил его в диаконы. А через три дня, 12 декабря 1855 года, в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости епископ Ревельский Христофор совершил иерейскую хиротонию. И с этого времени отец Иоанн начал свое служение в Кронштадте. До конца своей жизни он был священником Андреевского собора и служил в Кронштадте. С первых дней служения он вел дневник, в который записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои благодарственные чувства об избавлении от искушений и напасти. Он строго следил за своей внутренней жизнью. Долгие годы он был простым священником провинциального городка, каким являлся тогда Кронштадт. В его деятельности многие не видели ничего особенного, выдающегося. Известность пришла к нему не сразу, да он и не искал ее. Он просто служил, молился и по мере своих сил помогал ближним. Многие годы духовного подвижничества принесли плоды. Он стяжал дар, исцеляющий и исправляющий молитвы. Когда весть о его деяниях дошла до священноначалия, то встретили это с недоверием. Несколько раз санкт-петербургский митрополит Исидор Никольский допрашивал отца Иоанна, наблюдал за его богослужением и доискивался, что же в нем есть особенного, даже сектантского, как уверяли и доносили ближайшие священнослужители. Оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов
вызвал его к себе на Литейный проспект, дом 62, для беседы и говорил ему: «Ну вот, вы там молитесь, больных принимаете, говоря, чудеса творите. Многие так начинали, как вы. А вот чем-то вы кончите». «Не извольте беспокоиться», — отвечал отец Иоанн. «Потрудитесь дождаться конца». Святитель Феофан Затворник написал отцу Иоанну письмо, в котором он высказывал свое мнение о том, что отец Иоанн взялся за такую подвижническую жизнь в миру, которая неминуемо приведет его к падению, и что никто еще со времен принятия христианства не решился на подобный путь, не будучи монахом, живя вне ограды и устава монастыря, и что его деятельность приведет к величайшим соблазнам духовенству и народу. Но потом он переменил свое мнение об отце Иоанне Кронштадтском. В 1894 году отец Иоанн был в Ливадии у постели умирающего императора Александра III. Царь просил держать руки на его голове, говоря, что ему от этого легче, и умер в его присутствии. Отец Иоанн был на похоронах Александра III в Петропавловском соборе. И с этого времени он был приближен к царской семье. Присутствовал на венчании Николая II с Александрой Федоровной в соборе Зимнего дворца, был на крещении первенца царской семьи великой княжны Ольги Николаевны и на крещении царевича Алексея Николаевича. Близость к царской семье, безусловно, способствовала популярности отца Иоанна. Появились публикации в прессе, пошла народная молва о том, чтобы по его молитвам исцелялись больные, признанные врачами безнадежными. Его стали приглашать в Санкт-Петербург в частные дома к больным. Он посещал и бедных, и богатых. Он приезжал в Санкт-Петербург из Кронштадта по 3-4 раза в неделю. Когда и отец Иоанн сходил с корабля на Николаевской набережной Васильевского острова у Николаевского моста, то его путь от корабля до кареты был прегражден множеством народа. На его визиты записывали заранее. Он ездил по городу в карете, и у дома, которую он посещал, обычно сразу собиралась толпа, желающая получить его благословение. И хотя мы поем в тропаре, посвященную ему, граду Кронштадту похвало, но постепенно весь Санкт-Петербург стал его приходом.

После кончины отца Иоанна многие люди, видевшие и знавшие его, написали о нем воспоминания. Сейчас они переизданы, но, к сожалению, люди не записывали адреса домов, которые посещал батюшка. Не это было важно для них, но некоторые адреса постепенно удается восстановить. В 1889 году, когда тяжело болел известный писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, то отец Иоанн Кронштадтский посетил его во время болезни на Литейном проспекте в доме номер 60. На этом доме сейчас висит мемориальная доска о том, что здесь жил Салтыков-Щедрин. Отец Иоанн долго беседовал с больным писателем, потом молился. Салтыкова-Щедрина лечил знаменитый врач Сергей Петрович Боткин, который именно в это время пришел навестить больного. В квартире Салтыкова-Щедрина они и встретились. Присутствующие сначала растерялись, как отнесется самый знаменитый врач Санкт-Петербурга к этой встрече. Но Боткин дружелюбно сказал: «Ведь мы оба врачи. Только я врачую тело, а он душу». Эта их встреча в постели больных была уже не первая. За несколько лет до этого, в 1884 году, они встретились у постели умирающей княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, у которой было заражение крови после родов. Надежды на выздоровление не было, и тогда родные решили пригласить отца Иоанна. Лечивший княгиню профессор Боткин встретил его со словами: «Помогите нам». Батюшка вместе с мужем, княгиня, встал на колени и стал горячо молиться. Потом он пришел и снова со святыми дарами и причастил больную. Она заснула, проспала несколько часов и проснулась здоровой. Потрясенный профессор Боткин сказал: «Это уже не мы сделали». Эта встреча проходила в доме княгини Юсуповой на Офицерской улице 21. Этот дом находился на территории знаменитого Юсуповского дворца. Дом, в котором жила княгиня Юсупова, выходил фасадом на Офицерскую улицу, ныне улицу Декабристов. Но не только к больным приезжал отец Иоанн. Его часто приглашали на крестины, на свадьбы, для освящения домов. Он навещал своих друзей, знакомых и родственников столицы. Он был на венчании племянницы своей Руфины Григорьевны с офицером Николаем Шемякиным в церкви Николаевского дворца на Благовещенской площади. Часто он бывал у своей родной племянницы Анны, ставшей женой священника Иоанна Арнадского. Свою племянницу Анну отец Иоанн привез из родной деревни Сура и попросил игуменью Таисию Леушинскую, которая закончила Павловский институт благородных девиц, заняться воспитанием крестьянской девушки. Потом сам приискал для нее жениха, тихого и смирного семинариста. Когда отец Иоанн Арнадский был настоятелем Леушинского подворья, то он с матушкой Анной и многочисленным семейством жил на Бассейной улице, ныне улице Некрасова, в доме под номером 25. Когда отец Иоанн был назначен настоятелем храма в Иоанновском монастыре, то семья переехала поближе к Иоанновскому монастырю на Песочную улицу в дом номер 32, ныне это улица профессора Попова. И вот там неоднократно бывал у своих родных батюшка Иоанн Кронштадтский. Родным братом отца Иоанна Арнадского был священник и философ Арнадский, впоследствии священномученик. Отец-философ был настоятелем храма при экспедиции заготовления государственных бумаг во имя святого преподобного Андрея Критского на Рижском проспекте. Отец Иоанн присутствовал на освящении этого храма и был частым гостем в квартире отца-философа, который со своей тоже многочисленной семьей жил на набережной Фонтанки в доме номер 44. Это здание находится на территории экспедиции заготовления государственных бумаг, только храм выходит на Рижский проспект, а дом отца-философа фасадом выходит на набережную реки Фонтанки. У отца-философа было 10 детей, и когда приходил к ним отец Иоанн, то детей обычно выстраивали в гостиной, батюшка подходил к каждому, клал руку на голову и целовал в лоб, потом все садились обедать. После обеда он обычно беседовал с отцом-философом, с которым очень дружил. Многие храмы нашего города освящены в присутствии отца Иоанна. Во многих он служил. Перечислить их невозможно в одной передаче. Известно, что отец Иоанн был на освящении храма во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости на Шлиссельбургском проспекте. Этот храм не сохранился до наших дней. Был он также на освящении храма Богоявления Господня на Густоевском острове, на освящении Церкви Божьей Матери Умиления на Большом проспекте Васильевского острова,
на освящение церкви святого апостола Петра в Лахте. Зал для духовных бесед общества распространения религиозно-нравственного просвещения при Троицком храме на Стремянной улице открылся его беседой. Храму Рождества Пресвятой Богородицы при консерватории он подарил священные сосуды серебра. Он сделал первый взнос, когда собирали деньги на строительство церкви священномученика Исидора Юрьевского на углу Лермонтовского проспекта и Римского-Корсакова. Отец Иоанн, не будучи монахом, был устроителем монастырей и монастырских подворий, и не только в столице, но и в других городах России. Он основал несколько женских монастырей. Иоанно-Богословский монастырь в селе Сура Архангельской губернии на своей родине. Он был при основании Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря в Эстонии. И в 20-30-е годы прошлого столетия настоятельницей этого монастыря была крестница отца Иоанна, дочь староста Андреевского собора в Кронштадте, игуменья Иоанна. Ну и, конечно, всем известно Свято-Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге. Отец Иоанн Кронштадтский был устроителем нескольких монастырских подворий в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, самое известное ныне подворье – это Леушинское подворье на Бассейной улице, ныне улице Некрасова. Он любил служить на этом подворье, и игуменья Таисия была одной из ближайших его духовных дочерей. И когда строился подворский храм, то игуменья Таисия просила не освящать, оставила один предел неосвященным, в надежде скорого прославления отца Иоанна Кронштадтского, так как святость его была очевидна. Но произошла революция, и канонизация Иоанна Кронштадтского отложилась на долгие годы советской власти. Сейчас на Леушинском подворье возобновлено богослужение, и настоятелем его является священник Геннадий Беловолов. Подворье Пюхтицкого монастыря на окраине Васильевского острова на улице Карташихина в доме номер 3 было основано по благословению отца Иоанна Кронштадтского. Он был на освящении этого храма, неоднократно служил на Пюхтицком подворье. В годы советской власти в здании Пюхтицкого подворья разместился Гаванский универмаг. Также по его благословению было основано и подворье Воронцовского монастыря Псковской епархии на Очаковской улице в доме номер 9. Отец Иоанн Кронштадтский также неоднократно там служил. Там были даже комнаты, предназначенные специально для него. И один из пределов храма был освящен в честь святого Иоанна Рыльского, имя которого носил отец Иоанн Кронштадтский. В годы советской власти на Воронцовском подворье разместилась спортшкола. Подворье Шестаковского Вознесенского монастыря Тверской епархии на углу улиц Старорусской и Кирилловской тоже основано по его благословению. Он был первым жертвователем этого подворья и внес большую часть денежных средств на строительство этого подворья. Сейчас там находится грузинская церковь. Свято-Иоанновский монастырь на набережной реки Карповки был основан отцом Иоанном как подворье Иоанна Богословского монастыря в Суре. Монахини этого монастыря, духовные дочери отца Иоанна, часто приезжали в Санкт-Петербург к своему духовнику. И появилась мысль о необходимости устройства в столице подворья, для того, чтобы монахи могли на нем останавливаться. В Архангельске было уже подворье Сурского монастыря, но в Санкт-Петербурге земля дорогая. И тогда к отцу Иоанну обратился известный столичный благотворитель, купец второй гильдии Семен Григорьевич Раменский. Он подарил для монастыря участок земли, ему принадлежавший, на Петроградской стороне, на берегу реки Карповки. Место для монастыря в столице очень удобное, удаленное от центра, но по Каменноостровскому проспекту уже тогда ходили трамваи. И вот 8 мая 1900 года, перед началом строительных работ, был отслужен молебен, на котором присутствовали отец Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Арнадский, купец-жертвователь Раменский и архитектор монастыря Николай Никитич Никонов и множество народу. Первоначально замыслы отца Иоанна были скромными, но приток пожертвований от благотворителей изменил его планы. В ходе строительных работ у отца Иоанна возникла мысль о преобразовании Сурского подворья в самостоятельный монастырь, так как строящееся здание оказалось слишком значительным, чтобы быть простым подворьем. Указом Святейшего Синода Сурское подворье было преобразовано в самостоятельный монастырь с условием, чтобы часть доходов причислялась Сурскому Иоанну Богословскому монастырю. Санкт-Петербургский митрополит Антоний Ватковский обратился в Святейший Синод с просьбой назвать новый монастырь Иоанновским в честь святого покровителя отца Иоанна
преподобного Иоанна Рыльского. Нижний храм монастыря во имя святого Иоанна Рыльского осветил отец Иоанн Кронштадтский 17 декабря 1901 года, и с этого дня в монастыре еще во время строительства ежедневно совершалось богослужение. Главный соборный храм монастыря во имя собора 12 апостолов был освящен митрополитом Антонием при участии отца Иоанна Кронштадтского в 1902 году. При строительстве монастыря по благословению отца Иоанна Кронштадтского

доложил об этом желании Николаю II, и государь написал на прошение отца Иоанна. «Разумеется, желание почтенного и отца Иоанна Сергиева будет исполнено». Отец Иоанн скончался на 80-м году своей жизни, тихой кончиной праведника. Это произошло 20 декабря 1908 года, по новому стилю 2 января 1909 года, в 7 часов 40 минут утра в Кронштадте, на своей квартире на Посадской улице в доме номер 21. При кончине с ним были родственники. Отец Иоанн Арнацкий, племянница Руфина Григорьевна Шемякина и супруга Елизавета Константиновна. В тот же день весь Петербург узнал о кончине батюшки. Множество народа устремилось в Кронштадт, чтобы проститься с почившим. До Оранинбаума ехали на поезде, потом в кибитках и на санях по льду Финского залива добирались до Кронштадта. Некоторые шли пешком. Всю ночь у дома отца Иоанна стоял народ. Утром следующего дня на его квартире была отслужена панихида, и гроб на руках принесли в Андреевский собор. Вдоль улиц стояли войска, с трудом сдерживая многотысячную толпу. В очереди проститься с почившим стояли весь день. Собор был переполнен, и люди стояли на ближайших улицах. Служащий в соборе священник обратился к народу с такими словами: «Мы ничем другим не можем отблагодарить нашего дорогого усопшего, как земным поклоном». И вся многотысячная толпа опустилась на колени. На следующий день, 22 декабря, отца Иоанна переносили по льду Финского залива в Оранинбаум. Ввиду непрочности льда, провожавшим вели лети рядами на расстоянии 2 шагов друг от друга. На льду было установлено 5 спасательных станций, а через трещины положили специальные мостки. 3 часа под дождем и снегом шли несколько тысяч людей по скользкому и непрочному льду. Но все обошлось благополучно. В Оранинбауме процессию встретило множество народа во главе с духовенством. Гроб с телом батюшки внесли в вагон. К поезду прицепили несколько дополнительных вагонов для провожавших. Около 5 часов вечера этого же дня траурный поезд прибыл в Санкт-Петербург. На Балтийском вокзале собралось множество встречающих. Похоронная процессия шла по всему городу. Сначала по Измайловскому, по Вознесенскому проспекту, по Исаакиевской площади. Потом мимо Зимнего дворца, на балконе которого стояла царская семья с придворными, провожая усопшего. Далее путь следовал по Дворцовой набережной, через Троицкий мост и по Каменноостровскому проспекту в Иоанновский монастырь. Когда процессия проходила мимо храмов, то останавливались и служили литии. По всему пути траурного шествия движение транспорта было остановлено. Впереди шло духовенство, потом градоначальство, затем певчие. Народный плач прорывался сквозь церковное пение. Это была многотысячная плачущая толпа всех званий, сословий и вероисповеданий. Около 60 тысяч человек провожали отца Иоанна в последний путь. В монастыре процессию встречали монахини во главе с игуменей Ангелиной. Она была духовной дочерью и однофамилицей батюшки Иоанна. Храм не мог вместить желающих проститься, и люди стояли на набережной реки Карповки и на ближайших улицах. На отпевание прибыл митрополит Санкт-Петербургский, Антоний и множество духовенства. Батюшку похоронили 23 декабря. Его могила была неглубока, гроб прикрыли мраморной плитой. Святость его для многих была очевидна, и ожидали скорого прославления его в лике святых. И с этого дня в монастыре началось постоянное паломничество богомольцев. На следующий год после его кончины в Санкт-Петербурге было создано общество в память отца Иоанна Кронштадтского, которое объединило его почитатели. Среди них был митрополит Владимир Богоявленский, архиепископ Тихон Беловин, протопресвитер военного духовенства Георгий Шавельский. Председателем общества стал протопресвитер придворного духовенства Александр Дернов. Общество устраивало вечера в память Иоанна Кронштадтского, издавало журнал «Кронштадтский пастырь». Недалеко от Иоанновского монастыря, на набережной реки Карповки, был куплен 2-этажный деревянный дом под номером 41, где разместилась редакция журнала и останавливались паломники из других городов. Дом содержался на щедрые пожертвования благотворителей, что давало возможность принимать паломников бесплатно. Очень скоро после Октябрьской революции монастырю пришлось столкнуться с властью победившего пролетариата. В 1918 году без суда и следствия в саду монастыря было расстреляно 5 монахинь.

новая власть всячески стремилась ограничивать жизнь монастыря. Служить литургии можно было только с разрешения заведующего церковным столом района, была такая должность. В апреле 1922 года под видом помощи голодающим монастырь был ограблен, арестовали матушку Ангелину и отца Иоанна Арнадского. Но монастырь еще жил, продолжались богослужения, поддерживалась монастырская дисциплина. В апреле 1923 года вышло постановление новой власти. Иоанновский монастырь, как таковой, закрыть и ликвидировать. Здание со всей обстановкой передать в губоткомхоз под общественные нужды. Монахини в двухнедельный срок покинуть монастырь. Но они не уходили. Тогда с помощью милиции их выгнали из келии. Но некоторые продолжали жить прямо в коридорах у своих закрытых келий и организовали дежурство у усыпальницы отца Иоанна Кронштадтского. Новой властью были предприняты попытки перезахоронения отца Иоанна Кронштадтского на одном из кладбищ города. Был уже составлен план, порядок перенесения и назначена дата переноса. Но этому активно препятствовали монахини, стремясь сохранить мощи при монастыре. Храм усыпальницу разграбили, но мощи не тронули. И в 1926 году могилу углубили на 2 метра, пол забетонировали, вход в усыпальницу заложили кирпичами. Усиленно стали распространять слухи об уничтожении мощей, о перенесении их. Слухи эти попали в прессу, и появились даже публикации о том, что мощей в усыпальнице нет. Новая власть приступила к истреблению памяти об отце Иоанне Кронштадтском. Было запрещено читать его книги, хранить его портреты, только за это могли арестовать. Сурский и Иоанновский переулок, находившиеся около монастыря, были переименованы. В Иоанновском монастыре разместились общежития различных заводов, района 3 столовых, мелиоративный институт и даже театр с названием «Лицедея». Печатались клеветнические статьи, называвшие его мракобесом и черносотенцем. Было запрещено само его имя. И верующие люди стали называть его просто «дорогим батюшкой», и это было всем понятно даже без имени. Но его имя помнили и продолжали посещать Иоанновский монастырь, хоть и оскверненный. Ходили к окошечку, ближайшему к усыпальнице. У этого окошечка всегда лежали цветы и горели свечи. С середины 80-х годов прошлого столетия по воскресеньям верующие стали собираться в полуразрушенной часовне монастыря. Повесили иконы, поставили аналой и стали молиться сами, даже без священника. После празднования в 1988 году тысячелетия крещения Руси властям было невозможно игнорировать многочисленные прошения верующих об открытии монастыря, стали собирать подписи. И здание летом 1989 года передали под подворье Пюхтицкому Успенскому женскому монастырю, который при жизни своей отец Иоанн кормил духовно, неоднократно бывал в нем и освящал его храме. Было решено сделать срочный ремонт ко дню рождения батюшки и 1 ноября осветить храм святого Иоанна Рыльского и усыпальницу. Когда реставраторы и их добровольные помощники спустились в усыпальницу, затопленную водой, то комары и крысы встретили их. День и ночь трудились монахини и миряне. Ректор духовной академии ежедневно отпускал занятия группу семинаристов, и они ночью и днем восстанавливали храм своему бывшему воспитаннику. 1 ноября 1989 года митрополит Ленинградский Новгородский Алексей осветил храм святого Иоанна Рыльского. «Я помню этот холодный ноябрьский день. Я пришла на освящение, но в храм войти мне не удалось. Множество людей стояло на набережной реки Карповки. Никаких объявлений в средствах массовой информации не было, но пришли очень многие. Иоанновский монастырь возродился первым в нашем городе». 14 июня 1990 года состоялось прославление отца Иоанна Кронштадтского. Это произошло через 3 дня после интронизации митрополита Алексея в патриархе. Это было первое деяние святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Это было прославление, которое долгие годы советской власти ждала Россия.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе осталось очень немного мест, в которых мы можем видеть особняки, может быть, скромные, может быть, совсем незаметные с художественной точки зрения, но бывшие жилищами наших предков в конце XVIII века. И вот таким заповедником служит Коломна. Район Коломны был избран еще Петром I, который выстроил там себе два дома в Новой Голландии на Мойке и подзорный дворец в устье Фонтанки. Он отдал земли по берегам реки своим приближенным. В 1736-40-х годах Коломну распланировал для слободы адмиралтейских служащих Иропкин. Особую популярность приобрела Коломна в конце царствования Екатерины II и в начале царствования императора Александра I. После строительства Большого каменного театра, устройства театральной площади, когда Коломну отделили, казалось бы, от города новым участком Крюкова канала, превратили ее в остров, и тут стали селиться известные аристократы. В 1780-х, 1810-х годах в небольшие спокойные особняки Коломны переехали многие старинные дворянские семейства. После наводнения 1824 года, когда этот низкий район особенно пострадал, его населили гораздо менее обеспеченные жители. Здесь устроили множество учебных и благотворительных заведений. Это был самый многонациональный район нашего города. Но, может быть, эта бедность и спасла исторические здания. Потому что сегодня мы можем видеть дом Апраксина, построенный еще в екатерининское время, в самом устье Екатерининского канала у Калинкиной площади. Мы видим в районе Псковской улицы два особнячка, типичных для Екатерининского и начала Александровского времени. Даже по улице Союза Печатников расположено замечательное, протяженное здание, украшенное дорическими колоннами, жилище какого-то надворного советника в 1820-х годах, но явно построенное аристократом конца XVIII века. Также мы видим вдоль по проспекту Римского-Корсакова, бывшему Екатеринговскому, множество доходных домов, надстроенных над особняками выше второго этажа. И вот там я советую петербуржцам, проходя по Лермонтовскому проспекту, по проспекту Римского-Корсакова, смотреть на балконы и на лепнину нижних этажей. Потому что изящные классические маски, балконы, которые буквально нависают, лежат над нашими головами, показывают, как давно были построены эти дома. Балконы показывают, как глубоко они вошли в землю, в культурный слой, в наше болото. И эти особняки оказались потом для вот этих менее обеспеченных людей квартирными домами, но они сохранили свою особняковую отделку. И вот с этой точки зрения Коломна, конечно, удивительна. Новый расцвет Коломны и строительство здесь особняков пришлось на рубеж 1860-х годов, когда здесь строили свои особняки вдоль Мойки такие светские львицы, как Марья Васильевна Воронцова или директор императорских театров Соборов, или еще позже, когда великий князь цесаревич Николай Александрович купил здесь особнячок для Матильды Кшесинской, когда здесь начали строить свои дома директора различных петербургских предприятий, таких как Пампель, построивший особняк на Английском проспекте, или директор резиновой мануфактуры фон Гильзе ван дер Пальц, особняке которого мы рассказали отдельно. И в эти годы особняки в этой части города, такие как особняк Евментьева, Козленинова, стали строить самые интересные архитекторы Петербурга. Особняки Коломны помнят Пушкина и Лермонтова. По этим улицам гуляли Блок и Чурлёнис. Мы видим те дома, которые видел Александр Сергеевич. Причем мимо них он просто проходил. Ведь не мог он не пройти мимо трех домов на Крюковом канале, которые сегодня отмечены только одной мемориальной доской. На доме Хвостова, дом номер 23 по Крюковому каналу, где умер Суворов. Собственно говоря, вот эта набережная Крюкова канала, которая находится по диагонали от Никольского собора с его великолепной колокольней, напротив так давно находящегося в ремонте Никольского рынка, все вместе это представляет нам великолепную картину Петербурга пушкинской эпохи. Встань туда, встань к дому Хвостова, посмотри вперед, и ты не увидишь ни одного более позднего дома. Ты можешь реконструировать пространство и почувствовать себя в Петербурге пушкинской поры, причем пушкинской молодости, потому что именно здесь он проходил, будучи совсем молодым, живя вместе с родителями на Фонтанке. Здесь, по берегу Крюкового канала, он проходил к театральной площади, к дому своего друга Всеволожского, к месту своей работы в коллегии иностранных дел. И мимо чего он проходил? Мимо трех почти одинаковых домиков, построенных по типовому проекту екатерининской эпохи. Это дома княгини Бебутовой, дом номер 27 по Крюкову каналу, дом Фоминой, дом 25, и дом Хвостова, тот самый дом, на котором есть мраморная доска, по Крюкову каналу 23. Все эти домики построены в два этажа, на подвалах, увенчаны небольшими фронтончиками. На них есть на уровне второго этажа балкон, ну и также для них характерно выделение окон первого этажа небольшой аркой. И вот такая же арка выявлена и на фасаде дома купца Никитина по Крюкову каналу, дом 21, на углу Садовой, построенном в конце XVIII века. Причем надо иметь в виду, что Никитин, как купец, был богаче какой-нибудь княгини Бебутовой и построил себе два дома, по-видимому, один особняк, а второй дом для сдачи его в наем, и со стороны Садовой подъезд дома украшают две тяжелые тосканские колонны, которые буквально упираются сегодня в землю. Но на нем тоже окна первого этажа выявлены таким наличником с арочкой, и сегодня эти дома вместе с домом Эрки, который находится напротив, вдоль по Крюкову каналу, если мы перейдем Садовую улицу, перейдем канаву, то есть канал Грибоедова ныне, и дом Эрки, построенный в конце 18-го, начале 19 века, оказывается таким же точно домом, как и здание между Садовой и Фонтанкой. Так вот, немножко повыше, потому что по Садовой надо было строить дома не в два этажа типовые, а в три. И такой же дом, почти как дом Эрки, стоит на углу Римского, Корсакова и Крюкова канала. И вот этот участок Крюкова канала буквально не был затронут реконструкциями XIX века, XX века и сохранил вот эти три маленьких особнячка, а также дом купца Никитина, дом Эрки, оставив для нас в первозданности чудесный уголок Петербурга рубежа XVIII и XIX веков.
0: Особняки и их владельцы. Особняки-колонны. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка до минор Михаила Ивановича Глинки.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодня, как обычно, у нас две программы будет.
1: Первая... Одна будет «Зайцев», а одна... вторая уже не «Зайцев», это мы не знаем.
0: Да, театральная программа, но у нас так все перемешивается, потому что мы даже в прошлый раз, мы сейчас продолжаем, завершаем наш разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, уже несколько передач подряд, мы разбираем его произведения, читаем отрывки из рассказов, романов, пьес, и вот сегодня завершающий этап, роман «Мастер Маргарита». Но в прошлый раз, например, мы почти полную передачу посвятили именно театральным постановкам, о работе Михаила Афанасьевича в театре. Такая у нас театральная получилась передача. В общем, Булгаков с театром непосредственно связан. А вот, забегая вперед, скажу, вторая передача, о которой мы поговорим о театре, называется «Будет в какой-то степени литературной», потому что придут гости из театра «Мастерская» Козлова и будут говорить о спектакле по роману Битова «Пушкинский дом». Вот это вообще удивительно. Как можно поставить? Я смотрела, это, конечно, концептуальное такое получилось произведение, и это очень филологическая тема. Вот у нас в театральную нашу рубрику внедряется. Ну, а мы, как построим сегодняшнюю программу, мы будем говорить и о, конечно же, романе, о его смыслах. Небольшой отрывок или большой отрывок прочитает Саша. Одну главу, да. И также у меня вообще есть несколько даже вопросов на викторину. Я считаю, что они не очень сложные, но вот, может быть, и не один сегодня прозвучит, адресованный нашим радиослушателям. Но прежде чем мы попросим Сашу прочитать отрывок и задам вопрос нашим радиослушателям, а мы это сделаем не в конце программы, а ближе к началу, да, чтобы распределить наше время, все-таки скажу несколько слов про сам роман Михаила Афанасьевича, потому что не случайно мы сказали, что это такое концептуальное произведение, и работа продолжалась до конца жизни Михаила Булгакова, а начинался, разные тоже данные, есть специальные труды, посвященные истории написания этого романа. Начинался он в задумках Михаила Афанасьевича в 28-м или 29-м году, то есть тоже разные данные есть, а вот смерть писателя, это в марте 40-го года случилось, оборвала работу, то есть до самых последних дней он был включен, и существует огромное количество редакций. Ну, как огромная, тоже, может быть, немного мы про это поговорим. В общем, формально считается, что это незавершенное произведение, но, тем не менее, фактически ведь, наверное, он был завершен уже. И Михаил Афанасьевич в последние свои дни работал над редакторскими правками, которые он завещал потом своей жене, да, доделать. Вот она стала наследницей и... собственно, тем, той женщиной, которая способствовала и будущей публикации романа, да, и вот она по его правкам тоже доделывала. И, конечно... Что важно сказать? Вообще рассматривать этот роман, наверное, в контексте всей жизни писателя. И хочу поговорить еще о том моменте, когда все-таки это произведение было опубликовано и получило свое вот, ну, то значение, тот вес, который дошел до наших дней. Что важно сказать, что вот я читала разные исследования, и тоже мы можем это судить по воспоминаниям, вот как вообще Булгакова воспринимали современники. Саша, вот был ли он таким вот огромным явлением в те года, вот в эти 20-е, 30-е годы? То есть понятно, что...
1: Трудно мне сказать, я тогда не жил в 20-е, 30-е годы. Я могу уже где-то за 70-е начинать говорить.
0: Да, но понятно, что... конечно, знали его «Белую гвардию», там «Дни Турбиных», да, это вот то, что допускалось для постановки, но знали его фельетоны, какие-то рассказы, но очень большая часть произведения, она не была опубликована при жизни Булгакова, им очень много запрещали, поэтому, собственно, вот эта его весомость, она как бы нивелировалась для современников, и более того, очень делились мнения о нем. Ну вот то, например, Вересаев очень оценил Булгакова, говорил о том, что он продолжатель классической традиции классической литературы. Он так воспринимал «Белую гвардию» и сравнивал его с Толстым. Вот. Но это такой единичный голос. Например, вот, превалировали мнения, и вот, в частности, их объединил, наверное, Шкловский, который сказал, вот он так сравнил, он употреблял выражение «по гамбургскому счету», да, знаешь, то есть основанное на, я не знаю, что это, реальная история или миф о борцах в Гамбурге, да, которые все поединки были уже как бы предсказаны, их исход, но они вот собирались в каком-то кабачке в Гамбурге и обсуждали, кто же
1: они
0: на самом деле...
1: Они обсуждали, они там устраивали турнир.
0: Ну, турнир, да,
1: то есть
0: но
1: такой, где
0: честный.
1: Уже по-честному, где не было как бы там заранее, что ставки ставились, поэтому заставляли их там кому-то выигрывать, кого-то проигрывать.
0: Да.
1: А там они реально определяли, кто...
0: Да, и Шкловский вот сравнивал течения литературные России вот этих годов, 20-х, 30-х, вот с такой борьбой вот этих вот борцов. И он говорил о том, что Булгаков был тем, кто стоял на краю ковра, то есть даже не включался вот в этот поединок. Вот такое было отношение, да? Но вот что мы можем сказать про роман «Мастера и Маргариту», что мы еще поговорим, может быть, если успеем, про разные там редакции, публикации, да, но вот он в итоге вышел в 60-е годы, да, в журнале «Москва». Появилась вот первая такая полноценная публикация.
1: Неполноценная.
0: Ну, да, неполноценная. Там были, конечно, там вообще отдельная интересная история, потому что очень были большие цензурные правки, и, говорят, 12% текста вообще исключили. И потом, после вот этого журнала, уже появилась книга, и люди, вот сначала, когда, значит, журнал появился, вырезали, делали вырезки из этого журнала с главами романа. И появлялись такие самодельные книги. И потом, когда вышла уже книга, где эти правки были включены, которые выброшены были из журнального издания, они от руки вот в эти самодельные издания дописывали куски этого текста. Вот это интересно. Но я о чем хочу сказать, что когда в 60-е годы все-таки публикация состоялась, вот, наверное, все не случайно в этой жизни, потому что вот в то время, в 60-е годы, это просто эффект разорвавшейся бомбы какой-то произошел, потому что литература 60-х, это все-таки такое тяготение было к реализму, наверное, и вдруг вот нечто совершенно удивительное, этот фантастический роман. Тогда вот что было, две такие доминанты, это Ильф и Петров, да, вот «Золотой теленок» появлялся, и вот роман Булгакова. Но роман Булгакова это...
1: Я бы разделил все-таки «Ильф и Петров». Это действительно была тоже культовая книга целого поколения,
0: да.
1: Но это, пожалуй, поколение наших отцов, вот моих отцов. То есть это 50-е
0: чуть
1: годы.
0: Чуть пораньше,
1: да,
0: было, да.
1: Это тоже люди, которые вот говорили цитатами из этих книг, там друг друга понимали. А для нашего поколения это «Мастер и Маргарита» была. То есть такой книгой была «Мастер и Маргарита», по которой вообще определялось, как свой человек, не свой человек, знает он, не знает, он понимает, не понимает.
0: Да.
1: Да. То есть это была совершенно культовая книга.
0: Культовая, и она была необычной. То есть вот это то, что в той литературе, тех годов не было, и поэтому, мне
1: но
0: кажется...
1: не было вообще ни в какой литературе.
0: Ну и понятно, да-да-да. Но вот если на фоне отношения Булгакова, к Булгакову современников неизвестно все-таки вот в 40-е годы произошел ли бы тот эффект или нет, но в 60-е это что-то было невероятное, и доходило даже до курьезных вообще случаев, как добывали этот роман, вот когда вышла книга, ведь по издательствам распределяли только небольшое число экземпляров, и там была целая очередь, и даже описывали случаи, когда там в одном издательстве вдруг остановилась работа буфета, И никто не мог понять, что произошло. Что произошло? Буфетчица закрыла буфет, обидевшись, что, значит, кому-то раздают Булгакова, а ей не дают. И ей вот добывали этот экземпляр, который там правдами и неправдами откуда-то появился.
1: Ну, я помню, я читал, первый раз читал Булгакова «Мастера и Маргариту». Это было такое самиздатовское издание. Это мне было лет 17, наверное. Уже школу окончила, в институт не поступил еще. Лет 17 мне было, и это было такое издание самиздатовское, такая большая, ну, в формате А4, на ротаторе распечатанная. И вот дали...
0: Перепечатанная из книги, получается?
1: Она, видимо, как-то... Я сейчас уже не помню за давностью лет, но она была как-то на ротаторе напечатана. То ли это с печатного... Кто-то перепечатал, а потом на ротаторе распечатали. И такая, ну, она была в обложке, переплетенная, хорошо, все такая была настоящая книга, но абсолютно как бы без всяких издательских, то есть самодельная, самоздатовская. Да, и дали мне ее, по-моему, на сутки.
0: И ты за сутки прочитал?
1: Ну, легко.
0: Да?
1: Там, не, она, на самом деле, не такая, там был крупный шрифт, там она толстая была, но был очень крупный шрифт такой, и 14-й. И я вот прочитал, ну, за сутки легко прочитал.
0: Ну, расскажи свои впечатления.
1: Какие, ну, впечатления хорошие. То есть, ну, такие, да. Не, ну, нельзя сказать, что мы были уж совсем там вообще отрезаны от всего, от всей хорошей литературы, читали много чего. И, ну, конечно, большое впечатление произвело, потому что это было, ну, так скажем, неожиданно, во многом неожиданно. Особенно, конечно, вот эта тема Пилата, вот это все связано. На самом деле, многие из нашей интеллигенции как бы Христу приходили через Булгакова, то есть читая вот эти кусочки, которые там приведены, романы мастера, потому что доступа до никакой религиозной литературы не было, Евангелия не было, и верили, что вот так действительно это все и было. Некоторые люди думали, что вот это и есть как бы то, что было там на самом деле.
0: Ну да, удивительно, как Булгаков вот эти пространства какие-то раздвигает.
1: Ну, это, конечно, Булгаков об этом не знал, не мечтал, не думал, но вот
0: что
1: так
0: такое будет,
1: получилось так, да, что во всяком случае даже люди говорили мне, что приходили к христианству, потом уже пытались находить какие-то более близкие к тексту, да, там тексты к Евангелию, ну и вот. С этого начиналось.
0: Да, но как, собственно, и внутри романа происходит какое-то преображение. Один из, мне кажется, главнейших персонажей романа, Иван Бездомный же, он тоже эту метаморфозу-то претерпевает, да, если изначально... То есть у него это бессознательно уже присутствует, да, мы же, если так вот уже чуть-чуть к роману, мы о чем вообще, что происходит в романе, да, о Христе, там пишут и рассуждают три героя. Да, это же не только мастер, но мы знаем, что это еще и Иван Бездомный, который, как говорит,
1: ну, как бы,
0: Берлиоз...
1: Читает то, что его мастер, то, что его сумасшедший.
0: Читает, но изначально с чего начинается-то? Он все-таки он создает образ там изначально на патриарших. Берлиоз там ему говорит, что вы написали Христа, но он у вас получился какой-то уж слишком реальный, да, он такой не должен быть. То есть тот как бы бессознательно, случайно написал, а потом уже он, ну, у него целая жизнь меняется, и он как бы вот такую метаморфозу-то претерпевает. И потом Левий и Матвей тоже уже вот в этой вот надстройке, которая относится к евангельским событиям, да, он тоже ходит за Иешуа, и он там будущий человек, который напишет вот всю эту историю. То есть тут вообще-то роман в романе, вот, то есть и как бы тоже герои внутри, они как бы постигают вот эти вот истины, очень интересно. Да, но еще вот хотела сказать так немножко на землю, возвращаясь к ажиотажам, что, конечно, вот спрос был огромный на роман, и его вывозили там партиями какими-то за границу, и вот говорили, что там какой-то, значит, до границы с Финляндией доезжала партия, открыли, когда машину, там половины просто не было книг, и потом они появлялись на черном рынке. И еще такой удивительный факт был, что их не было в столицах, этих книг, ну, в Москве не было, но почему-то как-то они добирались до селений в селах, и в деревнях, например, можно было достать какие-то экземпляры. И вот даже один исследователь Булгакова времена своей молодости вспоминал, и он говорил, что торговался, значит, с каким-то трактористом, который вообще не читал, там не умел читать, но понимал уже ценность какую-то, что это вот произведение представляет ценность, отказался там продать, мне какие-то блага ему сулили, какие-то деньги, но вот он, нет, у него остался этот экземпляр.
1: Ну, это, в общем, ничего удивительного, потому что как бы какое-то распределение было по разным местам этих книг. Конечно, в столицах это все разлеталось, а где-то, может быть, далеко, там, в деревнях, мало кому это было нужно, оно могло там и найтись где-нибудь в магазине книжном каком-нибудь.
0: Да. Вот. Но я хочу, чтобы прозвучали у нас строки какие-то из этого романа.
1: Прямо сейчас начнем со строк?
0: Ну, почему нет? Я думаю, чтобы нам уже понимать, сколько у нас осталось времени. Вообще, парадоксальным образом, это ближе к финалу у тебя, да? Какая-то глава.
1: Почему парадоксально?
0: Ну, потому что мы еще не начали разговаривать.
1: Ты мне раньше времени предлагаешь прочитать.
0: Да-да-да, но мы не знаем, когда мы закончим. Расскажи, почему ты выбрал, что это за глава?
1: Ну, это 32-я глава. На самом деле, смысла большого нет читать Булгакова, потому что я думаю, что из тех, кто нас сейчас слушает, все это знают и все это читали. Ну... Ничего нового я тут никому не расскажу, не такой я великий актер, чтобы там удивить всех своим прочтением.
0: Мне кажется, многие читали очень давно, и вот напомнить еще раз.
1: Ну, может быть. Ну, в общем, просто, ну, чтобы... как мы, у нас такая уж традиция была, каждая передача про Булгакова, у нас
0: какой-нибудь текст читался.
1: Поэтому уж, конечно, хочется здесь тоже прочитать что-нибудь. Это последняя глава. Ну, там еще эпилог есть, но эпилог там рассказывает о событиях, о дальнейшей жизни разных там персонажей. А вот такая последняя сюжетная глава, 32-я, которая называется «Прощение и вечный приют». Почему я именно ее выбрал? Ну, она вообще очень хорошо. Кстати, я должен сказать, что роман Булгакова, он на самом деле неоднороден.
0: Неоднороден?
1: По качеству. Есть там главы очень здорово написаны, а есть, где, в общем-то, так немножко небрежно чувствую. То есть, может быть, то есть то, что вот ты говорила, что он не до конца был отредактирован, это чувствуется. И вот некоторые главы есть такие фельетонного такого типа, когда... То есть, вот это относится к тем книгам, которые вот чем дольше ты их не читаешь, тем они тебе кажутся лучше. А потом, когда начинаешь читать, вот сталкиваешься, что вот здесь вот что-то такое, вот там что-то такое.
0: Ну, кстати, есть такое мнение, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита» — это один большой фельетон. Вот есть
1: нет,
0: такое
1: конечно.
0: Прям исследовательское мнение, но, конечно,
1: нет, конечно это нет. Не один большой фельетон, это много разных фельетонов, но... А вот 32-я глава, финальная, она хорошо написана, и она как бы подводит итог. То есть это не вырвано откуда-то из середины, а это как бы подводит итог тем событиям. И там сталкиваются разные как бы линии. И линия Пилата, и линия Мастера и Маргариты. В общем, все линии, они там уже как бы сталкиваются в последней главе.
0: Угу. Давайте
1: что, мне
0: послушаем.
1: Кажется, очень полезно. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиною, притих даже неугомонный бегемот, и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то тут, то там, в загрустившем небе, белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вряд ли бы теперь узнали бы коровьего Фагота, самозваного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьёвы горы под именем коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом. «Почему он так изменился?» — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил», — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомый, хорошо и любимый, и что-то по приобретенной в комнате 118-й привычке сам себе бормотал. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд. Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке, и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. И внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему. Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная громадная остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина, и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней. «Ваш роман прочитали», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, «и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость – самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес – это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». «Что он говорит?» – спросила Маргарита. И совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит», – раздался голос Воланда, – «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же – лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Гана Цри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что ж поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие к своей речи о луне. Он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своей участью с оборванным братягой Левием Матфеем. 12 000 лун за одну луну когда-то. Не слишком ли много? – спросила Маргарита. «Повторяется история с Фридой», – сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно. На этом построен мир. Отпустите его!» Вдруг пронзительно крикнула Маргарита, так как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил: «Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой». Мастер как будто этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимся и за много тысяч лет этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. «Мне туда за ним?» — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. — «Нет», — ответил Воланд, — «зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?» — «Так значит, туда?» — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу невидимо покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитыми вдребезги солнцем в стекле. — «Тоже нет», — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — «Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман». Тут Воланд повернулся к Маргарите. «Маргарита Николаевна, нельзя не поверить то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но право то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа, для вас же, за вас же, за вас». Еще лучше. «Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь от своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся». Тут Воланд махнул рукой в сторону Иршалаима, и он погас. «И там тоже», — Воланд указал в тыл, — «там делать... Что там делать вам в подвальчике?» Тут потухло сломанное солнце в стекле. «Зачем?» — продолжал Воланд убедительно и мягко. «О, трижды романтичный мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет вас уже дом, старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора». «Прощайте!» — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Иршалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его, ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали жизни. Тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля Звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.

0: Да, вот сложно уже даже говорить, наверное, что-то после таких строк, потому что хочется читать просто дальше и дальше.
1: А уже кажется, дальше ничего, уже дальше, ничего
0: но
1: нет.
0: Еще есть, да, еще эпилог, есть эпилог. Да, но пока не закончилась наша передача, я хочу задать вопрос радиослушателям, и мы немножко еще успеем поговорить про роман. Саша, напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Надо звонить по телефону 328-29-32. Когда будете знать правильный ответ на Машин вопрос. Звонить, говорить правильный ответ, представляться по имени и отчеству. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать к нам на радио лейтенанта Шмидта 39 и получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров».
0: Да, ну, очень простой вопрос для тех, кто быстрее дозвонится. Вот мы сказали, что уже дальше некуда читать, эпилог остался. А вот я хочу про эпиграф романа поговорить. Откуда эпиграф романа, да, из какого произведения? Что, известно?
1: Абсолютно.
0: Ну, конечно. Но, кстати, иногда тоже путаются, поэтому вот кто дозвонится, пожалуйста, скажите
1: да,
0: нам,
1: хорошо,
0: из какого
1: ждем.
0: Произведения, да, причем там, ну, еще скажу, там один нюанс, когда уже угадают. Ну вот роман «Мастер и Маргарита», не знаю, можно ли вообще обобщить как-то смысл его, сказать, о чем это произведение, там столько уровней.
1: Ну, сейчас поговорим, надо сейчас послушаем ответ, да, слушаем вас.
2: Это понятно, все, наверное, знают, что эпиграф к роману взят из Фауста Гёте.
0: Да.
1: Абсолютно точно. А как ваше имя, отчество?
2: Мефистофеля. Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Да, спасибо. Действительно, это Фауст Гёте, но интересно, что какой эпиграф? «Кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Нюансы, о котором я хотела сказать, что ни в одном из переводов Гёте нет этих строк. То есть он не взял, Булгаков не взял это из какого-то перевода, он как бы сам перевел. То есть он много обращался к оригиналу.
1: Дело
0: конечно.
1: В том, что Булгаков, если говорить о смысле романа, да, то как раз, не говоря о смысле романа, нельзя не начать как раз с Фауста Гёте, да, потому что роман «Мастер и Маргарита», он прямо вот как теснейшим образом связан вообще со всей, сказать, идеологией, да, можно сказать, и со всеми образами Фауста. Булгаков очень любил Фауста, особенно он любил оперу «Гуно» Фауст. В детстве много смотрел ее, да, слушал, играл. И вот образ Фауста, конечно, и у него была вообще такая очень большая любовь вот ко всякого рода

0: Но там ведь тоже Бог, он говорит с дьяволом и предлагает ему такой, как бы, как вот попробуй, вот, как говорится, соблазни моего самого лучшего, да, человека, это Фауста, да. А ведь это идет еще откуда? Это идет из книги Иова, да, из библейской книги Иова, где то же самое,
1: Безусловно.
0: та же самая штука происходит. Бог разговаривает с дьяволом и предлагает ему: возьми, сделай все, что с этим человеком, все, что захочешь, только самого его не трогай, да, то есть говорит Бог дьяволу. И это когда Мефистофель говорит Фаусту: я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, он, наверное, обманывает, пытается обмануть Фауста, пытается выдать себя не за того, кто он есть, да,
1: Да.
0: как ему свойственно. Но по сути это и получается именно так. Ведь, понимаешь, иначе Богу зачем было бы это делать, да? Зачем ему нужно было заключать эти в книге Иова, потом в прологе на небесах Фауста? Зачем ему нужно было заключать такие споры с пари, такие с дьяволом, да? То есть дьявол, совершая какие-то поступки, направленные на зло, тем не менее совершает благо, да? Но я не говорю, что это как бы какое-то христианское богословие или что-то такое, но это во всяком случае есть в книге «Фауст» и в книге «Мастера и Маргарита». То есть он показывает дьявола как человек, ну, не человек, как существо, которое
1: Существует, да.
0: хочет как бы зла, а тем не менее, потому что существует Бог. И потому что потом, когда приходит к нему Левий Матвей, уже тоже в одной из последних глав, и говорит ему, что типа забрать нужно, да, даровать мастеру покой, Волан соглашается, сказать: мы это сделаем, он говорит. То есть он не может на самом деле отказать Богу. То есть он бы, может быть, сказал: я не хочу этого, сейчас мы его ввергнем в бездну, да, нет. Потому что все-таки Бог это Бог, а он все-таки не имеет той силы, которую имеет Бог. Ну, тут еще надо что сказать, если говорить о «Мастере и Маргарите». Есть же, как бы, кроме вот всех этих трактовок метафизических, надо понимать, что, вот, допустим, Маргарита – это образ, который он писал со своей женой Еленой
1: Да,
0: Сергеевной.
1: мы упомянули еще на прошлой
0: Да,
1: программе, да.
0: да. И тогда получается автоматически, что мастер это значит, он писал этот образ себя. Так
1: Да.
0: или иначе, он себя олицетворял для
1: Безусловно,
0: себя.
1: это вообще образ художника, образ создателя, творца,
0: Тогда,
1: который
0: ну,
1: он.
0: и тем не менее, не просто абстрактного создателя, творца, а именно себя. И тогда кто выступает в роли Воланда, если вот в таком плане рассматривать это?
1: Кто? Я не знаю. Сталин?
0: Конечно.
1: Ну, есть такое мнение, да, что вообще роман «Мастер и Маргарита» — прям диалог со Сталиным. Ну, не знаю, насколько уж.
0: Нет, в нем много есть всего, в романе «Мастер и Маргарита» много есть всего. И нельзя, если мы будем просто вот тупо
1: Да,
0: так
1: да.
0: сводить, зная, что вот это вот человек пытается как бы заговорить Сталина, чтобы тот его, чтобы дал ему покой, да, оставил его в покое, да. То есть, конечно, это будет очень примитизировано об этом романе, если говорить. Но, тем не менее, эта штука тоже тут есть, понимаешь? И когда... Чем занимаются все эти деятели свита Воланда? Они уничтожают всех противников, по сути дела, мастера, да?
1: Да.
0: Там сжигают, уничтожают и так далее. И Булгаков говорил, что где-то в 30-е годы вдруг начали сажать и расстреливать критиков и всех деятелей раповских, да, которые в свое время травили Булгакова. И он говорил, что мне страшно выходить на улицу. То есть вот это вот, и вот это вот тоже, эта линия, она тоже здесь присутствует, так или иначе.
1: Да, ну действительно очень много смыслов. И надо еще раз напомним, что роман писался на протяжении более чем 10 лет, да, то есть, то есть все вот эти смыслы, они вырастали из жизни самого Булгакова. И вот если брать, вообще существует, я сказала, что разные исследования, даже сколько было редакций этого романа, и кто-то говорит 6, официальная вот такая версия каноническая, что 6 редакций, кто-то говорит, что 8, но редакция это тоже размытая. Такое
0: Да, дело в том, что
1: представление.
0: на самом деле вот не существует текста, который можно сказать,

0: Вот это, как сказать, оконечный роман Булгакова.
1: Да. Ну
0: То
1: и
0: есть...
1: редакция это как бы и подразумевает конечность, а он вот именно он
0: То есть на сегодняшний
1: сжигался,
0: день, да,
1: там,
0: нету
1: да,
0: такого.
1: не
0: То есть
1: было
0: здесь какие-то... Ну, там,
1: законченности.
0: на самом деле, для простого читателя это не имеет большого значения, там какие-то разночтения, которые существуют. Но,
1: Да,
0: тем не
1: да,
0: менее,
1: да.
0: они есть, есть.
1: Ну вот, и к чему я еще говорю, что изначально вот описался этот роман, там вот мы упомянули фельетон сегодня, там было более такое вот фельетонное начало, и, например, Воланд имел какие-то черты там с Коровьевым общие, такие более комические, и вот он уже масштабироваться стал, и более такой серьезный, глобальный образ уже с течением времени, с течением редакции. Опять-таки «Мастер» и «Маргарита», вот эти линии, они появляются гораздо позже, то есть не было никакого
0: То
1: мастера.
0: есть вот именно вот в свете, сказать, тех событий, которые происходили в 30-е годы. Но надо сказать, что вообще на самом деле ни одно великое произведение, вот, а «Мастер и Маргарита», безусловно, великое произведение, невозможно его связать, сказать, что вот это произведение говорит вот то-то, то-то, то-то и то-то. И все. И оно не противоречиво. Любое великое произведение, оно внутри себя имеет какие-то противоречия. Его нельзя свести к каким-то очень простым каким-то словам. Иначе не надо было бы его писать, надо было эти бы слова простые рассказать, и на этом бы все закончилось. Оно как бы действует на человека, который его читает, и как бы вызывает в нем какие-то тоже подсознательные, невербализируемые чувства, да? В этом смысл вообще искусства, а не в том, чтобы там, как басня, там,
1: Разобрать.
0: волк и овцы, да, там, рассказали, вот, а вот мораль, вот так и
1: Да,
0: так.
1: да, да. Здесь много подсмыслов,
0: Конечно,
1: да, и не с...
0: это художественное произведение, его надо просто наслаждаться им.
1: Да, и еще вот последнее упомяну, у нас уже время стремительно заканчивается. Не случайно Булгаков во время написания очень интересовался трудами Флоренского, и вот его особенно «Мнимости геометрии», они же тоже, мне кажется, во многом вошли в роман, который вот так вот пространствами играет, и все перетекает одно в другое. Поэтому вот здесь еще такая вот глубина, которая, конечно же, нам дает основание вот для этих вот ступеней и многочисленных толкования.
0: Ну что, время истекло, к сожалению.
1: Да, мы делаем перерыв, и потом
0: А я
1: начинается
0: уже прощаюсь с вами,
1: поговорим о
0: дорогие
1: театре.
0: радиослушатели.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился еси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла еси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 94-е зачало послания к римлянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
0: Послушайте 34-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 9 и 10 глав.
2: В то время, видя толпы народа, Иисус сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, и Яков Алфеев, и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит, и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня повествование евангелиста Матфея о том, как Господь выбирает из среды своих последователей 12 особо близких ему учеников. Он называет их апостолы. Апостол значит посланник. ибо Христос посылает их проповедовать то, что проповедует и Он Сам, проповедовать Царствие Божие. Христос посылает их делать то, что делает и Он, исцелять людей. Спаситель дает им часть своей божественной власти, силой которой апостолы могут изгонять нечистых духов и врачевать всякую болезнь и немощь в людях. Христос определяет сферу их деятельности – это погибшие овцы дома Израилева, как Он говорит, то есть еврейский народ. Ни язычникам, ни самарянам пока проповедовать не надо. Как, кстати, и сам Христос всю свою деятельность в первую очередь обращал к иудеям. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», — отвечает Господь Хананеинке на ее просьбу об исцелении дочери. Но, видя ее веру, исцеляет ее дочь, как исцеляет и слугу римского сотника, и других язычников, которые уверовали в него. Да, на протяжении тысячелетий Господь через закон и пророков готовил еврейский народ к принятию Христа. Только к ним было обращено Слово Божие. Иудеи, единственные во всем древнем мире, поклонялись истинному Богу. Через их народ Господь совершал домостроительство ко спасению уже всех людей. Вот у язычников были совершенно иные представления и о Боге, а точнее о богах. Они были идолопоклонники, у них были отличные от иудеев духовные и нравственные ценности, иной взгляд на мир и на место человека в этом мире, иные устремления. И вера язычника во Христа как в Сына Божия, как в Бога, являлась исключением, а не нормой. Поэтому на первых порах Слово Божие было обращено к тому народу, кто это Слово знал, хранил, худо-бедно, но старались исполнять его, то есть к евреям. И именно поэтому первая апостольская миссия направляется к ним. Ну а когда иудеи в лице своих духовных вождей отвергли Христа, то пришло время для проповеди всем народам земли, о чем заповедовал Господь своим ученикам уже перед самым своим вознесением. Он им говорит: «Идите и научите все народы». Вот не только погибших овец дома Израилев, как в сегодняшнем Евангелии говорит Господь, а все народы научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И больше всех в деле обращения язычников потрудился апостол Павел, который, по его собственным словам, стал апостолом язычников. Вот действительно странно, что именно апостол Павел, этот ортодоксальный иудей, фарисей и сын фарисея, один из лучших и преданных учеников раввина Гамалиила, человек, столь любящий свой еврейский народ и переживающий за него, что он даже в послании к римлянам писал: «Велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть за израильтян. И вот именно апостол Павел, этот плоть от плоти и кровь от крови еврейского народа, прекращает свою проповедь у единоплеменников и идет к язычникам. О чем, кстати, свидетельствует книга «Деяний апостольских». В 13 главе мы находим такие слова: «Павел и Варнава с дерзновением сказали иудеям: вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И именно апостолу Павлу в первую очередь Европа обязана своей христианизацией, и его 14 писем к различным церквям и частным лицам вошли в канон Священного Писания Нового Завета, и мы назидаемся его посланиями как великим источником мудрости божественного откровения. Христос избирает апостолов. Избирает для того, чтобы они расширили его дело при его земной жизни и продолжили это дело после воскресения Христа и вознесения его на небо. «Жатвы много, делателей мало», как бы сетует Господь в сегодняшнем Евангелии и избирает 12 апостолов, своих первых помощников для распространения вести о Царстве Божьем. и проповедь Царствия Божия и спасение мира совершается Богом при содействии совершенно конкретных людей, апостолов, которые распространяют евангельское учение по лицу земли. Но призыв к апостольскому деланию – это удел не только 12 ближайших учеников Христа и не 70 апостолов, которых Господь призовет чуть позже. Призыв к апостольскому служению обращен ко всем нам, конечно, в очень разной степени, но тем не менее каждый верующий человек в меру своих сил и возможностей должен свидетельствовать о Христе в этом мире. Но ведь совершенно очевидно, что вот это последнее напутствие Христа на Елеонской горе, которое я сегодня уже цитировал, перед Вознесением: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Так вот, это напутствие, оно ведь относится-то не только к 11 ученикам. Но не могли же они в границах своей человеческой жизни просветить всю вселенную светом Христового учения, крестить все народы земли? И история свидетельствует, что они это сделать просто не успели, жизни не хватило. А это значит, что сказанное апостолом относится ко всем, кто называет себя учеником Христа, кто является его последователем, кто стремится исполнять его заповеди. А ведь напутствие вот это вот «идите и научите» — это и есть заповедь. Последняя заповедь, произнесенная уже воскресшим Христом, а это значит, что каждый из нас должен, по примеру святых апостолов, послужить орудием в руках Божиих ко спасению и просвещению других людей. Наверное, кто-то мне может возразить и сказать, что дело проповеди Слова Божия не каждому под силу и требует специальной подготовки. И в первую очередь это задача церковной иерархии, епископов и священников. Да, это действительно так. И более того, я категорически не рекомендую браться за проповедь и учительство тех, кто к этому учительству не готов или просто не способен. А у нас сегодня, к великому сожалению, много таких любителей. Но достаточно почитать некоторые брошюры и книги, которые сегодня продаются в церковных лавках, якобы с благословения патриарха или митрополита, но содержание которых скорее отводит людей от Христа, чем приводит к Нему. Или дает искаженное представление о церкви и о православном вероучении. Поэтому учительствовать и проповедовать и писать статьи мирянину можно только при соответствующей подготовке и с благословения епископа. А вот жизнью своей свидетельствовать о Христе доступно каждому, и образованному, и безграмотному, и священнику, и мирянину. А жизнь, основанная на заповедях Христовых, это и есть самая яркая, а главное, самая аргументированная проповедь о Христе, потому что это уже не слова, какими бы красивыми они ни были. Это не отвлеченное богословие, не теория, а практика. Это не рассказ о Христе, а воплощение слов Христа в своей жизни. Это практический результат того опыта, следовать которому мы предлагаем в проповеди. Вот мне вспоминается такая история, которую я как-то прочитал у одного протестантского автора. Он описывает конференцию различных христианских конфессий, конференцию по вопросу миссионерской деятельности в Африке, к тому же среди самых диких и отсталых африканских племен. И вот во время дискуссии все делятся опытом. Одни говорят, что они строят школы для африканских детей, другие, что переводят Евангелие на местный язык, третьи занимаются благотворительностью и так далее. И вот тут встает представитель одной группы миссионеров и говорит: «А мы ничего не делаем. Мы просто поселяемся среди этих племен и живем так, как заповедовал Господь». И вот тогда аборигены, видя нашу жизнь, наш быт, наши отношения друг к другу и к ним, они проникаются к нам уважением и изъявляют желание жить так же, как и мы, быть такими же, как и мы. И вот только тогда мы объясняем им, почему мы такие, почему мы так живем, рассказываем им о Христе, о Его законе и крестим их. Вот это очень красноречивая история, рассказывающая о действительно, поистине апостольских трудах этих вот обыкновенных людей, обыкновенных христиан, мужчин и женщин. Нам с вами в Африку ехать не надо. поскольку у каждого из нас рядом есть люди, пускай даже крещенные, но не воцерковленные, и которых мы можем привести в храм. Привести не силой богословских аргументов, у подавляющего большинства их просто нет, а привести их добрым примером своей христианской жизни, дабы те, кто рядом с нами, видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного, как заповедал нам Господь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 июня, 2 июня по старому стилю, в 1815 году при разборе обетшавшего Спасо-Преображенского собора в городе Торжке были обретены мощи праведной Юлиании, княгини Вяземской, мученически скончавшейся в 1406 году. Юлиания, дочь боярина Максима Данилова, была женой вяземского князя Семёна Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой княжеская чета вместе со смоленским князем Юрием Святославичем вынуждена была бежать. Великий князь Василий Московский дал в удел изгнанным князьям Тверской город Торжок. Здесь князь Юрий Святославич пленился красотой Юлиании и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию, но Юлиания строго хранила супружескую верность. Однажды во время пира князь Юрий Смоленский убил мужа Юлиании в надежде насилием овладеть княгиней. Юлиания, защищаясь от князя Юрия, ударила его ножом. Разъяренный Юрий приказал отрубить ей руки и ноги, а тело бросить в реку Тверцу. Мученичество святой Юлиании совершилось зимой 1406 года. Весной одним больным крестьянином были обретены честные мощи благоверной княгини, от которых он получил исцеление. Тело святой было погребено у южных врат Спасо-Преображенского собора в Торжке. Князь Юрий от угрызений совести бежал к татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он удалился на покаяние в Рязанскую пустынь, где через 2 года умер. Гроб с телом праведной Юлиании впоследствии был поставлен в Спасо-Преображенском соборе, где многие получали от него исцеление. В 1918 году Торжковский собор закрыли, и до 30-го года мощи святой княгини покоились в храме Архангела Михаила. После закрытия и этого храма судьба святых мощей праведной Юлиании неизвестна. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, пострадавшего от иконоборцев и скончавшегося в ссылке в 828 году. Мы также вспоминаем сегодня великомученика Иоанна Нового, Сочавского. Иоанн происходил из византийского города Трапезунда. Мученичество он принял в Белграде Босфорском в первой половине XIV века. В начале XV века мощи его были перенесены в румынский город Сочаву. А в этот день, в 1654 году, прославилась Киево-Братская икона Божией Матери из Борисоглебской церкви города Выжгорода. Во время войны России с Польшей городу был нанесен большой урон от воевавших на стороне поляков крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган. Спасая икону, ее пустили по Днепру, и она в сохранности была вынесена рекой к Киеву, где хранилась в Киево-Братском монастыре. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Никифора, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Никифор родился во второй половине VIII века в столице Византийской империи Константинополе. Родители его, Феодор и Евдокия, были благочестивыми христианами. В царствовании императора-иконоборца Константина V Капронима Феодор занимал должность нотария в тайной императорской канцелярии. За почитание икон он по приказу императора был мучим и дважды изгонялся в ссылку, где и скончался. Благочестивая супруга Феодора, Евдокия, разделяла с мужем все скорби. Она последовала за ним в изгнание и только после кончины супруга вернулась в Константинополь. Когда сын Никифор стал патриархом константинопольским, Евдокия постриглась в иночество и удалилась в монастырь. Богобоязненные родители воспитали Никифора в благочестии. целомудрие и страхи Божии. Святой Никифор изучил Священное Писание и получил хорошее светское образование. Он занял при дворе должность своего отца, а в царствовании Льва IV Хазара стал советником императора. На 7-м Вселенском соборе в Никее в 787 году святой Никифор от имени Константина Парфирородного и царицы Ирины выступил в защиту святых икон. Он оказал существенную помощь святым отцам собора в их победе над еретиками-иконоборцами и во утверждении православного догмата о почитании святых икон. Через несколько лет после Никейского собора святой Никифор отверг суетную мирскую жизнь и удалился в уединенное место при Босфоре Фракийском, где впоследствии построил храм и основал монастырь. Много лет святой Никифор совершал иноческие подвиги, хотя еще не принял монашеского пострига. После смерти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, святой Никифор был избран на Константинопольскую кафедру. Он принял монашество и был рукоположен в сан пресвитера, а в день Святой Пасхи возведен на патриарший престол. Святитель Никифор мирно управлял Константинопольской церковью до вступления на императорский престол иконоборца Льва V Армянина, во время правления которого вновь началось гонение на святые иконы. Император потребовал созвать собор и опровергнуть постановление предыдущего собора, утвердившего иконопочитание. Он собрал в Константинополе епископов и игуменов монастырей. Противники иконоборческой ереси были брошены в темницы, а затем сосланы. На их места император поставил еретиков, ранее отлученных от церкви. В это трудное для церкви время святитель Никифор остался верным учеником Христовым. Всеми своими силами он старался вразумить императора, утвердить в правой вере христиан, оградить православную церковь от ереси. Поборник благочестия, он был для верующих примером добродетельной жизни и преданности учению святых отцов церкви. Однако Лев V не внял наставлениям святителя. В 815 году он созвал еретический собор, который предал анафеме патриарха Никифора. Святитель был сослан в монастырь, а затем на остров Проконис в Мраморном море в монастырь во имя святого великомученика Феодора. Господь наделил своего угодника даром прозорливости. По пути следования в место заточения святитель Никифор проплывал мимо обители преподобного Феофана Исповедника. В то время святой Феофан находился у себя в келье. Он зажег в келье свечи, воскурил фимиам и поклонился в сторону, где плыл корабль со святым узником. Святитель Никифор, к удивлению окружавших, ответил на приветствие благословением и сообщил стоявшим рядом, что преподобный Феофан пострадает за почитание икон. 13 лет святитель провел в изгнании, претерпевая все лишения и скорби. Он скончался мирно в 822 году и был погребен в монастырском храме во имя святого великомученика Феодора. 13 марта по старому стилю 847 года в царствовании святой царицы Феодоры мощи святителя Никифора были перенесены в Константинополь и с честью положены в соборном храме во имя святой Софии, премудрости Божией.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Иоанна Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн пострадал за Христа в XIV веке. Он был родом из города Трапезунда, занимался торговлей, по роду своих занятий часто плавал в другие страны. Однажды он плыл на корабле, владелец которого не был православным христианином. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший Священное Писание и творение святых отцов, обличил неправомыслие корабельщика, и тот затаил на святого злобу. Во время стоянки корабля в Белграде, Босфорском, хозяин корабля донес правителю города, язычнику, огнепоклоннику, что святой Иоанн хочет отречься от Христа и поклониться огню. Правитель пригласил святого во дворец и с честью принял его. Но когда святой Иоанн твердо исповедал себя христианином, он был предан жестоким мучениям. Святого нещадно били палками, так что тело его было залито кровью. Затем мученика бросили в темницу. На другой день его вновь пытались заставить поклониться огню, но все усилия мучителей были бесполезны. Святой Иоанн благодарил Бога за дарование мученичества ради его имени и старался обратить язычников к вере во Христа. Никакие пытки не сломили воли святого мученика. «Бей жезлами, — говорил правителю, — жги огнем, утопи в воде или рассеки мечом, и если есть у тебя иные более лютые муки, не ленись причинить их мне, все готов радостно принять ради любви ко Христу моему». Святого Иоанна привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого стали гнать по улицам города. Над страданиями мученика потешались иудеи. Один из них догнал влачимого мученика и отсек ему голову. Тело святого было брошено среди улицы, и никто из христиан не смел его погребать. Ночью многие видели над телом мученика огненный столб и множество светившихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Некий иудей принял этих мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из лука. Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам, и он простоял в таком положении до утра. На рассвете видение исчезло. Правитель, узнав о чуде, разрешил христианам взять тело святого Иоанна. Христиане погребли его рядом со своим храмом. Владелец корабля, раскаявшийся в содеянном, хотел тайно взять тело мученика. Ночью он раскопал могилу и намеревался изъять мощи. Святой Иоанн в сонном видении предупредил об этом пресвитера храма, и тот остановил вора. Честные мощи были перенесены в алтарь храма, где пролежали более 70 лет. От мощей происходили различные чудеса. Сиял свет, распространялось благоухание, многие больные получали исцеление. Правитель Молдо-Валахийского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сочаву.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь в день всех святых в земле российской просиявших.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем День всех святых в земле российской просиявших, то есть тех людей, которые сумели всем своим существом отозваться на Божию любовь. Каждый народ отзывается по-своему. Летописец Нестор говорит, что каждый народ вносит как бы свою неповторимую ноту в ту симфонию мира, которая в конечном итоге будет песнею перед лицом Божиим. И наши святые тоже вносят нечто свое в эту симфонию. Если задуматься над историей русской церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней, красотой. Когда наши предки впервые встретили православие, им показалось, что они уже не на земле, а на небе. Их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об истине, о вечности, о Творце, но и как о красоте. Почему так?

0: которая была выражена в византийском богослужении, красоту храма, красоту икон, красоту пения. Но за этим была красота духа, такая красота, которой они не знали, будучи до того язычниками. Красота людей, которые познали все величие, к какому призван человек, и которые всеми силами стремятся к тому, чтобы быть достойными себя, достойными Бога. Вот это первое, что поразило русских людей, когда они впервые встретились лицом к лицу с богослужением, с поклонением Богу, с тем местом, где Бог является центром жизни и где Его любовь отдается и принимается людьми. А из этого истекает другое – сознание, которое есть в русской святости о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико, так же прекрасно, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое и одновременно ликующее, потому что человек, аскет, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе и сделать достойным той любви, которую Бог нам отдает. Эта глубина вызывает в человеке решимость беспощадно бороться за то, чтобы быть достойным себя самого. Это второе свойство, которое меня поражает в русской святости. А дальше бесконечное терпение и бесконечное сострадание, сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными. Не потому, что они были наказаны, а потому, что они себя изуродовали. Потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми. Задумаемся хотя бы над этими тремя чертами русской святости, потому что они не только нам дают пример. Они нас призывают к тому, чтобы последовать этому примеру. Аминь.
1: Проповедь в День всех святых в земле российской просиявших митрополита Сурожского Антония читал Чеслав Самонович.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичен из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: В программе «Поговорим о театре» авторы-ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами России.

0: российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра. Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
1: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
0: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодня, как обычно, у нас две программы будет.
1: Первая... Одна будет «Зайцев», а одна... вторая уже не «Зайцев», это мы не знаем.
0: Да, театральная программа, но у нас так все перемешивается, потому что мы даже в прошлый раз, мы сейчас продолжаем, завершаем наш разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, уже несколько передач подряд, мы разбираем его произведения, читаем отрывки из рассказов, романов, пьес, и вот сегодня завершающий этап, роман «Мастер и Маргарита». Но в прошлый раз, например, мы почти полную передачу посвятили именно театральным постановкам о работе Михаила Афанасьевича в театре. Такая у нас театральная получилась передача. В общем, Булгаков с театром непосредственно связан. А вот забегая вперед, скажем, вторая передача, которая мы поговорим о театре, называется, будет в какой-то степени литературной, потому что придут гости из театра «Мастерская» Козлова и будут говорить о спектакле по роману Битова «Пушкинский дом». Вот это вообще удивительно. Как можно поставить? Я смотрела, это, конечно, концептуальное такое получилось произведение, и это очень филологическая тема. Вот у нас в театральную нашу рубрику внедряется. Ну, а мы, как построим сегодняшнюю программу, мы будем говорить и о, конечно же, романе, о его смыслах. Небольшой отрывок или большой отрывок прочитает Саша. Одну главу, да. И также у меня вообще есть несколько даже вопросов на викторину. Я считаю, что они не очень сложные, но вот, может быть, и не один сегодня прозвучит, адресованный нашим радиослушателям. Но прежде чем мы попросим Сашу прочитать отрывок и задам вопрос нашим радиослушателям, а мы это сделаем не в конце программы, а ближе к началу, да, чтобы распределить наше время, все-таки скажу несколько слов про сам роман Михаила Афанасьевича, потому что не случайно мы сказали, что это такое концептуальное произведение, и работа продолжалась до конца жизни Михаила Булгакова, а начинался разные тоже данные, есть специальные труды, посвященные истории написания этого романа. Начинался он в задумках Михаила Афанасьевича в 28-м или 29-м году, то есть тоже разные данные есть, а вот смерть писателя, это в марте 40-го года случилось, оборвала работу, то есть до самых последних дней он был включен, и существует огромное количество редакций. Ну, как огромное, тоже, может быть, немного мы про это поговорим. В общем, формально считается, что это незавершенное произведение, но, тем не менее, фактически ведь, наверное, он был завершен уже. И Михаил Афанасьевич в последние свои дни работал над редакторскими правками, которые он завещал потом своей жене доделать. Вот она стала наследницей и... собственно, тем, той женщиной, которая способствовала и будущей публикации романа, да, и вот, она по его правкам тоже доделывала. И, конечно... Что важно сказать? Вообще рассматривать этот роман, наверное, в контексте всей жизни писателя. И хочу поговорить еще о том моменте, когда все-таки это произведение было опубликовано и получило свое вот, ну, то значение, тот вес, который дошел до наших дней. Что важно сказать, что вот я читала разные исследования, и тоже мы можем это судить по воспоминаниям, вот как вообще Булгакова воспринимали современники. Саша, вот был ли он таким вот огромным явлением в те годы, вот в эти 20-е, 30-е годы? То есть понятно, что...
1: Трудно мне сказать, я тогда не жил в 20-е, 30-е годы. Я могу уже где-то за 70-е начинать говорить.
0: Да, но понятно, что... конечно, знали его «Белую гвардию», там «Дни Турбиных», да, это вот то, что допускалось для постановки, но знали его фельетоны, какие-то рассказы, но очень большая часть произведения, она не была опубликована при жизни Булгакова, им очень много запрещали, поэтому, собственно, вот эта его весомость, она как бы нивелировалась для современников, и более того, очень делились мнения о нем. Ну вот например, Вересаев очень оценил Булгакова, говорил о том, что он продолжатель классической традиции классической литературы. Он так воспринимал «Белую гвардию» и сравнивал его с Толстым. Вот. Но это такой единичный голос. Например, вот, превалировали мнения, и вот, в частности, их объединил, наверное, Шкловский, который сказал, вот он так сравнил, он употреблял выражение «по гамбургскому счету», да, знаешь, то есть основанная на, я не знаю, что это, реальная история или миф о борцах в Гамбурге, да, которые все поединки были уже как бы предсказаны, их исход, но они вот собирались в каком-то кабачке в Гамбурге и обсуждали, кто же на самом деле...
1: Они не обсуждали, они там устраивали турнир.
0: Ну, турнир, да,
1: но честный. Такой, где уже по-честному, где не было как бы там заранее, что ставки ставились, поэтому заставляли их там кому-то выигрывать, кому-то проигрывать.
0: Да.
1: А там они реально определяли, кто...
0: Да, и Шкловский вот сравнивал течения литературные России вот этих годов, 20-х, 30-х, вот с такой борьбой вот этих вот борцов. И он говорил о том, что Булгаков был тем, кто стоял на краю ковра, то есть даже не включался вот в этот поединок. Вот такое было отношение, да? Но вот что мы можем сказать про роман «Мастера и Маргариту», что мы еще поговорим, может быть, если успеем, про разные там редакции, публикации, да, но вот он в итоге вышел в 60-е годы, да, в журнале «Москва». Появилась вот первая такая полноценная публикация.
1: Неполноценная.
0: Ну, да, неполноценная. Там были, конечно, там вообще отдельная интересная история, потому что очень были большие цензурные правки, и, говорят, 12% текста вообще исключили. И потом, после вот этого журнала, уже появилась книга, и люди вот сначала, когда, значит, журнал появился, вырезали, делали вырезки из этого журнала с главами романа. И появлялись такие самодельные книги. И потом, когда вышла уже книга, где эти правки были включены, которые выброшены были из журнального издания, они от руки вот в эти самодельные издания дописывали куски этого текста. Вот это интересно. Но я о чем хочу сказать, что когда в 60-е годы все-таки публикация состоялась, вот, наверное, все не случайно в этой жизни, потому что вот в то время, в 60-е годы, это просто эффект разорвавшейся бомбы какой-то произошел, потому что литература 60-х, это все-таки такое тяготение было к реализму, наверное, и вдруг вот нечто совершенно удивительное, этот фантастический роман. Тогда вот что было, две такие доминанты, это Ильф и Петров, да, вот «Золотой теленок» появлялся, и вот роман Булгакова. Но роман Булгакова
1: это... Я бы разделил все-таки «Ильф и Петров». Это действительно была тоже культовая книга целого поколения.
0: Да.
1: Но это, пожалуй, поколение наших отцов, вот моих отцов. То есть это 50-е
0: чуть
1: годы.
0: Чуть пораньше,
1: да,
0: было, да.
1: Это тоже люди, которые вот говорили цитатами из этих книг, там друг друга понимали. А для нашего поколения это «Мастер и Маргарита» была. То есть такой книгой была «Мастер и Маргарита», по которой вообще определялось, как свой человек, не свой человек, знает он, не знает, он понимает, не понимает.
0: Да. Да.
1: То есть это была совершенно культовая книга.
0: Культовая, и она была необычная. То есть вот это то, что в той литературе, тех годов не было, и поэтому, мне кажется...
1: Этого не было вообще ни в какой литературе.
0: Ну, понятно, да-да-да. Но вот если на фоне отношения Булгакова, к Булгакову современников неизвестно все-таки вот в 40-е годы, произошел ли бы тот эффект или нет, но в 60-е это что-то было невероятно, и доходило даже до курьезных вообще случаев, как добывали этот роман, вот когда вышла книга, ведь по издательствам распределяли только небольшое число экземпляров, и там была целая очередь, и даже описывали случаи, когда там в одном издательстве вдруг остановилась работа буфета, и никто не мог понять, что произошло. Что произошло? Буфетчица закрыла буфет, обидевшись, что, значит, кому-то раздают Булгакова, а ей не дают. И ей вот добывали этот экземпляр, который там правдами-неправдами откуда-то появился.
1: Я помню, я читал, первый раз читал Булгакова «Мастера и Маргариту». Это было такое самиздатовское издание. Это мне было лет 17, наверное. Уже школу окончила, в институт не поступил еще. Лет 17 мне было, и это было такое издание самиздатовское, такая большая, ну, на формате А4, на ротаторе распечатанная. И вот дали...
0: Перепечатанная из книги, получается?
1: Она, видимо, как-то... Я сейчас уже не помню за давностью лет, но она была как-то на ротаторе напечатана. То ли это с печатного... Кто-то перепечатал, а потом на ротаторе распечатали. И такое, ну, она была в обложке, переплетенная, хорошо, все такая была настоящая книга, но абсолютно как бы без всяких издательских, то есть самодельная. Самоздатовская. Да, и дали мне ее, по-моему, на сутки.
0: И ты за сутки прочитал?
1: Ну, легко. Да? Там, не, ну, она, на самом деле, не такая, там был крупный шрифт, там она толстая была, но был очень крупный шрифт такой, и 14-й. И я вот прочитал, ну, за сутки легко прочитал.
0: Ну, расскажи свои впечатления.
1: Какие, ну, впечатления хорошие. То есть, ну, такие, да. Не, ну, нельзя сказать, что мы были уж совсем там вообще отрезаны от всей хорошей литературы, читали много чего. И, ну, конечно, большое впечатление произвело, потому что это было, ну, так скажем, неожиданно, во многом неожиданно. Особенно, конечно, вот эта тема Пилата, вот это все связано. На самом деле, многие из нашей интеллигенции как бы к Христу приходили через Булгакова, то есть читая вот эти кусочки, которые там приведены, романы мастера, потому что доступа до никакой религиозной литературы не было, Евангелия не было, и верили, что вот так действительно это все и было. Некоторые люди думали, что вот это и есть как бы то, что было там на самом деле.
0: Ну да, удивительно, как Булгаков вот эти пространства какие-то раздвигает.
1: Ну, это, конечно, Булгаков об этом не знал, не мечтал, не думал, но вот
0: что
1: так
0: такое будет,
1: получилось так, да, что во всяком случае даже люди говорили мне, что приходили к христианству, потом уже пытались находить какие-то более близкие к тексту, да, там тексты к Евангелию, ну и вот. С этого начиналось.
0: Да, но как, собственно, и внутри романа происходит какое-то преображение. Один из, мне кажется, главнейших персонажей романа, Иван Бездомный же, он тоже эту метаморфозу-то претерпевает, да, если изначально... То есть у него это бессознательно уже присутствует, да, мы же, если так вот уже чуть-чуть к роману, мы о чем вообще, что происходит в романе, да, о Христе, там пишут и рассуждают три героя. Да, это же не только мастер, но мы знаем, что это еще и Иван Бездомный, который, как говорит, ну, Берлиоз...
1: Читает то, что его мастер, то, что его
0: сумасшедший. Читает, но изначально с чего начинается-то? Он все-таки он создает образ там изначально на патриарших. Берлиоз там ему говорит, что вы написали Христа, но он у вас получился какой-то уж слишком реальный, да, он такой не должен быть. То есть тот как бы бессознательно случайно написал, а потом уже он, ну, у него целая жизнь меняется, и он как бы вот такую метаморфозу-то претерпевает. И потом Левий и Матвей тоже уже вот в этой вот надстройке, которая относится к евангельским событиям, да, он тоже ходит за Иешуа, и он там будущий человек, который напишет вот всю эту историю. То есть тут вообще-то роман в романе, вот, то есть и как бы тоже герои внутри, они как бы постигают вот эти вот истины, очень интересно. Да, но еще вот хотела сказать, так немножко на землю возвращаясь к ажиотажам, что, конечно, вот спрос был огромный на роман, и его вывозили там партиями какими-то за границу, и вот говорили, что там какой-то, значит, до границы с Финляндией доезжала партия, открыли когда машину, там половины просто не было книг, и потом они появлялись на черном рынке. И еще такой удивительный факт был, что их не было в столицах, этих книг, ну, в Москве не было, но почему-то как-то они добирались до селений в селах, и в деревнях, например, можно было достать какие-то экземпляры. И вот даже один исследователь Булгакова времена своей молодости вспоминал, и он говорил, что торговался, значит, с каким-то трактористом, который вообще не читал, там не умел читать, но понимал уже ценность какую-то, что это вот произведение представляет ценность, отказался там продать, мне какие-то блага ему сулили, какие-то деньги, но вот он, нет, у него остался этот экземпляр.
1: Ну, это, в общем, ничего удивительного, потому что как бы какое-то распределение было по разным местам этих книг. Конечно, в столицах это все разлеталось, а где-то, может быть, далеко, там, в деревнях, мало кому это было нужно, оно могло там и найтись где-нибудь в магазине книжном каком-нибудь.
0: Да. Вот. Но я хочу, чтобы прозвучали у нас строки какие-то из этого романа.
1: Прямо сейчас начнем со строк?
0: Ну, почему нет? Я думаю, чтобы нам уже понимать, сколько у нас осталось времени. Вообще, парадоксальным образом, это ближе к финалу у тебя, да? Какая-то глава.
1: Почему парадоксально?
0: Ну, потому что мы еще не начали так разговаривать.
1: Так ты мне раньше времени предлагаешь прочитать.
0: Да-да-да, но мы не знаем, когда мы закончим. Расскажи, почему ты выбрал, что это за глава?
1: Ну, это 32-я глава. На самом деле, смысла большого нет читать Булгакова, потому что я думаю, что из тех, кто нас сейчас слушает, все это знают и все это читали. Ну... Ничего нового я тут никому не расскажу, никакой я великий актер, чтобы там удивить всех своим прочтением.
0: Мне кажется, многие читали очень давно, и вот напомнить еще раз.
1: Ну, может быть. Ну, в общем, просто, ну, чтобы... как мы, у нас такая уж традиция была, каждая передача про Булгакова, у нас какой-нибудь текст читался. Поэтому, конечно, хочется здесь тоже прочитать что-нибудь. Это последняя глава. Ну, там еще эпилог есть, но эпилог там рассказывает о событиях, о дальнейшей жизни разных там персонажей. А вот такая последняя сюжетная глава, 32-я, которая называется «Прощение и вечный приют». Почему я именно ее выбрал? Ну, она вообще очень хорошо. Кстати, я должен сказать, что роман Булгакова, он на самом деле неоднороден.
0: Неоднороден?
1: По качеству. Есть там главы очень, очень здорово написаны, а есть, где, в общем-то, так немножко небрежно чувствую. То есть, может быть, недоработано. То есть, то, что вот ты говорила, что он не до конца был отредактирован, это чувствуется. И вот некоторые главы есть такие фельетонного такого типа. Когда, то есть, вот это относится к тем книгам, которые вот чем дольше ты их не читаешь, тем они тебе кажутся лучше. А потом, когда начинаешь читать, вот сталкиваешься, что вот здесь вот что-то такое, вот там что-то такое.
0: Ну, кстати, есть такое мнение, что роман Булгакова «Мастер Маргарита» — это один большой фельетон. Вот есть
1: нет,
0: такое
1: конечно.
0: Прям исследовательское мнение. Но, конечно,
1: нет, конечно, это не один большой фельетон, это много разных фельетонов, но... А вот 32-я глава, финальная, она хорошо написана, и она как бы подводит итог. То есть это не вырвано откуда-то из середины, а это как бы подводит итог тем событиям, и там сталкиваются разные как бы линии, и линия Пилата, и линия Мастера и Маргариты, в общем, все линии, они там уже как бы сталкиваются в последней главе, что, мне кажется, очень полезно. «Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиною, притих даже неугомонный бегемот, и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то тут, то там, в загрустившем небе, белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вряд ли бы теперь узнали бы коровьего фагота, самозваного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьёвы горы под именем коровьего фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом. «Почему он так изменился?» — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил», — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомый, хорошо и любимый, и что-то по приобретенной в комнате 118-й привычке сам себе бормотал. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд. Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. И внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему. Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная громадная остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина, и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней. «Ваш роман прочитали», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, «и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость – самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес – это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». «Что он говорит?» – спросила Маргарита. И совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит», – раздался голос Воланда, – «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же – лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Гана Цри. Потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что ж поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своей участью с оборванным братягой Левием Матфеем. 12 000 лун за одну луну когда-то. Не слишком ли много? – спросила Маргарита. «Повторяется история с Фридой», – сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир». «Отпустите его!» – вдруг пронзительно крикнула Маргарита, так как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил: «Не надо кричать в горах. Он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой». Мастер как будто этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам. «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимся и за много тысяч лет этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. «Мне туда за ним?» — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. «Нет», — ответил Воланд, — «зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?» «Так значит, туда?» — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу невидимо покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитыми вдребезги солнцем в стекле. «Тоже нет», — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. «Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман». Тут Воланд повернулся к Маргарите. «Маргарита Николаевна, нельзя не поверить то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но право то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа, для вас же, за вас же, за вас. Еще лучше. «Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь от своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся». Тут Воланд махнул рукой в сторону Иршалаима, и он погас. «И там тоже», — Воланд указал в тыл, — «там делать... Что там делать вам в подвальчике?» Тут потухло сломанное солнце в стекле. «Зачем?» — продолжал Воланд убедительно и мягко. «О, трижды романтичный мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет вас уже дом, старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора». «Прощайте!» — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним шумя обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Иршалаима не стало вокруг. Пропали черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его, ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали жизни. Тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля Звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.

0: Да, вот сложно уже даже говорить, наверное, что-то после таких строк, потому что хочется читать просто дальше и дальше.
1: А уже дальше, ничего.
0: Ну, еще есть, да, еще есть эпилог. Да. Но пока не закончилась наша передача, я хочу задать вопрос радиослушателям, и мы немножко еще успеем поговорить про роман. Саша, напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Надо звонить по телефону 328-29-32. Когда будете знать правильный ответ на Машин вопрос. Звонить, говорить правильный ответ, представляться по имени и отчеству. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать к нам на радио лейтенанта Шмидта 39 и получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров».
0: Да, ну, очень простой вопрос для тех, кто быстрее дозвонится. Вот мы сказали, что уже дальше некуда читать, эпилог остался. А вот я хочу про эпиграф романа поговорить. Откуда эпиграф романа, да, из какого произведения? Что, известно?
1: Абсолютно.
0: Ну, конечно. Но, кстати, иногда тоже путаются, поэтому вот кто дозвонится, пожалуйста, скажите
1: да,
0: нам,
1: хорошо,
0: из какого
1: ждем.
0: Произведения, да, причем там, ну, еще скажу, там один нюанс, когда уже угадают. Ну вот роман «Мастер и Маргарита», не знаю, можно ли вообще обобщить как-то смысл его, сказать, о чем это произведение, там столько уровней.
1: Ну, сейчас поговорим, надо сейчас послушаем ответ. Да, слушаем вас.
2: Ну, это понятно, все, наверное, знают, что эпиграф к роману взят из Фауста Гёте.
0: Да.
1: Абсолютно точно. А как ваше имя, отчество?
2: Мефистофеля. Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Да, спасибо. Действительно, это Фауст Гёте, но интересно, что какой эпиграф? «Кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Нюанс, о котором я хотела сказать, что ни в одном из переводов Гёте нет этих строк. То есть он не взял, Булгаков не взял это из какого-то перевода, он как бы сам перевел. То есть он много обращался к оригиналу.
1: Дело в том, что Булгаков, если говорить о смысле романа, то как раз, не говоря о смысле романа, нельзя не начать как раз с Фауста Гёте, да, потому что роман «Мастер и Маргарита», он прямо вот как теснейшим образом связан вообще со всей, сказать, идеологией, да, можно сказать, и со всеми образами Фауста. Булгаков очень любил Фауста, особенно он любил оперу «Гуно» Фауста. В детстве много смотрел ее, да, слушал, играл. И вот образ Фауста, конечно, и у него была вообще такая очень большая любовь вот ко всякого рода инфернальным делам, да, у Булгакова. Он и Дивалиаду писал там.
0: Да, даже и вот в «Кабале святош», там же тоже.
1: Да, то есть у него, конечно, было на этой почве такая вот. И этот роман, его нельзя, его вот говорят часто, вот, ну а что, собственно говоря, хотел сказать? Что получается, что дьявол... там, Воланд — это дьявол, да, сатана, это он, значит, получается, оправдание сатаны, какой смысл в этом романе. Но, на самом деле, если мы вернемся к Фаусту Гёте, да, и прочитаем пролог на небесах, который вот открывает Фауста, mm-hmm. то там ведь тоже Бог, он говорит с дьяволом и предлагает ему такой, как бы, как вот, попробуй, вот, как говорится, соблазни моего самого лучшего, да, человека, это Фауста, да. А ведь это идет еще откуда? Это идет из книги Иова, да, из библейской книги Иова, где то же самое.
0: Безусловно.
1: Та же самая штука происходит. Бог разговаривает с дьяволом и предлагает ему, возьми, сделай все, что с этим человеком, все, что захочешь, только самого его не трогай, да, то есть говорит Бог дьяволу. И это, когда Мефистофель говорит Фаусу, Фаусту, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, он, наверное, обманывает, пытается обмануть Фауста, пытается выдать себя не за того, кто он есть, да,
0: yeah.
1: как ему свойственно. Но, по сути, это и получается именно так. Ведь, понимаешь, иначе Богу зачем было бы это делать, да? Зачем ему нужно было заключать эти в книге Иова, потом в прологе на небесах Фауста? Зачем ему нужно было заключать такие споры с пари, такие с дьяволом, да? То есть дьявол, совершая какие-то поступки, направленные на зло, тем не менее совершает благо. Да? Но я не говорю, что это как бы какое-то христианское богословие или что-то такое, но это во всяком случае есть в книге «Фауст» и в книге «Мастера и Маргарита». То есть он показывает дьявола как... Как существо, которое да. хочет как бы зла, а тем не менее, потому что существует Бог. И потому что потом, когда приходит к нему Левий Матвей, уже тоже в одной из последних глав, и говорит ему, что типа забрать нужно, да, даровать мастеру покой, Волан соглашается, говорит, мы это сделаем, он говорит. То есть он не может на самом деле отказать Богу. То есть он бы, может быть, сказал, я не хочу этого, сейчас мы его ввергнем в бездну, да, нет. Потому что все-таки Бог – это Бог, а он все-таки не имеет той силы, которую имеет Бог. Ну, тут еще надо что сказать, если говорить о «Мастере и Маргарите». Есть же, как бы, кроме вот всех этих трактовок метафизических, надо понимать, что, вот, допустим, Маргарита – это образ, который он писал со своей женой Еленой Сергеевной.
0: Да, мы упомянули еще на прошлой программе это.
1: Да. И тогда получается автоматически, что мастер это значит, он писал этот образ себя. Да. Так или иначе, он себя олицетворял.
0: Безусловно, это вообще образ художника, образ создателя, творца.
1: Тогда, который... Ну и тем не менее, не просто абстрактного создателя-творца, а именно себя. И тогда кто выступает в роли Воланда, если вот в таком плане рассматривать это?
0: Кто? Я не знаю. Сталин?
1: Конечно.
0: Но есть такое мнение, да, что вообще роман «Мастера и Маргарита» прям диалог со Сталиным. Ну, не знаю, насколько уж...
1: Нет, в нем много есть всего, в романе «Мастера и Маргарита», много есть всего. И нельзя, если мы будем просто вот тупо сводить, зная, что вот это вот человек пытается как бы заговорить Сталина, чтобы тот его, чтобы дал ему покой, да, оставил его в покое. Да. То есть, конечно, это будет очень примитизировано об этом романе, если говорить. Но, тем не менее, эта штука тоже тут есть, понимаешь? И когда... чем занимаются все эти деятели свита Воланда? Они уничтожают всех противников, по сути дела, мастера, да?
0: Да.
1: Там сжигают, уничтожают и так далее. И Булгаков говорил, что где-то в 30-е годы вдруг начали сажать и расстреливать критиков и всех деятелей раповских, да, которые в свое время травили Булгакова. И он говорил, что мне страшно выходить на улицу. То есть вот это вот, и вот это вот тоже, эта линия, она тоже здесь присутствует, так или иначе.
0: Да, ну, действительно, очень много смыслов. И надо еще раз напомним, что роман писался на протяжении более чем 10 лет. Да? То есть, то есть все вот эти смыслы, они вырастали из жизни самого Булгакова. И вот если брать... Вообще существует, я сказала, что разные исследования, даже сколько было редакций этого романа, и кто-то говорит 6, официальная вот такая версия каноническая, что 6 редакций, кто-то говорит, что 8, но редакции это тоже размытое такое.
1: Да, дело в том, что на самом деле вот не существует текста, который можно сказать, вот это, как сказать, оконечный роман Булгакова.
0: Да, да. Ну то и редакция это как бы и подразумевает конечность, а он вот именно он сжигался.
1: На сегодняшний день, да, нету там, такого.
0: Да, не было законченности.
1: Ну, там, на самом деле, для простого читателя это не имеет большого значения, там какие-то разночтения, которые... существует.
0: Да,
1: но,
0: да,
1: у меня
0: да.
1: они есть.
0: Ну вот, и к чему я еще говорю, что изначально вот описался этот роман, там вот мы упомянули фельетон сегодня, там было более такое вот фельетонное начало, и, например, Воланд имел какие-то черты там с Коровьевым общие, такие более комические, и вот он уже масштабироваться стал, и более такой серьезный, глобальный образ уже с течением времени, с течением редакции. Опять-таки «Мастер» и «Маргарита», вот эти линии, они появляются гораздо позже, то есть не было никакого мастера.
1: То есть вот именно вот в свете тех событий, которые происходили в 30-е годы. Но надо сказать, что вообще на самом деле ни одно великое произведение, вот «Мастер и Маргарита» безусловно великое произведение, невозможно его сказать, что вот это произведение говорит вот то-то, то-то, то-то и то-то. И все, и оно не противоречиво. Любое великое произведение, оно внутри себя имеет какие-то противоречия. Его нельзя свести к каким-то очень простым каким-то словам. Иначе не надо было бы его писать, надо было эти бы слова простые рассказать, и на этом бы все закончилось. Оно как бы действует на человека, который его читает, и как бы вызывает в нем какие-то тоже подсознательные, невербализируемые чувства, да? В этом смысл вообще искусства, а не в том, чтобы... Там, как басня там
0: разобрать.
1: Волк и овцы, да, там сказали, рассказали, вот, а вот мораль, вот так,
0: да,
1: и так.
0: Да, да, это, здесь это... много подсмыслов,
1: конечно,
0: да.
1: И не... это художественное произведение, его надо просто наслаждаться им.
0: Да, и еще вот последнее упомяну, у нас уже время стремительно заканчивается. Не случайно Булгаков во время написания очень интересовался трудами Флоренского, и вот его особенно «Мнимости геометрии», они же тоже, мне кажется, во многом вошли в роман, который вот так вот пространствами играет, и все перетекает одно в другое. Поэтому вот здесь еще такая вот глубина, которая, конечно же, нам дает основание вот для этих вот ступеней и многочисленных толкования.
1: Ну что, время истекло, к сожалению.
0: Да, да, мы делаем перерыв, и потом начинается...
1: А я уже прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Эта история хорошо известна всем, кто любит русскую поэзию и русскую музыку, но ее, как любимое стихотворение, хочется вспоминать вновь и вновь. В 1826 году, в тяжелое, жаркое и сухое, по воспоминаниям Глинки, лето, произошла его встреча с героиней пушкинских стихов Анной Петровной Керн. Это было и первое творческое сближение 22-летнего композитора с пушкинской средой. Далее обратимся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Глинка был молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности, с выразительным взглядом весьма добрых, прекрасных, темно-карих глаз. Он бывал у меня часто. Его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до сих пор я не встречала. Глинка был чрезвычайно чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно. Так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в хорошенькую девушку Иванову и, недолго думая, женился. После этого я долго его не видала. Потом я встретила его глубоко разочарованным. Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть ясновидяща, иначе она не истина. А потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотой этой женщины. Как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день, поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его. Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение. Чтобы положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости. Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию. А для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Конец цитаты. В этих воспоминаниях Анны Петровны Керн история создания знаменитого романса 1840 года, который стал одной из самых бесценных жемчужин русской музыки. Маленькая дочь Анны Петровны, называвшая Глинку Мишей, которому грустно, вновь появляется на страницах мемуаров, повествующих о событиях спустя десятилетия. Тяжелая пора страданий сменилась порой любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Речь идет о дочери Анны Петровны, Екатерине Ермолаевне Керн. Первая вдохновила Пушкина на создание стихотворного шедевра. Вторая — Глинку, на создание шедевра музыкального. По словам Юрия Лотмана, искреннее чувство Пушкина, будучи выражено в стихах, подчинилось законам романтической лирики и превратило Анну Петровну Керн в гений чистой красоты. Воскресшее для новой любви и нового вдохновения сердце Глинки подарило нам идеальное воплощение этого стихотворения в музыке. Никогда еще не достигал Глинка в своих романсах такой красоты, такой окрыленности мелодии. Никогда еще не возникало в его творчестве такого неразрывного единства поэзии и музыки, при котором почти невозможно представить себе пушкинские строки без глинкинской мелодии. Пленительно Кантилена первой части романса. Ее детали выразительно подчеркивают тончайшие нюансы пушкинской речи. Так на словах «как мимолетное видение» мелодия становится совсем легкой, воздушной, почти неуловимой, благодаря синкопированному ритму. Как не вспомнить здесь слова Бориса Асафьева, музыковеда, в творчестве которого Глинкиана занимала особое место. Словами не описать прелести мелодии Глинки. Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукоосязаемые формы. а гармоническое построение романса неожиданно заставляют вспомнить возвышенную первую прелюдию из хорошо темперированного клавира Баха. Сходство это может быть вызвано внутренним родством образов. В обоих случаях возникает представление о прекрасном идеале. Создается совершенный музыкальный образ одного из самых пленительных творений русской поэзии, полностью подчиненный ее неповторимой интонации. Посвященный во все таинства итальянского пения и германской гармонии, Глинка глубоко проник в характер русской мелодии, отмечал Владимир Федорович Адоевский. Но вернемся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Вернувшись в Петербург в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке. Мне сказали, что здоровье его сильно расстроено. Он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами. И я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. Несмотря на опасения слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила, как будто чувствовала, что больше его не увижу, чтобы он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновение». Он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг. При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими. Я не собралась больше Глинки, а через 2 года, именно 3 февраля, в день именин моих, его не стало. Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина. И я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих. День был ясный, солнечный. Светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Илья Ивари. Запись 2010 года. В передаче были использованы материалы Ольги Евгеньевны Левашовой, Веры Андреевны Васиной-Гроссман, Елены Михайловны Орловой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия опус 49 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Питько, и сегодняшние мои гости – режиссеры, выпускницы режиссерской мастерской Григория Козлова, Елена Левина и Серафима Крамер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня, я уже заранее немножко объявила радиослушателям, будем говорить о спектакле театра «Мастерская». Премьера этого спектакля состоялась в конце прошлого года, 5 декабря, если не ошибаюсь, 2025 года. Это спектакль «Лаборатория», он так назван, по роману Андрея Битова «Пушкинский дом». И, конечно, не представляю, как пойдет наша сегодняшняя беседа, потому что, как сам роман Битова, многослойный и доступный очень разным людям, и филологам, и простому читателю, так и ваш спектакль тоже подразумевает такую многослойность. Но в качестве вот самого очевидного сразу же скажу для радиослушателей, кто не смотрел роман, почему «Лаборатория» еще назван, он делится на 5 как бы составных частей. Каждая часть поставлена отдельным режиссером, и вот Серафима, Елена — режиссеры отдельных составляющих этого спектакля. И если мы напомним, да, сюжет, который строится вокруг Лёвы Адоевцева, главного героя, то вот этого Лёву играет 5 разных актеров. Вот совершенно удивительное какое-то получилось действо. Я хочу у наших радиослушателей ввести немного даже визуально. Напомню, что мы не только на волне радио «Город Петров» вещаем, но также трансляция нашей беседы идет на платформе ВКонтакте в группе «Радио Град Петров», и можно посмотреть и на нас, и фотографии будут из спектакля. Но вначале вот небольшой видеосюжет, такую видео-аудио-зарисовку из этого спектакля, трейлер, мы посмотрим, чтобы как бы погрузиться вот в эту атмосферу.

меня, чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу.

0: Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы.
1: Такой небольшой видеофрагмент, мы увидим еще и фотографии, и сразу же скажу, что поскольку объявили, что 5 режиссеров, и помимо Елены и Серафимы, Сергей Паньков еще, Сергей Агафонов и Дмитрий Хохлов режиссеры. И так как это лаборатория, я прочитала, что вызревал этот спектакль много лет, то есть чуть ли там не в 19-м году сама идея появилась, и хотела спросить, да, как раз как это возникло, вообще с чего это началось, почему именно это произведение было выбрано, и как вот развивалась эта история, вот кто начнет, кто расскажет.
2: Ну, во-первых, мне кажется, что идея, в принципе, создания этого спектакля, она зародилась гораздо раньше, чем 19-й год. Да, в связи с тем, что это очень важный автор для нашего мастера и для его ближайших друзей. Поэтому они, конечно, я думаю, что не раз обсуждали за чашкой чая возможность какой-то такой вот, возможно, даже изначально лаборатории, ведь так изначально и было, что у нас именно в театре мастерская. Честно говоря, я не помню, это
3: 23-м году
2: 23-й?
3: Была выпущена лаборатория.
2: Да, в 23-м году была именно лаборатория в рамках фестиваля «Школа-студия мастерская». Mm-hmm. И вот там именно зародилась эта идея разделить роман на 5 частей. И тогда вот это был такой экспериментальный формат. И далее, то есть узрев то, что это, в принципе, смотрибельно, интересно, это как бы действительно подходящая форма для этого произведения, так как это, да, постмодернистский роман, хоть Битов это и отрицал. Вот. Но непосредственно как бы нам и зрителям показалось, что из этого может что-то выйти, и поэтому через несколько лет уже получилось реализовать это в качестве полноценного спектакля на сцене театра «Мастерская».
3: Да, и почему важно для мастерской, вот Сима начала этот, как раз подняла этот вопрос, Григорий Михайлович, он поставил спектакль «Пенелопа» по рассказу Битова, и Андрей Георгиевич присутствовал на премьере, и ему, как я понимаю, тогда очень понравилось то, что он увидел. И это даже отражено.
2: Что бывает, в принципе, как будто бы не так часто у авторов, когда им нравится отражение их произведения на сцене.
3: Что это все-таки возможно поставить в театре, и даже этот процесс, ну, сам спектакль, и вот то, как Андрей Георгиевич приходил на этот спектакль, это отражено в документальном фильме «Шаг в сторону от общего потока».
1: Так запоминаю. Да,
3: да. Очень интересный 4-серийный фильм, который мы тоже все посмотрели, про Андрея Георгиевича и про его путь творческий.
1: Так, а вот идея поставить именно Пушкинский дом, когда она, как она была озвучена вообще? И вот вы сказали, там, кто предложил разделить?
2: Если я правильно все понимаю, то эту идею нам предложили Григорий Михайлович Козлов, наш мастер, вместе с Мариной Юрьевной Дмитриевской, театральным критиком. Это была их общая затея, и нам просто как бы они выбрали, можно сказать, кандидатов из числа выпускников Григория Михайловича, и вот так вот, и мы, нам дали просто материал, книгу, а мы уже сами, понимая, что единственный вариант — это разделение, потому что 5 режиссеров совсем вместе работать, это можно как бы свихнуться. Вот, поэтому нам дали роман, и мы уже сами его все прочитали и выбрали себе каждую часть, которая показалась нам наиболее подходящей, интересной.
1: Но, получается, они же так структурированы еще хронологически. Не было ли совпадений? Вот как
2: мы договаривались.
1: Договаривались.
3: Мы договаривались, да. И так как-то получилось в самом начале процесса, вот в 23-м году, да, когда мы начали этим заниматься, что мы не сильно ссорились, кто какую часть возьмет. То есть каждый выбрал себе часть по его внутреннему пути. Ну, вот как-то так, наверное, это произошло. То есть Сергей Паньков, он выбрал начало, дальше Дмитрий Хохлов выбрал любовную линию героя нашего времени. Потом у нас была другой режиссер еще Арина Гулимова, которая потом сменила на выпуске спектакля в 25-м году Сергей Агафонов, который играл в этом отрывке. Арина взяла историю деда Адоевцева, и я уже, соответственно, взяла историю Пушкинского дома, вот этого, ну, начало Пушкинского дома, как бы место действия Пушкинский дом.
1: Локус вот этот, да, герой там оказывается.
3: Да, когда Лев Адоевцев оказывается в празднике, вот, в Пушкинском доме, и что дежурный. Начинает происходить? Дежурный, собственно, часть дежурной. И, соответственно, Серафима взяла вторую часть дежурной.
2: Ну, замахнулась на
3: финал
2: дуэли.
3: На финал дуэли. Да. То есть,
2: честно говоря, еле как успевая дочитать до этого места, я уже вот так вот пролистывала.
1: Уже знали, что возьмите?
2: Я просто видела, как бы, что я зацепилась за кусок и сразу как бы поняла, что хочу его делать.
3: Да,
2: поэтому
3: это
2: сегодня
3: такой...
2: вот у вас представители второго акта.
1: Второго акта, да. Это точно. Да, все это так точно. Сложилось. Угу. Не случайно, да. Прям движемся да. к самому смысловому лидеру.
2: Ну, мы вообще с Еленой часто в сцепке.
3: Это ментальная связь.
2: Да.
1: А расскажите, пожалуйста, про свои впечатления. Вообще, вот когда эта книга появилась впервые в вашей жизни, к лаборатории ли вы ее почитали, знали ли вы этот роман раньше, и вот какие ощущения, как они менялись, может быть, в процессе?
3: Ну, честно сказать, в моей жизни эта книга появилась ровно тогда, когда,
2: соглашусь.
3: К моему стыду, когда нам дали этот материал и сказали, вы делаете Пушкинский дом, читайте.
1: Ну, вот ощущения были какие? Я не представляю. Вот
3: ощущения были потрясающие, правда. Ну, потому что я начала читать как бы и книгу, и параллельно я еще начала слушать аудиокнигу, у меня так вообще часто происходит, вот, и... Ну, впечатление просто, невероятное, какого-то такого эмоционального и контекстуального попадания в мой, ну, в мое мировосприятие, в мой мир. Я очень люблю Набокова. Мне кажется, что Андрей Георгиевич был в каком-то смысле близок к этому писателю, хотя, когда говорят о влиянии Набокова на Битова, это неправда, потому что Набоков прочитал... Ой, Битов, как я понимаю, прочитал Набокова чуть позже. Но Набоков читал Битова. Вот.
1: Ну, то есть все равно близость их, очевидно.
3: Да, примеров. Потому что это история, ну, как бы, это история, по сути, что это такое для меня, да?
1: Да, скажу, вот наверное, о чем, да, для...
3: Ну, вообще, вот весь этот роман такой сложный, сложно сочиненный, многоплановый, это, ну, по сути, вот, я думаю, мы это определяли тоже, это история такого взросления, формирования современного молодого человека, в эпоху оттепели, родился в 37-м, закончилось все повествование, оно заканчивается 64-68-м, потому что Битов у нас немножко нам...
2: Да. Споры идут до сих пор,
3: потому что подписано конец, финал книги подписан ноябрь 1964-го, но есть пару нюансов, которые нам говорят о том, что, возможно, это не совсем 64-й год.
1: Ну, чисто там не до 70-х даже продолжается.
3: Ну, роман писался до 71-го года. И поэтому...
2: Он как бы внутри иногда дает очень точные, иногда очень расплывчатые
3: даты. И почему 68-й? Ну, вот, например, я решила перенести это действие в 68-й год, потому что Битов пишет сон Лёва Адоевца, в котором он спит, и ему его друг, он встречается с другом, и друг говорит: «Ох, мы выпустились из школы, уже 14 лет, и я понимаю, что это не 64-й, а это уже, ну,
1: позже,
3: потому что так как роман писался 7 лет, невозможно, мне кажется, не иметь в виду какие-то вот эти возможности и допущения в этом романе. Вот как-то так.
2: Да.
1: Серафима, ваши.
2: Ну, я на самом деле, мне кажется, что у нас с Леной часто совпадают какие-то вот камертон восприятия, я бы так это назвала. Как бы, конечно же, я думаю, что вы и это имеете в виду, что когда его читаешь, думаешь, боже мой, как это ставить. Конечно,
1: да,
2: это
1: да.
2: правда.
1: Это да. даже и прочитать не просто, сложно. Очень он такой конечно, интертекстуальный, да. такой да. огромный объем, помимо того, что даже если обычный сюжет брать, все равно это не только история там Лёва Адоевцева, но и целого поколения, да, его деда.
3: Поколение еще и русской литературы, и
1: потому
3: России.
1: Потому что он филолог, и семья филологов.
3: И Ленинграда, Петербурга.
1: И Петербург, и всей классической русской литературы.
2: Ну, просто я думаю, что мне в том числе, как любителя литературы в целом, и как бы я действительно увлечена этим, мне нравится читать и узнавать разное, и как бы когда есть вот эта тема русской культуры, русской литературы, русской души, так или иначе, да, это не звучало, но это очень трогает на самом деле. То есть иногда кажется, что в чем-то роман очень головной, да, очень интеллектуальный, очень
3: многословный,
2: да, но при этом лично меня он безумно трогает, мне очень нравится, и до сих пор мы иногда находим какие-то вещи, от которых пищим от восторга, честно говоря.
3: Да, потому что их с самого начала мы не заметили, а вдруг раз и... Да? Много раз такое было.
2: Да.
1: А вот для вас о чем эта история? Тоже вот такая личностная, да, становление?
2: Ну, конечно, базово, да. Но как бы мне кажется, что это вот остановление человека в очень непростое время, когда его нутро очень противопоставляется, да, тому миру, в котором он вынужден расти, то, как мир его испытывает, как его испытывают люди, и в том числе как он сам себя испытывает, потому что Лев Адоевцев, он не герой. Ну, как бы, он не героического склада, он не какой-то...
3: Он не пойдет на амбразуры, он не пойдет собирать стадионы.
1: Не
3: да?
1: герой в классическом понимании.
2: Ну, да, как не, бы, в да, этом как... смысле. Да, да. И поэтому понятно, что смотреть за тем, как человека испытывает судьба, и как он это все проходит, не всегда блестяще. Но под давлением вот такого тяжелого времени, в котором он растет, непростого, конечно, это, я думаю, нам всем очень откликается.
1: Безусловно. И в этом смысле вот разбивка на части и то, что герои играют разные люди, мы тоже как бы его трансформацию, его преображение благодаря этому ощущаем, что он много разных жизней проживает.
3: Да, наверное, так.
1: Да, да, да. А насколько вот то, что выпущено было в 23-м году, отличается? Вот вы сказали, там лаборатория, здесь как спектакль, но при этом вы брали те же самые отрывки, да? Как это все происходило?
3: То, что было на лаборатории, и то, что в итоге сейчас идет в театре, действительно отличается. Согласись со мной или опровергни.
2: Соглашаюсь.
3: Потому что, когда была лаборатория, мы показывали отдельно все 5 частей. То есть между частями были перестановки. Мы как бы делали историю, заканчивали ее и шла следующая
2: да,
3: история.
2: Да, и надо главное уточнить, что как бы режиссеры мы только на лаборатории видели, что сделали
1: да.
2: наши товарищи.
1: А, да?
2: Да,
1: да.
2: То есть
1: так.
2: у нас не было никакой общей мысли, общей идеи. Мы как бы действительно каждый исследовали свое в своем жанре. И это были все-таки разрозненные куски.
3: Да, но нет, мы говорили об общих мыслях, потому что у нас был руководитель лаборатории.
2: Это не навязчиво.
3: Да, но мы просто говорили, в сторону чего мы хотим двигаться и какие темы поднимаются в этом произведении. Вот, а потом Григорий Михайлович предложил объединить эти части, собственно, 2 персонажами.
1: Которые в спектакле как раз и проходят.
3: Да, это, собственно, так называемый автор и так называемый экскурсовод.
1: Как хранительница, да?
3: Хранительница, да. Это как сердце и разум, наверное, так можно сказать.
1: Так, автор — это Максим Фомин и хранительница Ксения Морозова.
3: Всё правильно.
1: Почему сердце и разум? Кто разум, а кто сердце?
3: А вот здесь, ну, по идее, как бы хранительница — это должна была быть разум, а сердце должен был быть автор, но так как у нас все равно так получается, что они все время меняются местами, я так скажу. Потому что обычно женщина — это сердце, а мужчина — это разум. Но вот, поэтому...
2: Как... Но я могу разум? Сказать, что для меня это очень все сошлось, потому что для меня вот... Почему вот есть вот этот образ хранительницы, да? Есть же эта должность, там, хранитель музея, хранитель дворца. И я вот несколько раз работала с людьми этих профессий, и в том числе с экскурсоводами, и замечательно смотреть, как они любят то, что они делают, да. и как они любят и по-человечески, по-дружески и любовно относятся
1: да.
2: к тем
1: они
2: людям,
1: сердце своего
2: да,
1: локуса,
2: которых они изучают, как да. будто бы этот условный писатель или какая-то историческая личность, это их друг, это их товарищ.
3: Брат, отец,
2: какой-то,
3: сын.
2: Может быть, даже некая романтическая привязанность, потому что иногда вот эти женщины, они абсолютно трепещут, рассказывая какие-то вещи. Да. Поэтому мне кажется, что вполне логично, что у нас, ну как на мой вкус, все-таки получилось, что скорее автор — это разум, такой битовщина такая, и ирония такая. Это не отменяет как бы любовь, это не отменяет эмоциональные переживания, но как бы более такой интеллектуальный...
3: Рефлексия.
2: Да.
1: Ну
2: вот.
1: Да, наделён чертами и битого
2: всё-таки,
1: самого.
2: Да. Это все-таки, наверное, сердце.
1: Да, Ксения Морозова проводит и зрителя между вот этими вот частями, да, в какие-то моменты вступает в разговор со зрителем. Тоже это такие очень интересные зарисовки, получается. Но говоря вот о сердце, о вот этом пространстве Пушкинского дома, работая над спектаклем и участвуя в лаборатории, ходили ли вы в Пушкинский дом? Вот. Пребывали ли вы в его ауре, или вы осмысляли его вот так?
3: Мы с Симой ходили в Пушкинский дом уже после выпуска спектакля, все верно?
2: Да, я, получается, была там один раз до.
3: Да, мы были там один раз до.
2: Совершенно еще не знаю, что так вот сложится моя судьба. Во время не удалось. Вот, но после мы с Леной ходили, нас пригласили в Академию наук.
3: Да.
2: Очень было интересно, потому что мы воочию видели этих людей, филологов, этих людей, у которых очень специфическое чувство юмора, которое нам очень откликается. Очень интересные взаимоотношения, что действительно вот Академия наук. То есть это так дорого сердцу, конечно, смотреть на всю эту вот филологическую среду и вообще такую вот интеллектуальную
1: Да,
2: среду.
1: Это же тоже наш один из символов, наверное, Петербурга, такое устойчивое
3: конечно,
1: место,
3: безусловно.
1: Которое для нас, даже если мы там никогда не были, вот оно очень много значит, как это ни странно, и там очень много что сосредоточено, да, всего, и в том числе там и людей, и литературы, культурных образов каких-то. Вот это, конечно, здорово. А они приходили ли на спектакль?
3: Они приходили на спектакль.
2: Да.
3: Да.
2: Но нам не удалось, по крайней мере, мне не удалось пообщаться.
3: Мне тоже не удалось, но после... как раз после того, как они пришли на спектакль, или бы это мы ходили до?
2: Мы ходили до.
3: Мы ходили до, а
2: мы
3: потом они
2: до,
3: должны были
2: и как
3: прийти
2: раз-таки на этой, в общем, встрече, в том числе, презентовался наш спектакль, а потом они приходили к нам, да.
1: Здорово. Очень интересно, конечно, послушать, вот совпали ли взаимо. Но ваши, я так понимаю, ощущения вот этого места совпали с представлениями, с тем, что вы делали?
2: Ну, понятное дело, что сложно отразить это полноценно. Mm-hmm. То есть, если брать условный, вот только место действия, да, вот Пушкинский дом и всю эту среду, конечно, можно и, наверное, нужно было где-то глубже окунуться в то,
3: согласна.
2: Как эти люди живут, чем они живут, какая там... атмосфера, какие там детали, какие подробности. Но как бы все-таки у нас, извините меня, по сути, от рождения до смерти персонажа идет повествование, и, конечно, ну, такие вот нюансы и кружева не хватило бы просто сценического времени. Но какие-то вещи, я думаю, что
1: это же взаимопрочтение, да, это именно точки, потому что и прочитать невозможно весь битовский роман, как бы понимая его во всех смыслах, да, и там можно читать много-много лет. И здесь вот эти вот попытки прочтения, взаимоприкосновения, это, конечно, очень ценно, потому что, мне кажется, это ведет вместе с вами читателя этого произведения, мы как идем по страницам романа. И вот сейчас мы тоже пойдем по страницам. Начинается... Вообще руководитель лаборатории это Григорий Михайлович, да?
3: Художественный руководитель.
1: Художественный руководитель.
3: Постановки
1: тоже
3: Григорий
1: вот
3: Михайлович
1: это вот связующее звено, такое ядро, да, он направлял, он задавал вот этот тон, всю эту композицию, да. А, вот говоря о команде, как вы отбирали на свои отрывки актеров? Был ли какой-то кастинг?
2: Как бы в театре мастерская нет такого понятия, как кастинг, потому что это театр семья, театр «Дом», театр выпускников одного мастера, все друг друга прекрасно знают. Вот. От себя могу сказать, что, конечно, когда мы начинали делать это в качестве лаборатории, то я просто решила немножко обнаглеть и пригласила очень замечательных артистов. Тогда у меня играл Женя Шумейко и Илья Борисов. Вот. Илья сейчас не участвует в работе, но вот Женя остался. И это был, конечно, просто прекрасный опыт позавчерашней выпускницы института поработать с такими крутыми артистами. Вот. Но и сейчас у меня есть, получается, два состава. На каждого героя, у меня в отрывке их всего два героя, и получается, у каждого есть два актера, которые исполняют их. И тоже у меня вот замечательные артисты старших поколений мастера, которые дают там джазу. Вот. И это, конечно, супер круто было получить такой опыт взаимодействия с такими опытными людьми.
1: А второй состав появился при работе над спектаклем уже после лаборатории или прямо во время после лаборатории?
2: Когда стало понятно, что как бы ребятам нужны составы, потому что действительно заняты большие артисты.
1: Mm-hmm. Да, это вот Серафима, часть, которая называется «Дуэль». Да,
3: да.
1: А Елена, у вас как складывался
3: актёрский? Да, моя часть дежурный. У меня как складывался. Но вначале я нашла Лёву для себя, потому что вот Артур Гросс тогда и сейчас для меня в моей части это вот тот Лёва, который я бы хотела видеть. Это тот Лёва, с которым я себя очень сильно идентифицирую. И мне показалось, что тогда и сейчас все так же кажется, что именно на этот эпизод Лёва в исполнении Артура Гросса — это то, что нужно. Вот. И дальше я набирала команду, набирала не просто, потому что все артисты в театре заняты, люди. И дальше сформировался состав, который с лаборатории немного поменялся, но не кардинально. Вот. У меня ушел один артист, потому что появился герой автора, и остальные остались. И добавился еще один состав на Мити Шатьева. Это главный антагонист Лёвы. Да. У меня играет Игорь Клычков и Василий Щепицын. Вот. Два совершенно разных артиста, совершенно разных природы чувств и разные, как это все, у меня все профессиональные термины ушли.
2: Разные люди.
3: Это очень разные люди.
1: Темперамент
3: и темперамент, и все остальное. И поэтому, когда играет один состав и второй, это кардинально два разных получается. Ну, для меня, во всяком случае, две разных истории. Вот. Так.
1: А вот я еще знаю, что в одной из частей, не в ваших отрывках, а вот в первой играет школьник, да?
3: Да, это Данил Щепицын, как раз сын вот моего Василия Щепицына.
1: Как он попал к вам?
2: Да, в принципе, он давнишний житель
3: он
2: и актер
3: театра
2: «Мастерская», и как бы я не помню, с какого «Утиная спектакля»,
3: охота»,
2: но, наверное, с «Утиной
3: я
2: охоты».
3: Я думаю, что с «Утиной охоты» все началось, да. Он играл молодого Зилова.
2: Да, и как бы сейчас время идет, Даня уже перерастает нас всех, но все еще играет роли подростков.
1: Да, конечно, тоже удивительно, и такой он задает энергетику невероятную в самом начале, и мы вот постепенно-постепенно идем по жизни Лёвы Адоевцева. Но вот хотела подробно поговорить о как раз ваших отрывках. Давайте с Елены, наверное, начнем. Да, может быть, немножко подбираясь по сюжету, да, называется «Дежурный», мы уже упомянули, что это как раз описывается момент, когда Лёва остается на дежурстве
3: в Пушкинском доме. Да, но мы так для себя определили, что вся первая часть — это детство, первая любовь, встреча с прошлым.
1: Да, это вот все после антракта у вас уже, да?
3: Это как бы контекст. Ну вот мы так это определили.
2: Да, я думаю, что можно и наших слушателей тоже погрузить в контекст, что Лёва это наш герой, он потомственный филолог, его отец и дед также филологи, и он в какой-то момент своей жизни оказывается как по вытоптанной тропинке в Пушкинском доме. И тоже,
1: то есть это наследственное дело его.
3: Да, все верно.
2: И как бы, если первая часть спектакля — это его различные жизненные перипетии от рождения до...
3: Как он дошел до жизни такой?
2: Ну, по сути, да. В том числе там любовные какие-то эмоциональные переживания и так далее.
1: И открытие, да, еще можно упомянуть, жизненные его, да, вот, например, то, что дед возвращается его,
3: да,
1: и это, сидевший в лагерях.
2: Ну, это да, это очень непростая такая тема. Вот третий наш отрывок. Mm-hmm. И вот, по сути, потом у нас в втором акте это именно кусок, где одна как бы среда, это одно
3: одна
2: место
3: история,
2: действия.
3: Один, да, единственное времени, место и действия.
2: Да, и вот Лена.
3: То есть как бы это фактически отдельная история, вот, которая делится на две части, собственно, дежурный и дуэль. Так, с чего бы начать? Ну, наверное, я начну с того, что Андрей Георгиевич сначала задумал, ну, как я понимаю, и по всем источникам вроде это подтверждается, рассказ под названием «Out» о том, как филолог молодой остался в Пушкинском доме на дежурстве, на работе, и там произошел, в общем, дебош с дуэлью и смертью. Как-то так можно определить эту историю. И изначально из этого маленького рассказа разросся вот этот огромный роман, который мы попытались на сцене воплотить.
1: То есть вам досталось ядро прям вот это вот.
3: Ну, да, да, вот мы так скажем, да, конечно, да. И так, а что, ну, собственно, вот это глава дежурный.
1: Да, вот я видела, вы в каком-то интервью говорили, что именно все нити его жизни... Да,
3: они
1: все...
3: привели его туда.
1: Привели его,
3: да,
1: туда.
3: Да, все верно. Ну, как бы для меня все его поступки, все его прошлое и все его взгляды... Да.
2: Все его поступки и не поступки.
3: То есть все привело его к этому событию, к событию развенчивания и разоблачения. Что такое пьянка в этом... так называемая пьянка в этом пушкинском доме. Это развенчивание, разоблачение героя. Потому что в моем случае там образуется такая дихотомия. Лёва приходит, Лёва пытается работать, и к нему приходит его друг. Он ему мешает работать. Его друг представляет одну часть Лёвиной жизни. А дальше к Лёве приходит второй друг, который представляет другую часть его жизни. То есть герой Лёвы, он не... скажем так, он не цельная личность, он с одними один, а с другими другой. И вот здесь самое страшное происходит. Мне кажется, это нам всем в каком-то смысле, лично мне это очень близко. Потому что две части моей жизни сталкиваются, и дальше происходит взрыв, потому что я не понимаю, мне как вести себя, так или иначе.
2: Да. Ну, по сути, персонажу надо сделать выбор.
3: Сделать выбор. Кто он такой? А этот выбор, он в итоге не делает, и то, что он не делает этот выбор, приводит к тому, что он теряет одного из своих друзей, и дальше мы выходим в историю,
2: да,
3: Симы.
2: Я думаю, да, не просто теряет друзей, а как бы это, по сути, он теряет уважение второго
3: теряет
2: своего
3: уважение,
2: друга,
3: да,
2: врага Митишатьева, и как бы, по сути, все идет.
3: Он
2: к
3: рассыпается,
2: тому, что...
3: то есть его развенчивают, да, и разоблачают, как бы, то, чем заканчивается первый акт, отец минус отец равняется Лёва, да, то есть что такое отец минус отец равняется Лёва? Ноль. Лёва — ноль. И как бы это очень интересная вещь.
2: Да.
3: И мы, по сути, начало, я из этого нуля как бы и вхожу в эту историю, что кто Лёва, кто я такой? Вот этот главный вопрос, который подвис. Там, почему он не может работать, почему он не может писать, почему он не может... Он потерял свой голос, ему нужно его искать, а как бы не получается. Потому что внутренней свободы он, её нет. Она когда-то, может быть, и была, но вот сейчас её нет. И что с этим делать? Как-то так.
1: То есть все события его жизни, они скатываются в этот клубок, который вот и,
3: да,
1: решает.
3: Да, который его вот в эту ситуацию погружает. Наконец, сделай, Лёва, выбор. Сделай, кто ты такой.
1: Угу.
3: Что ты такое? Тебе говорят одни, что ты такой, другие, что ты такой. А ты-то сам кто?
1: А у нас есть понимание вот того, какой он у вас? Вот, было это понимание? Или вот действительно он очень разный? И он рассыпается.
2: Ну вот я думаю, что как раз для нас это было и важно, что он разный, что он очень противоречивый. То есть, по сути, весь первый акт, на мой вкус, мы смотрим за человеком, который не может сделать ни одного выбора. но за человеком, который избегает всячески какой-то позиции жизненной относительно семьи, женщин.
1: Но он идет по волнам вот этой жизни, да, в начале в силу своей молодости.
2: Да, и в том числе крайне романтизируя то, кто он, как он себя ведет и так далее, и максимально оправдывая свои какие-то в том числе низкие бесчестные поступки. И как будто бы вот приходит он к тому, вот заканчивается, в принципе, например, первый акт третьей частью, где дед Лёвы говорит: «Лёвушка, ты никогда абсолютно искренне, но ты никогда не бываешь честным самим собой».
3: Да, у него нету своего голоса.
2: Да.
3: И, по сути, весь этот роман, наверное, в каком-то смысле история даже не обретения собственного голоса, а история необходимости обретения этого своего внутреннего собственного голоса. И что это не так страшно, как нам кажется. Но мне кажется, что Битов...
1: Не так страшно, как
3: это? Ну вот, это вопрос, потому что Битов — это же роман-рефлексия в каком-то смысле. То есть это рефлексия его самого.
2: И его самого, и как бы среза этих культурных людей в советское время, когда приходится быть очень компромиссным, чтобы быть... Ну, как
3: чтобы
2: бы,
3: быть.
2: Чтобы
3: просто.
2: Быть.
1: Да. Да, да, да.
2: И, в общем, по сути...
1: Ну, так это страшно,
3: это
1: мне кажется,
3: это страшно и не страшно одновременно.
2: Это, нет, это на самом деле очень страшно, я считаю.
3: Страшно, да, но
2: просто... это необходимо, если ты хочешь быть полноценным человеком, и тем более, если ты хочешь что-то создавать.
3: Да.
2: И мне кажется, это тема, которая нас тоже очень волнует к тому, о чем как для нас роман.
3: Да, просто да, наверное, это действительно страшно. Я просто Битов дает в конце своей книги, собственно, статью у деда Адоевцева, где он и говорит вот эту прекрасную фразу: «Не дорога свободы, а дорога свободна. Иди, иди своей дорогой, иди один».
1: Да.
3: Вот так. Он нам дает в конце эту статью, и мне кажется, она не зря дается в конце, и теперь она у нас звучит, кстати, в начале спектакля. К вопросу о романе, роман не лаборатории. Актер Максим Фомин в начале спектакля сидит за столом и читает тихо, как в фильме «Хрусталёв машину», тихо читает статью деда Адоевцева под названием «Сфинкс».
1: Вот. Да, ну вот да, свободная дорога, и, конечно, человеку культуры, наверное, особенно сложно сделать этот выбор, человеку, у которого есть искушение, наверное, спрятаться под множеством масок культурных кодов, там, литературных, и который, как бы, с одной стороны, и защищен этим, да, вот он не оказывается в пустом пространстве, и это ложное очень ощущение.
3: Ложная защита, да.
1: Ложная защита. Да, ну вот ваша заключительная часть. Серафима, расскажите.
2: Да, ну, моя часть называется «Дуэль». Это о многом говорит. А в моей части, по сути, остаются два персонажа. Это Митя Шатьев, главный антагонист Лёвы, и сам Лёва Адоевцев. И эта дуэль как словесная, эмоциональная, дуэль позиций, взглядов, так и дуэль в итоге физическая. Вот. Мне кажется, что эта часть очень важна именно тем, что это, по сути, такой практически сначала расстрел. Митя Шатьев расстреливает Лёву, вызывает его на эту дуэль и как бы вызывает его принять какое-то решение, как-то его пытается собрать, как-то его пытается объяснить ему, где он не прав и почему он всегда выбирает быть с таким вот компромиссным, таким вот как бы мягким. И в конце как бы Лёва принимает это решение, и он становится, так сказать, инициатором дуэли.
3: За честь
2: свою и за честь Александра Сергеевича, нашего Пушкина. Потому что Митя Шатьев в какой-то момент разбивает посмертную маску Пушкина. Так как все это как бы дело происходит в музее, то это понятно, что это как бы очень, ну, метафизичное все равно пространство, и они стреляются на этих пушкинских пистолетах, потому что Лёва принимает такое первое яркое, однозначное решение в своей жизни и идет вот до самого конца и погибает. По сути, погибает от руки Мити Шатьева. Потом мы как бы понимаем, что это все была такая тоже ловушка от автора. И, конечно, он не умер, он просто упал, потерял сознание с пьяну.
3: Выпитого немало.
2: Вот, и он просыпается с похмельем. Но он уже другой человек. И, по сути, очень интересно, потому что обычно мы следим за историями, где, условно, там в кульминации что-то происходит с персонажем, и мы видим, что дальше. А здесь это у нас, по сути, совершенно финальное событие. Мы видим, как что-то произошло с персонажем, и что будет дальше, мы уже не знаем, потому что на этом заканчивается повествование.
3: Мы знаем, что он проснулся с похмелья.
1: Да, но несмотря вот на эту обманку и то, что он проснулся с похмелья, мы понимаем, что все-таки какой-то акт изменения, да, становления, он произошел с героем.
2: Но для нас это так. В романе можно, наверное, это по-разному прочитать, но мне кажется, что это...
3: Потому
2: так.
3: что в романе, да, с одной стороны, есть версия, что герой Лев Адуевцев, он умер, потом Андрей Георгиевич говорит, что давайте мы напишем теперь продолжение, а если все-таки он не умер, тогда что? И там есть такой огромный-огромный текстовый кусок, который мы все спорили, вставлять нам его в наш спектакль или нет, как нам его делать, что Лев просыпается с похмелья, и он идет чинить все, что он разрушил. И мы не стали этого делать.
2: Ну, но... потому что это, по сути, второй финал.
3: Это второй финал,
2: альтернативный. Но это очень интересно. То есть ему все персонажи помогают вставлять окна, склеивать маску.
3: Да. И он в конце выходит на набережную и оказывается в той же точке, с которой дед Адоевцев, перед тем, как его отправили в места не столь отдаленные, пишет свою статью «Сфинкс». То есть он повторяет... такая рифма поколений происходит.
1: Да, тоже такой очень интересный ход. Ну и вообще еще хочу, вот у нас время неумолимо движется к концу, там буквально 4 минуты осталось, про сценографию сказать, да, может быть, вы тоже немножко нам приоткроете завесу. Вот, например, там такая маска, вот эта,
3: Пушкина,
1: которую в конце разбивают, да, она же как доминанта, наверное, повествования, то есть она как некое солнце, которое
3: Александр Сергеевич
1: наблюдает и преображается.
2: Да. Понимаете, все, что было после Пушкина, это все, что было после Пушкина. И как бы это очень важно, потому что все, что делают эти люди, филологи, и все, что делали там поэты и писатели, все равно это как бы есть вот этот Пушкин, который как будто бы сверху на нас всех смотрит. И для нас это было важно, мне кажется, отразить, и в том числе вот для моего куска, к чему мы вели.
3: Да, хочу сказать, что художник-сценограф у нас Мария Медведева. Мария Гросс, извините, и художник по костюмам Татьяна Артамонова. Вот. Ну, просто, мне кажется, это надо нам озвучить.
1: Да, и свистика совершенно потрясающая, петербургская, вот этот удивительный снег, который тоже наполняет пространство.
2: Да, видео делал нам Илья Колецкий. Замечательный актер, театр-мастерская и хореограф.
1: Он
2: и
1: еще
2: видеограф.
1: И хореограф.
3: Да, хореограф спектакля.
1: Да, да,
3: верно.
1: Да, да. Про Илью мы тоже знаем, он очень часто именно делает пластические какие-то моменты, этюды вот, в театре-мастерская. Удивительно. И, наверное, еще у меня вопрос. Вот зрители, которые придут, кто еще не видел спектакль, а следующий, напомним, нашим радиослушателям, 27 июня будет спектакль, можно прийти. Вот нужно ли, поскольку мы говорили про сложность, метафоричность, полифоничность этого произведения, нужно ли подготовку какую-то иметь, как вы считаете, или можно прийти таким чистым листом?
2: Я считаю, что можно и так, но, конечно же, тем, кто читал роман или знаком с творчеством Битова, будет легче все это воспринять.
3: А может быть сложнее?
2: Я думаю, что, мне кажется, это интересно, если есть возможность, если есть изначальный интерес к роману, то, конечно, надо, можно до, можно после.
1: Почитать все-таки, да. Мы упомянули Ксению Морозову, которая, будучи хранительницей, мне кажется, она во многом помогает, например, тем, кто совсем вот не знаком, да, с произведением, как-то поймать вот эти вот ниточки и провести за собой, как экскурсовод Пушкинского дома.
2: Да, конечно. В принципе, мы очень на это рассчитывали, когда это делали.
3: Да.
1: Да, вот еще, может быть, заключительный вопрос, вот там две минутки наши. Когда-нибудь вы вообще были ли гастроли этого спектакля? Может ли он покинуть пространство Петербурга, потому что очень он такой привязанный к нашему городу? Настолько вот интересно, мне кажется, потому что здесь и культурный миф петербургский, показать его где-то в другом, в Москве, в других городах.
3: Я думаю, что нам было бы это интересно, но пока...
2: Пока такого не было, но я думаю, что это вполне возможно.
1: Да, да. Буквально, несмотря на то, что спектакль вызревал и развивался несколько лет, получается, премьера его состоялась только-только, и вот мы наблюдаем вот это рождение спектакля. Очень интересно, как он будет меняться, да, куда вот он поедет с гастролями. Будем следить с нашими радиослушателями и приглашаем в театр-мастерская на спектакль «Пушкинский дом». Напоминаю нашим радиослушателям, слушателям, что у меня в гостях сегодня были режиссеры этого спектакля Серафима Крамер и Елена Левина. Спасибо вам большое и до новых встреч в нашей студии.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

В исполнении Альфреда Брендели и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концертного рунда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Невил Маринер.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня мы послушаем две прелюдии для фортепиано, два, пожалуй, самых известных произведения Рахманинова. Весной 1892 года 19-летний Рахманинов заканчивает Московскую консерваторию по классу композиции и удостаивается большой золотой медали. Начинается новый этап его творческой жизни, выходят из печати первые сочинения. Начинается и концертная деятельность Рахманинова. С этих лет и до конца жизни эти два направления его творчества будут неразлучны. 26 сентября 1892 года в симфоническом концерте Рахманинов с большим успехом исполняет первую часть фортепианного концерта Рубинштейна, колыбельную Шопена, вальс из Фауста Гонолиста и на бис впервые свою прелюдию «До диез минор», сразу ставшую знаменитой. «Прелюдия нас поразила», — вспоминала пианистка Елена Гнесина. «В отличие от обычных юношеских опытов, она была совершенно самобытна, обещая в будущем раскрытие огромного композиторского таланта ее автора». А в начале декабря 1892 года были закончены пьесы фантазии «Опус 3», в число которых вошла и прелюдия «До диез минор». Элегия, прелюдия, мелодия, полишинель и серенада, объединенные общим названием «Пьесы фантазии», были посвящены Антону Степановичу Оренскому, педагогу Рахманинова по классу композиции в Московской консерватории. Надо также сказать, что Чайковский, который с большим интересом следил за творчеством Рахманинова, тогда написал: «Мне очень нравятся фортепианные пьесы Рахманинова, особенно его прелюдия и мелодия». Заграничных слушателей впервые познакомил с прелюдией «До диез минор» Александр Ильич Зелотти, пианист, дирижер и двоюродный брат Рахманинова. Он сообщил композитору, какой ошеломляющий успех имела эта пьеса, и советовал обязательно включить ее в первый заграничный концерт Рахманинова, который состоялся в Лондоне в апреле 1899 года. Успех действительно превзошел все ожидания. «Никогда не думал, что англичане способны так кричать», — вспоминал Рахманинов об этом концерте. А уже на следующий день прелюдия была издана тремя крупнейшими английскими издательствами. На одной обложке композитор с удивлением прочел название «День гнева», на другой «Пожар московский», а на третьей даже «Московский вальс». Так начала свой долгий путь

одна из самых прославленных в мире фортепианных пьес. До последних лет жизни Рахманинов по настоятельным просьбам слушателей постоянно играл эту прелюдию. Ее исключительная популярность порой даже раздражала его. Секретарь Рахманинова в Нью-Йорке Дагмара Барклай рассказывала. Так как к нему постоянно обращались за объяснениями, что он изображает в своей прелюдии, то кончилось тем, что мы приготовили стереотипный ответ. И на вопросы, не написал ли Рахманинов о человеке, заживо погребенном в землю, или не связано ли это прелюдия с историей каторжан в Сибири и тому подобное, ответ всегда был таков. Никакая история с прелюдией не связана, композитор просто писал музыку. Сам Рахманинов пояснял, в один прекрасный день эта прелюдия просто пришла сама собой, и я ее записал. Она явилась с такой силой, что я не мог от нее отделаться. Огромную популярность приобрели граммофонные записи отдельных пьес фантазии в исполнении автора. Трижды была записана на грампластинку «Прелюдия» до диез минор в 1919, 21 и 28 годах. Самую первую из этих записей, запись 1919 года, мы сегодня послушаем в нашем маленьком концерте.

В начале 1903 года Рахманинов исполняет в концерте только что написанные им три прелюдии, первые из знаменитых 10 прелюдий опус 23, которые часто называют рахманиновскими фортепианными акварелями, русскими музыкальными пейзажами. Особняком в этом светлом цикле стоят две прелюдии – прелюдия ре минор в ритме минуэта и прелюдия соль минор. «Мне всегда было жутко от исполнения Рахманиновым этой прелюдии», – вспоминала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова. Начинал он тихо, угрожающе тихо. Потом крещендо нарастало с такой чудовищной силой, что, казалось, лавина грозных звуков обрушивалась на вас с мощью и гневом, как прорвавшаяся плотина. Прелюдия соль минор, так же, как только что прозвучавшая прелюдия дотис минор, стала постоянной участницей выступлений Рахманинова пианиста. Ее удивительный музыкальный образ усиливался впечатлением от рахманиновской игры, которую много раз пытались описать и критики, и музыканты, и слушатели. Об этой игре вспоминали так. «Человек, способный в такой мере и с такой силой выражать свои чувства, должен прежде всего научиться владеть ими в совершенстве, быть их хозяином. Он не смотрит на своих слушателей, но и не игнорирует их. Он просто приказывает им слушать. Ни руками, ни лицом, ни телом он не выражает своего волнения. Он сидит, всецело отдавшись своему труду, он поглощен им, он отдает ему все свои силы. Помни сумму первых впечатлений от явления Рахманинова, рыцарственно строгий и суровый облик на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством». Итак, прелюдия «Соль минор» из цикла прелюдий опус 23 в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись была сделана в апреле 1920 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали прелюдия до диез минор опус 3 и соль минор опус 23 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Записи 1919 и 1920 годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели! Обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: В нашем эфире третья лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
4: Мы с вами продолжим наш курс «Церковь и современность». В прошлые разы мы с вами говорили о мотивации, по которым люди обычно приходят в церковь. Это мотивация бытовая, национально-патриотическая и, наконец, религиозная. И, собственно, все, что нужно человеку для того, чтобы стать воцерковленным христианином, это воспринять именно вот эту религиозную мотивацию и при помощи божественной церковной педагогики стараться ее реализовывать в своей жизни. Об этом мы и будем с вами говорить. При этом нам нужно будет обратить внимание на две вещи. Первое – это как святоотеческий опыт и вообще предание церкви адекватно воспринимать нам, людям, живущим в начале 21 века, и второе, какие есть на этом пути ошибки, свойственные вот именно нашему времени, нашему сегодняшнему моменту. И начну я с одной важной вещи, которую я, кажется, вам уже говорил, но подчеркну ее еще раз. Она вот какого рода. Ветхий Завет был по преимуществу обращен к народу. Субъект Ветхого Завета – это народ, народ Божий, избранный израильский народ. Евангелие же обращено к личности. Евангелие возвещает нам, что нет ничего дороже человеческой души. Вы помните слова «Христ страдал и воскрес ради меня». Не ради идеи, не ради чего-то абстрактного, а тот именно ради личности, ради каждого из вас здесь сидящих сегодня. Мне не спасло Святого Духа. Меня спасает, меня учит и ведет по пути духовной жизни в Церкви, в Царство Божие. Если мы обратимся к аскетическим творениям святых отцов, то есть таким, в которых, собственно, и очерчен такой путь внутренней жизни христианина, то мы с вами увидим, что святые отцы вот эту интенцию индивидуалистическую порой доводят до крайности. Очень нередко можно встретить святых отцов наставление, например, не обращать никакого внимания на других людей, а всецело заботиться о личном спасении, остальных припоручая милости Божией, его водительству. Особенно это в поучениях для монашествующих очень часто можно встретить. То есть крайний индивидуализм. И здесь нужно сказать, что в наше время само слово «индивидуализм» является в церковной среде нашей чуть ли не бранным, ругательным. Это связано с тем, что на этот термин навязаны и с ним ассоциируются реалии культурной, социальной и политической жизни сегодняшнего дня, которые подчас вовсе не церковные, с исторической точки зрения, новые. Это очень новые вещи для церкви, для духовной жизни. С одной стороны, сегодня мы видим свободу падшего человека, который автономно

от Бога, от Его заповедей, это приводит к оправданию греха и принятию его как нормы. Это такая внешняя свобода. Наличие внешней свободы вот этой и ее какое-то осмысление – очень сложная проблема. Она требует обстоятельного разбора и понимания, и очень часто ее как-то довольно однобоко и прямолинейно трактуют, считая, что раз свобода, то это только однополые браки. Вот и вся свобода. Но на самом деле, если брать вот это явление, то это крайность, которая выходит за рамки, ну вот именно что крайность. А сама свобода, именно внешняя свобода, понятие гораздо более широкое. И поэтому, не принимая, и совершенно справедливо, не принимая вот таких плодов нехристианских, неверно использованной индивидуалистической свободы, массовое церковное сознание, однако, вместе с тем выплескивает с водой и ребенка и переносит вот это неприятие крайности индивидуализма на личную свободу и индивидуализм вообще, как таковые. Это одна, что ли, часть проблемы. А с другой стороны, на церковь так или иначе действует менталитет народа, которым церковь служит Христу и спасению христиан, представителей этого народа. И наш отечественный менталитет, вот с этой точки зрения, очень больной, очень испорченный, извратившийся в 20 веке. Он такой, я бы сказал, хамский-коллективистский. Вот такое народное настроение, увы, проникает и в наше церковное сознание. Мы в это входить не будем сейчас, это я просто отметил как характеристику того, что само вот понимание этой личной свободы тяжело воспринимается русским церковным сознанием. То есть презрение к личности, нечеловеколюбие, которое является основным характеристическим моментом нашей сегодняшней жизни, вообще российской, является весьма существенным препятствием даже для церковных людей к выяснению того, что зерно и стержень и смысл церковной жизни – это именно личное, индивидуальное и даже, можно сказать, вот в некотором смысле интимное, что ли, не в телесном смысле, жизнь человека со Христом и во Христе, очень личная. Отсюда, собственно говоря, уясняется практический смысл церкви. И часто люди задают вопрос, зачем церковь? В церкви все изначально устроено так, что вот эта индивидуальная связь человека и Бога, а связь религио по-латински, вот эта связь человека и Бога осуществлялась непрерывно, ежеминутно, чтобы для этой связи были условия и среда. И в церкви, собственно, есть средства, которые благовествуют об этой связи человека и Бога, священные писания. Есть средства, которые укрепляют это таинство, молитва, в некотором смысле церковная дисциплина, ограждают эту связь человека с Богом, опять же, церковная дисциплина, а главное, что опыт исполнения евангельских заповедей. И если нарушается эта связь, то она восстанавливается в таинстве покаяния. Но если мы вот будем забывать о том, что все содержимое церкви есть средство, не цель какая-то, не самоценные вещи, а именно средство для того, чтобы человек соприкоснулся с Христом вот для этого нашего личного богообщения, если мы это забудем или как-то по-другому воспринимаем церковную жизнь, то немедленно все церковные смыслы вывернутся наизнанку. И вместо христианства мы получим не весь что – фарисейство, идеологию, там, не весь чего. Это очень важно отметить, потому что, собственно говоря, это вещь не отвлеченная, а очень практическая. Итак, выражаясь утилитарным языком, церковь существует прежде всего для того, чтобы дать человеку реальную духовную жизнь и быть средой этой жизни. Духовная жизнь христианина – это то, что вот святитель Феофан Затворник называет богообщением. Слово, которое я уже не раз произносил, но сейчас более точно давайте скажем. Вот что пишет святитель Феофан Затворник. В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть его последняя цель. Ну, у святителя Феофана довольно архаичный язык. Цель – это не просто то, что он достигает, а главная ценность, скажем так, сегодняшним языком. Блаженный Августин пишет: «Не на крыльях или не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу». И святитель Феофан подчеркивает очень важную вещь, что это чувство должно быть всегдашним, постоянным, неотъемлемым достоянием христианина. Вот послушайте очень важные слова святителя Феофана Затворника. «Неверно, если бы кто стал думать, что когда богообщение поставляется последнюю целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека». Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинно есть его Бог, и сам он есть Божий, есть единое истинное состояние человека,
есть единый решительный признак присутствия в нем, начало истинно нравственной и духовной жизни». Конец цитаты. Понятно вам цитата? Это начертание христианского нравоучения. Если у вас есть эта книга, обязательно ее почитайте. Вот там недалеко от начала все это написано. Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает еще более решительно. Вот послушайте, что он пишет. «Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно». То есть не просто интеллектуальной вере, а именно ощутительно. Здесь мы сразу сталкиваемся с незнанием и неприятием этого обстоятельства большинством православных христиан. Действительно, считается, что богообщение – это удел будущего века, когда мы спасемся и попадем в рай. Знаете, вот есть такое слово «попадем», мне очень нравится. Попасть в рай. Может, вы помните, а в старое время был такой спортлото, и там, значит, в такой прозрачном большом клубе сталкивались шарики, и время от времени какой-то механизм туда проникал, значит, один шарик какой-то случайно его царапывал, и, значит, на полочку его клал. Вот шарик попадал, да, на эту полочку. Также и вот в этом попасть в рай какая-то механистическая неопределенность заключается. Ну вот, и люди считают, что когда мы попадем в рай, да, в этот самый, то там будет богообщение. А вот сейчас его быть не может, потому что мы падшие, немощные, грешные, недостойные и так далее, и так далее. Но надо сказать, что Священное Писание учит совсем не так. Тем более, вот я вам только что привел цитаты из великих святых отцов Православной Церкви, стало быть, и предание тоже говорит о другом. А о чем оно говорит? О том, что богообщение не предмет только лишь упования. О познании Бога и о победе над дьяволом апостол Иоанн говорит, например, не как о деле будущего, но как о свершившемся факте. Вот что он говорит в своем первом послании. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Все в прошедшее время уже, то есть как факт, как данность. Правда, Священное Писание наряду с этим подчеркивает, что здесь, на земле, наше богообщение существует как некое предначатие полноты жизни. Апостол Павел пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». И апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Тем не менее, хоть и сквозь тусклое стекло и гадательно, но уже видим. Хоть и не открылось еще, что будет, но мы уже теперь дети Божии, как пишет апостол. Уже и в этой земной жизни, и не как-то рассудочно абстрактно, но со степенью реальности, которая превосходит в значительной степени, знаете ли, вот такое непосредственное восприятие реального мира физического, верующий христианин живет во Христе и со Христом. Мало того, преподобный Симеон Новый Богослов, которого я уже сегодня цитировал, решительно ставит обетование полноты богообщения в будущей жизни в зависимости от того, наличествует ли богообщение в жизни земной, утверждая, что если мы не увидим Христа здесь, то не сможем быть с Ним и там. Вот что пишет Симеон Новый Богослов. «Почтимся узреть Христа, пока еще живы, ибо если сподобимся узреть Его здесь, то не умрем, и смерть не возгосподствует над нами. Не будем дожидаться узреть Его в будущей жизни, а теперь восподвязаемся узреть Его. Рассмотрите, не обманываетесь ли вы, думая, что имеете в себе Христа, тогда как ничего не имеете и находитесь в опасности перейти из сей жизни с пустыми руками. Тогда возрыдайте, восплачьте и вечно воспримете скорбь». Конец цитаты. И можно таких много приводить цитат из святых отцов. Ну и, собственно, все Священное Писание об этом тоже говорит. Теперь вопрос, и, может быть, самый главный вопрос. А что это за чувство, которым так решительно говорят святые отцы? И как нам узнать, имеем ли мы, каждый из нас, имеем ли это чувство, имеем ли мы богообщение или нет? Давайте сначала о чувстве, собственно говоря. Я бы назвал его чувством веры, потому что оно отличается, собственно, от человеческих эмоций, таких непостоянных. Это чувство представляет собой некий фундамент, что ли, жизни, подобный нашему непосредственному ощущению физического мира. И вот, например, мы смотрим, да, на мир,
мы уже не рефлексируем над тем, что мы видим. А между тем, вот сам процесс видения непрестанно совершается. То же самое мы дышим. Чувство сытости или голода, тепла или холода, боли, вот эти непосредственные чувства, ну, когда они неприятны, естественно, мы на них фиксируемся, а когда, ну, просто наше такое обычное состояние человеческое, мы не обращаем на них внимания. Мы не обращаем внимания на то, что мы дышим. А если обратить внимание, то мы увидим, что мы дышим, собственно, непрестанно. Тоже и вот это чувство, только оно, человек чувствует и ощущает, что он находится в присутствии Божьем. Святитель Феофан Затворник пишет, что чувство богообщения свидетельствуется прежде всего тем, что он называет ревностью о богоугождении. Что это такое? И дальше он пишет. «Это твердая и прочная, как смерть, решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства или внутренние какие-то скорби, быть с Богом и исполнять Его волю в живом, непрестанном и радостном чувстве веры». И он расшифровывает дальше. «Благоговение и сыновней зависимости от Бога». То есть богообщение есть приобщение человека Богу, и выражается оно не в каких-то восторгах, экзальтации, всем том, о чем так выразительно писал святитель Игнатий Брянчанинов, а выражается оно в мирном, радостном, смиренном и, как вот святые отцы пишут, тихом и прохладном истинно духовном чувстве, которое дает человеку мир, любовь и свободу, и как бы собирает человека в цельное гармоническое существо, в то, чем он должен быть по замыслу Божию. Еще нужно сказать вот о чем. Что это чувство разумное. И вот само это определение, разумное чувство, высвечивает большой недостаток мышления сегодняшнего человека, когда он сталкивается с древними текстами, со Священным Писанием прежде всего и с творениями святых отцов. В нашем сознании чувство и разум разведены. Между ними стоит союз «или», да, вот в каких-то таких вопросах. То есть мы или там сердцем веруем, или там чувствуем, да, но при этом разум сопротивляется, или наоборот, разум соглашается с истинами веры, а сердце там молчит, ничего не чувствует. Ну и в повседневной нашей жизни вот эта дихотомия разум и чувство всегда встречается как противопоставление разуму и чувству. На самом деле это все достаточно новые вещи. Я думаю, что в Средневековье их еще не знало. Потому что разум и чувство не разделялось. Если мы возьмем Библию, библейский подход, то мы увидим в нем понятие мудрости. Мудрость – это одновременный ум, сердце и опыт, да, вот в таком единстве. И, собственно говоря, постижение Бога и постижение веры требует от человека не только разума и не только чувства, а вот именно той самой добродетели, о которой древние греки писали, мудрость. Религиозное чувство настоящее всегда разумно. А религиозные познания, истинные познания всегда сердечны, потому что ну, не может частью только какой-то своей человек прикасаться к Богу. Поэтому, когда мы читаем, например, святителя Григория Богослова, и он говорит об уме, познающем Бога, для современного человека это как-то уже и странно звучит, потому что человек понимает, что умом совершается какое-то интеллектуальное познание, а вот надо вот, чтобы сердце. А на самом деле, говоря об уме, познающем Бога, святитель Григорий Богослов имел в виду именно вот древние потребления термина «ум», термина вообще «разум», именно в смысле мудрости, как сочетание того и другого. Вообще, надо сказать, что церковная культура складывалась из двух таких парадигм, что ли, да, сегодняшним языком говоря. Это, скажем так, Иерусалимская и Афинская. Вот это даже противопоставление возникло, начиная с Тертуллиана, Афина, Иерусалим. Если говорить об Иерусалиме, о семитском типе восприятия веры и вообще жизни, о том, из чего, собственно, исходит Священное Писание, то мы видим здесь как раз полноту человека. Здесь не разрываются разум и чувства, ум, сердце, даже не разрываются душа, дух и тело. Человек цельный. А вот в эллинском, что ли, стиле мышления как раз постоянно человек стремится познать, рефлексировать, разложить, анализировать все по полочкам. Церковь объединила в себе эти две линии, но, между прочим, есть определенный трагизм вот в соединении Афины и Иерусалима в церковной жизни, потому что чуть только мы отступаем действительно от полноты жизни в духе, то что-то одно берет вверх, или мы начинаем... О том, что увидеть себе благодать ни в коем случае нельзя. Это значит впасть в прелесть. Что такое прелесть? Это когда человек под благодатью понимает нечто иное. То есть вместо благодати Божией, благодать Святого Духа,
принимает нечто льстивое, лживое, льстит себе, слово

прелесть от слова «лесть» – ложь. А если христианин увидит в себе точно то, что есть благодать Святого Духа, то он никогда не впадет в прелесть. Потому что, во-первых, исповедует в этом он не свое, а Божие. А во-вторых, получает в руки единственное, можно сказать, орудие для духовной жизни. Единственное сильное оружие, которое позволит ему управить самим собой. Об этом я скажу дальше. А пока вот некоторые признаки присутствия в нашей душе Святого Духа согласно Священному Писанию. Во-первых, это сама вера. Мы веруем не просто так. «Вера не от вас, Божий дар», – говорит апостол Павел. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Апостол Иоанн говорит, что «духом и никак иначе мы исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти». И, собственно говоря, для чего вот это нужно осознавать? Для того, чтобы, как говорит Писание, исповедайтесь Господеве, то есть благодарить Бога, радоваться пред Ним за это. Если мы видим в себе действительно веру, то мы должны в этом исповедовать плод Духа Святого. Это будет и воздаяние чести Богу, и начатки нашего Он помышляет, а живущий по духовному. Что это значит? Конечно, речь не идет вовсе об отсутствии помышления о земном, потому что мы живем на земле и должны заботиться о своей жизни. А о том, что человека привлекает, в чем его ценности, куда охотно текут его мысли и чувства. И очень важна здесь свобода, то, с чего мы начали. Где Дух Господень, там свобода. И не только свобода, но еще такое качество, о котором Священное Писание постоянно твердит, особенно Нового Завета, а именно бесстрашие. Постоянно мы слышим от Господа, от апостола призыв «не бойтесь». «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И мы видим, даже вот из этой цитаты, и из жизни мы можем усмотреть, что в свободе и христианском бесстрашии, бесстрашие не значит такое глупое, бесшабашное какое-то дерзание, да? А вот именно такое глубокое бесстрашие, когда человек ничего не боится. Вот в свободе и в бесстрашии мы видим, как непременно присутствует и вера, и молитва, и исповедание Бога, и хождение перед Ним, и непрестанное его исповедание, потому что, вот как апостол пишет, мы взываем Ава Отче. Вот это и есть чувство богообщения. Ну и, наконец, третье, пожалуй, самое важное, это христианская нравственность. Нравственность от слова «нрав» – вкус сердца, то есть сила действования в повседневной жизни, к чему лежит сердце. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине, говорит апостол Павел. Дух очищает нашу душу к нелицемерному братолюбию, и мы становимся способными постоянно любить друг друга от чистого сердца, как заповедует нам апостол Петр. А вот, если хотите, такая итоговая цитата, да, чтобы уже закончить эту часть из апостола Павла. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расты, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Это послание к Галатам. Довольно известная цитата, часто в церкви читается. Казалось бы, естественные вещи, да, вот все, что я сейчас сказал, очень легко принять за именно, ну, а что это такое? Человек живет в мирном и радостном духе, он добр, милосерден к людям, он верует в Бога. Казалось бы, что тут такого? Обратите внимание, это вовсе не то, что принято у нас считать под святостью. У нас же под святостью подразумеваются сверхъестественные чудеса, подвиги, видения, озарения, пророчества и тому подобное. Но не об этом речь в Новом Завете идет, когда апостол Павел и прочие священные писатели обращаются к нам как к святым. Они не требуют от нас озарений, видений, пророчеств и сверхъестественных чудес, а требуют от нас вот этих плодов Духа, которые нам кажутся естественными вещами. На самом деле здесь как раз недостаточно естественного. Потому что богообщение – это плод синергии, есть такое слово «синергия», то есть сотворчество, содействие.

0: взаимного действия человека и Бога. То есть сам человек никогда ни за что на свете не сможет не испытывать таких чувств, не действовать в соответствии с ними наперекор всему, порой даже до мученической смерти. Мало того, эти чувства сопряжены, во-первых, с вниманием к себе, и, собственно, в них, простите за тавтологию, и появляется, ощущается это чувство. И здесь как раз у нас возникают большие проблемы в современной церковной жизни. Наше наличное православие порой как бы все выворачивает наизнанку, считая, что вот эти кажущиеся естественными вещи, а именно нравственность, порядочность, зрелость, человечность, трезвый разум и прочее, это все так называемое добро падшего естества, что для подлинно духовной жизни это нужно как минимум поставить под сомнение, а как максимум отвергнуть напрочь. И православная субкультура, надо сказать, делает это с изощренным искусством. Я вспоминаю разговор с одним священником, очень хорошим действительно священником. Мы говорили вообще о реакции христианина на очевидно безнравственные вещи. И не просто христианин лично, а церкви как сообщество христиан. И вот если вы помните, была такая история с Сергеем Магнитским, адвокатом, который умер в тюрьме от сознательного неоказания ему медицинской помощи. То есть практически его убили в тюрьме, не оказывая помощи. И вот батюшка, выслушав мои аргументы, сказал: «Но мы должны учитывать еще самое главное, а может быть, на все это была воля Божия». При этом в глазах батюшки зажегся такой особый православный огонек, а в голосе такая особая умильность православная послышалась. Очень часто можно встретиться с такими вещами, когда очевидные, опять же, кажущиеся естественно, на самом деле подкрепляемые благодатью Божией вещи, такие как нравственная оценка происходящего, реакции на какие-то вещи, естественная здравая даже реакция человеческой души, объявляется в православной субкультуре добром падшего естества. Я не буду сейчас вдаваться, собственно, в этот вопрос, есть ли воля Божия или нет, потому что так мы можем далеко зайти. Например, можно дойти до того, что воля Божия есть на то, чтобы люди гибли, попадали в ад. Действительно, вот если так продолжить эту линию, ну, Бог же все сотворил, Бог ад сотворил, Бог одних спасает, а других нет, а это все Он предвидит, значит, есть на это воля Божия и так далее. Такой радикальный кальвин, даже самому Жану Кальвину такое предопределение не снилось, что на то, чтобы человек погиб, есть воля Божия. Но надо сказать, что Священное Писание однозначно утверждает, что Бог не радуется погибели живущих и что Бог не творил смерти. Но завистью дьявола смерть вошла в мир. Я просто хочу сказать о том на этом примере, что огромная сила в нынешнем православном сознании, вопреки прямому смыслу Священного Писания, препятствует видеть человеку христианский духовно-этический план жизни и тем самым закрывает христианину путь богообщения именно под предлогом отвержения естественного. И здесь совсем другую позицию занимал, например, святитель Феофан Затворник, который говорил, что к естеству нашему примешался грех. Ну, собственно, это не только Феофан Затворник говорил, а все святые отцы говорят, что наша борьба не против естества, не против плоти, а против греха. Но Феофан Затворник как-то очень конкретизировал здорово в письмах, вот у него есть, я сейчас не помню дословно, но он пишет о том, что, живя и делая свои дела, внимательно смотреть в себя и грех отделять от своих дел, и делать дело так, как мы можем, по заповедям Божьим, молитвенно призывая помощь Божию, а грех отделять. То есть, казалось бы, он тоже посоветовал вещь естественную, он не посоветовал все отвергнуть по причине того, что это добро падшего естества. Нет. А он именно призывает нас к тому, чтобы мы различали, где падшее, где естественное, где благодатное. Потому что естественное и благодатное сочетается незаметным образом. И, между прочим, я вам должен сказать, что все устроение церкви, в частности, совершение таинств, об этом нам свидетельствует. Вот смотрите, вот совершается таинство крещения, величайшее таинство, которое возрождает человека в вечную жизнь. Вот священник освящает воду. Ведь ничего же внешнего не происходит. Вода не начинает пузыриться, да, из нее вдруг дымок не исходит там и прочее. Нет, вода освящается, таинство совершается. Мы в это веруем, и мало того, что веруем, а видим плоды от таинства. Но внешне ничего не происходит. Естество воды остается естеством воды. Таинство Евхаристии. Священник совершает литургию, освящает святые дары. Да, были единичные случаи, каких-то особых видений во время литургии. Но обычно порядком ничего не происходит. Агнец на дискосе не поднимается сам по себе, над дискосом не зависает. Там. С ним ничего не понятно, не светится, там, благоухание особо не источает и так далее. То есть естество остается естеством, но с ним сочетается божественная благодать. То же самое и в нашей жизни. Казалось бы, естественные вещи, естественная человеческая нравственность. Но она становится гораздо выше, чем естественная. И вот именно что выше естественной, когда с ней сочетается божественная благодать. А какой она становится? Она становится точной, разумной, адекватной. Она видит причину вещей. И мало того, она способна, я имею в виду благодатную вот эту нравственность, она способна отстаивать себя даже до смерти ради Христа. Естеством это никак не объяснишь. Поэтому вот здесь в отношении естественности нужно все же придерживаться такой исконной церковной точки зрения, исконной точки зрения Священного Писания, которая, я вам еще раз говорю, не разделяет так в человеке разум там, от чувства или естественное от сверхъестественного. Священное Писание и церковное предание подлинное констатирует, что Бог действует через человека, как правило, через естественную его жизнь. Бывают случаи, когда Бог действует чудесным образом, но чаще всего Бог действует через естество. Это нам с вами нужно знать. И когда мы видим, что наше естество становится способным различить, где грех, где естество, где благодать, когда мы видим, что нас укрепляет Господь, и когда мы в этом исповедуемся Богу, то есть не себе это приписываем, а Богу, вот тут есть начало истинной духовной жизни. Но вернемся, собственно, к богообщению. Помимо вот тех указаний Священного Писания, которые я вам прочитал, и того, что только что сказал, есть два состояния души, два, собственно, чувства, которые, собственно говоря, являются признаком того, что мы стоим в правильном устроении. Первое – это вот упомянутое мной только что исповедание Бога, то есть чувство нахождения в присутствии Божьем, когда мы безо всякой рефлексии ощущаем, что Господь есть мой Бог и что Он близ, как пишет апостол Павел. Ближе матери, никогда не забывающей свое чадо, и что я его. Вот это ощущение, подобное непосредственно, безо всякого усилия, восприятию мира, воздуха, которым дышим, пейзажа, на который смотрим и так далее. И если на это обратить внимание, то мы убедимся, то есть христианин убедится, что благодать с ним. И вот, собственно, это постоянное ощущение, вот это, и называется в Библии «ходить пред Богом и исповедоваться Богу». Попробуйте. Второе чувство – это радость о Боге, о том, что Он со мной, и я с Ним. И эта радость, опять же, не человеческая эмоция, подобная той, которая нас посещает, когда мы делаем удачную покупку в магазине или что-нибудь в этом роде, а именно фундамент христианской жизни. Потому что эта радость сопутствует христианину и в болезни, и в скорби, и во всяком обстоянии, и в борьбе с грехом, и даже, скажу вам, бывает, что и в падении человеческом. Потому что известен такой феномен, когда падение оканчивается, человек осознает его, и он уже вне его находится, он благодарит за это Бога. И даже вот в каких-то таких острых моментах находится возможность вот этого, этой радости о Боге. Собственно, это и есть критерии наличия истинной духовной жизни. Душа, прикоснувшись к Богу, не может не радоваться. «Помянух Бога и возвеселихся», говорит пророк Давид в Псалме. А если не так, значит, наша жизнь устроена неправильно. Если наша церковная духовная жизнь вызывает у нас скуку, рутину, недовольство, уныние, то значит наша жизнь духовная неверно устроена. И на это нужно обратить самое серьезное внимание. И опять же, здесь есть большая педагогическая вот эта нестыковка современная, что православное обыденное сознание этого не понимает. Оно эту радость отвергает и боится ее, но без нее нет и не может быть духовной жизни. Теперь очень важный вопрос. Я упомянул уже о том самом орудии, что ли, о принципе христианского действования, которое только и может человека управить на пути его духовной жизни. Значит, только и исключительно вот это самое чувство богообщения является критерием и двигателем всякого церковного действия, церковного и нравственного, любого действия, как религиозного движения души, которое святитель Феофан Затворник определяет так. Собственно, это очень хорошее определение. Феофан Затворник пишет, что нам нужно противиться себе в худом и нудить, то есть понуждать себя на добро. И, собственно говоря, а почему мы увидим, добро ли или нет, как удачно ли наше вот это понуждение, туда ли нас заводит это самое противление? По чувству богообщения это видим. От чего богообщение возрастает, тем христианин пользуется. От чего оно умаляется или исчезает, то христианин отвергает, стараясь всеми средствами, которые предлагает церковь, богообщение хранить, возвращать покаяние в случае греха и приумножать. Это ровно то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе о духовной жизни. Вот что он говорил. «Стяжайте благодать Божию молитвой и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте им духовно, торгуйте теми из них, которые вам больше прибыток дают. Например, дает вам более благодати Божией молитвы и бдения, бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте». То есть о чем здесь говорит преподобный Серафим? О том, что критерием меры, то есть это не значит, что можно вовсе там, если там, там нам нравится молитва, мы, значит, молимся, но вовсе не совершаем добрых дел. Да? Нет, конечно, речь идет о мере. Вот эта мера определяется не чем-то внешним, не тем, что мы встраиваем себя в какую-то схему или то, что там мы в книжке прочитали, что «о, вот это будем делать», да? А исключительно внутренними критериями, вот этим самым богообщением. Потому что никакие другие основания, кроме вот этого непосредственной жизни во Христе, когда человек внимательно следит за собой, действительно, вот как светильник, Господь же не случайно говорит о свете, который горит в нас, от чего этот светильник возрастает, и масло елей прибавляет света, то христианин делает. А от чего вот это чувство, этот свет Христов в душе умаляется, то, естественно, тут уже... А понимаете, как преподобный Силуан писал Афонский, что душа, вкусившая этого, а любой христианин должен вкусить жизни во Христе, любой христианин в той или иной мере это знает. Другое дело, что отчеты часто не даем себе и боимся этого. Но если человек этого вкусит, и если он этого лишится, то для него это такая потеря. То есть жизнь становится настолько пустой, что он все что угодно сделает, чтобы благодать Божия вернулась в свое сердце. И в этом, кстати, корень сверхъестественных трудов преподобных, отцов и матерей, о которых мы читаем в книжках. Именно в таком порядке совершался их подвиг. Не то, что они что-то себе вообразили, да, стяжать благодать. Благодать всегда дар. Это не значит, что, как часто бывает в наших мозгах, что вот, значит, человек сидит и думает, а стяжу-ка я благодать Святого Духа. Буду-ка я носить вериги, там, поститься побольше, молиться посильнее, все такое прочее. И он так делает, и там раз какой-то взаимозачет с Богом происходит, и ему благодать... Нет, все обратным порядком происходит. Человек ее лишается, и вот тогда он уже действительно все что угодно сделает. Любые вериги понесет, чтобы благодать вернуть. А так как Господь дает все же людям, скажем так, великие гении духовной жизни, да, тот же преподобный Силуан, если почитать эту книжку, Господь ему дал очень ощутительно это вкусить. И, конечно, это было вот критерием всей его духовной деятельности. Понятно вам это, да? Можно подытожить вот в таком определении, что благодатная синергия, то есть сочетание человеческой веры и благоволения Божия, свидетельствуемое в чувстве богообщения, которое своим практическим следствием имеет веру, правый образ мыслей, силу евангельского нравственного делания и ревность об угождении, вот начало живой, подлинной христианской духовной жизни». Еще тут вот что нужно сказать, что есть несколько крайностей, с которыми мы можем здесь столкнуться. Первая крайность для православных, она теоретическая, она свойственна современному протестантизму, точнее, неопротестантизму, потому что, кстати, в отношении к протестантизму наличествует большая путаница. Настоящие протестанты – это только лютеране, реформаты и англикане. То есть вот те древние почтенные протестанты, да, те, кто позже, это даже уже, например, с лютеранской точки зрения секты. Все же протестанты имеют достаточную и аскетическую, надо сказать, традицию тоже. Так вот, современный, значит, этот неопротестантизм, может быть, выставился, там везде дух, там он непрестанно что-то возвещает, является, говорит на языках и прочее. Отношения с духом весьма фамильярные, так я бы сказал, стадно-попсовые. Еще раз повторю, что эта крайность, это заигрывание с духом, это для нас довольно теоретическая вещь для православных, а вторая крайность, наоборот, для нас очень даже актуальна и существенна на практике, и она распространена, это боязнь благодати. Святитель Игнатий Брянчанинов, например, заострил этот вопрос просто уже до самой крайности и написал, цитата, что человек в его повседневном состоянии не способен к принятию божественной благодати. Конец цитаты. Тут нужно вот что сказать, что мотивы, по которым святитель Игнатий писал это и там многое другое, понятные. Он старался противопоставить безудержному мистицизму Александрийской эпохи строгое православное учение о покаянии. Но это нужно все воспринимать именно в контексте того, кем был сам святитель Игнатий и в какое время он жил. То есть можно сказать так, что он старался предохранить своих читателей от первой вот этой крайности, от панибратства с духом. Но в результате неадекватного понимания и расширения, безудержного расширения в наше время, эта идея стала ничуть не менее вредной, потому что она подрубает корень христианской жизни, о котором мы вот говорили все это время. То есть суть этой идеи какая? Что мы не святые, и поэтому дерзновенно считать, что нам доступно чувство богообщения. Но здесь дело, видите ли, в мере. И опять же, если говорить о святых, то у святых эта мера велика, а у нас в начатках. Но то, что у них велико, а у нас в начатках, есть одно и то же. И это очень важно. И вся наша задача, и, собственно, вся педагогика церкви направлена на то, чтобы эти начатки раскрыть в каждом из нас максимально для каждого из нас в мере. А если принять вот эту идею, а надо сказать, что сегодня многие идеи святителя Игнатия, он много прекрасного написал, но есть у него вот этот комплекс идей, к которым нужно относиться с осторожностью, но как раз этот комплекс идей пропагандируется почитателями святителя Игнатия, которого возводят чуть ли не в разряд отца отцов, да, что он самый главный святой отец. Вот если это так гипертрофирует, то мы лишаемся церковной почвы под ногами. Потому что здесь совершенно ясно. Если святые и мы различаемся качественно, то святые, которых мы почитаем, лобызаем иконы, молебны поем, то святые в одной церкви находятся, а мы в другой. А смысл именно церковности православия в том, что мы одно тело во Христе. И разница между нами и святыми, естественно, тут тоже не нужно зарываться и фамильярничать, типа не братствовать с святыми, но нужно очень хорошо понимать, что разница в мере, а не в качестве. Как апостол Павел говорит, един дух, едино крещение – и так далее. А как быть, если мы не видим в себе этого чувства богообщения? Или там принимаем за него что-то иное? Действительно важный вопрос. И на самом деле церковных людей много, православных по статистике еще больше, а христиан, понимающих дело, среди них очень мало. Об этом еще, кстати, и Серафим Саровский говорил, и многие стоицы. И если богообщения нет, то как его получить? Ведь это же не просто какая-то опция, да, в жизни, а, как мы выяснили, абсолютная необходимость. То, с чего начинается христианство, и то, без чего просто не может быть. Значит, начинать надо вот с чего. Во-первых, если мы не понимаем всего этого, не чувствуем, не исповедуем благодать Божию, то это надо осознать. И это очень непросто, потому что бывает часто, что человек прям, ну, весь церковен, с головы до пят, а богообщения у него нет. И он ни малейшего понятия не имеет вообще о христианской жизни. Особенно это видно, знаете, есть сейчас такой феномен, который в церковной среде называется ДВР – дети верующих родителей. Семьи, которые заключены уже после 90-х годов, уже у них достаточно взрослые дети выросли. И вот эти, ну прям, ну все такие, ну церковные эти семьи, и они детей постили, даже мне очень нравится этот глагол новый, не поститься, а постить кого-то. Вот постят детей, вот детей и постят, и в церковь вводят, и причащают, и исповедуются они с семьи, прям с 6 лет. И на соборование их таскают, и все такое. Из дома телевизоры повыкидывали, компьютера нет, светских книг нет, все такое церковное. Ну, казалось бы, вот благодать Божия должна там дела свои свершить, а нет. Становясь юношами и девушками, они как обузу сбрасывают с себя вот эту полученную в семье церковность. А почему? Потому что в этой церковности нет ни грамма подлинной жизни во Христе. И так бывает очень часто. Итак, первое – это осознать. Но вот мы осознали. Что дальше? Есть здесь два пути. Один из них предлагается повсеместно. А этот путь такой – через внешнюю церковность к богообщению. То есть встрой себя в чин церковной жизни, ходи в церковь, молись, постись, исповедься, причащайся, и постепенно, мало-помалу, от внешнего, значит, количество придет в качество, внешнее придет во внутреннее и так далее. Разумеется, никакого исполнения церковности не бывает без минимума веры. Разумеется, это невозможно без веры все вынести, да? Иногда действительно бывает так, что люди через внешнее приходят к внутреннему. Но опыт показывает, что так бывает редко. Я бы даже сказал, очень редко. Только в порядке исключения. Чаще всего такая штука не срабатывает. И получается обратный эффект. Люди пробуют, не получается, и уходят из церкви. То есть церковь призывает, делай то-то, и получишь богообщение. Человек так делает, но богообщение не получает. Итог. Церковь в его глазах обманщица. Рекламу дала, а ничего не сделала. Очень часто бывает. Почему так? Здесь нужно сказать, может быть, отчасти такую вещь рискованную, провокативную. Я надеюсь, вы ее правильно поймете. Дело в том, что на самой сокровенной глубине встречи души и Христа, вот тот самый первый импульс, с которого начинается духовная жизнь, далеко не всегда происходит в церкви, я имею в виду в институциональной церкви. И очень часто, наоборот, этот импульс является тем, что в церковь человека потом приводит. Но сначала он совершается не в церкви. Этот процесс прихода в церковь обусловлен именно тем, что Христос приходит к человеку в душу стучиться, вот как в Священном Писании, «стою при дверях и стучу». И вот если человек принимает Христа, то тогда церковь со всем своим устроением становится для него необходимой средой жизни, вот этим средством для богообщения, то, с чего мы начали. Иными словами говоря, богообщение, появившись, непременно потребует, если оно настоящее, да, богообщение, то оно непременно потребует внешней церковности. Богообщение всегда оформляется в церковность, потому что оно требует таинств, молитвы, правильного понимания Священного Писания, опыта евангельской жизни, а это, собственно, все это и содержит церковь. И вот это правильный путь воцерковления. Но обратный процесс от внешней такой церковности к богообщению по большей части плодов не приносит. А то еще бывает хуже, что человек еще и остается в церкви, но теряет в своей церковности совесть, нравственные чувства и разум. И об этом говорил Христос, что у кого нету, да, у того отнимется и то, что он имеет. Это вот именно к этому случаю. Я, например, отвечаю на самый главный вопрос. Как нам богообщение это получить? И уж простите, что там несколько формально приходится обо всем этом говорить. Итак, правильный путь получения богообщения, если мы его не имеем, не понимаем, не осознаем, что это такое, заключается в двух вещах. Первое – это его искать. То есть просить Бога о том, чтобы Он нас укрепил в живом чувстве веры. Ну, понятно, что вера в нас есть, коль скоро мы этого хотим, только она не отчетлива еще, не осознается и чувствуется как должно. Я подкреплю свой смелый такой вывод святоотеческой цитатой. Это Феофан Затворник. Он пишет о том, что как раз путь к богообщению начинается с молитвы к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал волю свою нам в наше спасение, с желанием, чтобы она была понята и выполнена. Теперь, там длинная цитата, кто-то из нас не имеет достаточно сил найти веру или обрести богообщение. Дальше святитель Феофан пишет. Когда в чувстве этой кровной нужды с воплем, стенанием, болезнью сердечной обратиться кто к Богу, истинному Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтобы вера его была действенную, может ли быть, чтобы он не дал такому решительного указания к убеждению в истинности веры? Он вранов кричащих питает, по молитве посылает дождь в жажду плоти нашей, а человеку и еще духу его своему образу, томящемуся, ищущему узнать, как прославляют Бога, неужели он не укажет источника для утоления сей жажды духовной? Такая молитва нисколько не есть искушение Бога. Но что слишком и напрягаться это доказывать? Ведь Господь сказал, что все можно получить у Бога, молясь Ему с верою, тем больше молясь о вере, начале и источнике всего. Это очень важно. Потому что если у нас нет веры, или слаба вера, или вера несовершенная, неполная, то прежде всего нужно молиться Богу о том, чтобы нам эту веру дал. И второе. Вместе с этой молитвой необходимо поставить себя, насколько это возможно, я бы так сказал, и опять же прошу меня правильно понять, поставить себя не столько в обрядово-внешнецерковный строй, сколько в нравственный евангельский строй жизни. Для этого нужно погружаться в Священное Писание, поучаться в Законе Господнем, преимущественно Нового Завета. Евангельская нравственность и библейское мировоззрение, которое мы получаем от изучения Писания, это сильнейшее средство направить наше сердце к Богу. Я подчеркиваю здесь еще раз, что понуждать себя нужно именно к нравственно-евангельскому строю и уже во вторую, в третью, в пятую очередь к церковно-дисциплинарному. Потому что церковность без евангельской нравственности, церковность без богообщения чрезвычайно опасна. Она может привести человека к фарисейству, к тому самому состоянию, о котором в Евангелии сказано, что она есть хулана Духа Святого, и которая потому не прощается, что делает совершенно невозможной, собственно, подлинную христианскую жизнь духовную. Вот эти две вещи, опыт показывает, что они всегда, так сказать, работают. Еще раз повторю. Первое – это молитва к Богу. Не вычитывание молитвы, а батюшка, а какую молитву прочитать? Да, обычно это нужно услышать. Нет, именно молитва от сердца Богу, Отцу Небесному, чтобы Он дал нам вкусить своей веры, чтобы мы поняли, что это такое. И второе – это насколько в наших силах поставить себя в нравственный евангельский строй жизни, стараться исполнять евангельские заповеди.
1: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра симфоника «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана, запись 1962 года. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Апологеты — это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже XIX-XX столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
2: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
3: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40, для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвер. Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22:30 в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 94-е зачало послания к римлянам, отрывок из 7 главы.
1: «Братья, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
0: Послушайте 34-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 9 и 10 глав.
2: В то время, видя толпы народа, Иисус сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, и Яков Алфеев, и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит, и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня повествование евангелиста Матфея о том, как Господь выбирает из среды своих последователей 12 особо близких ему учеников. Он называет их апостолы. Апостол значит посланник, ибо Христос посылает их проповедовать. Проповедовать то, что проповедует и Он Сам. Проповедовать Царствие Божие. Христос посылает их делать то, что делает и Он, исцелять людей. Спаситель дает им часть своей божественной власти, силой которой апостолы могут изгонять нечистых духов и врачевать всякую болезнь и немощь в людях. Христос определяет сферу их деятельности – это погибшие овцы дома Израилева, как Он говорит, то есть еврейский народ. Ни язычникам, ни самарянам пока проповедовать не надо. Как, кстати, и сам Христос всю свою деятельность в первую очередь обращал к иудеям. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», отвечает Господь Хананеенке на ее просьбу об исцелении дочери, но, видя ее веру, исцеляет ее дочь, как исцеляет и слугу римского сотника, и других язычников, которые уверовали в него. Да, на протяжении тысячелетий Господь через закон и пророков готовил еврейский народ к принятию Христа. Только к ним было обращено Слово Божие. Иудеи, единственные во всем древнем мире, поклонялись истинному Богу. Через их народ Господь совершал домостроительство ко спасению уже всех людей. А вот у язычников были совершенно иные представления. И о Боге, а точнее о богах. Они были идолопоклонники, у них были отличные от иудеев духовные и нравственные ценности, иной взгляд на мир и на место человека в этом мире, иные устремления. И вера язычника во Христа как в Сына Божия, как в Бога, являлась исключением, а не нормой. Поэтому на первых порах Слово Божие было обращено к тому народу, кто это Слово знал, хранил, худо-бедно, но старались исполнять его, то есть к евреям. И именно поэтому первая апостольская миссия направляется к ним. Ну а когда иудеи в лице своих духовных вождей отвергли Христа, то пришло время для проповеди всем народам земли, о чем заповедовал Господь своим ученикам уже перед самым своим вознесением. Он им говорит: «Идите и научите все народы». Вот не только погибших овец дома Израилева, как в сегодняшнем Евангелии говорит Господь, а «все народы научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». И больше всех в деле обращения язычников потрудился апостол Павел, который, по его собственным словам, стал апостолом язычников. Вот действительно странно, что именно апостол Павел, этот ортодоксальный иудей, фарисей и сын фарисея, один из лучших и преданных учеников раввина Гамалиила, человек, столь любящий свой еврейский народ и переживающий за него, что он даже в послании к римлянам писал: «Велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть за израильтян. И вот именно апостол Павел, этот плоть от плоти и кровь от крови еврейского народа, прекращает свою проповедь у единоплеменников и идет к язычникам. О чем, кстати, свидетельствует книга «Деяний апостольских». В 13 главе мы находим такие слова: «Павел и Варнава с дерзновением сказали иудеям: вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И именно апостолу Павлу в первую очередь Европа обязана своей христианизацией. И его 14 писем к различным церквям и частным лицам вошли в канон Священного Писания Нового Завета, и мы назидаемся его посланиями как великим источником мудрости божественного откровения. Христос избирает апостолов. Избирает для того, чтобы они расширили его дело при его земной жизни и продолжили это дело после воскресения Христа и вознесения его на небо. «Жатвы много, делателей мало», как бы сетует Господь в сегодняшнем Евангелии и избирает 12 апостолов, своих первых помощников для распространения вести о Царстве Божьем. и проповедь Царствия Божия и спасение мира совершается Богом при содействии совершенно конкретных людей, апостолов, которые распространяют евангельское учение по лицу земли. Но призыв к апостольскому деланию – это удел не только 12 ближайших учеников Христа и не 70 апостолов, которых Господь призовет чуть позже. Призыв к апостольскому служению обращен ко всем нам, конечно, в очень разной степени, но тем не менее каждый верующий человек в меру своих сил и возможностей должен свидетельствовать о Христе в этом мире. Но ведь совершенно очевидно, что вот это последнее напутствие Христа на Елеонской горе, которое я сегодня уже цитировал, перед Вознесением: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Так вот, это напутствие, оно ведь относится-то не только к 11 ученикам. Но не могли же они в границах своей человеческой жизни просветить всю вселенную светом Христового учения, крестить все народы земли? И история свидетельствует, что они это сделать просто не успели, жизни не хватило. А это значит, что сказанное апостолом относится ко всем, кто называет себя учеником Христа, кто является его последователем, кто стремится исполнять его заповеди. А ведь напутствие вот это вот «идите и научите» — это и есть заповедь. Последняя заповедь, произнесенная уже воскресшим Христом, а это значит, что каждый из нас должен, по примеру святых апостолов, послужить орудием в руках Божиих ко спасению и просвещению других людей. Наверное, кто-то мне может возразить и сказать, что дело проповеди Слова Божия не каждому под силу и требует специальной подготовки. И в первую очередь это задача церковной иерархии, епископов и священников. Да, это действительно так. И более того, я категорически не рекомендую браться за проповедь и учительство тех, кто к этому учительству не готов или просто не способен. А у нас сегодня, к великому сожалению, много таких любителей. Но достаточно почитать некоторые брошюры и книги, которые сегодня продаются в церковных лавках, якобы с благословения патриарха или митрополита, но содержание которых скорее отводит людей от Христа, чем приводит к Нему, или дает искаженное представление о церкви и о православном вероучении. Поэтому учительствовать и проповедовать и писать статьи мирянину можно только при соответствующей подготовке и с благословения епископа. А вот жизнью своей свидетельствовать о Христе доступно каждому, и образованному, и безграмотному, и священнику, и мирянину. А жизнь, основанная на заповедях Христовых, это и есть самая яркая, а главное, самая аргументированная проповедь о Христе, потому что это уже не слова, какими бы красивыми они ни были. Это не отвлеченное богословие, не теория, а практика. Это не рассказ о Христе, а воплощение слов Христа в своей жизни. Это практический результат того опыта, следовать которому мы предлагаем в проповеди. Вот мне вспоминается такая история, которую я как-то прочитал у одного протестантского автора. Он описывает конференцию различных христианских конфессий, конференцию по вопросу миссионерской деятельности в Африке, к тому же среди самых диких и отсталых африканских племен. И вот во время дискуссии все делятся опытом. Одни говорят, что они строят школы для африканских детей, другие, что переводят Евангелие на местный язык, третьи занимаются благотворительностью и так далее. И вот тут встает представитель одной группы миссионеров и говорит: «А мы ничего не делаем. Мы просто поселяемся среди этих племен и живем так, как заповедовал Господь». И вот тогда аборигены, видя нашу жизнь, наш быт, наши отношения друг к другу и к ним, они проникаются к нам уважением и изъявляют желание жить так же, как и мы, быть такими же, как и мы. И вот только тогда мы объясняем им, почему мы такие, почему мы так живем, рассказываем им о Христе, о Его законе и крестим их. Вот это очень красноречивая история, рассказывающая о действительно, поистине апостольских трудах этих вот обыкновенных людей, обыкновенных христиан, мужчин и женщин. Нам с вами в Африку ехать не надо. поскольку у каждого из нас рядом есть люди, пускай даже крещенные, но не воцерковленные, и которых мы можем привести в храм. Привести не силой богословских аргументов, у подавляющего большинства их просто нет, а привести их добрым примером своей христианской жизни, дабы те, кто рядом с нами, видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного, как заповедал нам Господь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 июня, 2 июня по старому стилю, в 1815 году при разборе обетшавшего Спасо-Преображенского собора в городе Торжке были обретены мощи праведной Юлиании, княгини Вяземской, мученически скончавшейся в 1406 году. Юлиания, дочь боярина Максима Данилова, была женой вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой княжеская чета вместе со смоленским князем Юрием Святославичем вынуждена была бежать. Великий князь Василий Московский дал в удел изгнанным князьям Тверской город Торжок. Здесь князь Юрий Святославич пленился красотой Юлиании и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию, но Юлиания строго хранила супружескую верность. Однажды во время пира князь Юрий Смоленский убил мужа Юлиании в надежде насилием овладеть княгиней. Юлиания, защищаясь от князя Юрия, ударила его ножом. Разъяренный Юрий приказал отрубить ей руки и ноги, а тело бросить в реку Тверцу. Мученичество святой Юлиании совершилось зимой 1406 года. Весной одним больным крестьянином были обретены честные мощи благоверной княгини, от которых он получил исцеление. Тело святой было погребено у южных врат Спасо-Преображенского собора в Торжке. Князь Юрий от угрызений совести бежал к татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он удалился на покаяние в Рязанскую пустынь, где через 2 года умер. Гроб с телом праведной Юлиании впоследствии был поставлен в Спасо-Преображенском соборе, где многие получали от него исцеление. В 1918 году Торжковский собор закрыли, и до 30-го года мощи святой княгини покоились в храме Архангела Михаила. После закрытия и этого храма судьба святых мощей праведной Юлиании неизвестна. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, пострадавшего от иконоборцев и скончавшегося в ссылке в 828 году. Мы также вспоминаем сегодня великомученика Иоанна Нового, Сочавского. Иоанн происходил из византийского города Трапезунда. Мученичество он принял в Белграде Босфорском в первой половине XIV века. В начале XV века мощи его были перенесены в румынский город Сочаву. В этот день, в 1654 году, прославилась Киево-Братская икона Божией Матери из Борисоглебской церкви города Выжгорода. Во время войны России с Польшей городу был нанесен большой урон от воевавших на стороне поляков крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган. Спасая икону, ее пустили по Днепру, и она в сохранности была вынесена рекой к Киеву, где хранилась в Киево-Братском монастыре. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Никифора, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Никифор родился во второй половине VIII века в столице Византийской империи Константинополе. Родители его, Феодор и Евдокия, были благочестивыми христианами. В царствовании императора-иконоборца Константина V Капронима Феодор занимал должность нотария в тайной императорской канцелярии. За почитание икон он по приказу императора был мучим и дважды изгонялся в ссылку, где и скончался. Благочестивая супруга Феодора, Евдокия, разделяла с мужем все скорби. Она последовала за ним в изгнание и только после кончины супруга вернулась в Константинополь. Когда сын Никифор стал патриархом константинопольским, Евдокия постриглась в иночество и удалилась в монастырь. Богобоязненные родители воспитали Никифора в благочестии, целомудрие и страхи Божии. Святой Никифор изучил Священное Писание и получил хорошее светское образование. Он занял при дворе должность своего отца, а в царствовании Льва IV Хазара стал советником императора. На VII Вселенском соборе в Никее в 787 году святой Никифор от имени Константина Порфирородного и царицы Ирины выступил в защиту святых икон. Он оказал существенную помощь святым отцам собора в их победе над еретиками-иконоборцами и во утверждении православного догмата о почитании святых икон. Через несколько лет после Никейского собора святой Никифор отверг суетную мирскую жизнь и удалился в уединенное место при Босфоре Фракийском, где впоследствии построил храм и основал монастырь. Много лет святой Никифор совершал иноческие подвиги, хотя еще не принял монашеского пострига. После смерти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, святой Никифор был избран на Константинопольскую кафедру. Он принял монашество и был рукоположен в сан пресвитера, а в день Святой Пасхи возведен на патриарший престол. Святитель Никифор мирно управлял Константинопольской церковью до вступления на императорский престол иконоборца Льва V Армянина, во время правления которого вновь началось гонение на святые иконы. Император потребовал созвать собор и опровергнуть постановление предыдущего собора, утвердившего иконопочитание. Он собрал в Константинополе епископов и игуменов монастырей. Противники иконоборческой ереси были брошены в темницы, а затем сосланы. На их места император поставил еретиков, ранее отлученных от церкви. В это трудное для церкви время святитель Никифор остался верным учеником Христовым. Всеми своими силами он старался вразумить императора, утвердить в правой вере христиан, оградить православную церковь от ереси. Поборник благочестия, он был для верующих примером добродетельной жизни и преданности учению святых отцов церкви. Однако Лев V не внял наставлениям святителя. В 815 году он созвал еретический собор, который предал анафеме патриарха Никифора. Святитель был сослан в монастырь, а затем на остров Проконис в Мраморном море в монастырь во имя святого великомученика Феодора. Господь наделил своего угодника даром прозорливости. По пути следования в место заточения святитель Никифор проплывал мимо обители преподобного Феофана Исповедника. В то время святой Феофан находился у себя в келье. Он зажег в келье свечи, воскурил фимиам и поклонился в сторону, где плыл корабль со святым узником. Святитель Никифор, к удивлению окружавших, ответил на приветствие благословением и сообщил стоявшим рядом, что преподобный Феофан пострадает за почитание икон. 13 лет святитель провел в изгнании, претерпевая все лишения и скорби. Он скончался мирно в 822 году и был погребен в монастырском храме во имя святого великомученика Феодора. 13 марта по старому стилю 847 года в царствовании святой царицы Феодоры мощи святителя Никифора были перенесены в Константинополь и с честью положены в соборном храме во имя святой Софии, премудрости Божией.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Иоанна Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн пострадал за Христа в XIV веке. Он был родом из города Трапезунда, занимался торговлей, по роду своих занятий часто плавал в другие страны. Однажды он плыл на корабле, владелец которого не был православным христианином. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший Священное Писание и творение святых отцов, обличил неправомыслие корабельщика, и тот затаил на святого злобу. Во время стоянки корабля в Белграде, Босфорском, хозяин корабля донес правителю города, язычнику, огнепоклоннику, что святой Иоанн хочет отречься от Христа и поклониться огню. Правитель пригласил святого во дворец и с честью принял его. Но когда святой Иоанн твердо исповедал себя христианином, он был предан жестоким мучениям. Святого нещадно били палками, так что тело его было залито кровью. Затем мученика бросили в темницу. На другой день его вновь пытались заставить поклониться огню, но все усилия мучителей были бесполезны. Святой Иоанн благодарил Бога за дарование мученичества ради его имени и старался обратить язычников к вере во Христа. Никакие пытки не сломили воли святого мученика. «Бей жезлами», — говорил правителю, — «жги огнем, утопи в воде или рассеки мечом, и если есть у тебя иные более лютые муки, не ленись причинить их мне. Все готов радостно принять ради любви ко Христу моему». Святого Иоанна привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого стали гнать по улицам города. Над страданиями мученика потешались иудеи. Один из них догнал влачимого мученика и отсек ему голову. Тело святого было брошено среди улицы, и никто из христиан не смел его погребать. Ночью многие видели над телом мученика огненный столб и множество светившихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Некий иудей принял этих мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из лука. Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам, и он простоял в таком положении до утра. На рассвете видение исчезло. Правитель, узнав о чуде, разрешил христианам взять тело святого Иоанна. Христиане погребли его рядом со своим храмом. Владелец корабля, раскаявшийся в содеянном, хотел тайно взять тело мученика. Ночью он раскопал могилу и намеревался изъять мощи. Святой Иоанн в сонном видении предупредил об этом пресвитера храма, и тот остановил вора. Честные мощи были перенесены в алтарь храма, где пролежали более 70 лет. От мощей происходили различные чудеса. Сиял свет, распространялось благоухание. Многие больные получали исцеление. Правитель молдоволохийского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сочаву.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова, сына.

и глагола има «грядито по мне», и сотворю вы ловца человеком. Он же абе оставльшим реже, по нем и доста. Сегодня, возлюбленные братья, читано было за литургию Евангелия о призвании Господом в апостольский сан родных братьев рыбари Петра и Андрея. И еще родных братьев Иоакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, тоже рыбари. Затем говорится о хождении Иисуса Христа по Галилейской области, проповедании Евангелия Царствия и исцелении всяких болезней и немощи людских. Это же Евангелие читается на всеночный в наш храмовый праздник святого апостола Андрея Первозванного. Призванием Петра и Андрея, Иоакова и Иоанна, Господь положил в церкви свое начало апостольскому и священническому званию, званию высокому, небесному, ангельскому, даже выше, сану Христову. Ибо апостолы и священнослужители продолжают дело самого Иисуса Христа Спасителя, то есть дело спасения людей, дело примирения их с Богом. Побеседуем же ныне для общей нашей пользы о том, почему Иисус Христос призвал к апостольству людей простых и неученых, бедных. Итак, почему же Господь призвал к апостольскому званию незнатных и сильных или богатых мира сего, не премудрых и разумных или ученых, а людей низкого состояния, неученых и бедных? Святый апостол Павел, призванный к апостольству из гонителей Церкви Божией и из ученых, объясняет причину, почему Господь призвал простых людей к званию апостольскому. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Сам апостол Павел говорит о себе призванном из мудрых мира, что и его Бог послал благовествовать не в премудрости слова, а в простоте, чтобы не упразднить креста Христова, то есть силы крестных заслуг Христа Спасителя нашего, которые и без нашей суетной мудрости сильны спасти верующих. Итак, вот почему Господь призвал апостолов из простых людей, то есть для того, чтобы всем очевидно было, что христианская вера и спасение, ею подаваемое людям, ее чудесное распространение по земле, есть сила Божия, но не дело мудрости и силы человеческой. Это первая причина. Вторая причина – та, что по элику Господь пришел в мир во плоти нашей, уворчевать нашу природу, падшую гордостью и лукавством врага и невоздержанием чрева, то желая преподать всему человечеству урок простоты, смирения и умеренности во всем и в самом избрании будущих врачей и ловцов человечества, Он избирает их из людей простых и бедных, ограничивавшихся только необходимым и немало не мечтавших о себе высоко. Потому же и сам он, как врач негодующего человечества, рождается от бедной девы и в убогом вертепе, и мнимого отца имел бедного, и жил в бедности, не имея где главу преклонить. Это вторая причина. Третья причина, почему Господь избрал апостолов из простого и бедного звания, а не из знатного и богатого. Та, что как бы вы и сами все знаете. Богатство привязывает к себе сердца человеческие и отторгает их от Бога, и подает повод ко многим-многим грехам. Сам Господь говорит: «Не можете служить Богу и богатству. Удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие». Святый апостол Иоанн Богослов говорит: «Кто любит мир, в том нет любви Отчи», то есть к Богу, Отцу нашему Небесному, ибо все, что в мире,
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как же бы апостолы, избранные из людей богатых и любящих богатство, могли привести людей к Богу, возжечь в сердцах людских пламенную к Нему любовь, не имея в сердцах своих сами любви к Нему? Вот почему эти апостолы были избраны из бедных людей, то есть чтобы они для любви Божией могли удобнее порвать связь с миром и с грехом и всем сердцем прилепиться к Богу. Четвертая причина, по которой апостолы избраны из людей бедных и простых, та, чтобы они удобнее могли принять в свои сердца богатство благодати Божьей, которое обильно изливается в сердца смиренные и простые, алчущие и жаждущие оправдания Божия, и не вмещается в сердцах гордых и надменных мнимой своей правдой. Не отвергшись узкого самолюбия и стяжаний земных или мнимой мудрости земной, они не могли бы иметь любви к Богу и ко всему человечеству. А без любви они не могли бы быть способными к апостольскому служению, требовавшему горячей любви к человечеству, спасаемому Богом Отцем через Сына в Духе Святом. Они должны были войти в дух любви Христовой и быть носителями и раздаятелями другим этого духа. Духа правды и святыни, духа кротости и смирения, незлобия и терпения, воздержания и нетления. Они сделались бы солью, потерявшую силы, и потому не могущую предохранить от тления греховного человечества, если бы были сами богаты и знатны. И апостольские сердца изобильно приняли благодать Духа Святаго в день Пятидесятницы, и этой благодатью исполнили весь мир, и она достигла до наших дней и будет изливаться на достойных до скончания века. Приметьте из нынешнего Евангелия, как рыбарь Петр, Андрей, Иаков и Иоанн поспешно и безвозвратно оставили и домы свои, и свое скудное имущество, и последовали за Иисусом Христом, как они поступили просто и достолюбезно. Если бы они были богаты, не оставили бы они так просто свои домы и имущество. Один богатый юноша подошел было к Иисусу Христу просить совета для достижения жизни вечной, но как услышал, что надо имение раздать нищим, ушел прочь со скорбью от Иисуса Христа. Но в апостолах решительное оставление земных и тленных благ было по благодати Божьей причиной их пламенной любви к Богу и ближнему и к высокому своему званию и своему делу. Оно было их духовным богатством, их силой, славою, их украшением и светом. «Кто отлучит нас от любви Божией, — говорит апостол Павел, — скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. А как они любили ближних? Не по-нашему. Да нам и во сне не виделось, что мы любим кого-либо так, как любили апостолы. Они готовы были всякий час души свои полагать за людей. Зато и их любили люди благочестивые, так что готовы были извертеть свои очи и отдать им. Апостолы ничего не имели, а всем обладали. Были как нищие, а многих обогащали благодатью Божию. «Серебра и золота нет у меня, — говорит апостол Петр хромому от рождения. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И хромой встал и начал ходить и скакать. Вот какая сила у них. Они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, изгоняли бесов, наступали на змею и на скорпию и на всю силу вражью, то есть бесовскую, без всякого для себя вреда. Могли утешать всякого печального тем утешением, каким сами утешались от Бога. Это ли не сила, а какова их слава? Еще в бренной плоти или вне плоти они были восхищаемы до третьего неба и слышали неизреченные глаголы.
еще во плоти считали за богов, сошедших с неба, и хотели чтить их жертвами и курениями. Все люди иерусалимские величали их, говорит святый евангелист Лука в Деяниях апостольских, апостолах и первых христианах. Пятая причина, почему Господь призвал к апостольству людей простых, есть следующая. Так как апостолы должны были поучать людей на земле небесному житию, бесстрастному, незазорному, святому, в чаянии будущей блаженной жизни, не стареющей вовеки, то и сами должны были показать всем на земле пример бесстрастия и святости, нестяжательности и небесной на земле жизни, чтобы тем удобнее можно было научить верующих примером своей жизни и своего бесстрастия. «Когда Бог, избравший меня от чрева матери моей, благоволил явить во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью», то есть бросил всякое пристрастие житейское. Шестая причина. Святые апостолы, как проповедники духовной свободы во Христе, должны были сами быть облечены в духовную свободу через совершенное беспристрастие ко всему временному. А пристрастившийся к земному не может быть духовно свободен. Он раб своих прихотей. Апостолы же были по воле Божией и своему произволению свободны от всякого пристрастия земного. Они учили новой во Христе жизни и сами прежде всех были новую тварью. Апостолы были воины Христовы, коим предстояла брань не только с людьми или их страстями и беззакониями, но и с царством сатаны, с начальствами и властями, и миродержителями тьмы века сего, с духами злобы поднеместными. Каковы же должны были быть Христовы воины? Они должны быть неуязвимы духовно от всех сил вражьих, а неуязвимы они могли быть только тогда, когда бы не имели пристрастия ни к чему земному, ни к самой жизни своей. Ибо враг обыкновенно язвит через пристрастия плотские и мирские. Не будет в нас этих пристрастий, и мы неуязвимы по благодати Божией. Таковы и были апостолы и все святые мученики, святители, преподобные, бессеребренники и все святые. Они были сильны своим беспристрастием, умишлением плоти с ее страстями и похотями. Никто же бы воин, бывая, обязуется куплями житейскими. Да воеводе угоден будет. Адская злоба мучителей и ужасные мучения, коим они подвергали исповедников имени Христова, бессильны были сломить их мужество и терпение. Они были выше всех страхов и мучений. Вот что значило их беспристрастие к плоти и к миру. Наконец, седьмая причина. Та, что в простых сердцах Бог почивает, а в лукавых Ему нет места. Будем по силе своей и мы подражать бесстрастию апостольскому, чтобы служить Богу

0: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В канун недели второй по Пятидесятнице всех святых в земле русской просиявших митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всеночное бдение в храме, посвященном русским святым, в Московском парке Победы. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрита Иероним Тестин с клиром, благочинный Московского округа иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Кочубей был награжден правом ношения креста с украшениями. По окончании всеночного бдения митрополит Варсонофий обратился к верующим с архипастырским словом.
1: Дорогой Вениамин, дорогой отец Иероним, настоятель храма, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с престольным праздником нашего храма, соборным прославлением всех святых в земле русской просиявших, а также воскресным днем и днем прославления святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Сегодня наша церковь ликует, торжествует, прославляя своих угодников, которые показали Богу веру и любовь такую, что стали святыми. А мы знаем, с чего начиналась вера у нас на Руси. Вначале был апостол Андрей Первозванный. В апостольское время прошел здесь проповедью и предсказал, что здесь воссияет Христова вера. Затем прошло много веков, приняла христианство княгиня Ольга, потом крестился внук князь Владимир. И так постепенно православие пришло на нашу землю. Стали открываться епархии, храмы, монастыри. Вначале у нас не было духовенства, было греческое в основном. Потом появились у нас свои священники, епископы, подвижники. Строились монастыри, вокруг монастырей строились города. И так мы видим, какую же силу имеет вера. С ничего начиналось, и какая сегодня наша церковь. Если большевики не подточили еще ее, то, конечно, она была самая могучая в этом мире церковь, но, тем не менее, сегодня у нас она большая, простирается от Калининграда до Камчатки и Сахалина, и мы имеем приходы больше, чем 100 храмов в мире. Поэтому наша церковь огромная, благодаря всем нашим святым, которые засеяли здесь Слово Божие. С принятием христианством получили Слово Божие, получили Библию, Евангелие, святых отцов творения, богослужение, которое нас всегда радует, когда мы совершаем с вами все наши день литургии. Все это украсило нашу жизнь, принесло культуру нам, образование. Много чего дало христианство, много чего дали нам святые угодники Божьи. И мы сегодня благодарим их, и они нам как бы просят брать с них пример веры и любви. Конечно, многие верят у нас, и даже крестики носят, но в храм никогда не ходят. Да, некоторые считают, что это достаточно, просто в душе Бога верить, но эта вера не спасает. Такую веру имеют и бесы. Они знают, что Бог есть. Знают, верят и трепещут. И что? И ничего. Эта вера должна быть действенной любовью. Вера должна обязательно растворяться любовью. Чем больше вера, тем больше любви к Богу и ближнему. Тем больше любви к Богу и ближнему, тем крепче наша вера. Поэтому будем вот эти добродетели все воспитывать, и чтобы нам тоже что-то сделать в этой жизни и показать силу нашей веры. По крайней мере, в своих семьях, хотя бы нам семьи привести ко Христу, чтобы наши семьи были крепкие, сплоченными, и чтобы все спасались с них.
0: Храму была подарена икона всех святых в земле русской просиявших. Настоятелю архимандриту Иерониму Тестину был преподнесен наперстный крест. Также настоятель был награжден знаком священномученика Вениамина в связи с 65-летием. Медалями и грамотами были награждены прихожане и благотворители храма. Верующим раздали иконки русских святых. На торжественном архиерейском богослужении в канун недели второй по Пятидесятнице всех святых в земле русской просиявших, которое митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в храме, посвященном русским святым в Московском парке Победы, побывал Даниил Варламов. До свидания. Вы слушаете

0: Слушайте радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Древнейшая христианская апологетика, то есть литературная защита христианства, была вызвана теми неблагоприятными условиями, в каких находилась Христова Церковь в первые три века своего существования. Это было тяжелое для Церкви время, когда иудейство, а за ним и греко-римское язычество напрягали все усилия, чтобы унизить, ослабить и, по возможности, уничтожить христианство. Было много причин, которые создали такое враждебное и беспримерное в истории религий отношение к христианству. Но главнейшую из них был тот особенный характер христианства, в силу которого оно объявляло себя религией единственно истинной и спасительной, религией универсальной, вселенской, имеющей заменить все другие религии. Естественно, что такое притязание на мировое значение должно было вызвать самую ожесточенную вражду к нему со стороны народов, которые дорожили существованием своих религий и верили в их непреложность и вечность. А так как на их стороне была материальная сила, то христиане, бывшие в этом отношении неизмеримо слабее своих противников, подвергались жестоким преследованиям, запечатлевая тяжкими мучениями и потоками крови исповедания Христовой веры, так ненавистной всем врагам христианства. Первыми обратили внимание на христианство иудеи, так как первые христиане вышли из их среды и к ним же раньше других народов направили свою проповедь о Христе. Но иудеи в громадном большинстве отвергли эту проповедь, потому что они при своем глубокочувственном характере и под влиянием неблагоприятно сложившихся условий своей политической жизни извратили истинное понятие о Мессии. По их мнению, он должен явиться в виде славного воинственного царя, который завоюет весь мир под власть иудеев и таким образом вознаградит их за долгие годы унижения. Могло ли поэтому большинство иудеев признать за обетованного Мессию Иисуса из Назарета, происходившего из бедной семьи, жившего при самой скромной обстановке, по внешности не имевшего никаких признаков царского достоинства и кончившего свою жизнь на кресте наряду с двумя разбойниками? С другой стороны, признание распятого Иисуса за Мессию было бы для иудеев равносильно самоосуждению, так как исключительно по их настойчивому желанию, а не по требованию римского закона, Пилат предал его смертной казни на кресте. Сознание же в своей ошибке, а тем более такой роковой, нелегко для всякого, а для самомненных и упорных в каждом заблуждении иудеев было в особенности тяжело. Утешительнее было думать, что не сами они совершили страшное преступление, доведя до смерти своего Мессию, а что новая религия проповедует совершенно ложное учение, которое поэтому нужно всячески уничтожать. Наконец, главнейшую причиной иудейской вражды к христианству была различная до противоположности иудейская и христианская точка зрения на закон Моисеев. Иудеи очень дорожили этим законом, считая его имеющим такое же вечное существование, как само иудейство, и единственным средством для спасения. Приверженность к закону Моисееву была настолько сильна, что даже обратившиеся в христианство иудеи, люди, значит, несколько отрешившиеся от узости иудейских понятий, и те очень часто настаивали на необходимости его соблюдения не только для природных иудеев, но и для обратившихся язычников. Если же так смотрели на закон Моисеев иудеи, обратившиеся в христианство, то остававшиеся в иудействе еще более ценили его, еще фанатичнее настаивали на его вечном существовании и значении. Между тем, христианство объявляло, что закон Моисеев с пришествием Спасителя потерял свое значение, что, следовательно, иудейство кончило свою историческую роль и должно уступить свое место христианской религии.
Это последнее обстоятельство всего более вооружало иудеев против христианства, так что они сделались самыми первыми и самыми ожесточенными врагами христиан. Раньше других их ненависть навлекли на себя апостолы, которые открыто учили о божестве Иисуса Христа и Его воскресении из мертвых, и эту свою проповедью, равно и многочисленными чудесами, обращали в христианство народ иногда целыми массами. Неоднократно поэтому иудеи запрещали апостолам проповедовать о распятом Иисусе, а когда простые запрещения не действовали, то сажали их в темницу, подвергали телесным наказаниям и даже несколько раз собирались умертвить, но апостолы чудесно или случайно всякий раз избавлялись от угрожавшей им опасности. Подобно апостолам подвергались преследованию и прочие верующие. Однажды гонение на них приняло такой опасный характер, что они, спасая свою жизнь, рассеялись из Иерусалима по разным местам Иудеи и Самарии. Будущий апостол Павел, тогда еще Савл, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. В истории апостольского века были даже случаи, когда иудеи предавали мученической смерти последователей Христа. Но Бог хранил свою церковь. Особенно большого вреда христианству иудеи причинить не могли, потому что они сами были люди подзависимые, подпавшие еще до Рождества Христова под власть римлян. Убийства христиан были противозаконны. За них иудеи могли подлежать ответственности. А потому иудеи в бессильной злобе прибегали к постыдному средству, к клевете и подстрекательству римских властей и народа. Но, наконец, настало время, когда и это оказалось бесполезным, так как само язычество и помимо иудейских подстрекательств обратило внимание на христианство и возненавидело его.

Язычество, обладавшее всеми материальными средствами, чтобы причинить христианству громадный вред, было поэтому для него врагом более опасным, чем иудейство. Но по действию промысла Божия язычники обратили внимание на христианство уже тогда, когда количество христиан значительно возросло, когда христианство сравнительно окрепло для борьбы со страшным врагом. В среде язычников на христиан прежде всего обратили внимание делатели идолов, архитекторы храмов, скульпторы, живописцы, поставщики жертв, гадатели и особенно, конечно, жрецы. Уменьшался спрос на их знания и произведения, а вместе с тем уменьшался и их заработок. И потому они, естественно, должны были возненавидеть христианство, которое наносило им материальный ущерб, затрагивало таким образом их самое чувствительное место. Питая к нему злобу, они, подобно иудеям, стали подстрекать против христиан народ, результатом чего были нередкие преследования христиан. Далее христианство стали замечать и люди, которым оно казалось странным, иногда достойным только презрения, а в других случаях – порицания и ненависти. Со стороны внешней, по социальному положению членов христианской церкви, оно казалось презренным. В самом деле христианство, обещавшее за унижение и бедствие в настоящей жизни утешение в будущей, учившая о равенстве перед Богом всех людей, независимо ни от их богатства, ни от знатности и происхождения, проповедовавшая, что в Царстве Божием нет различия между рабом и свободным, скорее всего, прививалась среди людей забитых и обездоленных, для которых настоящая жизнь представляла собой одну тяготу и муку и не давала никакой утехи. Таковыми были по преимуществу мелкие труженики, едва добывавшие средства к пропитанию, и особенно рабы, люди совершенно бесправные, находившиеся в полной зависимости от произвола и даже каприза своих господ. Богатый и знатный язычник смотрел на таких людей с презрением, как на жалкие отбросы общества, часто не признавая за ними и человеческого достоинства. Принадлежность их к христианству давала ему повод думать, что и сама религия их невысокого достоинства, если ее исповедуют такие люди. Кроме того, первые проповедники христианства вышли из Иудеи. Их даже считали иудейскими сектантами. А это также не благоприятствовало христианству, потому что иудеи не пользовались уважением среди язычников за то, что сами свысока, как богоизбранный народ, смотрели на язычество и, по возможности, отстранялись от него, не покупали у язычников хлеба, масла, вина и других предметов, не принимали их в свидетели и так далее. Жизнь и учение христиан, непонятные язычникам, не проникавшими в их сокровенную сущность, осудившими о них только понаслышке, возбуждали в язычниках недобрые чувства. Не желая понять, что скрытность христиан была вынужденной, чтобы обезопасить свои молитвенные собрания от грубого вторжения в них язычников, они думали, что таинственность этих собраний служит покровом пороков или преступлений христиан, разврата, детоубийства и так далее. В настоящем случае молва имела за себя как бы некоторое вероятие, так как сами христиане говорили о вечерях любви, о заклании Агнца, о вкушении плоти и крови, а из непонятных фраз создавались целые легенды о безнравственности и преступности христиан. Кроме того, были христианские секты, в которых разврат узаконивался как одно из средств умерщвления плоти, а отличить хороших христиан от худых язычники не умели, да и не давали себе этого труда, обвиняя всех христиан без разбора. В другую же сторону, как новое доказательство нравственной распущенности христиан, истолковывалось язычниками любовь христиан друг к другу, их название друг друга братьями и сестрами, их братские поцелуи. Что касается христианского вероучения, то оно казалось язычникам то странным, то отталкивающим,
то прямо ненавистным, как отклонение от узаконенных норм. Странным казалось язычникам, что христиане считают Бога существом исключительно духовным, и, поклоняясь Ему, не имеют ни храмов, ни изображений божества, ни жертв, тогда как греко-римское язычество представляло себе богов человекообразными существами, и поклонение им считало возможным только под видимыми образами, под видом идолов. Жертвы считало необходимую принадлежностью богослужения, а свое благочестие поставляло в построении многих и великолепных храмов. Еще хуже принималось язычниками учение о божестве Иисуса Христа. Язычники ставили христианам в упрек, что они считают за Бога человека, преданного позорной рабской казни на кресте. По их воззрению, Христос был или злодей, или, вернее, бунтовщик, подобно многим другим, какие являлись в Иудее после покорения ее римлянами, и власти наказали его самую позорную казнью для устрашения других и для водворения общественного спокойствия. Было еще одно обстоятельство, которое неизбежно заставляло язычников враждебно относиться к христианству. Язычники, по крайней мере официально, считали своим долгом признавать богов и соблюдать внешние формы благопочтения. Так как их религия была тесно связана с государством, и процветание последнего ставилось в прямую зависимость от существования и непоколебимости первой. Вследствие этого христиане, отрицавшие языческих богов как ложных, этим самым одновременно оскорбляли и религиозное, и национальное чувство римлян, казались вредными безбожниками, так как христианского бога язычники не считали за бога, казались врагами нации, как не входящие в ее интересы. С начала II века по Рождестве Христовом положение христианства еще изменилось к худшему, так как к прежним врагам его присоединился новый, и притом самый опасный. До этого времени римское правительство не обращало внимания на христианство как на незначительную иудейскую секту. Но к концу I века обстоятельства изменились. Христианство делало слишком быстрые успехи, проникая во все слои общества, не исключая и высших. Христианское общество насчитывало своих членов тысячами даже в самом Риме, не говоря уже о других городах империи. Наряду с этим мы видим на римском престоле лучших императоров, которые вникали во все государственные нужды, стремились усилить государство и с внешней, и с внутренней стороны и придать ему блеск цветущего периода республики. Такие императоры не могли не обратить внимания на необычайные успехи христианской проповеди и умножения христиан. Они должны были убедиться, что христианство далеко не простая и небезопасная для государства иудейская секта. Из многочисленных случаев столкновений язычников с христианами мало-помалу выяснялся универсальный характер христианства, который должен был убеждать правительство, что христианство грозит подорвать отечественную религию и тесно связанный с нею государственный строй. Правительство понимало, что теперь нельзя, как прежде, оставлять без внимания христианство и обходиться без определенных к нему отношений, несомненно враждебных. Поэтому правительство или поставило христиан под действие существующих законов, неблагоприятных для христианства, или же издала новые, специально направленные против него.

Исключительные отношения к христианству объяснялись исключительностью положения самого христианства, которое слишком резко отличалось от всех древних религий и, на взгляд правительства, не могло быть подведено под общий с ними масштаб. Позволяя и чужеземцам, и римлянам поклоняться каким угодно богам, и даже само принимая их в свой пантеон, государство знало, что оно допускает почитание богов национальных. А это с римской точки зрения имело очень важное значение. Уважая своих богов за то, что они будто бы содействовали славе и могуществу Рима, римляне и в чужеземных богах видели покровителей тех народов, которые их почитали. Поэтому они с суеверным страхом боялись оскорбить этих богов, чтобы не навлечь на себя их гнева. На этом основании считалась у них дозволенной даже иудейская религия, так отличающаяся от всех религий. По отношению же к христианству они не могли руководствоваться такими соображениями. Христианская религия не была национальной, так как не была привязана ни к какому определенному народу, как религия языческая и иудейская. Она даже не имела за собою авторитета древности, который хоть сколько-нибудь мирил бы с ее существованием, так как в глазах римлян древность была почтенной, достойной уважения. Христианский Бог ничем себя не заявил, его почитатели терпят горькую участь, следовательно, его нечего бояться, а с христианами нечего церемониться, так как их можно истреблять без опасности навлечь на себя гнев их Бога. С другой стороны, иноземцы почтительно относились к римскому культу, а природные римляне, исповедовавшие чужеземный культ, были обязаны чтить отечественных богов. Христиане же, какой бы нации они ни принадлежали, одни из всех подданных не соблюдали этого требования римского закона. Они не только отказывались поклоняться римским богам, но и богохульно, с римской точки зрения, отзывались о них как о богах ложных, доходя иногда до утверждения, что все язычество есть дело демонов. Не могло правительство также равнодушно отнестись и к претензии христианства на универсальное значение. Стремление его сделаться единой всеобъемлющей религией было равносильно уничтожению всего язычества, в том числе и римского. Религия имела слишком большое значение для государства. Ведь ей, по мнению римлян, государство было обязано своим могуществом, так как римские боги оказались сильнее других богов. Она, значит, служила залогом и обеспечением и дальнейшего славного его существования. По несчастному для христиан стечению обстоятельств, столкновение христианства с язычеством произошло в самый неблагоприятный для христианства момент. Если вообще законы правительства покровительствовали римскому язычеству и охраняли его, то со времени империи употреблялись нарочитые усилия, чтобы не только сохранить государственное значение римской религии, но и всю ее представить имеющей крепкий жизненный вид. Христиане, не ценившие этой религии и говорившие об ее уничтожении, являлись врагами государства, не заслуживающими никакого снисхождения. Тяжесть их вины усугублялась еще тем, что они, наряду с общим отрицанием римской религии, не признавали и того существенно важного придатка к ней, каким она обогатилась со времени империи, культа Цезарей, тогда как он имел все данные, чтобы сделаться самым популярным и чтимым. В нем выражался и римский патриотизм. Он льстил самолюбию императоров. Он, наконец, представлял прелесть новизны, заманчивой для изверившихся в старых богов римлян. Каждый верно подданный должен был иметь у себя в доме изображение императора между своими пенатами. Если же кто-либо по небрежности или по неуважению не хотел выражать божеского чествования императору, с таким поступали, как с величайшим преступником. При известной доле раболепия культ Цезарей
сам по себе возбуждавший почтение и преданность, принял самые резкие формы человекоугодничества. Стали обоготворять не только умерших императоров, но и живых, не только самих императоров, но и членов их семьи, даже их любимцев и любимиц. Праздники в честь их справлялись с возможной торжественностью и пышностью. Храмы в честь их строились в изобилии повсюду, как в Риме, так и в провинциях. И при таком увлечении всех римских подданных отправлением императорского культа, при такой щепетильности римских властей к случаям непочтения к нему, христиане отказывались воздавать императорам божеские почести. Можно поэтому судить, как враждебно должно было отнестись к христианам и римское общество, и римское правительство, особенно сами императоры. Если даже сенаторское звание не спасало от наказания за непризнание божеского достоинства императора, то христианам, вообще ненавидимым, нечего было ждать пощады. История отметила, что два самых жестоких гонения на христиан во II веке происходили в городах, которые были средоточием императорского культа. И притом оба гонения, очевидно, находились в связи с празднествами в честь императоров. Все осуждения христиан на казнь, на ссылку, производились после того, как христиане окончательно отказывались от принесения жертв в честь императора, курения фимиама перед его статуей и клятвы его гением. Но христиане не только отказывались чтить императора как Бога, они в некоторых случаях оказывали ему непочтение вообще как государю. Избегая всего языческого, из боязни им оскверниться, они устранялись от общих официальных празднеств в честь императоров, в одни их восшествия на престол или по случаю побед. Видя христиан отсутствующими на праздники, видя дома их не иллюминированными и не украшенными гирляндами, а солдат их не увенчанными, язычники могли думать, что христиане не сочувствуют радости народа и императора, и на этом основании считать их врагами Цезаря. Еще более могли оскорбляться этим власти и сам император. Уклоняясь от участия в императорских празднествах, некоторые христиане вообще чуждались общественной жизни, не поступали в военную службу, не занимали государственных и общественных должностей, не входили даже в простые сношения с язычниками, так как везде и всюду можно было оскверниться язычеством, которая проникала во все, даже частные случаи жизни. При малом в начале количестве христиан это было не особенно заметно, но с разрастанием христианского общества это особенно резко бросалось в глаза язычникам. Не зная мотивов, побуждавших христиан к этому, а узнавши, не придавая им значения, язычники видели в удалении христиан от государственной службы неисполнение гражданского долга. Отчуждение христиан от общей языческой жизни истолковывалось как неприязнь к обществу, неприязнь к отечеству. В том и другом случае христиане подлежали наказанию, так как государство не могло у себя терпеть таких членов, которые не выполняют его законов или же враждебно относятся к нему. Еще подозрительнее должно было взглянуть правительство на скрытность христиан, на их тайные собрания в глухих местах и преимущественно ночью. Оно думало, что христиане потому и скрытничают, что в тишине и уединении им удобнее измышлять и осуществлять свои преступные противогосударственные замыслы. Естественно, что на христианскую общину с ее тайными собраниями правительство могло взглянуть как на политическую корпорацию, враждебную государству. Тем более, что сами христиане подавали к тому повод, неосторожно высказываясь об ожидании нового царства, которое, очевидно, не тождественно с римским, а близком нарушении Рима и так далее. Христианство поэтому, как всякое недозволенное общество, подлежало строгой ответственности перед судом уголовных законов. Таким образом,
все взаимоотношения между римским правительством и христианством должны были приводить к преследованию христиан.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. А его можно назвать по отношению к 20-му столетию «человек века». И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию – в отношении имен нашей Родины. И пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучит 21-я передача «Продолжение главы «Блокада».
2: Университетскую поликлинику я помню хорошо. Окна в поликлинике были уже заложены, врачи принимали в ней при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около музея антропологии и этнографии Академии наук. В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получили и приходили лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик-переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую Комарович, но потом его отказали в октябре. Он же опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне, я ел за столиком, где горела коптилка, и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба, я не дойду до дому». Я дал свою порцию. Потом я пришел к нему на квартиру на Кировском и принес плитку глюкозы с порошком шиповника. Удалось купить перед тем в аптеке. Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена Евгения Константиновна пришла из Литфонда, где им тоже отказали в столовой, как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в член Союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к Комаровичу и раньше, помогал ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены к городу. Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанные по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 году. Стекла же я заклеил не бумагой, а бинтами, и говорили, что так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом в 1945 году мы с трудом смогли его отмыть. Мне часто приходилось ночевать в институте, мы дежурили. Спали одетыми на мемориальных диванах. Помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах Тургенева из Спасского-Лютовинова. Вместе с нами дежурили и словарники. Картотека древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском доме и была перенесена для сохранности к нам вниз. Помню Германса, Лаврова, Филиппова и других. Однажды утром, войдя в комнату, где спал Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смутился и сделал вид, что упражняется в гимнастике. Дежурить в институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 41 года, и справиться, живы ли мои, было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаивался. Но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными. А ходить становилось все труднее. Я стал связистом. Иногда надо было идти на квартиру служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне брат Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника скорой помощи Месселя. Я видел город и днем, и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в ночной темноте, почти без людей, стремившихся и не выходить из своих квартир. Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Коминтерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожары в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома колол дрова на плите для наших буржуек. Пригодился опыт первого петроградского голода 1918-19 годов. Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой, трамваев не было. Когда переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шаги. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов тех снарядов еще и сейчас есть на гранитной набережной около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус. Но тут я убедился, каким выдержанным мог быть он. Самый невыдержанный, самый раздражительный человек из всех, кого только я знал. Модные женские вещи — единственное, что можно было обменять. Продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих. А что такое дуранда, зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода. Впрочем, мы ели не только дуранду, ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке, моему отцу, этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в институте, 8 плиток. Одну плитку я держал про запас. Так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное. Помню, как к нам пришли 2 спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. 2 молодых человека вошли и быстро с скороговоркой стали спрашивать. Баккара, готовальня, фотоаппараты есть? Спрашивали еще что-то. В конце концов, что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать. А перед тем осенью приходил Дмитрий Павлович Калистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы собачки, нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек в надежные руки. Калистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. Резал Дмитрий Павлович не сам, ему это делали в физиологическом институте. Впрочем, к тому времени, когда Дмитрий Павлович приходил к нам, в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в физиологическом институте тоже были съедены. Доставал их мясо и Дмитрий Павлович. Помню, как я его встретил, он нес собачку из физиологического института, шел быстро. Собачье мясо, говорили, очень богато белками. Одно время мне удалось добыть карточки в диет-столовую. Диет-столовая помещалась за Введенской, кажется, на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой уже была темнота, окна были зафанерены. На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались обедающие и вырезали необходимые талоны. Развелась кража. Коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики. Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали в столовую, других втаскивали по лестнице на 2-й этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других страшно худые и темные. А одежды? Голодающих не столько мучил голод, как холод. Холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались, как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев. Мужчины умирали первыми. Обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой, в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон, и в этот бидон клали все, и первое, и второе. Ложки две каши, суп одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как отоварить их иным способом было почти невозможно. Уходя из этой столовой, я однажды видел страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола военная для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду, и умирали. Наконец школу решили распустить. И вот кто мог, уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли. Лежал уже снег, который, конечно, уже никто не убирал. Стоял страшный холод. А внизу под спецшколой был гастроном. Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили довесочек. Эти довесочки тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами. В магазинах было особенно темно, перед витринами были воздвигнуты из досок и земли заслоны. Развелось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода, подросткам нужно было больше пищи, бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать, только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры, и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги, наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и покупать хлеб, остальные лежавшие были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице. Особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах, как наступал конец всей семье. По улицам лежали трупы, их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой, холодной, темной квартире. Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели, ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее разбудить. И через несколько дней в комнату Давидович пришли ее богатые родственники, чтобы взять, ну, не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду. Валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство. Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было. Обрезанные и голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, редко ел мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателей, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде – белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, отрежешь у трупа. Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего человеколюбивого общества, угол Зеленины и Гейслеровского, обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой, покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей. Так съели одну из служащих издательства Академии наук СССР Вавилову. Она пошла за мясом, ей сказали адрес, где можно было выменить вещи на мясо, и не вернулась. Погибла она где-то около Ситного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем. Не было ни света, ни воды, ни газет. Первая газета стала расклеиваться на заборах только весной. Небольшой листок, кажется, раз в две недели. Ни телефонов, ни радио. Но все-таки общение между людьми сохранилось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет». Улицы были завалены снегом, только посредине оставались тропки. Все были раздражительны до невероятности. Помню, раз я шел посередине Лахтинской улицы, впереди меня характерная благодатная фигура. Поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура, мужчина или женщина, не разберешь, медленно, волоча ноги. Поднять их кверху трудно, а волочить еще можно. Я иду сзади в зеленых бурках, в овчинном романовском полушубке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно с палкой, которую мне добыл Сергей Дмитриевич Балухатый из коллекции Александра Сергеевича Орлова. Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал нуждающимся эти палки. Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит. Крик больше похож на сиплое шипение. «Да проходите же, наконец!» Фигура раздражала, что я ее не обгоняю. А как ее обгонишь, когда тропка узка и кругом сугробы? Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть наблюдала. Был арестован Григорий Александрович Гуковский. Под арестом его заставили что-то подписать. Мне неоднократно приходилось говорить, под следствием людей заставляли подписывать и то, что они не говорили, не писали, не утверждали, или то, что они считали совершенно пустяками. В то время, когда власти готовили Ленинград к сдаче, простой разговор двух людей о том, что им придется делать, как скрываться, если Ленинград возьмут немцы, считался чуть ли не изменой родине. Поэтому мне и в голову не приходило обвинять в чем-либо Григория Александровича, как и многих других, подписавших под крепким принуждением то, что нужно было следователю палачу. Я мог им только сочувствовать. Григорий Александрович был арестован в первый раз и, по-видимому, не знал, что на вопросы следователя нужно либо отказаться отвечать, либо говорить как можно меньше. Воображаю следующий разговор его со следователем. «Следователь, известно ли вам, что Каплан ждет немцев?» «Гуковский, какая чушь! Он их смертельно боится». Следователь, притворяясь наивным: «Почему?» «Гуковский, он же еврей?» «Следователь, но он же православный?» «Гуковский, если бы у гестаповцев была голова на плечах, они бы понимали, что он не может быть сионистом». «Следователь, благодарю вас, что вы защитили товарища. Подпишите протокол». «Гуковский, протокол не точен. Я не говорил, что у гестаповцев голова на плечах. Я сказал, если». «Следователь, не будем же мы ссориться из-за четырех букв. Важно, что вы защитили товарища от клеветы». Гуковский подписывает, его уводит довольного, что он защитил товарища. О протоколе три пункта обвинения. Против Каплана 2. Паникер и готов идеологически предаться врагам. Предать идеологию советского человека и политически опереться на религию. Против Гуковского. Признает голову на плечах у гестаповцев. Возможность этой головы во всяком случае. Я не анекдот придумал. Так именно и строились допросы. Такие обвинения и предъявлялись. Потом посадили Бориса Ивановича Каплана, Александра Исааковича Никифорова. Арестовали и Жермунского. Жермунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Каплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена, дочь Алексея Александровича Шахматова. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома. А он был богатырь, русский молодец, кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против биржи на Стрелке. Умер Василий Васильевич Кипиус. Умер Николай Николаевич Андреев. Зинаида Викторовна Эвальд, Яков Иеронимович Ясинский, сын писателя. Мария Глебовна Успенская, дочь писателя. Все это были сотрудники Пушкинского дома. Всех и не перечислишь. Помню смерть Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать-раскладушка. Дома у него никого не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседели, отросли и создавали жуткий контраст черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил, который час. Ему ответили. Он переспросил. Голос у дистрофиков становится глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались. День или ночь? Он спрашивал в вестибюле, но ведь стекол не было, окна были зафанерены, и ему не было видно, светло или темно на улице. Через день или два наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из пушкинского дома. Канайлов, фамилия-то какая, выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в пушкинском доме, чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи. А теперь, когда многие не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на 30-градусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в пушкинском доме. Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий. Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели. Вид у него был страшный. Изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы. Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп. И глухо говорил только одно слово — «карточки, карточки». Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что тот просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше, не помню. Должно быть, и его вытолкали на улицу. Фольклорист Николай Петрович Андреев умирал так. Сперва он дежурил в институте из-за себя и за Марка Константиновича Задовского. Садовский очень плохо себя чувствовал и просил его за себя дежурить. Андреев пришел на помощь товарищу, тем более, что у Задовского только что родился сын прямо в бомбоубежище и стал дежурить. Двойные дежурства очень истощили Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать с сестрой. Это тоже был один из способов выжить, и отцу не помогало. Однажды Андреев пришел в пушкинский дом по дороге домой из Герценовского института и попросил кого-нибудь проводить его, он не мог дойти до дому. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Борис Михайлович Кустодиев. Проводить его пошла Анна Михайловна Астахова. Они шли бесконечно долго. По пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Были еще люди, способные отрывать от себя и от своей семьи куски сахара, куски жизни. Удивительное действие оказывала еда. Стоило съесть маленький кусочек сахара, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо. Через несколько дней я пошел к Андрееву отнести ему билет на самолет. В институте кто-то не полетел из лиц, удостоенных благоволения начальства, и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, посредине мостовой, по тропке в своем романовском полушубке и с орловской палкой. На Большой Пушкарской я упал и очень расшиб колени, но поднялся. Сильно истощенные подняться не могли, они могли только идти. Я дошел до него и даже достучался, это было трудно. Но отлететь он уже не смог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Староневского. Его молодая жена жила отдельно от него и искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег. Как-то мистически, страшно умер литературовед Борис Михайлович Энгельгард. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я ее уже забыл. Память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасного.

21 передача. Продолжение главы «Блокада». Я напомню, что на нашем сайте размещены передачи, которые посвящены Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Их вы можете найти поиском, зайдя на сайт «Радио Град Петров». А в программе «Встреча» в субботу 6 июня вечером и в субботу 13 июня утром вы могли услышать доклады на школьной конференции, посвященной Дмитрию Сергеевичу Лихачеву «Память культуры, ценности и традиции, объединяющие народы России». Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала третья часть концерта Гросса опус 6 номер 9 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: Гилберт Кит Честертон. «Приключения отца Брауна».

0: Летучие звезды. Мое самое красивое преступление, любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, было по странному стечению обстоятельств последним. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист, я всегда старался, чтобы мое преступление гармонировало с временем и местом и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров приятнее всего надувать в длинных комнатах, обшитых дубовыми панелями, а богатых евреев лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риш». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земных благ, что не так просто, как кажется, мне хотелось видеть свою жертву в обрамлении зеленых газонов и серых колоколен старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина, что почти невозможно, я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых гальских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле. Так вот, последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка, преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном старинном добротном доме, близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с поэтическим названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией в саду. Впрочем, довольно. Вы уже, наверное, представляете себе, что это был за дом, ей-богу. Я тогда очень смело и точно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот же самый вечер я раскаялся. И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю, если можно так выразиться, изнутри, с точки зрения одного из ее героев. Даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя она представлялась просто непостижимой. А именно так должен ознакомиться с нею читатель. Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот миг, когда двери дома отворились, и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза. О фигуре ее судить не представлялось возможным. С ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милая личика, она могла бы сойти за маленького неуклюжего медвежонка. Приближался вечер. Зимнее небо становилось багровым, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, или, вернее, тоннель из лавровых деревьев, который вел в большой сад. Молодая леди накрошила птицам хлеб в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака, и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по аллее в сад, где мерцали листья вечно зеленых деревьев. Здесь она вскрикнула с изумлением, искренним или притворным, ибо, подняв глаза, увидела на высоком заборе, словно наездника на коне, какую-то причудливую фигуру в причудливой позе. «Ой, только не прыгайте, мистер Крук!» — воскликнула девушка в тревоге. «Здесь очень высоко!» Человек, оседлавший забор точно крылатого коня, был молод, долговяз и угловат. Темные волосы торчали, как щетка, а умное и тонкое лицо было бледным и даже как-то не по-английски бескровным. Бледность его особенно подчеркивал красный, вызывающий яркий галстук, единственная явно обдуманная деталь его костюма. Быть может, это был символ? Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика. «По-моему, судьба готовила меня во взломщики», — спокойно объявил он. «И я без сомнения стал бы взломщиком, если бы не жил по соседству с вами. Впрочем, не вижу ничего дурного в этой профессии».
1: «Как вы можете так говорить?» — с укором воскликнула девушка.
0: «Что же, если ты родился по ту сторону стены, самое правильное — просто перескочить через нее.
1: «Вот уж никогда не знаешь, что вы скажете или сделаете», — сказала она.
0: «Я и сам частенько не знаю», — ответил мистер Круг. «Во всяком случае, сейчас я с той стороны, где мне и следует находиться».
1: «А где, по-вашему, вам следует находиться?» — с улыбкой спросила девушка.
0: «Там, где вы», — сказал юноша по фамилии Круг.

0: Гуляя по Лавровой аллее, они услышали троекратный автомобильный гудок. Элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и остановился, вздрагивая. «Ого!» — сказал молодой человек в красном галстуке. «Вот уж кто родился там, где надо. Я не знал, мисс Адамс, что вас посещает столь современный Санта-Клаус. Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество». Руби Адамс помолчала и прибавила не слишком пылко. «Он очень добрый». Журналист Джон Крук был наслышан о крупном дельце из Сити сэре Леопольде Фишере, и не по его вине крупный делец не был наслышан о нем, неоднократно и весьма непримиримо громившим сэра Леопольда на страницах Клариона и Нового века. Впрочем, сейчас Крук не говорил ни слова и мрачно наблюдал за разгрузкой автомобиля, а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий проворный шофер в зеленом. Затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький проворный слуга в сером. Затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив его на крыльцо, стали распаковывать, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, которых хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось, наконец, нечто, напоминающее человека и оказавшееся довольно приятным, хотя и смахивающим на иностранца стариком, с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который тут же принялся потирать руки в огромных меховых рукавицах. Но еще задолго до конца процедуры двери дома отворились, и на крыльцо вышел полковник Адамс, отец молодой леди в шубке, чтобы встретить важного гостя. То был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном, похожем на феску колпаке, придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, крупный и шумливый мужчина со светлой бородкой по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна, более скромная личность – католический священник соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилию носил заурядную – Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал его. В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот был непомерно велик для такого дома. В одном его конце находилась наружная дверь, а в другом — лестница на второй этаж. Здесь, перед камином, над которым висела шпага полковника, церемония завершилась. Нового гостя раскутали и представили ему всех присутствующих, в том числе и мрачного Крука. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и, наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, хранивший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С откровенным и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, чтобы все могли видеть. Затем слегка нажал пружину, крышка откинулась, и все замерли. Фонтан слепящего света брызнул перед ними. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых, сверкающих бриллианта. И, казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер расплылся в покровительственной улыбке, упоенный изумлением и восторгом крестницы, немногословной благодарностью полковника и удивленными возгласами прочих. «Пока что я положу их обратно, милочка», — сказал он, засовывая футляр в задний карман фрака. «Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это три знаменитых африканских бриллианта, которые прозвали летучими звездами, потому что их уже не раз похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в пивной, разумеется, не отказались бы от них. У меня могли украсть их по дороге. Вполне могли».
1: «Я бы сказал, что это естественно», — сердито заметил молодой человек в красном галстуке. «И я ничуть бы не винил воров. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, Я думаю, они имеют право сами взять камень».
2: «Не смейте так говорить!» — с забавной запальчивостью воскликнула девушка. «Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... Ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?»
1: «Святой», — сказал отец Браун.
2: «Я полагаю», — возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, «что Руби имеет в виду социалистов».
1: «Радикал отнюдь не занимается извлечением корней», — заметил Круг с некоторым нетерпением. «А консерватор не консервирует фрукты». «Смею вас уверить, социалисты только рифмуются с трубочистами. Социалист хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу».
0: «И считает при этом», — тихо добавил священник, «что ваша собственная сажа вам не принадлежит».
1: Круг взглянул на него с интересом и даже с уважением. «Кому может понадобиться собственная сажа?» — спросил он.
0: «Кое-кому может и понадобиться», — ответил Браун серьезно. «Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, к которым не пришел фокусник, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство».
2: «Ой, как хорошо!» — вскричала Руби. «Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня намазались для нас».
0: Энергичный канадец мистер Блаунд возвысил без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы.
1: Удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение. Но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с вечно зелеными деревьями, теперь уже темнеющий на фоне великолепного пурпурного заката. Этот вид, вставленный в раму раскрытой двери, был красив и необычен, как декорация, и несколько мгновений никто не замечал человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.
3: «Кто из вас мистер Блаунд, джентльмены?» — спросил он, протягивая письмо.
0: Мистер Блаунд вздрогнул и осекся, не окончив своей восторженной реплики.
1: Недоуменно хмурясь, он надорвал конверт и стал читать письмо. Лицо его сначала омрачилось, затем посветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину. «Вы уж простите за беспокойство, полковник!» — начал он весело и без лишних церемоний, как принято в Новом Свете. «Вас очень расстроит, если сегодня вечером ко мне зайдет по делу старый приятель. Впрочем, вы, наверное, слышали о нем. Это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Западе. Он по рождению канадец, а теперь у него ко мне дело. Хоть убей, не знаю, какое».
0: «Полноте, полноте, дорогой мой», — любезно ответил полковник. «Вы можете приглашать кого угодно. К тому же это, без сомнения, приятное знакомство.
1: Он с удовольствием вымажет себе лицо с сажей, если вы это имеете в виду», — смеясь воскликнул Блаунд. «И всем наставить синяков под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой. Люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на цилиндр».
0: «Только, пожалуйста, не на мой», — с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.
1: «Ну что за беда», — весело вступился Круг. «Не будем ссориться, сидеть на цилиндре не так уж плохо. Есть и более низкопробные шутки».
0: Молодой человек в красном галстуке был весьма неприятен Фишеру и потому что защищал грабеж, и потому что явно ухаживал за его хорошенькой крестницей.
2: «Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки», — высокомерно и насмешливо сказал богач. «Не приведете ли нам в пример хоть одну?
1: Да вот, если угодно. Когда цилиндр сидит на человеке», — отвечал социалист.
3: «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!» — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. «Не надо портить праздник! Давайте-ка повеселим сегодня общество! Не будем мазаться сажей и садиться на шляпы! Если вам это не по душе, придумаем что-нибудь другое в том же духе! Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму с клоуном, коломбиной и всем прочим? Я видел одну перед отъездом из Англии, когда мне было лет... 12, и воспоминания о ней у меня яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют, ставят одни только плаксивые сказки. Я хочу видеть потасовку, раскаленную до красна кочергу, полисмена, которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду, синяя борода. Вот это по мне».
1: «Я всей душой за то, чтобы разделать полисмена на котлеты», — сказал Джон Круг. «Это ближе к определению социализма. Но спектакль — дело слишком сложное».
3: «Да что вы!» — в увлечении вскричал Блаунд. «Устроить орликинаду?
1: Нет ничего проще. Во-первых, можно нести любую отсебятину, а во-вторых, для нее нужна только домашняя утварь, столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.
2: Да, это верно, оживился Круг и стал расхаживать по комнате. Только вот, боюсь, не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уже не убивал полисменов.
1: Блаунд на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ноге.
2: Достанем! Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена. И он кинулся к телефону.
1: Ах, как чудесно, крестненький. Руби готова была заплясать от радости. Я буду Коломбиной, а вы — Панталоне.
0: Миллионер выпрямился и замер надменно, как языческий бог.
1: «Я полагаю, моя милая, — сухо проговорил он, — вам лучше поискать кого-нибудь другого для этой роли».
2: «Я могу играть Панталоне, если хочешь», — в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.
3: «Вам за это нужно памятник поставить!» — воскликнул канадец с сияющим лицом, вернувшийся от телефона. «Ну вот!» «Значит, все устроено, мистер Круг будет клоуном, он журналист и знает все лежалые шутки. Я могу быть Арлекином, тут нужны только длинные ноги, чтобы прыгать получше. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет полицейскую форму и переоденется по дороге. Представление можно устроить здесь, в холле, а публику мы посадим на ступеньки. Входные двери — великолепные задники. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома. Если открыть... освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству. И, выхватив из кармана кусок мела, унесенный из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.
0: Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность. Хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному христианину, остаться неизвестным. Арлекин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченный из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украситься хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера. Но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.
2: «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби Круку с серьезным видом, вешая ему на шею гирлянду сосисок. «С чего это он?»
1: «Он Арлекин, а вы Коломбина», — ответил Круг. «Ну а я?» «Только клоун. Повторяю лежалые шутки».
2: «Я бы предпочла, чтобы вы были Арлекином», — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.
1: Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами. Тем не менее, он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и простодушно, словно ребенок, впервые попавший в театр.

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть сонаты для клавира си бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие радиослушатели, сегодня наша программа «Календарь» посвящена жизни и творчеству замечательного английского писателя Гилберта Кейта Честертона, который родился 29 мая 1874 года. На волнах радио «Град Петров» читались произведения Честертона, и мне кажется необычайно уместным поговорить о личности этого удивительного человека. Честертон родился в Лондоне, в районе, который называется Кенсингтон. Это традиционный старый Лондон. Он получил образование начальное в школе Святого Павла. St. Paul's School — это одна из самых лучших школ Лондона. И она, между прочим, в отличие от Итона и Хэроу, которые готовили к Оксфорду и Кембриджу, не отличалась большой такой спортивной ориентацией, что очень важно, потому что Честертон с детства был болен. Это был человек очень большой, толстый, и, между прочим, он все время шутил по этому поводу. Его друзья называли его «Человек-гора» — Куинбус Флестрин. Это, как вы помните, образ из замечательного романа о путешествиях Гулливера. И вот это свифтовское выражение «человек-гора» применялось к Честертону. Но надо сказать, что это не просто было указание на его, ну, такой огромный объем, потому что, когда об этом вспоминают его друзья, то они вот что говорят. Бернард Шоу писал: «Честертон — наш Квинбус Флестрин, человек-гора, исполинский и округлый херувим, который не только до неприличия широк телом и умом, но словно бы продолжает на наших глазах расширяться во все стороны, пока мы на него смотрим». То есть человек-гора не только потому, что это большой человек, большого роста, огромный такой, а речь идет о том, что Честертон необыкновенно мудр, прост и глубок, и когда мы читаем его книги, он действительно вырастает на наших глазах. Известно, что Честертон и Бернард Шоу были одновременно и дружны, и в то же время вели непрекращающуюся полемику. Прежде всего, конечно, по религиозным вопросам, потому что Честертон — это католик, это человек церковно верующий, что было Бернарду Шоу вовсе не свойственно. И, между прочим, Честертон с присущей ему остротой ума указывает на то, что его бог более укоренен в традиции, и это более логичное понятие, а потому он более научен, чем те смутные верования гуманистические, которые исповедовал Бернард Шоу. Так вот, если говорить о детстве Честертона, то он учится вот в этой самой St. Paul's School, которая была основана в Лондоне при соборе Святого Павла. К тому времени, когда Честертон туда поступил, она существовала уже несколько веков. Среди ее прославленных учеников был великий английский поэт Джон Милтон. Так что, конечно, учение в этой школе для Честертона было очень важным и интересным. Но, кроме того, семья, в которой он родился, это семья прекрасная, очень хорошая. Известно, что отец Честертона — это был человек, который занимался книгами. Дома он гравировал, писал акварели, переплетал им самим сочиненные и проиллюстрированные книги для своих детей. А основное его занятие, его работа — это продажа недвижимости. Вот такой удивительный, типичный английский отец. Диккенсовский почти герой, который на работе занимается очень важными и серьезными вещами, а придя домой, становится таким трогательным отцом. Биографы Честертона иногда говорят о том, что в своих автобиографических писаниях он идеализирует свое детство. Но на самом деле это вовсе не обязательно так. И вот Наталья Леонидовна Трауберг, «Царство и небесное», она в своих статьях о Честертоне говорит о том, что и в конце прошлого века, и сейчас, в конце этого, ну, это написано еще в конце 20 века, и сейчас, в конце этого, мы думаем, что на самом деле в жизни бывает только всякая гадость. Вышеславцев называл это игрой на понижение. Действительно, зла много. Люди, мягко говоря, сомнительны.
И узнать это можно прямо из Писания, например, из начала 7 главы у пророка Михея. Однако писать об этом я не стану, и так все знают. Напомнить надо другое, то, что неустанно напоминал Честертон. Все эти темные ямы не совсем есть, потому они и исчезают, как не было, а остается, наследует землю, тот слой, из-за которого, читая сказки, испытываешь радость узнавания. Вот это пишет Наталья Трауберг, предваряя свой разговор о семье Честертона, о его родителях. Это была действительно очень хорошая семья. Спокойная, свободная, просвещенная. Семья, где все любили друг друга, где царило взаимное понимание. Вот когда Честертон стал совершеннолетним, а в Англии, напомню вам, совершеннолетие определяется по достижении 21 года, что очень мудро, гораздо умнее, чем выдавать паспорт в 14 лет и считать, что человек способен за что-то отвечать. Так вот, по достижении совершеннолетия мать Честертона пишет ему в Оксфорд: «Благодарю Бога за день, в который ты родился, и за день, когда ты стал взрослым. Что бы я ни сказала, что бы ни дала, это не выразит моей любви и моей радости от того, что у меня такой сын». Вот это удивительные слова, да? «Благодарю Бога и за тот день, когда ты родился, и за тот день, когда ты стал взрослым». Счастлива та мать, которая может повторить это, потому что мы все радуемся в тот день, когда рождаются наши дети, но дальше уже судьба может складываться очень по-разному. И вот действительно это взаимная радость, радость от бытия в виду друг друга. Она связывает Честертона и его мать. Известно, что после венчания своего он заглянул в молочную под названием «Белая лошадь» и выпил стакан молока в память о том, что здесь когда-то он бывал в детстве со своей матерью. И это удивительный тоже поступок, который можно по-разному истолковывать, но в нем есть очень большое человеческое тепло. Да, тот момент, когда человек вступает в брак, это момент окончательного расставания с жизнью в родительском доме. Это начало построения собственного дома и собственной семьи. И то, что вот в этот момент он вспоминает свое детство и с радостью, с удовольствием обращается к нему, это, как мне кажется, очень важно. Ну, говорят, что дом Честертонов был очень таким свободным. И это был дом, где много читали и умели ценить искусство. Честертон поначалу собирался посвятить себя живописи. Он обучался в довольно известных художественных школах. И он вот до конца своих дней, собственно говоря, сохранил такое видение художника. У него есть во многих рассказах удивительные какие-то пассажи, где он рассказывает о том, что он видит. И всегда это очень точное видение. Это литература, которую пишет действительно человек художественного такого дарования. Но вот я открываю просто первую попавшуюся случайную страницу. Это рассказ из цикла рассказов о Фламбо и отце Брауне. Рассказ называется «Летучие звезды». И начинается он вот как: «Моим последним преступлением было рождественское преступление. Веселое, уютное английское преступление среднего достатка. Преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном хорошем старинном доме». Ну и дальше начинается рассказ уже не от лица Фламбо, а от лица повествователя. «Освещение зимнего дня приобретало все более красноватый оттенок по мере того, как близился вечер, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах в саду казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая уводила в большой сад за домом». Вот смотрите, маленький такой фрагмент, но мы здесь видим и цвет, и силуэт, и композицию очень точную. Конечно, это пишет человек, который отчасти художник. Честертон в результате не сделался художником, а он стал писателем.
Произошло это, как отмечают опять же его биографы, просто как по мановению волшебной палочки, потому что первое, что он пишет, его какие-то стихи, его рассказы, они пока еще не привлекают ничьего внимания. И вот однажды, это было в 1901 году, то есть в начале 20 века, Честертон, проев последние оставшиеся у него деньги в пабе под названием «Чеширский сыр», приходит в некое издательство и предлагает там проект своего будущего романа. И ему дают за это 20 фунтов. Это очень серьезная была сумма по тем временам. Он приходит домой и высыпает в подол своей жене, смеясь, эти золотые монеты. Ну и потом, когда он роман представил, и он был напечатан, ему еще какую-то сумму заплатили. Нужно сказать несколько слов и о жене Честертона, потому что он был удивительно счастлив в семейной жизни и в любви. Его жена, это была девушка очень красивая. Когда он вспоминал о своей встрече с нею, он говорил, что молоденькая Фрэнсис ему напоминала мохнатую гусеницу с перехватами. Действительно, Фрэнсис Блок, это была такая его знакомая, потом она стала его невестой. И вот почему гусеница с перехватами? Потому что тогда такие эстетствующие девушки, они носили распущенные волосы, перехваченные такими завязочками в нескольких местах, как на картинах английских прерафаэлитов, и носили такие платья в средневековом стиле или в стиле эпохи Возрождения. Но надо сказать, что при всей своей такой эстетской внешности Фрэнсис была очень трезвомыслящая девушка и вовсе не богемная. Она была, во-первых, человеком очень практичным, умела и любила работать в саду. Очень хорошее у нее было чувство юмора. А самое главное — это то, что она была человеком верующим, ходила в церковь. И потом, через 10 лет уже брака, Честертон скажет ей: «Ты принесла мне крест». И имеется в виду, конечно же, не крест как страдание, а крест как знание о Христе. Благодаря любви к Фрэнсис во многом он обращается и от такой немножко расплывчатой интеллигентской веры он приходит в лоно католической церкви, становится человеком церковным. Счастливая вот семейная жизнь — это тоже очень важно для Честертона, потому что то чувство радости, которое пронизывает все его творчество, оно, конечно, имеет своим источником какую-то глубоко состоявшуюся личную жизнь. Мне кажется, что это очень важно, потому что человек, который внутри себя имеет покой и радость, он способен нести эти чувства другим. Но не надо думать, что все это ему давалось каким-то вот таким волшебным легким образом. Это вовсе не так. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев, который замечательные тоже оставил работы о Честертоне. И когда он это говорит, он знает, о чем говорит, потому что Сергей Сергеевич был сам человеком не очень крепкого здоровья. И я понимаю, что многие вещи давались ему с большим трудом. Вот публичные лекции, когда ему нужно было оставаться 2 часа и больше на ногах, это было трудно для него иногда. Так вот, Сергей Сергеевич, он пишет о том, что Честертон умел из своей болезни даже, да, потому что понятно, что его тучность — это был признак какого-то очень серьезного заболевания эндокринной системы, какого-то расстройства органического. Так вот, он даже из своей болезни делает радость, и в этом его мужество необыкновенное. Аверинцев говорит, что для Честертона его тучность была неистощимым источником шуток. Когда его однажды пригласили на упражнение кавалеристов, то он заметил, что на ипподроме он может находиться только в одном качестве. Разве только в роли препятствия, если его уложат на спину, и коням придется перепрыгивать через его монументальную фигуру. Друзья сравнивали его и с Гаргантюа, и с библейским Левиафаном. Аверинцев, когда он об этом рассказывает, он отмечает мужество Честертона, потому что, глядя на глубоко больного человека, никто не думал ни о больнице, ни о смерти. А все думали о великих толстяках мировой литературы, которые, как правило, были комическими персонажами. И Аверинцев говорит, что в этом есть настоящее мужество. Он несет в мир только радость.
да, он не приносит туда страдания, боли, он дает нам радость. И вот хочется сказать именно о том, что Честертон во всех своих сочинениях, начиная от детективных рассказов о Паттере Брауне, которые, конечно, вошли в классический фонд детективной литературы, и до удивительных его книг «Вечный человек» о Христе или, скажем, «Жизнеописание Франциска из Ассизи». Вот во всех своих сочинениях, каковы бы они ни были по направленности и по жанру, Честертон остается христианином. И он несет свою веру вот так, как рыцари несут крест, начертанный на их латах. Он это делает очень просто и очень мужественно. И мне хотелось бы, может быть, сегодня говорить не столько о замечательных работах, таких серьезных, да, и эссе Честертона, и его удивительной книге «Вечный человек», сколько хотелось бы поговорить вот об этих очень простых, на первый взгляд, рассказах про Паттера Брауна. Есть некий сквозной персонаж, который организует пространство этих циклов рассказов. Это священник, такой небольшого роста, толстый человек. В одном из рассказов Честертон говорит о том, что и они увидели черную точку на горизонте, но когда она стала приближаться, она продолжала сохранять очертания точки, потому что это был маленького роста, толстый человек в сутане, в широкополой шляпе католического священника, которая делала его похожим на гриб. Вот такой несколько комичный внешне, очень простой, очень бедный, с потрёпанным зонтиком Паттер Браун, католический священник, который оказывается в разных местах в силу своей просто принадлежности к католическому священству. Ну, его зовут там или к умирающему, или по другим каким-то причинам, связанным с его служением, он оказывается вот там, где происходят какие-то загадочные преступления. И всякий раз ему удается найти истину, открыть ее. Иногда вокруг этого начинаются даже удивительные разговоры о том, что он причастен мистическому сознанию, что его там знание тайн, эзотерики позволяет ему открывать эти тайны, конкретные загадки, да, совершенных преступлений. Но на самом деле всегда метод Паттера Брауна, он очень прост. И о том, каков этот метод, он рассказывает в одном из рассказов. Там он встречается с неким американцем, которому очень интересно узнать тайну Паттера Брауна. Почему, каким образом ему удается открыть истинное положение вещей, даже там, где, казалось бы, для этого нет никаких оснований. И священник отмалчивается, как-то он уклоняется от ответа на эти вопросы. Но вот что его заставляет все-таки выйти на разговор, это то, что этот самый мистер Чейз намекает на то, что ему свойственна мистическая способность. Он говорит, что Карлота Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о формах мышления, а общество сестер-духовидец в Индианаполисе. И вот это, конечно, добило отца Брауна, потому что Честертон прекрасно понимал, что нет ничего более чуждого духу христианства, чем вот это нездоровое возгревание веры в разные чудеса, таинственные области сознания, мистические способности и т.д. Потому что для него священник, Христов служитель, это как раз человек, который очень хорошо понимает человека. Да, это не тот, кто с духами общается и там ангельские голоса слышит, а это тот, кто понимает человеческую природу по одной простой причине, потому что тот, кто любит людей, тот способен достигнуть понимания. Так вот, Паттер Браун, которого делают иллюстрации к рассказам сестер-духовидец, он понимает, что нужно как-то эту ситуацию разрешить. Отец Браун шумно вздохнул.
Он уронил голову на руки, словно ему стало трудно думать. Потом поднял голову и глухо сказал: «Хорошо, я открою тайну». Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик. «Тайна!» — начал он и замолчал. Точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: «Понимаете, всех этих людей убил я сам». «Что?» — сдавленным голосом спросил Чейз. «Я сам убил всех этих людей», — кротко повторил отец Браун. «Вот я и знал, как все было». И поскольку его собеседник все еще продолжает недоумевать, и что еще хуже, и что свойственно американцу, он уже видит мысленным своим взором жирные заголовки в газетах: «Сыщик в сутане убийца, сотни жертв отца Брауна», отец Браун поясняет свою мысль. Он говорит: «Я упорно думал над тем, как можно совершить преступление, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он». Вот это метод отца Брауна. Ни в коем случае не психологический, не мистический и даже, строго говоря, не логический метод. Хотя, конечно, логика и здравый смысл всегда присутствуют в этих рассказах. Речь-то идет о чем? О том, что преступление — это эксцесс человеческой природы. Тот человек, который решается на преступление, ну, если это, конечно, не какой-нибудь полный безумец, уже совершенно утративший всякие связи с реальностью, каких очень мало бывает, кстати, то человек имеет некоторые внутренние основания для совершения преступления. Они должны быть очень серьезны, и что самое интересное, это то, что эти основания мы можем найти в самих себе. Вот, конечно, ни Честертон, ни я не хотим сказать, что мы все потенциальные преступники. Нет, как раз отец Браун, он все время повторяет, что направление человеческой воли — вот самая важная вещь. Никакого нет рока, который тяготеет над нами. Каждый из нас свободен выбирать, что ему делать, как ему поступить в той или иной ситуации. Но дело все вот в чем. Я снова цитирую замечательного этого Паттера Брауна. «Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой, или каким плохим он мог бы стать. Пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о преступниках, словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу. Пока он не перестанет гнусно обманывать себя, болтать глупо о низшем типе и порочном черепе. Пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елея. Пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое». Вот человек никогда не будет хорошим, пока он не поймет, какой он плохой. Семя тли во мне есть, как говорится в наших молитвах православных. Вот пока я не увижу, что во мне есть это семя тли, я не смогу быть хорошим человеком. Только в том случае, если я знаю то зло, которое в силу первородного греха поразило мою душу, я могу бороться с этим злом, да, я могу отодвигаться от него. И вот очень важные здесь слова. Он говорит: пока человек не выжмет из своей души последние капли фарисейского елея, вот до тех пор он не сможет быть хорошим человеком. И вот что было совершенно не свойственно Честертону, это вот то самое фарисейство, фарисейский елей. Потому что его способ говорить и писать о вере, о церкви, о Христе совершенно лишен всякого фарисейского елея. И если мы сегодня с вами уже в начале третьего тысячелетия размышляем на тему, на каком языке можно и нужно говорить с этим миром, да, потому что если мы согласны в том, что мы призваны идти по всему миру и нести Евангелие всей твари, если мы признаем апостольскую миссию церкви и членов церкви, то тогда нам нужно искать язык, да, нам не нужно говорить на каком-то непонятном языке, который современному человеку невнятен. Нам надо искать, как говорить вечные истины о вечном человеке, о Господе нашем Иисусе Христе, чтобы они были услышаны сегодня. И вот Честертон это делает. Он говорит о христианстве с такой простотой, с таким остроумием, с таким блеском и с такой внутренней радостью невероятной, которая позволяет другим почувствовать, что за этими словами стоит какая-то мощная реальность.
которое гораздо больше, чем то, что о ней можно сказать. А значит, возникает желание у читателя прикоснуться к этой реальности. Я знаю многих людей, которые пришли в церковь долгим путем, конечно, но этот путь начинался с того, что они читали Честертона. Причем читали его просто как писателя, не имея в виду то, что он апологет, один из самых ярких апологетов XX века. И вот та радость,

0: между прочим, рыцарское такое свойство. Но вот мы очень часто как-то преуменьшаем роль дисциплины внутренней. А мне кажется, что это бесконечно важно. Кто разучился благодарить, для того скоро все станет невкусным. Но учить благодарить нужно в раннем детстве. Это часть рыцарского кодекса, воспитание нравственных принципов, воспитание этических норм с самого раннего возраста. И вот Сергей Аверинцев пересказывает один из эпизодов честертоновской поэмы о короле Альфреде, где Альфред потерпел поражение, и он видит Деву Марию, потому что он молится ей, вопрошает, чем все это кончится. И Мария дает ему ответ. Она говорит: человеку дозволено проникать в самые глубокие тайны, но нехорошо спрашивать об исходе собственной борьбы. Надо весело идти в темноту. Вот в этом есть очень важный мотив, потому что мы, опять же, Честертон очень современный писатель, да, я вот все время это повторяю. Мы с вами сегодня очень часто склонны пессимистически оценивать будущее мира и будущее христианской культуры в частности. Очень много говорят о постхристианстве и вообще о том, что последние времена наступают. Но здесь надо весело идти в темноту, как говорит Честертон. Какой бы ни была перспектива, наше дело — это радость, потому что Господь нас призвал и дал нам самого себя. Он дал нам царство свое будущее. А значит, надо весело идти в темноту, зная и понимая, что нас, может быть, не ждет ничего особенно хорошего, и рассчитывать на то, что на протяжении нашей жизни наступит Царство Божие на земле, это, конечно, бесконечно наивно. Но знать, что судьба этого мира и судьба каждого из нас в руках Божьих, это то, что может дать нам радостный и твердый взгляд. И вот Аверинцев говорит: подумаем, какие возможности здесь отклоняются. Можно быть уверенным в себе самом, в своем превосходстве, в своем успехе. И это противно и глупо. Можно быть завороженным опасностью неудачи, и это трусливо. Можно вибрировать между вожделением успеха и страхом неудачи, и это суетливо и низко. Можно, наконец, сделаться безразличным к будущему, и это смерть. Благородство и радость в выходе за пределы этих четырех возможностей. В том, чтобы весело идти в темноту, наперед приняв на себя последствия, чтобы совершенно серьезно, как хорошее дитя, вкладывать силы в игру, одновременно относясь к ее исходу легко, с полной готовностью быть побитым и смешным. Благородство и радость — это подчеркивает Сергей Сергеевич Аверинцев в творчестве Гилберта Кита Честертона. И действительно, благородство и радость — это то, что несет нам этот удивительный писатель и очень хороший человек.
1: Дорогие друзья, программу для вас подготовила и провела Марина Михайлова.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Объединенная судостроительная корпорация представила на международном военно-морском салоне «Флот-2026» патрульный корабль проекта 224-60Э, разработанный Северным проектно-конструкторским бюро. По данным корпорации, современная интегрированная система управления позволила значительно сократить численность экипажа корабля. Одной из особенностей проекта является расположенная в кормовой части взлетно-посадочная площадка для легкого вертолета типа К-226 или беспилотного летательного аппарата вертолетной схемы. Там же предусмотрен многофункциональный ангар с кормовым слипом для размещения специального оборудования или быстроходных жестконадувных катеров. Проект разработан с учетом эксплуатации в различных климатических условиях, включая экваториальные воды и районы с тонким и битым льдом. Прочный стальной корпус

позволяет кораблю выполнять поставленные задачи даже после столкновения с судном-нарушителем. В корпорации также сообщили, что корабли проекта 224-60Э хорошо зарекомендовали себя в ходе испытаний и нескольких лет службы. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Надежда» завершает проходку участка «Беговая Богатырская Каменка» на продолжении зеленой ветки метро. В скором времени щит достигнет демонтажной камеры, строительство которой в настоящее время завершают на Шуваловском проспекте между проспектом Королева и Парашютной улицей. Комплекс «Надежда» начал работу в тестовом режиме в июне 2023 года, а в сентябре 2024 приступил к плану проходки. Старт был дан от котлована шахты номер 462 у пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков. Общая длина проходки чуть более 4,5 километров. В Петербурге появятся новые многоэтажные гаражи. Как сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре, их облик уже согласован. На Октябрьской набережной построят 2 здания в 7 этажей. Парковки будут вмещать в себя по 357 машин каждая. Заехать на территорию можно будет как с основных магистралей, так и с будущих внутриквартальных дорог. Пожарный проезд будет организован с 2 продольных сторон зданий. Параллельно согласован еще один гараж на 300 мест. Он будет расположен на территории предприятия «Ручьи». Его оформят в единой цифровой гамме с соседним строящимся жилым кварталом. Внутри обустроят пешеходные дорожки, газоны и малые архитектурные формы. Социально ориентированные некоммерческие организации Петербурга получат гранты на производство и размещение рекламы. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Получателей субсидии определят по результатам конкурсного отбора. Максимальный размер помощи составит 2,5 миллиона рублей. Всего в городском бюджете на эти цели заложено 8 миллионов рублей. В Петербурге с 13 по 15 сентября впервые вручат премию «Страховой предприниматель года» в рамках форума «Югорские каникулы». Об этом сообщили в страховой компании «Югория». Форум объединит 300 сильнейших страховых агентов и предпринимателей со всей страны. К онлайн-трансляции смогут подключиться участники из всех регионов страны. По словам руководителя Центра розничного страхования компании Екатерины Ериной, перед организаторами форума стоит цель сделать площадку местом, откуда участники уедут не только с новыми идеями, но и с конкретными решениями для роста бизнеса, масштабирования, развития команд и повышения эффективности продаж. Ожидается ряд номинаций: «Предприниматель года», «Прорыв года», «Лидер команды», «Лучшие в цифровых продажах» и «Эксперт по клиентскому сервису». В Петербурге с начала текущего года оформили около 180 тысяч патентов для иностранных граждан, позволяющих работать на законных основаниях. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Также Петербург сохраняет статус одного из крупнейших образовательных центров страны. Для обучения в вузах и колледжах города выдали порядка 29 тысяч виз. В Петербурге реализуются программы по адаптации иностранных граждан, прибывающих на работу и учебу. По словам губернатора, стабильная миграционная ситуация в городе является результатом работы профильных ведомств и служб, обеспечивающих законность и безопасность в миграционной сфере. В Комитете по энергетике Петербурга сообщили, что дефицита топлива на городских автозаправках нет. Дизельного топлива, а также бензина марок 95 и 92, которые имеются в резерве, достаточно, чтобы обеспечить всех петербургских водителей, отметили в комитете. Специалисты постоянно контролируют запасы на городских нефтебазах. Ограничений на продажу топлива со стороны правительства не вводилось.

0: Строители завершают благоустройство стадиона в Подпорожье и готовят поле к лицензированию. В начале июля будет проведена проверка освещения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На площадке можно будет проводить футбольные матчи, городские праздники и большие районные события. На стадионе имеется поле с искусственным покрытием, трибуны на 200 зрителей, освещение, раздевалки, медицинский пункт, а также дикторская. В Кронштадте стартовала детская регата «Кубок главнокомандующего военно-морским флотом». Соревнования вошли в спортивную программу салона «Флот-2026». В регате принимают участие 90 человек из Петербурга, Москвы, Подмосковья, Ленинградской и Калининградской областей. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 17 июня, пасмурно, небольшой дождь, температура плюс 12, плюс 14 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 98%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, плюс 17, плюс 19, в среду также пройдет небольшой дождь, температура плюс 12, плюс 14, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о дальнейшем правлении династии палеологов и об интеллектуальной жизни в Византии.
1: В XIII веке сельджукские владения распались на множество мелких турецких государств. Когда империя вернулась в Константинополь в 1261 году, это был блестящий успех византийцев, но, тем не менее, оно имело отрицательные стороны. Как мы видели, империя немедленно оказалась глубоко втянутой в сложные европейские дела, и ей пришлось пренебречь не менее важными делами с азиатской стороны. В течение последних трех десятилетий XIII века турки, прорвавшие границу, нахлынули на азиатские владения империи. В 1300 году на всем Малоазийском полуострове Византия оставалось лишь несколько узких прибрежных полос. Все остальное завоевали турки. Во второй половине XIII века начался быстрый рост небольшого турецкого государства на северо-западе Малой Азии. Он был основан эмиром Эртагулом. Эртагул скончался в 1281 году, через 20 лет после возвращения империи в Константинополь, а наследовал ему его сын Осман. И именно Осман дал название государству – Османлы, Османы или Атаманы. Осман оказался талантливым вождем, он сильно расширил и укрепил свою державу. Он провозгласил себя борцом за веру против неверных. И таким образом все новые и новые территории оказывались во власти молодого энергичного племени. Поначалу османы не умели штурмовать укрепленные города, но это им не мешало, спешить им было некуда. Они занимали окрестности, начинали их систематически разорять. В конце концов, в городе, лишенном подмоги, кончали все запасы, и он вынужден был капитулировать. У империи сил, чтобы посылать постоянные подкрепления осажденным городам, просто не было, и в конечном итоге города оказывались сданы на произвол судьбы. Возможно, если бы византийцы эвакуировали бы все свои владения в Азии и средства, которые освободились, вложили бы в строительство флота, им удалось бы переломить ситуацию и не пустить турок в Европу. Но в те годы таким видением ситуации никто не обладал, поэтому, в общем, сделать было ничего невозможно. В 1302 году на территории Византии наконец закончилась многолетняя война между Геной и Венецией, которые воевали на чужой территории. Из этой войны обе республики вышли окрепшими и с новыми владениями, естественно, византийскими, а империя вышла разоренной и ослабленной. Чтобы остановить продвижение турок, Андроник II решил воспользоваться услугами войска наемников, каталонской компании во главе с Роджером де Флором, который в 1303 году прибыл в Константинополь с армией из 6500 бойцов. Каталанцы были профессиональными вояками, наемниками, таким спецназом своего времени, непобедимыми. Они договорились в 1304 году. Они нанесли серьезное поражение туркам, которые осаждали византийский город Филадельфию, таким образом вызвали Филадельфию. Но затем компания сообразила, что гораздо более безопасное и прибыльное дело, чем воевать с турками, это грабить византийцев на их собственной территории. Справиться с ним было невозможно. Через год византийцам удалось заманить Роджера де Флора в ловушку и убить. В ответ каталонцы начали уже открытую войну против империи. Война продолжалась 6 лет. Андроник призвал на помощь против каталанцев турок, которых сам переправил в Европу. Впрочем, с другой стороны, и каталанцы также прибегали к турецкой помощи. Тем временем Осман практически беспрепятственно расширял свои владения и в 1308 году захватил Эфес, последний византийский город на побережье Эгейского моря. К 1311 году каталанцам надоело воевать в разоренной войной Северной Греции, они захватили Афины, где уже более века правила французская династия, и основали там свое герцогство, которое просуществовало более 70 лет. В 1326 году Осман взял самый мощный византийский город-крепость Малой Азии – Бурсу. Через несколько дней после этого военного триумфа он скончался. Наследовал ему его старший сын Архан, который оказался достойным преемником своего отца и продолжил его завоевание. В 1329 году пала Никея. Еще через 8 лет после этого пала Никомидия. Теперь в Малой Азии у империи осталось только несколько городов, изолированных друг от друга. Оказалось, что их не сочтены, но каким-то образом этим городам находившимся в полном турецком окружении, удалось продержаться еще несколько десятилетий. Каким образом, непонятно. Но, однако, никакого влияния на общий ход событий это не оказало. В 1341 году в Византии началась гражданская война между ведущим полководцем и политическим деятелем империи Иоанном Кантакузиным и регентами девятилетнего императора Иоанна V, его матерью императрицей Анной Савойской и патриархом Иоанном Калекой. Обе стороны в гражданской войне широко прибегали к помощи турок, которые после этого начали массово селиться в Европе. В конце концов, Иоанн Кантакузин вошел в Константинополь, завоевал византийский престол. Это было в 1347 году. И звание регента. Почти шестилетняя гражданская война завершилась. Еще через 7 лет, в 1354 году, Иоанн Кантакузин, Иоанн VI Кантакузин, был свергнут подросшим Иоанном V. Таким образом, Иоанн V правил после Иоанна VI, который получил для своего воцарения деньги от венецианцев. Кантакузин удалился в монастырь, где стал монахом Иосафом. Правда, вскоре его отношения с Иоанном V восстановились, и до конца своих дней он оставался самым уважаемым отставным политическим деятелем империи, к чьим советам прибегали во всех критических ситуациях. Тем не менее, союзник Иоанна Кантакузина Султан Архан воспользовался предлогом свержения уважаемого им императора и переправился со всем своим войском в Европу. В 1365 году преемник Архана Мурад уже прочно укрепился на Балканах и перенес свою столицу в Адрианополь. Теперь это турецкий город Эдирне. Ввиду совершенно такой отчаянности ситуации, Иоанн V отправился в Западную Европу с просьбой о помощи, но получить ее не мог. Император пытался завербовать наемников, но как завербовать, когда нет денег, чтобы платить? Естественно, его затея не удалась. Более того, на обратном пути его задержали кредиторы-венецианцы, которые помогли ему в его борьбе, и бросили в долговую тюрьму. Сыну императора Мануилу пришлось вести длительные унизительные переговоры в Венеции, чтобы выручить своего отца. В 1373 году Иоанну пришлось признать себя вассалом султана и выплачивать ему ежегодную дань. А его сын и наследник Мануил был отправлен ко двору султана в качестве заложника. Ему даже пришлось помогать султану Мураду в захвате последнего византийского владения в Малой Азии, вольного города Филадельфия. То есть бедный Мануил. Этот же Мурад одержал в 1371 году победу при реке Марице над объединенной болгарско-сербской армией. В результате этой победы он владел Болгарией и Южной Сербией. Северная Сербия была вынуждена признать его господство. В 1381 году сербы восстали, а через 6 лет, в 1387 году, они одержали свою первую и единственную победу над турками при реке Теплице. Турки потянули новые силы. 15 июня 1389 года состоялась знаменитая битва на Косовском поле, о которой мы говорили. Сербы были разгромлены. Король Лазарь был взят в плен и казнен в том же шатре, где до этого сербский воин убил Мурада. Наследовал Мураду Баязид, получивший почетное прозвище Йылдырым, что значит «молниеносный». И он продолжал захватывать византийские земли. В 1396 году в битве у Никополя он разгромил западное войско, которое направлялось против него крестовым походом. В 1402 году он осадил Константинополь. Но в этот момент счастье ему изменило. Неожиданно в его лагерь под Константинополем прибыли посланцы Тимура, Тамерлана, известного нам по походу на Москву. Но тут Тамерлан неожиданно сыграл совсем другую роль. Он потребовал, чтобы Баязид вернул христианскому императору все захваченные у него земли. Баязид вынужден был снять осаду с Константинополя и выступить навстречу новому врагу. Тимур, правитель среднеазиатских земель в годы его жизни, с 1336 по 1405 год, он своими военными походами создал громадную империю от Китая и Бенгальского залива до Средиземного моря. Тимур был блестящим полководцем и завоевателем, который не знал ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Но в отличие от Чингисхана, он не создал прочного государства. Тимур был гением разрушения, который не терпел ничьей независимости. После его смерти его громадная империя немедленно развалилась. 25 июля в 1402 году в битве при Анкаре армия Баязида была уничтожена войском Тимура. От нее ничего не осталось. Баязид был взят в плен и вскоре в плену скончался. В Османском государстве воцарился хаос. Там началась гражданская война между сыновьями Баязида, и продолжалась эта война 11 лет, до 1413 года. Если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, то с турками было бы покончено раз и навсегда. Но, как всегда, этого не произошло. Всех слишком занимали их непосредственные дела. А у одних византийцев было слишком мало сил, чтобы воспользоваться моментом. Им удалось отбить у турок несколько городов во Фракии и вернуть себе Салоники. Это было все. Османская катастрофа лишь оттянула гибель империи на полвека. Главная сила западной средневековой цивилизации, ну, по меньшей мере, в ее идеальных формах, скрывалась в интеграции ее под началом церкви. Именно благодаря церкви в течение всего средневекового периода в обществе оставались островки образования и грамотности. Именно церковь организовывала школы и университеты. Практически все образованные люди того времени посвящали свои знания церкви. Философия стала служанкой религии. И, поощряя изучение философии, церковь смогла развить собственное богословие и поддержать свое главенство в интеллектуальной жизни общества. Но вот это вот мы говорим про западное общество, а в византийском обществе такая интеграция отсутствовала. Там никогда до конца не исчезала традиция секулярного образования. Именно государство, а не церковь, в Византии несло ответственность за образование. Именно государство создало Великий Константинопольский университет, который был лучшим университетом тогдашнего мира. В противоположность Западу юристы были мирянами, служили которые в мирских судах. Сфера канонического права на Востоке считалась гораздо более узкой, чем на Западе, но при этом многие канонисты тоже были мирянами. Это никак им не мешало. При этом можно сказать, что за всю историю Византии в ней не сложилось организованного изучения богословия. В столичном университете изучали светские науки и философию, а богословие в учебной программе там не значилось. С другой стороны, в Константинополе существовала и патриаршая академия, но за исключением святителя Марка Эфесского в XV веке, она академию не произвела на свет ни одного видного богослова. Все богословы в основном происходили из университета. В общем, место богословия в византийском обществе виделось совсем иначе, чем на Западе. Изучение богословия считалось сугубо личным и индивидуальным делом, и изучали его не только священники, потому что каждый гражданин империи понимал богослужебный язык церкви, что позволяло ему вслушиваться в гимнографию богослужений, которая сама по себе является вершиной богословской мысли. Ведущие ученые богословия были по большей части мирянами или клириками, обычно рукоположенными в духовный сан уже через много лет после завершения образования. Многие, даже самые знаменитые богословы, оставались мирянами всю свою жизнь. Ну и особо нужно сказать об отношении византийцев к классической греческой философии. Конечно, она сыграла очень важную роль, можно сказать, громадную роль в формировании канонов и правил христианской веры. Необходимый синтез богословия и философии вырабатывался более 100 лет, в период от времени Климента Александрийского, о чем мы говорили уже достаточно давно, и Оригена, до эпохи великих каппадокийцев. Именно каппадокийцы сделали богословие самостоятельной дисциплиной со своими целями и задачами и со своим инструментарием. И вопрос о новом синтезе стал актуальным только лишь к концу Средневековья. Изучение классической философии в Византии никогда не прекращалось. Ну, конечно, поскольку в обществе были распространены разные гностические и дуалистические ереси, поэтому к философии относились с определенным подозрением, во всяком случае, к многие клирики, и к мирскому образованию также. Также были опасения, что миряне-философы, возможно, слишком очаруются интеллектуальными прелестями мысли древних язычников и перешагнут границы православия и увлекут за собой таким образом своих неопытных учеников. Уже во время патриарха Фотия в византийском обществе можно было выделить таких три направления, которые некоторые называют партиями. Это интеллектуалы, которые изучали греческих античных авторов и сохраняли их великое наследие. Это официальная церковь, которая относилась скептически к классической философии. И третья партия – это монахи, настроенные враждебно к классической философии и которые считали ее пережитком язычества. Итак, интеллектуалы, которые изучали философию, церковь, которая относилась, официальная церковь, иерархия, которая относилась к ней достаточно осторожно, и монахи, которые относились враждебно. При этом нужно помнить, конечно, что деление это во многом условно, потому что много мирян-интеллектуалов, например, выступало в качестве противников языческой философии, в то время как многие клирики были ее пылкими приверженцами. То есть то, что одних называют там, официальной церковью, других монахами, третьих интеллектуалами, это так условно, просто, может быть, по какому-то преобладанию. Хотя христианская мысль противопоставляла себя античной философии, интерес к ней сохранялся, и обе традиции продолжали существовать. Строгой поляризации между гуманистами и монашествующими не существовало. И, в общем, и монашеская партия тоже не была объединением таких воинственных обскурантов. Конечно, радикалы имелись и там, во всех партиях. Но именно в монашеской партии жила подлинная духовность, и там создавалось истинное богословие. В общем-то, церковная иерархия никогда формально не осуждала приобретение знаний и использование интеллекта. Общественное мнение Византии всегда относилось с глубоким уважением к образованию и достижениям человеческого разума. И потом и среди клириков процент образованных и высококультурных людей был слишком высок для того, чтобы обскуранты невежественные взяли бы там когда-нибудь верх. Ведь еще в IV веке великие каппадокийцы утверждали, что классическое образование полезно для молодых людей. Знаменитый мистик XIV века святой Николай Кавасила, который всю жизнь был мирянином, прямо заявлял, что священник, получивший светское образование, намного более ценен, чем священник, не получивший такого. Ну, так и сейчас многие иерархи считают так даже и сегодня. Даже святой Григорий Палама, который говорил, что истинные богословы не должны слишком увлекаться светской ученостью, считал благом свое знание Аристотеля, которое помогло ему научиться мыслить ясно и четко. Правда, он не одобрял изучение Платона, так он считал, что неопытный студент может прельститься на красоту его философских построений и изобрести в чистое язычество. Но это, в общем, было, во всяком случае, такая легитимная причина. Но, тем не менее, существование вот этих трех партий было реальностью, что создавало постоянное напряжение в византийском обществе. Например, даже раскол между Фотием и Игнатием, о котором мы говорили уже достаточно давно, тоже может видеться как конфликт между интеллектуальной партией Фотия и монашеской партией Игнатия. Основы противостояния, конечно, заключались в том, что понимание природы божества в античной философии, в принципе, несовместимо с библейской интуицией и библейским откровением. Пример каппадокийцев показывал, что философским инструментарием пользоваться можно. Но пример великого Оригена, который не сумел сохранить нужное равновесие, показывал, что делать это нужно очень осторожно. Можно, но осторожно. До времени противостояние между двумя сторонами не приводило к интеллектуальному разрыву. Например, такие люди, как святитель Фотий или Михаил Псел, высоко ценили обе области, которые уживались в их умах как бы отдельно друг от друга. Но особенно ярко это раздвоение проявилось как раз в Михаиле Пселе, который сочетал церковное благочестие с одной стороны с совершенно внехристианскими историосовскими и философскими построениями с другой. То есть налицо какое-то такое раздвоение личности, но оно в нем прекрасно уживалось. Пселу удавалось держаться на грани, однако в следующем поколении его ученик Иоанн Итал был изгнан из университета за преподавание платонистских доктрин. Дело вынесли на соборное осуждение. Собор состоялся в 1082 году, осудил философа и расширил синодик православия, включив туда анафему против Псела. Смысл соборного определения был таков. Можно читать античных философов, воспринимая это как гимнастику для ума, но верить им нельзя. Это, собственно, и стало официальной позицией церкви. Таким образом, попытка нового синтеза между богословием и философией была византийской православной церковью отвергнута. Во время правления Андроника II, находившегося под влиянием великого логофета Феодора Метохита, состоялась реформа и реорганизация высшего образования в Византии. Университет теперь подчиняется великому логофету. Под ним находились профессоры, каждый из которых отвечал за свою дисциплину. Как и раньше, профессоры получали государственное жалование, однако теперь родители студентов должны были вносить определенную плату за обучение сыновей, достаточно невысокую, кстати сказать. Похоже, что университета не имело центрального здания. Занятия проходили в разных частях города, в том числе в нескольких монастырях. Возможно, что некоторые частные заведения в городе также были связаны с университетом. Во всяком случае, некоторые из них могли быть закрыты по приказу великого логофета. Патриаршую академию реорганизовали немножко раньше, во время правления Михаила Палеолога. По всей видимости, в ней преподавались примерно те же самые дисциплины, что и в университете, но, наверное, с большим богословским акцентом. Около 1400 года император Мануил II придал университету его окончательную форму. К этому времени университет передали ведение одному из четырех генеральных судей. В правление Иоанна VIII, предпоследнего византийского императора, таким генеральным судьей числился Георгий Схаларий, который, кроме того, был членом Сената, императорским секретарем и профессором философии. Университет теперь назывался «Catholicon Museum», то есть дословно «Вселенский музей». И Мануил разместил его в едином месте, в зданиях возле монастыря святого Иоанна Крестителя в Петре, где была отличная библиотека, которую отдали в распоряжение студентов. Академию тоже переселили в здание монастыря святого Иоанна Крестителя в Студионе, который тоже располагал хорошей библиотекой. И во главе поставили студийского монаха Иосифа Вриения. Многие профессоры преподавали и там, и там, и, в общем, образование во многом было параллельным. Обе школы пользовались высочайшим авторитетом в мире, и многие западные европейцы приезжали туда поучиться. Именно там получило образование последнее поколение византийских интеллектуалов. Такие видные церковные деятели, как Виссарион и Георгий Схаларий, получили свое образование в университете, а Марк Эфесский учился в академии. Но самая знаменитая школа XV века Византии находилась вдалеке от Константинополя, в Мистре, в Пелопоннесе, где Георгий Плефон, вдалеке от верховной церковной иерархии, преподавал собственную версию неоплатонизма. Совсем сумасшедшее учение, правда, он пользовался невероятным авторитетом как величайший мудрец своего времени. И Виссарион, и Георгий Схаларий ездили к нему в Константинополь, Георгию Гемисту Плефону, чтобы посидеть его ног и почерпнуть от его мудрости. Церковь сотрудничала с государством в области образования, и в целом это сотрудничество происходило достаточно гладко. Ну, конечно, среди зелотов были определенные интеллектуальные тенденции, но их точки зрения никогда не удавалось в византийском обществе победить и возобладать над характерным для византийца уважением к образованию и учености. Святитель Григорий Палама, как мы говорили, он не рекомендовал монахам чрезмерно увлекаться светским образованием, но ничего никому не хотел запрещать. Это были его рекомендации. Просто он считал, что, как и мясоедение, интеллектуальные изыски не полезны аскету и подвижнику, потому что отвлекает его от главной цели. Но даже этот весьма умеренный взгляд многими другими богословами мистицизма не разделялся. Например, друг и почитатель Паламы Николай Кавасила считал иначе, так же, как его покровитель, высококультурный император Иоанн VI Кантакузин. Да и сам святитель Григорий Палама не смог бы выразить свои взгляды так ясно и убедительно, если бы он не изучал логику и аристотельскую методологию. И проблемы возникали лишь тогда, когда философы начинали вмешиваться в богословские вопросы. Так мы уже, собственно, говорили о том, что после катастрофы 1204 года византийская традиция все больше утрачивала вселенскость, римскую вселенскость, и все больше делалась этнической, греческой. То есть после захвата Константинополя крестоносцами образовались новые государства на развалинах, они были уже либо славянские, либо греческие. Именно тогда начал проявляться греческий национализм. Никейская империя была уже чисто греческим государством, так же, как и восстановленная Византийская империя, и ассоциировалась она прежде всего с греками. Императоры-палеологи постепенно свыкались с новым титулом «император греков». Это был такой весьма серьезный симптом. Вспомним, что когда посол западного императора Атона I Леопранд Кремонский в 968 году прибыл ко двору византийского императора с письмом, которое было адресовано императору греков, его даже, собственно, и не приняли и не пустили к императору. Негодованию византийцев не было предела. «Какая наглость, — говорили они, — называть вселенского императора римлян, единого и единственного Никифора, великого августейшего, императором греков, а жалкого дикого варвара — императором римлян». В смысле Атона I. «О небо, о земля, о море! Что же нам делать? — говорили византийцы с такими подлыми преступниками». И вот такими лекциями они кормили Леопранда Кремонского в течение нескольких недель и потом отправили его в освояси, так и не допустив к императору. Теперь само слово «эллин» приобрело новое значение. Все чаще слово «эллин» стало употребляться для обозначения гражданина Византии. Около тысячи лет это слово было в загоне. После обращения империи его использовали для обозначения греков-язычников. И в этом смысле оно широко употреблялось, особенно в юридических сборниках и в комментариях. Христианин мог использовать это слово только в отношении своего языка. Он говорил на эллинском языке. Средний византиец называл себя ромеем, а свой язык называл рамейским. Но среди интеллигентов рамейским назывался вульгарный язык народа. Образованный человек должен был, по выражению Анны Комнены, дочери императора, эллинизировать свой язык. Постановление уже знакомого нам собора 1082 года, которое осудило Иоанна Итала, сформулировало изучение эллинских предметов, сказало, что изучение эллинских предметов является важной частью процесса образования, но при этом да будет анафема всем, кто придерживается эллинских учений. То есть эллинские предметы можно изучать, а придерживаться эллинских учений нельзя. А назвать себя эллином значило фактически отречься от христианства, назвать себя язычником. И вдруг в XIV веке византийские интеллектуалы начали говорить о себе как об эллинах. Похоже, что эта мода началась не во вселенской столице, в Константинополе, эта мода началась, а в Салониках. Но, во всяком случае, уже мистик-гуманист Николай Кавасило, еще будучи молодым человеком, писал в 1345 году отцу в Салонике, что не решается послать ему текст одной из своих проповедей, так как боится, что ее стиль может шокировать твоих эллинов там, в Салониках. В более поздних трудах он пишет об этой общине Элладе. И Дмитрий Кедоник в своих работах использует слово «Эллада» как синоним Византии. А Никифор Григора, с одной стороны, по-прежнему противоставляет слово «эллины» православной, но с другой с восхищением пишет об Элладе. К XV веку большинство византийских интеллектуалов уже открыто называет себя эллинами. Иоанн Аргиропулос называет императора императором эллинов и описывает последние войны Византии как войны за свободу Эллады. Конечно, разительный контраст со временем Леопранда Кремонского. Ну, для этой перемены несколько причин. Империя сузилась до земель, которые были, собственно, традиционной колыбелью греческой нации. Пелопоннес, несколько Эгейских островов и береговая полоса, которая испокон веков была заселена греками. Большая часть грекоязычного мира находилась под иностранным владычеством, а император, хотя по-прежнему был законным наследником римских кесарей, более уже не являлся главой многонациональной сверхдержавы. Старое название империи Икумени, то есть Вселенная, стало уже абсурдным. Эпитет римский тоже не соответствовал действительности, в то время, когда новый мир закатывался, ветхий возрождался в обновленном величии. Но через осознание территориального преемства с древними греками гуманисты и эллинофилы пришли к осознанию своего этнического родства с Гомером и Гесиодом, Софоклом и Еврипидом, с Периклом, Демосфеном, Платоном и Аристотелем. Возобновленный интерес к классической культуре требовал переоценки классических авторов. Но те великие и древние, которыми так восхищались гуманисты, были эллинами. Их особенно ценили в Италии. И византийские ученые, независимо от их отношения к унии, понимали, что подчеркивание происхождения своего народа от древних греков, на чьем языке они говорили, и чьи работы они никогда не прекращали изучать, весьма повышало их престиж в глазах Запада. Будучи эллинами, они виделись хранителями драгоценного наследия. Желали они или не желали делиться этим наследием с Западом. Но если греческое наследие считалось у гуманистов самодавляющей ценностью, то вскоре они сделали еще один шаг и стали латинофронами, то есть латиномудрствующими. С неизбежностью они были вынуждены признать, что на некогда варварском Западе культура и просвещение в некоторых областях начали превосходить их собственные. Даже и древнее эллинское наследие их западные коллеги-гуманисты ценили куда больше, чем многие соотечественники, как, например, представители монашеской партии. И тот вот самый новый синтез философии и богословия, синтез между Афинами и Иерусалимом, который отвергла церковь на Востоке, он был достигнут на Западе. В XI веке испанские знатоки арабского языка открыли и перевели на латынь Аристотеля. Западные богословы были потрясены открывающимися перед ними горизонтами мысли. И именно это открытие послужило отправной точкой для расцвета схоластики, для оплодотворения западной культуры классической мыслью. В середине XIV века секретарь императора Иоанна Кантакузина Дмитрий Кедонис выучил латынь и прочел творение Фомы Аквината. Он был потрясен таким изумительным соединением философии с христианской верой и к своему огромному изумлению убедился, что франки уже более не только грубые рубаки-крестоносцы или алчные купцы, но что западные интеллектуалы знают греческую философию не хуже самих византийцев, что их мысль мощна и утонченна, и что именно им удалось достичь того соединения Афин с Иерусалимом, о котором давно и тщетно мечтали византийские гуманисты. Кедонис сразу начал переводить Аквината на греческий, и он, собственно, и стал первым латинофроном, латиномудрствующим. За ним последовали другие представители византийской интеллигенции. Многие из них увлеклись западной культурой настолько, что переехали на Запад и заняли там профессорские кафедры в тамошних университетах. А некоторые, даже искренне убедившись в мощном интеллектуальном превосходстве, в мощном интеллектуальном обосновании веры Западной Церкви, приняли римо-католичество. Но вместе с расцветом интеллигентской мысли оживилось и монашеское движение с его аскетическим и вероучительным радикализмом. Традиционалисты с обоснованным опасением относились к возрождению эллинизма. Для них, собственно, оно означало отказ от вселенскости империи. И такого очень многие не могли принять. Как писал константинопольский патриарх Антоний IV московскому великому князю Василию I в письме, которое мы уже в одной из предыдущих бесед цитировали, он писал: «И если по Божию попущению язычники окружили владение и земли царя, все же до настоящего времени царь получает то же самое поставление от церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан», подчеркивает он. То есть если император был не более чем монархом греков, то все его вселенские претензии не более чем самозванство, и тогда слова патриарха – пустое хвастовство. Благочестивые византийцы продолжали считать, что восприятие слова «эллин» как бы санкционирует принятие идей языческой философии. Они не могли забыть старого смысла этого слова. Даже Георгий Схаларий, которого мы уже упоминали, которого еще неоднократно будем вспоминать в связи с его ролью в истории, который жил в середине XV века, при всем своем гуманизме на вопрос о национальности ответил следующее: «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, во что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя христианином». Был ли такой взгляд устаревшим? Как практическая концепция, Вселенская христианская империя давно прекратила быть реальностью. Ее обломки в политическом отношении продолжали слабеть и уменьшаться. Но зато церковь стала намного сильнее государственной власти. Патриарх возглавлял епархии далеко за пределами империи. Он назначал митрополитов в Россию. Его превосходство признавали и сербская, и болгарская церковь. После святого Афанасия все патриархи константинопольские были монахами. Следовательно, в официальной церкви их влияние преобладало, в то время как Аристотелем, Платоном и другим греческим наследием занималась лишь небольшая группа византийских снобов-интеллектуалов. Именно в то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. И именно тогда зародился великий исихасский интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламидские споры.
2: Палеологовский ренессанс, он в чем заключался?
1: На самом деле это условное наименование, так называется иконописный стиль, который был распространен во время правления династии палеологов. Это в основном 14 и 15 век, первая половина 15 века. Византия – это церковь Спасителя в хоре, так называемая Кария Джами. Это иконопись фрески, в первую очередь, которые были распространены в Сербии в то время. Они характеризуются таким вниманием к деталям и такой, ну, скажем, гуманистичностью изображения. То есть, конечно, это иконописный стиль, он очень бесконечно далек от западного ренессанса, но просто это такое условное наименование. Скажем, можно это назвать и по-другому. Большое изображение деталей, бытовых подробностей, очень такая филигранная техника изображения, то есть, может быть, даже чересчур подробно там все, но зато подробностей очень-очень много. Простоты и такой лапидарности более раннего иконописного стиля нет. Так же, как нет и такого экспрессионизма камненовской школы, где там, может быть, даже такая подчеркнутая небрежность, но вместе с тем крайне такие сильные образы. Там как раз очень много фигурной композиции, палеологовский ренессанс, много бытовых подробностей, каких-то историй, которые там рассказываются. Это не явление, это просто условное наименование иконописного стиля.
0: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 18-го псалма «Небеса поведают славу Божию» древней сербской мелодии 13 века.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Закон Божий и язычники. В неделю вторую по Пятидесятнице. Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона. Те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать, в тот день, когда Бог, согласно моему благовестию, через Христа Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях. Послание апостола Павла к римлянам, глава 2, стихи с 10 по 16. Прочитанный отрывок из послания апостола Павла к римлянам труден теоретически, в богословском отношении, но понятен и приемлем для всякого человека, который обладает врожденным чувством справедливости. Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Послание к римлянам, глава 2, стихи 9 и 10. Но с другой стороны, разве не сам же апостол Павел утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, ибо делами закона не оправдается никакая плоть? Послание к Галатам, глава 2, стих 16. Попытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить внимание — та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Духа Святого, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, сердце, ум, совесть, поступки. Обретя Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. В Духе Святом человек следует не голосу греха и непослушания воли Божией, но приносит плод Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 23. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без принуждения, свободно, по велению преображенного сердца. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и не вера вовсе. Он сказал бы даже, что веру человека вообще можно видеть только в делах его. Но как обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Ведь таких людей до Христа существовало со времен Адама великое множество, да и ныне их едва ли не больше. Апостол Павел, как человек, вскормленный библейской традицией, видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей — иудеев и эллинов. Иудеи — это те, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитала в себя именно греческую, эллинскую культуру с ее языком, религиозными воззрениями, с ее философией, наукой и искусством, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и слушать его, стараясь верно следовать воле Божией, в нем выраженной. Известно, что иудейская нравственность признавалась и высоко ценилась населением Римской империи. Эллины не имели подобного божественного закона, написанного на каменных скрижалях и в строках Писания. Но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники способны на добрые дела и высоконравственные героические поступки, ничуть не меньшие, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий нравственный закон внутри самих себя. Они сами себе закон. И здесь апостол едва ли не цитирует мысль, высказанную задолго до него Аристотелем. «Человек обходительный и свободно рожденный будет вести себя так, словно он сам себе закон». Никомахова «Этика», книга 4, глава 14. Этот закон написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе в язычнике. Бессовестных людей не бывает. Это мы только так говорим о людях, которые творят зло, не считаясь с принятой нравственностью и с голосом собственной совести. Совесть же выражает себя в мыслях о делах человека, в сомнениях, в самоосуждении, в самооправдании. Мысли могут осуждать человека и говорить ему «ты поступаешь плохо». В таком случае человек ощущает укоры совести, чувствует себя внутренне уязвленным. Мысли могут оправдывать дела человека

0: деятельность его совести. Разумеется, повреждена не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол и пишет, что исполняют нравственные заповеди закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, которые полагали непременным условием спасения принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея. «Нет», — утверждает апостол, — «непременным условием спасения является не природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род, как иудеи, так и язычники. Иудеи, по своей греховной воле нарушающие данный им закон, ничем не лучше язычников. Ни те, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник — как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Если же нравственные требования закона в своем существе известны язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем их не превосходят. Во всяком случае, ссылка на Тору не защитит их на грядущем суде, перед которым все будут равны. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Итак, всякий человек судится по его делам, добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не таков, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайное. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного. Послание к Римлянам, глава 3, стих 10. Ни язычника, ни иудея. Так до Христа и вне Христа. Поэтому мы, с нашими человеческими понятиями, не смеем предвосхищать решение высшего судьи. Кто будет оправдан, а кто осужден, не нам дано судить, а ему. Нам же, христианам, остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам Дух, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю вторую по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, учрежден конкурс белорусского экзархата среди сестер милосердия. Об этих и других событиях более подробно. По поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодальная комиссия по канонизации святых и календарный отдел издательства Московской Патриархии составили актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Данный список публикуется на официальном сайте издательства. В поименном списке для каждого святого указаны лик святости, имя, фамилия, церковный сан, а также все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской Православной Церкви по старому и новому стилям. При подготовке списка были проведены необходимые уточнения вышеуказанных сведений в соответствии с актуальными данными. 14 июня, в неделю всех святых в земле русской просиявших, состоялись торжества по случаю 20-летия прославления в лике святых блаженной Валентины Минской и 60-летия со дня ее кончины. Центром празднования стал храм святителя Николая Чудотворца в деревне Станьково Дзержинского района Минской области. Отец блаженной Валентины, священник Федор Чернявский, был настоятелем этого храма. Семейная усадьба Чернявских, где родилась будущая подвижница благочестия, находилась в деревне Коски, близ деревни Станьково. Соборную божественную литургию в павильоне, обустроенном у стен храма, возглавил патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. По завершении литургии было совершено славление блаженной Валентине Минской. Епископ Молодец Деченский Столбцовский Павел обратился к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину со словом приветствия и в память о торжествах преподнес патриаршему экзарху икону блаженной Валентины Минской. Владыка Вениамин обратился к присутствующим со словами поздравления и вручил епископу Павлу факсимильное издание Лавришевского Евангелия, одного из древнейших памятников восточнославянской письменности и выдающихся образцов книжности 13-14 веков. Далее архипастыри, священнослужители и миряне проследовали в деревню Заболотье, где на месте упокоения блаженной Валентины Минской был совершен молебен. По благословению патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина учрежден общецерковный конкурс белорусского экзархата «Сердце милосердия», призванный отметить самоотверженный труд сестер милосердия, несущих свое служение в больницах, хосписах, интернатах, а также на дому. Конкурс является инициативой Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению белорусского экзархата, направленный на поддержку тех, кто ежедневно воплощает в жизнь заповедь о любви к ближнему. Главной наградой победителям станет нагрудный знак «Сестра милосердия» белорусского экзархата особого образца. Конкурс будет проходить ежегодно в 5 категориях: верность призванию, белый ангел, тихий подвиг, материнское сердце и будущее милосердия. Председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетил Донецкую епархию с рабочим визитом и ознакомился с ходом восстановления храмов Донбасса, сообщает патриархия.ру. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Спасо-Преображенского кафедрального собора города Донецка. Вместе с митрополитом Донецким и Мариупольским Владимиром владыка Никандр осмотрел главный храм Донбасса. Правящий архиерей Донецкой епархии рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ. Затем митрополит Никандр и митрополит Владимир посетили второй кафедральный город Донецкой епархии Мариуполь. Центральным пунктом визита стал строящийся Покровский собор. Здесь была представлена презентация генерального плана работ, а также проектов внутренней отделки, иконостаса и храмового убранства. Осмотрев все уровни собора, участники встречи поднялись на смотровую площадку, откуда открывается панорама возрождающегося Мариуполя и побережья Азовского моря. Также митрополит Никандр и митрополит Владимир посетили Мариупольский республиканский академический русский драматический театр, здание которого вновь открыто для зрителей после масштабной реставрации, проведенной вследствие разрушений 2022 года. Затем визит председателя финансово-хозяйственного управления продолжился в Новоазовском церковном округе Донецкой епархии. 12 июня в праздник Курско-Коренной иконы Божьей Матери митрополит Никандр возглавил божественную литургию в Николаевском храме города Новоазовска. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции. И хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в передаче «Призвание» прозвучит продолжение беседы с Михаилом Грушевским, известным телеведущим, писателем, художником, который вот уже 10 лет терпеливо преодолевает последствия тяжелого инсульта, не утратив интерес к жизни, к творчеству. Михаил, расскажите, пожалуйста, как вы начали работать на ленинградском телевидении?
1: Не сразу стал ведущим, а я вначале стал писать сценарии. Потом я проник в редакцию, где мест не было никогда. Наконец я стал редактором, стал автором, а потом уже ведущим.
0: Откуда вот такая тяга все-таки работать на телевидении?
1: Ну, во-первых, это дружба. Это ты находишь там такое количество единомышленников. Я до сих пор жалею, что телевидение ленинградское развалилось. В принципе, телевидение – это единомышленники, это люди, которым... Ну, это штамп, конечно, еще какой штамп, что можно ночью позвонить, типа, поймут и вызовут на работу. И потом, я думаю, что телевидение – это отчасти какая-то нереализованная тяга в театральный институт. Это, наверное, оттуда, мне кажется.
0: Несомненно, вас отличал удивительный артистизм и свободное поведение в кадре. Получалось очень естественно. Юмор, моментальная реакция, умение пошутить, заинтересовать собеседника. И ждали ваших передач на экране?
1: А я к тому времени, как стал ведущим, я уже видел очень много людей. И поэтому я знал, с кем, о чем и когда вовремя можно поговорить, кто откроется, кто не откроет. Поэтому о Москве, может быть, не столь дружественная ситуация там сложилась. В Москве, я могу сейчас это сказать, ну, там никого не ждут. Там все есть, все свои. А люди, которые приезжают туда не из Питера, а из провинции, они гораздо сильнее тебя работают локтями. Мы интеллигентные. Мы не пойдем там распихивать, там что-то добиваться, нет. И я скромненько там себе набирал титры, как полагается редактору, сдавал какие-то музыкальные справки на произведения, использованные в моей передаче. Конечно, было обидно, потому что ведущего мне выдавали, как правило, москвича. Коллег не обсуждаю, это, конечно, дурной тон, ужасный. Но я прекрасно вижу, кто и сегодня чего стоит на экране.
0: У вас была замечательная передача, которая как раз говорила о приезжих, которые вышли в звезды.
1: Это была не моя идея этой передачи. Мне ее предложили делать в «Смаке» тогдашнем режиссер и автор Людмила Официнская, которая давно уже носилась с этой идеей. А тут приехали мы с режиссером, мы же вдвоем туда переехали. И вот такие как раз под эту идею подходящие, она нас туда и воткнула. Режиссер, правда, сразу ушел, а я остался. Ну, вот.
0: К концу чтения книги «Все дороги ведут в Ленинград» возникло ощущение, что вы удивительным образом вплели всех героев вот в эту вот единую красоту ковра жизни. Вязь, где все едины. И все едино. Все это происходит в хрущевских квартирах, которые люди вспоминали как счастливую юность. Мне кажется, что это талант, который дан, и, как вы говорите, писателям можно только родиться.
1: Ну, вообще, «Все дороги» — это наиболее автобиографическая из моих книжек. Пожалуй, наверное, самая, потому что там каждый мой родственник почти. Сейчас готовится второе издание этой книги, там уже будут все. Там воплощен каждый из них. Каждый получил свою порцию, свои 5 минут славы в отдельном повествовании. Там не только моя мама. А что касается телевидения и встреч с людьми, могу рассказать такой случай, который, может, прольет свет на истоке какой-то иронии, самоиронии, если она у меня есть вообще.
0: Есть.
1: Мы когда-то несколько лет подряд ездили всей бригадой, это бригада большая, человек 20-25, на фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Начали лето, жить в гостинице «Жемчужина», там тебя окружают все, кто должен, кто может, весь наш киномир. Там, в общем, очень весело. Там же пляжный огромный ресторан, территория закрыта, и в этом ресторане все звезды спокойно сидят, никто к ним не пристает. Ну и телевидение там, конечно. И помню, попалась мне Виктория Токарева, потому что я выходил, расставлял там селки, кто мне нужен, а он сидит вон. Я к ней подошел, мы договорились об интервью.
0: Можно я уточню, вы занимались освещением фестиваля «Кинотавр»?
1: И делал дневники «Кинотавра», не только церемонии открытия-закрытия. И вот Токарева, которую, в общем, я мало честно говоря, знал о ней. Мне просто сказали, что вот ее обязательно. Я говорю, хорошо. Я подхожу, говорю, Виктория, отчество не помню, конечно. Я такой-то, такой-то, я хочу сделать с вами интервью. И я не просто так, чтобы неизвестно откуда. Вот я снимал Лидию Смирнову, зачем-то добавил, она потом умерла. Я снимал Татьяну Акуневскую, она потом умерла. Я снимал Любовь Соколова, мы очень дружили, но ее не стало. Она так на меня смотрела, менялась в лице. Она говорит, ну хорошо, да, давайте завтра в это же время. Я прихожу завтра в это же время за ней, чтобы отвезти ее на точку, где мы их снимаем. Это в центре бара, в котором сидит вся киношная тусовка. Она встает и громогласно произносит, «Друзья, за мной пришел Михаил Грушевский». Это тележурналист, который снимает старых баб. Они потом сразу умирают. Вот пришел за мной.
2: Хорошая реклама.
1: С тех пор, в общем...
2: А вас знали все?
1: Да, во-первых, обо мне знали все. Но все видели, что она живая. И, в общем, снимались. И, наоборот, считалось хорошей приметой у меня сниматься, давать мне интервью.
2: Михаил, вы рассказываете о таких замечательных встречах, фестивалях, постоянной работе на телевидении, где огромное количество людей, постоянное общение. Вот сейчас совсем другая полоса жизни. Что вы можете сказать об одиночестве?
1: Даже лежа после инсульта, вот не говоря и не видя ничего, у меня была четкая мысль, что я вернусь. О том, что я перейду на какую-то инвалидность, да одно слово, это, извините, меня до сих пор от него трясет. Или там пенсия, ну что это такое. Поэтому, когда сюда приехала, домой приехала, я был еще лежачий, приехала комиссия из какого-то количества людей в белых халатах, я всеми силами их отсюда стал выдавливать и говорить им, что я возвращаюсь на работу, мне это все не надо, идите себе. Когда меня все-таки законопатили в первую группу инвалидов, так получилось, что работать не надо. Но мне это вызывало, конечно, массу отрицательных эмоций. Но это так скучно, когда ты встаешь утром, а идти никуда не надо. И ты свободен, делай, что хочешь вообще, ради бога. Я, в общем, выпустил несколько книжек до инсульта, а тут я думаю, дай-ка я попробую, у меня там всяких записей полно. И вот я стал делать.
2: Михаил, а где же все-таки вот эта вот та точка, от которой вы оттолкнулись, чтобы действовать? В такой ситуации можно так лечь? И у людей начинается депрессия, отсутствие интереса к жизни.
1: Но этого вы от меня не дождетесь, никакой депрессии, ничего. Меня до сих пор мои родственники и друзья, сохранившиеся, они говорят, что они за мной не поспевают. И как можно так любить театр, чтобы бесконечно по ним ходить с инсультом? И вообще, откуда я беру энергию? Я говорю, не могу иначе. Я, видимо, уже так разбежался в начале пути, что мне уже не остановиться, честное слово. Поэтому я вот стал писать активно, приводить в порядок. У меня были уже готовые книжки в электронном виде. Но к тому моменту возникло еще одно очень неприятное обстоятельство. Это бюджет. Раньше государство финансировало мои первые книжки само и продавало их само. А теперь ты изволь написать, найти бюджет, и еще продать, это вообще отдельная история. И вот я занимался таким, у меня были спонсоры, которые помогали мне. Три книги последних у меня вышли при помощи спонсоров. Это частные лица были, некоторые из них живут в Германии, но они все русские.
2: Чтобы иметь спонсоров, надо иметь широкую известность или друзей, как в одной из ваших книг. Благодарите одну свою знакомую, которая вас как раз познакомила с бизнесменом, да, с состоятельным человеком, который и издал вашу книгу. И там на обложке изображен ангел. И вы пишете, наверное, вот ангелу Михаила это понадобилось. У вас есть неуемная сила. Переводя наш разговор в высокие области, помощь идет и свыше.
1: Надеяться, что это так. И все, смотрите, как переплетено. Потому что эта женщина, это моя однокурсница. Мы с ней стоим в Германии возле ее дома, на котором нарисован ангел. Девушка – это героиня нескольких рассказов. И несколько рассказов посвящено ей. Но именно благодаря ей ко мне однажды вот в эту дверь вошел человек в мою квартиру с полным чемоданом денег.
2: В одной из ваших книг в конце написаны некоторые города Германии, Черногории, Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Сапсан и эскалаторы метро. То есть вы пишете постоянно, где бы вы ни были?
1: Это было так, когда я был на ходу, или как я черно шучу, при жизни. При жизни я писал везде. Ну, действительно, у меня был телефон. Тогда был в кармане, но что толку стоять на эскалаторе 5 минут, если можно что-то записать? Я же записываю только, когда я что-то придумаю, не просто так пишу механически. У меня и сейчас всегда лежит рядом телефон, когда я сплю. Я просыпаюсь и что-то записываю, то, что мне пришло во сне. Потому что утром ни строчки ты не вспомнишь никогда в жизни. Даже о чем это было никогда, я сколько раз проверял. Я пользовался планшетом в местах отдыха всегда. И в Сапсане у меня был планшет, потому что смотреть «Бриллиантовую руку» 5 раз подряд уже не мог. Потом, когда этих книжек уже написанных накопилось какое-то количество неопубликованных, потому что началась другая полоса в жизни государства, и спонсоры уехали за границу, в общем-то, мои немногочисленные. И тут я вынужден был вспомнить еще об одной истории в своей жизни, о рисовании. И это случилось, даже могу сказать, в 23-м году. Я был на даче в гостях, а хозяйка дачи преподавала детям дачным рисование, рисунок. И я думаю, дай-ка я попробую. 50 лет прошло, мне даже интересно, сохранилось что-нибудь или нет. Потому что даже почерк у меня исчез. Мой каллиграфический, ничего нет. И вдруг, вы представляете, пошло дело, все стало получаться. Уж я не буду себя хвалить, но у меня первый же рисунок отобрали врачи, которым я это показывал, которым очень нравится, что вот они меня спасли, и вот они складывают крылья. А я такой современный Алексей Моресьев, вот я приезжаю к ним, рассказываю, дарю книги. В общем, я с такими встречами объехал уже порядочное количество больниц здесь, в Москве.
2: А как люди воспринимают вот те, которые болящие, в каком-то состоянии закрытого будущего проживают?
1: Вы знаете, я по себе знаю, что в больнице так скучно, так отчаянно скучно, что те, кто приходит, уже они благодарны, потому что я приехал, собственно, их развлечь. Существует еще мой фильм, про который была одна из ваших прошлых передач. Показываю этот фильм, дарю книжки. Ну, в общем, как-то люди радуются. То, что я при этом еще что-то говорю, это приятный гарнир для них. Да, они не станут все рисовать или писать книги, но они понимают, что можно что-то делать, а не сидеть и жалеть себя. Это можно с ума сойти. Теперь я рисую ежедневно, в общем, вот эти последние 3 года. У меня вышло одна книга за это время, потому что на нее мне дал стипендию Союз писателей. И на обложке этой книги мой рисунок.
2: Я посвятила передачу «Призвание» одному из ваших фильмов «За кефиром». Мы затронули вот в сегодняшней нашей беседе тоже тему памяти и тему будущего, которая в этом фильме как раз играет важнейшую роль. Это обращающееся время. И вот в этом фильме эта героиня, она как бы вымаливает счастливую жизнь своей правдочки. Это такая притча, которая, несмотря на фантастическую оболочку, имеет очень глубокое философское звучание.
1: Ну, во-первых, спасибо за такие эпитеты. А потом были какие-то обстоятельства, предшествующие написанию. Об этом я могу рассказать. Я приехал в Одессу. Я вообще, ну это такое в сторону отступления. Я отдыхал в Одессе 30 лет. У меня есть там друзья, и сейчас их там много. И поэтому я приезжал как к себе домой. Не было границ, не было никакого разделения. Ну и вообще этой темы не быть, ну просто не могло. И вот я приезжаю в очередной раз. Это был 11-й год, наверное. И весь такой безумно влюбленный. Я с компанией приезжаю, мы весело отдыхаем, но меня все время гложет, что мне не звонят. И вы знаете, и вот одна вдруг, как в голове, как выстрел мелькнула, я буду ждать 100 лет. Вот я не собирался ничего писать там, ничего придумывать, но у меня был с собой планшет, и что-то такое записалось, что я потом расписал в целую эту рассказ. Поначалу в этой истории ничего военного не было. и не было никакой игры со временем. Просто вот фраза ради фразы, что я буду ждать 100 лет. А тогда просто вот как-то вот захотелось это сделать. И да, я написал эту повесть. Не было даже никакого прицела ни на Шарко, ни на каких актеров. Я просто это написал. Был, правда, прицел на Богдана Ступку, о котором я делал на Первом канале фильм. Но мы не успели подружиться, да и возраст разный. Мы общались год, но очень тепло. Чудесный был человек. Совершенно. Роль молодого солдата, она была написана изначально как возрастной образ именно для Ступки. И он мне говорил, что давай это сделаем, только времени мало, нужно все сделать быстро. Я говорил, ну вот, когда я найду деньги. Я же не знал, что со мной такая гадость случится, а что его вообще не станет. И тогда же, в том году, я оказываюсь дома у Шарко. Не знаю, почему, я говорю, Зинаида Максимовна, почитайте рассказ. Она мне утром звонит. Это немедленно нужно снимать, какие деньги, мне уже за 80, давайте снимать. Ну вот, сняли. Когда не стало Ступки, когда уже все было на мази, я первоначально хотел все отменить, ну, потому что, ну, кто заменит Ступку? Никто. Никто. И все уже ушли тогда, все, кто мог, наверное, с ним сравнить. А потом вдруг я думаю, а нет, сделаем мы. И вот я переписал на молодой образ. А еще написанию всей самой истории, именно написанию, предшествовало, наверное, удивит, интервью с Лидией Смирновой. В том самом цикле «Московское счастье» с чемоданами в руках. Мы с ней за много лет до этого, лет за 20, мы бродили по Москве, нет, за 15, бродили по Москве, она показывала мне, где она жила, рассказывала про первое военное утро, про мужа, который уходил, она его больше не увидела. Тогда очень сильно сжималось сердце, но я разве мог знать, что я что-то напишу? Поэтому, конечно, ей большое спасибо.
2: Как бы вы определили себя? Кто вы, Михаил Грушевский? Писатель, оператор, художник?
1: Хороший образ. Да не знаю я. Я единственное, что могу сказать, что фразу «талантливый человек» талантлив во всем и ненавижу. Помню свое отношение к таким людям. Это значит ни в чем. Это во-первых. И во-вторых, что я не написал еще ни одной оперы.
2: Я посмотрела, ваши звезды – это в основном опера, эстрада, кино.
1: У меня был фильм, сделанный на Первом канале, о Марисе Лиепе к его юбилею. Снимал массу балерин и танцовщиков, но фильм не вышел в эфир. Фильм хороший, кстати. Так что пусть ваши слушатели не думают, что он из-за качества. Просто, когда фильм был готов, кто-то из руководителей Первого канала, не разобравшись, сказал, балет нам не нужен. Нет, это на канал «Культура». И его положили на полку, где он до сих пор лежит, и я думаю, теперь уже навсегда. А снимал я балетных там очень много. И в Питере, и в Москве. Была потом еще у меня попытка поползновения на Майю Михайловну сделать просто интервью уже не о балете, а мы лично знакомы не были. Ахмадулина уже тогда ушла в мир иной, которая была и родственницей, могла нас представить друг другу. Но ничего не вышло. Майя Михайловна неделю, наверное, изводила меня разговорами по телефону и раздобыла телефон в Германии. Я звонил туда за дикие деньги, но слышал каждый день одно и то же. Заинтересуйте меня. Вот давайте поговорим о том, о чем я еще не говорила.
2: Удачное интервью – это удачные вопросы журналиста. Мне кажется, что вам всегда удавалось задавать удачные вопросы.
1: Ой, далеко не всегда. Ну что вы, что вы. Масса моих планов осталась неосуществленными. Я сейчас, пожалуй, жалею об этом больше всего на свете. То, что мое состояние сейчас позволило бы делать и сейчас, мне кажется, еще не так ужасно выгляжу, а ходить в кадре не обязательно. Хоть мне нравилось делать интервью в движении. Но не стало Баталова, который 45 минут мне говорил, что не надо его снимать. Я говорю, мы бы за это время уже все сделали. Нет, не нужно, возьмите, снимайте других, снимайте молодых. А что мне снимать этих молодых, которые мне будут рассказывать какую-нибудь чушь, какое-нибудь выеденное яйцо, там, что они в жизни в свои 20 лет пережили. Ну, честное слово, вот, не нравятся мне люди, которые сетуют и говорят, а вот раньше... Ну, вы знаете, действительно раньше было телевидение. Я раньше учился у Тамары Максимовой и у ее мужа Володи Максимова. Вместе работали сколько лет. И у Беллы Курковой я работал.
2: Михаил, спасибо огромное, что уделили время. И с вами можно говорить бесконечно. Спасибо вам огромное. Оставайтесь таким же творческим, жизнерадостным человеком. Всего вам самого благодатного.
1: Спасибо вам большое. И могу только пригласить вас на вернисаж своих пастелей и акварелей, который состоится открытие выставки 17 июня в галерее «Борей» на углу Литейного и Невского.
0: В завершении беседы с Михаилом Грушевским я предлагаю прослушать отрывок из его рассказа «Стеклянная Галя» в исполнении народной артистки России Татьяны Пелецкой.
3: Нюра помахала уходящим гостям рукой и затворила дверь. Родные справили ее юбилей и разошлись. Нюра вздохнула, посмотрела на стол с остатками банкета. Потом уберу. Лучше постою у окна. Вдруг кто-то что-нибудь забыл. Стекло приятно холодило лоб. По кухне, стуча коготками, вот так, пробежала черная мышка. Обычно Нюра кидалась ее ловить. Но на этот раз ей пришло в голову, что мышь – ее единственная подруга. Нюра снова вздохнула. Она так и не привыкла жить одна. Хотя въехала в отдельную двушку всего несколько лет назад, когда расселили осточертевшую ей коммуналку. Так что вечер своего юбилея, дня рождения, Нюра приготовилась провести в одиночестве. Но кто-то решил иначе. Она подняла глаза и обомлела. За праздничным столом сидели любимые ей люди, давно ушедшие из жизни. Гостей было множество. Кухня увеличилась до нечеловеческих размеров. А дубовый стол уходил за горизонт. По кухне с громким стуком снова пробежала черная мышка. Нюра с удивлением разглядела, что на мышке надеты туфельки. И стучит она вовсе не коготками. Это были крохотные каблучки. Нюра рассмеялась. А электрический свет кто-то погасил. Откуда-то взялись свечи, новые блюда, напитки. Нюра вспомнила размеры пенсии и удивилась, как на такие мизерные деньги она смогла накрыть стол для всех родственников до 12-го колена. Тут ее плеча тихо коснулась рука. Нюра обернулась, ой, и увидела улыбающегося Леонида Утесова. «Вы тоже пришли меня поздравить?» Тот потрогал горло и указал ей на патефон. Родные давно собирались его выбросить. А Нюра не поддавалась на уговор. Она хранила патефон всю жизнь. И только сейчас поняла, зачем. Сам Утесов хотел спеть для нее, но не мог издать ни звука. Она догадалась, что нужно делать. Нюра завела патефон, опустила иглу на любимую пластинку, и из трубы поднялся же знакомый голос. «Как много девушек хороших!» Утесов благодарно кивнул Нюре. И впервые в жизни, а точнее, уже после жизни, запел под собственную фонограмму. Муж Саша подал ей зеркало. Нюра посмотрела с него и увидела себя 20-летней. Сердце красавицы зашлось от радости. Нюра стряхнула вновь закудрявшиеся волосы, поправила на плечах невесть откуда взявшуюся чернобурку. И тогда муж обнял ее за опять ставшую осиной талию и пригласил на танец. От Нюры, как прежде, одуряюще пахло модными дорогими духами. Она сжимала в руке крошечную сумочку. О, а там ее дочь танцевала с мужем. Мать Нюры тоже с мужем. И все они были юные и молодые, кружились под медленный мотив. Все это было так странно. Но Нюра решила ничему не удивляться. Она взглянула на часы-ходики. Они были готовы пробить полночь, а ей пора идти домой, иначе... Постой, куда это домой? Она же дома. А что иначе-то? Нюра представила себе, что утром опять проснется старый, больной. Будет изо дня в день одиноко сидеть в маленькой двушке, изредка отвечая на телефонные звонки. Нюра не хотела расставаться с этими людьми, любимыми, и заявила: «Никуда я не пойду. Мое место здесь». Вот больше она ничего не помнила. Ее нашли на утро. Нюра не реагировала на телефонные звонки. И когда сын приехал проверить, что случилось с мамой, ему пришлось взломать дверной замок. Окно было раскрыто настежь. По коридору, стуча коготками, быстро метнулась маленькая черная мышь. А Нюрочка лежала без сознания на полу у входной двери. А врачи были единодушны. «Нет, ну что вы, нет, какая больница, она не выжжет дороги». И Нюру оставили дома. И за ней по очереди ухаживали все родные. Нюра никак не могла взять в толк, зачем ее положили в больницу. Или это не больница, это ее спальня? Какие ласковые просьбы, видимо, они из шелка. К ней постоянно подходили люди, склонялись к изголовью. А Нюра недоумевала, почему все кажутся ей знакомыми. И своим слабым голосом она пробовала отвечать на их вопросы. И понимала, и видела, что говорит не впопад. Потом приподнялась с подушек. «Мне так хочется чашечку горячего весеннего чая». Ей подали чай. Она выпила чашечку залпом и капризно заявила: «А теперь домой. А где мое пальто? Где мое пальто?» Но пальто ей почему-то не подали. И Нюра окончательно запуталась. Иногда она забывалась и стонала. Тогда крепкий мужчина брал ее за руки строгим голосом и говорил: «Мама, я с тобой, все хорошо». «А что хорошо-то?» Наверное, это вот, которая таким строгим голосом говорит, это врач. Она в надежных руках. И впервые за долгое время Нюра была счастлива. Она больше не была одна. Она чувствовала постоянное присутствие родных. Вот... Так Нюрочка пролежала всю зиму в начале весны. Муж подошел к ее кровати, позвал с собой. Она поднялась с постели и пошла за ним. Оказывается, в день юбилея, после ухода гостей, у Нюры случился удар.
2: Народная артистка России Татьяна Пилецкая прочитала рассказ Михаила Грушевского, которому и была посвящена передача «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Милли, Мина и медведь. Часть вторая.
1: «Бежим только так, чтобы они нас не заметили», — сказала Милли, и девочки побежали за Розой. Они сильно перепугались. Время от времени Милли вынимала зеркальце и смотрела в него, а Мина грозно размахивала ножом Матса. Вскоре они увидели незнакомых людей, которые стояли вокруг Розы и все время озирались по сторонам. «Знаешь что?» — сказала вдруг Милли. «По-моему, это вовсе не охотники, а воры. Они крадут коров. А может, они детей тоже крадут? Надо скорее спрятаться». «Мне это почти не страшно», — сказала Милли. «Но если ты очень боишься, давай спрячемся». Мина принялась карабкаться вверх по склону холма. Она была так испугана, что даже не замечала, куда ее несут ноги. Наконец она вскарабкалась на вершину. Отсюда был виден весь лес. Холм был покрыт серебристым оленьим мохом. «Теперь мы в безопасности. Можно и позавтракать», — сказала Милли. Но перед едой она для верности взглянула в свое зеркальце и чуть не вскрикнула от страха. В зеркальце она увидела людей, от которых они только что убежали. Они смотрели на вершину холма, махали руками и вдруг побежали прямо к девочкам. «Мина, спускайся вниз с этой стороны. По-моему, там внизу растет земляника со сливками. Бежим скорей!» Мина побежала. Она прекрасно поняла, что Милли увидела в зеркальце что-то страшное, а про землянику со сливками сказала нарочно, чтобы Мина не так испугалась. «Наверное, она все-таки увидела медведя», — решила Мина. Они бежали и бежали, и ни одна из них теперь ни за что бы не вспомнила, в какой стороне их дом. А на вершине холма, где только что сидели девочки, спокойно лежали шестеро рабочих и завтракали. В этот день Роза вернулась домой одна, и в маленьком домике сразу забили тревогу. Сначала все ждали, что следом за Розой появятся и девочки. Но время шло, а их не было. Вот тут-то Марен, Мартин, Мац и Мона рассказали папе и маме про строителей дороги и про то, как Марен и Мартин побывали у них в плену. Но ведь это была только игра. Мац обнаружил, что Мина взяла с собой его нож. Все казалось таким таинственным, что, прождав напрасно еще полчаса, папа, мама, все дети и самоварная труба отправились на поиски девочек. А бабушка осталась дома, чтобы подоить Розу и встретить девочек, если они за это время придут домой. Марен и Мартин сразу же побежали к тому месту, где работали рабочие. Там никого уже не было, все было тихо и пустынно. «Роза была сегодня здесь!» — воскликнул Мац. «Вот ее свежие следы! Если бы рабочие не ушли, мы могли бы их расспросить!» Папа очень волновался. Он думал, думал, думал и никак не мог придумать, где же в этом громадном лесу искать Милли и Мину. «Ау! Ау!» — кричал он, но никто не откликался. «Давайте поднимемся на самое высокое место и осмотрим окрестности», — предложил Мац. «Правильно, поднимемся на этот холм. Пока пойдем все вместе, а там разобьемся на группы», — сказал папа. Они быстро вскарабкались на холм. Папа немного задыхался, ведь он привык сидеть за баранкой грузовика, а не взбираться на высокие холмы. Наверху оказалось очень красиво. Дети даже пожалели, что не знали об этом месте раньше, когда ходили в лес на прогулки. «Смотрите!» — вдруг воскликнул Мац. «Здесь кто-то был!» «Ты нашел следы?» — недоверчиво спросил папа. «Я нашел бумагу от завтрака и уверен, что она брошена сегодня, потому что ночью был дождь, а бумага сухая и нисколько не покоробилась». «Интересно», — сказал папа. «Скажи, мама, их завтрак был завернут в такую бумагу?» «Нет», — грустно покачала головой мама. «Нам не по карману покупать вощеную бумагу для завтраков. Я всегда кладу завтраки в пакеты из-под сахара». «Да, значит, это не их следы», — вздохнул папа. «Здесь были рабочие. Вот и кофе пролит. А у Мины и Милли не было с собой кофе», — сказала Мона. «Попробуем поискать их с другой стороны холма», — предложил папа. Все спустились вниз. Ни Милли, ни Мины здесь не было. Папа аукал, аукал, но ему отвечало только эхо. Идти было трудно. В некоторых местах деревья росли так густо, что казалось, будто здесь никогда не ступала нога человека. «Настоящие джунгли», — пробормотал папа. «Трудно себе представить, чтобы наши девочки были здесь». Он уже хотел повернуть назад, как Мац воскликнул: «Смотрите, там на пне что-то лежит!» Все бросились к пню и замерли от удивления. На пне лежала пачка маргарина. Папа, прищурившись, взглянул вверх, как будто ждал, что сейчас на них просыплется маргариновый дождь. «Странно», — сказала мама, — «кто бы это мог оставлять на пнях такие вещи?» «Маргарин кто-то ел. Смотри, тут следы маленьких зубов», — заметил Мац. «Это мышь», — сказал папа. «Пройдем еще немного вперед», — предложила мама. Они стали пробираться прямиком через чащу. Вдруг Мац показал на другой пень. На этом пне стоял мешочек с овсянкой. Он был открыт, словно кто-то, уходя, нарочно открыл его и сказал: «Ешьте, пожалуйста». «Овсянка куплена в Тирилтопене, я вижу по упаковке», — заметил папа. «Тише! Глядите!» Мац отвел ветки елки и выглянул. «Там, на пне, спиной к нам сидит Милли и смотрится в зеркальце». Все спрятались под елку. Странно, она сидит совершенно неподвижно и смотрится в зеркальце. Не надо подходить всем сразу, а то она испугается. «Лежите здесь, а я подползу к ней один –

0: сказать, но папа только махнул ей рукой и пополз к Милли. Неожиданно под ним громко хрустнула ветка. Папа даже не заметил этого звука, но мама и дети, спрятавшиеся за елкой, видели, как Милли встала, потом снова села. И все время она не отрывала глаз от зеркальца. Вдруг рядом с ней показалась Мина. В руке она держала нож, а глаза у нее были завязаны черной лентой. Она не вынимала нож из ножен, но грозно им размахивала. «Медведь приближается!» — с ужасом сказала Милли, глядя в зеркало. «Теперь я уже вижу его черную шерсть!» Мина от страха оцепенела. «Смотри, у него усы, рубашка, он машет рукой!» «Это не медведь!» «Это наш папа!» «Эй!» — осторожно позвал их папа.
1: «Нет, это не папа! Папа никогда не говорит нам «эй!» «Это заколдованный медведь!»
0: «А ты сними повязку и увидишь, что это папа!» «Папа! Это ты!»
1: «Я! Не бойтесь!» — крикнул им папа. «Но если ты заколдованный медведь, мы можем тебя расколдовать. К тебе только надо прикоснуться ножом и сказать: «Елки-палки, зреет рожь, колдовство снимает нож».
0: «Теперь ты расколдован», — сказала Мина и прикоснулась к папе ножом, не вынимая его из ножен.
1: Папа от удивления не мог вымолвить ни слова. К девочкам подошла мама. Ей хотелось и плакать, и смеяться. Она обняла девочек. «Скажите, а зачем вы оставили на пнях маргарин и овсянку?» — спросил папа у Милли и Мины.
0: «Чтобы медведь съел маргарин и овсянку, а не нас», — ответили девочки.
1: «По-моему, Милли и Мина у нас самые храбрые. Ведь они все время думали, что за ними идет медведь, и нисколько не испугались», — сказал папа.
0: «Нет, я немного испугалась, когда ты подошел к нам, но теперь это уже прошло», — призналась Милли. «Завтра мы найдем розу. Ее поймали какие-то люди», — виновато сказала Мина.
1: «Роза уже давно дома и ждет вас в своем хлеву», — успокоила ее мама.
0: «Вот хорошо», — сказала Милли. «Значит, ее все-таки не украли».
1: Они собрались и пошли домой. И нетрудно угадать, как обрадовалась бабушка их приходу. Всю остальную неделю Марен, Мартин, Мона, Мац и Улли Александр помогали Милли и Мине пасти розу, так что им больше не понадобились ни зеркальце, ни маргарин, ни овсянка. А когда эта неделя кончилась, наступила очередь Марты и Мортона. Но о том, что случилось с ними, вы узнаете только в следующей главе.

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге продолжается реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости. Их общая площадь составляет порядка 8,5 тысяч квадратных метров. Уже завершены работы по облицовке Иоанновского равелина, Государева и Трубецкого бастионов, Екатерининской куртины. Восстановление фасадов входит в программу 10 приоритетов. Сейчас специалисты занимаются Невской куртиной и правым фланком Нарышкина бастиона. Полностью закончить реставрацию планируют уже в нынешнем году. В Русском музее началась комплексная научная реставрация картины Ивана Айвазовского «Девятый вал». Параллельно специалисты продолжают реставрацию исторической золоченой рамы. Уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы размером от 1 до 65 сантиметров. Все элементы заново вырезаются из липы по сохранившимся образцам и покрываются традиционным грунтом. Они будут позолочены сусальным золотом. После реставрации «Девятый вал» будет представлен на монографической выставке Ивана Айвазовского, которая откроется в октябре в корпусе Бенуа и станет титульной выставкой Русского музея в нынешнем году. В павильоне Адмиралтейства Музея-заповедника «Царское село» открылась выставка «Фотографическая летопись царской сельской жизни. Конец XIX – начало XX века». Экспозиция объединила 65 дореволюционных фотографий из собраний музея-заповедника, музея-выставочного центра «Росфото», музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и историко-литературного музея города Пушкина. Некоторые снимки представлены публике впервые. На выставке можно увидеть фотографии семьи Николая II, портреты жителей царского села, сцены городских праздников и повседневной жизни, а также кадры из личных фотоальбомов начала прошлого века. Отдельный раздел посвящен фотографическим ателье царского села на рубеже 19-20 веков. Здесь представлены портреты горожан, служащих дворцового управления, солдат и офицеров, многие из которых до сих пор остаются безымянными. Выставка будет работать до 30 августа. Вход по

0: билету в Екатерининский парк. В особняке Румянцева открылась выставка «Сила тишины. Искусство здесь и сейчас». В экспозиции представлено 126 работ авторов с нарушениями слуха. Проект реализован в рамках 9-го международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих». Авторы переводят личные эмоции на визуальный язык. Через цвет и форму они передают воспоминания, чувства и универсальные ценности, раскрывая особую эстетику тишины. На выставке собраны произведения 23 мастеров из Иркутска, Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Петербурга и Республики Беларусь. Выставка будет работать ежедневно, кроме среды, и продлится до 12 июля. Вход с Английской набережной. В парке на Елагином острове открылась выставка «Мастера и Маргарита». Экспозиция посвящена роману Михаила Булгакова. В экспозиции представлены графические работы художницы Елены Мартилла. В классических афортах и автолитографиях автор воплотила собственное прочтение произведения и его героев. Выставка предлагает взглянуть на знакомый сюжет через авторские художественные образы и особенности графических техник. Экспозицию можно посетить до 13 сентября. 16 июня в Большом тон-ателье киностудии «Ленфильм» губернаторский симфонический оркестр Петербурга запишет две симфонии. Это событие знаменует возвращение к жизни легендарной студии, которая с начала 90-х годов практически не использовалась. С января нынешнего года Большое тон-ателье служит репетиционной базой и студией звукозаписи Центра музыкальной культуры «Чайковский». Центр начал поэтапную поставку звукозаписывающего оборудование, полностью процесс займет несколько лет. Большое тон-ателье «Ленфильма» – это часть монтажно-тонировочного комплекса, построенного в середине 60-х годов, которая входит в так называемый 10-й корпус киностудии. Изначально пространство предназначалось для записи симфонических оркестров двойного состава и хоров. Неформально тон-ателье называли «дворцом звукозаписи». Его стены помнят таких композиторов, как Дмитрий Шостакович, Валерий Гаврилин, Андрей Петров, Борис Тищенко, Исаак Шварц и Олег Каравайчук. Здесь готовили саундтреки для продукции Одесской, Свердловской и Алматинской киностудий. Первой студийной записью губернаторского симфонического оркестра станет альбом с симфониями Курта Вайля. 16 июня, в день рождения Сергея Курехина в Центре современного искусства его имени, состоится киномарафон, посвященный жизни и творчеству музыканта. В этом году Сергею Курехину исполнилось бы 72 года. Он был культовым петербургским композитором и музыкантом, создателем проекта «Поп-механика», автором музыки к кинофильмам и организатором Центра космических исследований. Программа киномарафона включает документальные материалы, архивные записи концертов поп-механики, телевизионные интервью и фрагменты фильмов о музыканте. Вход на мероприятие киномарафона будет свободным. Петербургская филармония заключила меморандум о взаимопонимании и культурном сотрудничестве с партнерами из Вьетнама, оперой Хо Гуом и агентством Tan Viet Production. Документ предполагает регулярные выступления отечественных коллективов за рубежом. Первым совместным проектом станут осенние гастроли Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Димитриса Батиниса в Ханое. Оркестр выступит во Вьетнаме впервые. Музыканты привезут программу из сочинений Сергея Рахманинова. Солировать будет Илья Папаян. В рамках меморандума также планируют приглашать вьетнамских музыкантов на стажировки в Россию и организовывать мастер-классы наших артистов за рубежом. Прошлой осенью в концертном зале оперы Хо Гуом в Ханое прошли гастроли заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением дирижера Николая Алексеева. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду 17 июня будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, температура плюс 12, плюс 14 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 98%, ветер западный 3-5 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78. Пятнадцатого июня – День памяти великого князя Константина Константиновича Романова.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях Людмила Ивановна Кузьмина, кандидат филологических наук, сотрудник Пушкинского дома, и Эржан Сагимбекович Юсупов, председатель общества «Константиновские досуги». Это общество занимается изучением жизни и творчества великого князя Константина Константиновича. Людмила Ивановна Кузьмина также занималась долгое время этой темой. И вот сегодня мы начнем, может быть, цикл рассказов о этом замечательном человеке, о его творчестве, о его государственной деятельности, о нем как о личности, члене императорского дома. И сегодня, я думаю, что мы поговорим вот в целом о его жизни и творчестве. Я думаю, что Людмила Ивановна начнет. Пожалуйста, Людмила Ивановна.
5: Знаете, я до сих пор иногда слышу такие слова. Ну, что такое Каир? Ну, что это за поэт? И тут во мне сразу возникает филолог. Я помню, как лучшие из филологов учили нас, что без поэтов второго и даже третьего ряда не было бы гениев, не было бы великой русской литературы. Я не хочу этим нисколько унизить творчество К.Р. великого князя Константина Константиновича. Дело в том, что до так называемого «Великого переворота» это была очень известная личность, именно как поэты его знали. Очень. Теперь, даже академики, я не буду называть имя, так подходят и говорят: чем занимаетесь, Людмила Ивановна? Я говорю: поэтом КР. А, это который растворил я окно. Вот единственное, что хорошо вошло в сознание наших советских читателей, это стихотворение «Растворил я окно», и то благодаря Петру Ильичу Чайковскому, конечно, потому что он написал на эту тему романс. В самом же деле это был не только замечательный поэт, замечательный, знаменитый поэт, но и очень незаурядная личность. Внук Николая I, племянник Александра II, дядя двоюродный Николая II, он все-таки в этой семье, о которой напрасно говорили, что это была необразованная семья, это была очень образованная семья. Познакомившись с его дневником Константина Константиновича, а это огромный дневник, 64 толстых тетради, я имела возможность увидеть, как их воспитывали, как их образовывали. Это было образованное клан, августейшее семейство. Ну вот Константин Константинович, он выделялся среди них. Он выделялся многими своими возможностями. Но более всего его склоняло к искусству, к литературе. И к этому даже, в общем, было и еще и то основание, что отец его тоже очень одаренный человек, первый моряк наш, глава флота российского, он тоже занимался и искусством, и покровительствовал писателям, и вот фрегат «Палата» благодаря ему был написан, отправлял в плавание наших писателей Григоровича, Гончарова. И тем не менее случилось нечто необычное. Однажды, когда уже достаточно взрослым человеком, уже напечатавшим в журнале у Стасилевича «Вестник Европы» стихотворения свои, рядом со стихотворением Ивана Сергеевича Тургенева «Неплохое соседство» и «Жемчужникова», Константин Константинович был вместе с отцом в Венеции. Они проходили ему с вздохов, и Константин Константинович спросил отца, как ему нравится его стихотворение. А там было одно стихотворение «Моздухов». И вдруг отец ответил, что когда я вижу твои стихи в печати, мне всегда становится стыдно. Я молчал совершенно ошеломленный, пишет Константин Константинович. А дело в том, что августейшее семейство считала, что заниматься им можно только государственной службой. И в основном военной службой. И он напомнил, Николай Константинович, своему сыну, когда я в молодости тоже начал баловаться стихами, то мой отец Николай I, император, сказал мне: мой сын поэт, да лучше пусть будет мертв. Казалось бы, с этим все было кончено. Однако нет. Необыкновенно энергичный был человек. Необыкновенно творчески одаренный. Он никогда не забыл свой долг. Был верен вот военной службе, начиная, смешно сказать, с командира роты Измайловского полка. Когда он уже был президентом Академии наук, к нему приходили на доклад, а он был в чине командира роты Измайловского полка. До самого высшего чина военного, генерала от инфантерии, забыла это слово. И тем не менее, он все время занимался поэзией. каждую минутку свободную он старался использовать на это. И в дневнике прямо писал. Про меня говорят, я потом перечислю, кем он еще был. Вот я такой-то, такой-то, тот-то. Но если бы мне было бы можно, то я, конечно, занимался только бы поэзией. И в конце же своей жизни он выпустил трехтомник стихов. Он написал большую драму «Царь иудейский» о последних днях Христа. Он еще и переводил, он был замечательный переводчик. Он переводил Шекспира, Гёте, и все это были такие капитальные переводы и такие комментарии к ним, что вот современные, например, шекспироведы говорят, что такого еще в истории шекспироведения не было. Талантливый был очень человек.
4: Может быть, о других тоже сторонах его жизни.
5: Константин Константинович был человеком еще и необыкновенным по каким-то своим человеческим качествам. Вот если мы будем судить о российской прежней армии, скажем, по стихотворению Некрасова «Арина, мать солдатская», то это одна картина. Но вот когда читаешь, у Константина Константиновича есть целый цикл стихов солдатских сонетов, как он их называл, то видно, что он знал всех по именам о своей роте, он знал их качества, он очень скучал о своем полку, когда уезжал. А уезжать ему приходилось за рубеж довольно часто, потому что слабое у него было здоровье, легкие плохие. И там он всегда вспоминал о своем полку, писал им сонеты, посвящения, а некоторые стихотворения просто вошли в историю литературы. Как, например, «Умер бедняга в больнице военной» и «Уволен». «Уволен», кстати сказать, с него потом списывали еще наши советские уже поэты, просто переделывали. Вот этот сюжет таков. Он уволен, он рад, он едет домой и застает пустую хату. Дверь настежь, никого в доме. Он идет на кладбище, и везде находят кресты своих близких всех. Ну, вообще, Константин Константинович был лирик по преимуществу. Лирик и очень религиозный человек. Очень религиозный. Очень многие стихотворения у него посвящены именно этой теме. Он каждый день, между прочим, посещал 1-2 собора пренепременно. Обязательно. И у него было такое стихотворение, которое просто стало хрестоматийным. Оно было на школьных книжках об Евангелии, как оно начиналось. «Пусть эта книжка священная будет спутником вашим всегда». И если говорить о литературных взглядах Константина Константиновича, то он первым поэтом считал Пушкина единственным. О нем говорили, сейчас даже пытаются писать, что это Серебряный век. Да какой Серебряный век? Он совершенно не признавал этой стилистики, этой методики. Он не признавал Серебряный век. Он был последователем пушкинского направления. И это, надо сказать, в нем ценили его такие достойные современники, как Гончаров, например. А вторым поэтом для него был прямой тоже, по его мнению, продолжатель Пушкина Афанасий Афанасьевич Фет. А Фет уже считал Каэр своим учеником. Да, так вот я не сказала, что с тех пор, как отец так отнесся к его поэзии, он везде подписывался двумя буквами «КР». Вот. И сначала даже некоторые не знали. В одном из писем к Жемчужникову его современник пишет ему: я хочу послать вот тебе стихи твоего собрата по поэзии. Он тоже поэт и хороший поэт. Но ты, наверное, не знаешь, что это член царской фамилии. Первое стихотворение К.Р. вышло в 1882 году. А в 86 году появился сборник стихотворений К.Р. Сборник небольшим тиражом был издан, 1000 экземпляров, и К.Р. никому его не продавал, он раздал его по усмотрению, по своим симпатиям. Дело в том, что при дворе его хвалили дамы, там, скажем, все, но он этой похвальбе он не верил как-то. Он хотел знать мнение настоящих больших поэтов. И поэтому сначала он послал Фету книжку, Гончарову, Чайковскому, Полонскому, двум Майковым и Страхову, потому что Страхов был самый сильный, самый большой тогда критик. И Страхов ему отвечал очень положительно. Он был строгий критик, и он сказал, что да, я слышу ваше пение. Значит, вот лирическое начало было очень преобладающее у него. Вскоре как-то Россия стала узнавать Константина Константиновича, и авторитеты в России. Наступал юбилейный год Пушкина, столетие. И тут как-то они сблизились как раз с родственником, с будущим императором, наследником. Николай II служил у него полку. А потом они даже как-то так... Потом он стал... Николай II стал... возглавлял Преображенский полк, а впоследствии Константин Константинович возглавлял Преображенский полк. Но они дружили, и тот называл даже Николая II Ники. И тот бывал у него дома. И вообще такие отношения семейные. Что вот с ним, что у Николая II с женой, были просто идеальные нам. Можно только завидовать. Хотя сказано про это было столько всякой глупости. И вдруг, значит, вот начинается подготовка к Пушкинским дням. Очень активно участвует К.Р. в этом. Пишет, в это время Николай II был в Ливадии, он ему пишет телеграмму, предлагая, вот не сделать ли так, чтобы это был всенародным праздником юбилей Александра Сергеевича Пушкина. И тот получает в ответ полное одобрение. И они начинают готовить этот праздник. Он создает комитет пушкинский. У него собираются литераторы самые видные. Ему, кстати, принадлежит идея создать Пушкинский дом вместо памятника. А мы, пушкинодомцы, об этом узнали только тогда, когда, простите, вышла моя книжка. Да. Называется она «Августейший поэт». Ну, раз я к ней перешла, то я скажу несколько слов. Просто получилось так, что я кончила одну книгу, и как-то так думаю, ну, чем же мне бы заняться? А ведь все было, книги были изъяты, рукописи были все закрыты. В общем, он был просто вычеркнут из истории русской культуры. Ну, архивисты знали. Только назвали это альбомы К.Р. А это были не альбомы, а это были просто подшивки, такие переплеты писем, подобранным им самим по хронологии. Все аккуратно, такой, начиная с почерка. Почерк идеальный, экслибрисы прекрасные. Вот. И мне предложили, поскольку уже пошло другое время, ну, займитесь К.Р. Я занялась с удовольствием. Тут сразу же поняла, что у нас только письма в Пушкинском. Случайно. Я думаю, что наши архивисты спрятали просто. У нас бывали такие случаи, что архивисты, это же очень такой народ увлеченный спрятали. А поскольку в 1938 году было постановление перевести весь архив КР, ЦГАОР он назывался тогда, Центральный архив Октябрьской революции. И там был раздел Романовых. Вот туда перевели все дневники. Дневники, я говорю, вот такой толщины, 64 штуки. Это много. Но когда я узнала, что мне письмами не обойтись, я позвонила заведующей. Тогда был еще не тот, кто сейчас, приличный человек. И мне разрешили приехать. Приехала, за мной ухаживали, мне все приносили прямо в рабочую комнату. Я была там дважды, по 2 недели, и я выписала то, что вот меня, конечно, там осталось еще очень много всякого материала, что меня интересовало. Вот. И результатом этого написала я книжку за год, а вот 7 лет я не могла ее устроить в издательство. Чего только я не наслушалась. Наконец, все-таки, и никогда тоже не забуду его заслугу, тележурналист Правдюк, как-то он договорился с кем-то, и издательство «Лики России» в 1995 году выпустило мою книжку. Однако еще параллельно шла работа, и это естественно, но я не знала об этом. Я работала в архиве Академии наук, думаю, что там-то есть его материалы, конечно. Но там был еще и директор, который тоже работал, и мне ничего не говорил, и обо мне не знал, видимо. Его книжка вышла в 1993 году, и называлась она «Августейший президент». А моя книжка называлась через 2 года «Августейший поэт». У нас даже в одной из рецензий вышло сразу много на эти книжки. Написали, ну почему обязательно уж так вот по-другому нельзя было назвать? А я уже нет, я держалась, мне так нравилось название «Августейший поэт», что я решила, что я это оставлю. И вы знаете, вот, ну, вышла эта книга, и вот Ранс Агимбекович свидетель. Сразу какой это был успех. Я никогда не забуду, когда в Пушкинском доме... Сначала это было в главном здании Академии наук, шел жуткий дождь, люди шли с зонтами, просто колонной. А издательство прислала только 1 экземпляр. Пришлось извиниться. А на 2-й день люди шли в Пушкинский дом в вестибюль, где мне самой же, поскольку все наши сотрудники были заняты, самой же пришлось распродавать эти книжки. Мне было так стыдно, потому что у всей этой очереди были книги, которые с автографами находились в моей библиотеке. Да. Константин Константинович был замечательным музыкантом. Вот такой одаренный человек. Когда он что-то исполнял в своем мраморном дворце, что-то, Моцарта, он готовился 1/2 года и как пианист исполнял с оркестром, да. И в это время в зале находился никто иной, как Антон Рубинштейн, который сказал, что да, великий князь может стать музыкантом, а музыкант великим князем никогда, пошутил. Вот, значит, он был еще музыкантом. Кроме того, известно, что он рисовал. Вот этого мы еще не нашли. Рисунков у него было много. Через некоторое время его назначили таким инспектором. Но это, об этом будет специальная тема. Его звали отцом кадетов. И потом, когда здесь был, какой это был юбилей Жанса Гимбековича?
6: Было несколько съездов кадет. И, в частности, был 16-й по счету, но первый в России. Первый
5: юбилей.
6: В России.
5: Юбилей, на который приехали множество американских кадетов. Да. Пожилые же все. Все такие стройные, такие все пацаны. Когда они пели гимн на слова КР, я прослезилась. Это было замечательно. Это было в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора. Да, да. Причем это не наша заслуга, а их, что на том месте, где все просто было вытоптано, они там погребены, и Константин Константинович там внизу где-то погребен был, так они раздобыли карарского мрамора. Все это привезли, все это сделали надгробие и Константину Константиновичу, и Константину Николаевичу, и всему их семейству. Понимаете? Это очень все-таки трогательно, по-моему. Вот. Да, как президент. В 99-м году его назначили президентом Академии наук указом императора. И он очень ответственно к этому отнесся. И вот все, кто академики с ним работал, там Шахматов и другие, они вспоминают о нем очень хорошо именно с профессиональной точки зрения. Где-то он создал новый институт, где-то он что-то пополнил экспозицию, где-то что-то он отремонтировал. В общем, он очень много сделал для Академии наук. И Пушкинский дом создал, а мы не знали.
4: Может быть, Эржан Сагимбекович что-нибудь еще дополнит? Вот к этому портрету, который уже у нас вырисовывается так хорошо.
5: Подсказал бы, что я забыла.
6: Ну, мне лично ближе тема военной педагогики. Константин Константинович как воспитатель военного юношества. В течение 15 лет, как он утверждал, лучших лет своей жизни, с 900 года по кончине, он возглавлял Главное управление военно-учебных заведений императорской России, и таким образом ему были подведомственны 31 военно-учебное заведение, кадетский корпуса и пажеский, и все военные училища. Таким образом, кадеты, юнкера – это все его дети. На всем пространстве империи от Варшавы до Хабаровска, в Варшаве графа Суворова, кадетский корпус, в Варшаве графа Муравьева-Амурского кадетский корпус. Все эти корпуса на протяжении 15 лет он посетил по 3-4 раза. Его роль как воспитателя отмечается всеми современными исследователями. Но я полагаю, что эта роль еще не до конца вполне оценена. На мой взгляд, его вклад заключается в том, что значительно гуманизировал эту сферу воспитания. Поскольку с николаевской поры еще не существовало в те поры понятия детской психологии, и всякий на службе состоящий, и взрослый человек-солдат, и кантонист-мальчик, все несли равную степень ответственности по службе. Учитывая опыт мировой педагогики, Пестолоц, Яна Амоса Каменского, наших отечественных ученых и гигиенистов, и специалистов по детской психологии, в частности, вот и Пирогова, Эрисмана, Лесгофта, Константин Константинович значительно приблизил педагогику того времени к нашему сегодняшнему уровню. Значит, речь шла и о гигиене помещений, о освещенности помещений, о возможности там рекреации, но наряду с этим он много сделал и для воспитания высоких понятий чести юноши, готовящегося стать офицером. В частности, он настоял на том, чтобы всем кадетским корпусам были дарованы знамена. Это очень важный фактор в воспитании чувства принадлежности к единой семье. За знаменем идут все единым строем. Будучи человеком мягким, гуманным, любвеобильным, у него собственных детей было 9 человек, он также относился ко всем этим мальчикам. Считал, что если семья доверила ребенка попечению его ведомства, ему лично он считал, то он не имеет этого права ребенка выставить вон за двойки, за плохое поведение. И поэтому многие из его, как назывались тогда, скромных успехов и громкого поведения, кадеты, значит, которые подлежали исключению, он их не исключал, он их переводил в другую ситуацию, в другую среду. Из одного корпуса переводил в другой. И там этот юноша уже начинал соображать, что это шанс, дарованный ему, и справлялся. И таким образом многие, казалось, неисправимые шалуны выходили блестящими офицерами. Многие из них стали георгиевскими кавалерами и достойно защищали свою родину. Ну вот, описан в литературе такой забавный эпизод, когда один из этих вот шалунов, будучи выставлен из своего корпуса Орловского Бахтина, уже на улице был, с волчьим билетом, что называется, приехал в Петербург, пробрался к нему в Павловске в имение, миновав швейцара и охрану. Более того, залез на дерево, ветви которого прямо стояли перед окном его кабинета. И в вечеру, когда Константин Константинович работал, он услышал шум ветвей, значит, спросил: «А, это ты?» Тот говорит: «Я, Ваше Величество».
4: Высочество.
6: Высочество, да. «Что ты здесь делаешь?» «Выставили». «А что ты думаешь делать дальше?» «А думайте вы, Ваше Высочество». И его Высочество перевел этого мальчика в Вольский кадетский корпус. Этот мальчик стал георгиевским кавалером. Вот, обладая такой феноменальной памятью, ее называют иногда романовской памятью, он знал всех мальчишек по именам, знал их прозвища, знал их проказы, знал их взаимоотношения с командирами. И эти мальчики, выходя из кадетских корпусов в юнкерские училища, выходя в полк, встречаясь с ним в последующей службе, значит, всегда были удивлены его вот этой цепкой памятью, его зоркостью. И он говорил: «Я тебя знаю, ты Орловского кадетского корпуса, твоя фамилия М. Максимов, Марков, Марков, точно, Марков». И таких воспоминаний, такого рода мемуарной литературы, очень много, море. И вот эти самые кадеты, и императорские кадеты, и кадеты, воспитанные в зарубежье с 20-го года в Сербии, все о нем вспоминают с нежностью и составили сборник воспоминаний для военной молодежи России сегодняшней. И он так озаглавлен: «Великому князю Константину Константиновичу, отцу всех кадет». Это не то казенное, что нам внушалось в детстве: «Великий Сталин, всех детей отец», а это идущее от сердца признание детей в любви к своему отцу. Это, собственно, вот о нем как о педагоге.
4: Может быть, такая тема, вот дворцы, дома в Петербурге, да, много же, да, очень, да, связано, может, да, быть, вот этого коснуться, заключение.
6: Значит, по-видимому, это была самая богатая филиация романовской семьи, поскольку им принадлежало три дворца, три самых красивых, самых знаменитых дворца. Это мраморный вот в центре города, это майоратное владение Павловский, дворцово-палковый комплекс, и Стрельнинский. Ну, творение Ринальди все знают. Это вот замечательное сооружение беломраморное, его вот этот самый роскошный зал, мраморный зал мраморного дворца, который тоже присутствует в воспоминаниях многих кадетов. В частности, вот Вера Константиновна, она рождена в 1906 году, вспоминает, как бурлила улица, это уже в 1917 году, как их оттуда выселяли, как они с мамой Елизаветы Маврикиевны перемещались там по домам, ища пристанище. Как она выглядывала в окна, видела и Петропавловскую крепость, и эту Суворовскую площадь, и вот округу всю, и Марсового поля. Так вот, впоследствии, уже много позже, это мы с моим приятелем Борисом Григорием создали видеофильм и снимали его на уровне 6-летнего ребенка, стоя на коленях. И этот фильм мы послали в Америку, подарили Вере Константиновне, как вот такой памятник на память ей. Стрельнинский дворец тоже богатейшая история. Но не мне говорить о ней, только лишь о том, что, возникнув в стенах этого дворца, наше общество, в том доме, где он родился, почти в те же дни, когда он родился, мы считали этот дворец уже и в какой-то степени и своим. И поэтому регулярно наше общество принимало участие во многих акциях по уборке территории, субботниках, значит, устройстве лекций, всякого рода популяризации сведений, рылись на этой, пардон, фамильной свалке, и там искали и кирпичи из складки дворца выпавшие, и осколки фамильного сервиза там мы находили, которые потом черепки экспонировали, выставляли. Это тот самый знаменитый сервиз, который был создан к свадьбе великого князя Константина Николаевича и его супруги Александры Иосифовны. Когда началась эта приватизация, когда на этот дворец претендовали многие нечистоплотные личности, наше общество принимало участие вот в этих общественных акциях, петиции, обращения и прочее.
4: А как сейчас вы удовлетворены тем положением, которое этот дворец занял, его статусом, тем, что там происходит, как он используется вообще в целом?
6: Если бы не существовало этой вот президентской программы, то мы потеряли бы этот дворец неизбежно, поскольку неграмотная варварская эксплуатация дворца в советские годы привела к разрушению системы гидрозащиты. И это влекло за собой обрушение террасы и, соответственно, всего дворца. Год-полтора, и мы бы навсегда потеряли эту жемчужину. Так что эти вот экстренные работы спасли нам этот дворец. Там было много дискуссий, реставрировать его под какого из архитекторов, там их было много, и решили, что только лишь последний из них, Штакеншнайдер, сколько-то сохранился, все остальные владельцами в течение веков и вкусов менявшихся менялись, значит, вот под Штакеншнайдер восстановили, и восстановили только два зала исторические. Все остальные сделали под высочайший стандарт дворцовый, ну, скажем, евростандарт. Вот. Для нас утешительно то, что в стенах этого дворца несколько комнат восстановили мемориальных в память Константина Константиновича. Это гостиная, это столовая, это музыкальная гостиная, его кабинет. В этом кабинете есть несколько подлинных мемориальных вещей, вот переданных из литературного музея Пушкинского дома. Это, в частности, его рабочий стол, его этажерка, портреты настенные, письменные приборы и прочее. А в музыкальной гостиной рояль, кабинетный рояль не его, но табурет-вертушка, стул – это подлинный. Вот. Так что мы ходим туда с благоговением, наш патрон. Что касается Павловского дворца. Значит, Павловский дворец – это майоратное владение, которое не подлежало дроблению, а передавалось только лишь старшему наследнику вроде. И вот тут следует отметить вот душевное качество Константина Константиновича. Он никогда не считал себя владельцем этого дворца, а только лишь пользователем. И поэтому он никому не позволял ничего ни переставить, ни передать, ни изменить, а сам сверял описи, инвентарные описи, составлял их сам и сверял их с описями Марии Федоровны. Да? Так что это был к тому же еще выдающийся деятель музейного плана. Да? И если мы имеем его сегодня, то это благодаря усилиям Константина Константиновича. Вот. Немаловажно еще отметить, но это все эскизно, что недавно отмечалась 145-я годовщина возникновения императорского музыкального общества. Это общество находилось под патронажем семьи Константиновичей почти все время существования, не считая начальной стадии, когда этим заведовала великая княгиня Елена Павловна. Константин Константинович, будучи уже последним председателем этого общества, наследуя за отцом и матерью, обращался к государю с просьбой о финансировании этого не только общества, но и Большого зала консерватории имени Чайковского. Значит, и когда не хватило там 160 тысяч рублей, он доложил еще собственных значительное количество. И таким образом москвичи целиком обязаны нам, Константиновичу, в частности, вот своим роскошным дворцом. Будучи вот главным начальником и инспектором впоследствии военно-учебного заведения, разъезжая по всей стране, Константин Константинович, уже по должности президента музыкального общества, во всех этих провинциальных губернских городах учреждал музыкальные классы, школы, помогал одаренным детям, и тем самым, и впоследствии, которые стали консерваториями, и тем самым заслуги Константина Константиновича столь же велики и в области музыкальной, равно как и в области воспитания военного юношества. Вот это тоже факт малоизвестный. Вот, и субсидии, и стипендии, и конкурсы, и личные участия. Вот, это все характерно для всех этой семьи, для него в частности. Ну, еще вот одна грань, тоже малоизвестная. Выдающийся деятель еще и женского образования. Да? По сю пору существует в Петербурге Константиновская гимназия, которая недавно восстановила свое имя. Это была девичья гимназия, женская.
4: Где эта гимназия находится?
6: В Конском переулке, 6. Это недалеко от мечети. Затем вторые высшие женские педагогические курсы были тоже основаны им. Да? Многие памятники в городе тоже связаны с именем Константина Константиновича. И в частности, памятник Лермонтову, да, перед этим кавалерийским училищем Николаевским. Он присутствовал при закладке этого памятника и при открытии памятника. Конечно же, это училище тоже входило в круг его ведения, и он там бывал многократно.
4: Ну, для него, как для поэта, конечно увековечить памятник Лермонтова, связанного с училищем гвардейских подпрапорщиков.
6: Да, и кавалерийских офицеров, да. Вот такого рода преемственность. Еще любопытный факт, я вот недавно только лишь установил для себя, вышла памятка этого Николаевского кавалерийского училища, в которой, вот, я не знаю, известен ли этот факт в литературе, когда происходила закладка памятника в 13 году, при этом присутствовал и Петр Петрович Семенович Тяньшанский. Он выступил вне программы на правах старейшего выпускника этого корпуса. Он же тоже кавалерист в юности, юнкер. И в связи с вот открытием памятника он сказал, что я тут не только потому, что я старейший из вас, из юнкеров, не только потому, что я там вице-президент географического общества, но я еще и потому здесь, что я единственный из тех, кто видел Пушкина и Лермонтова рядом. Значит, он видел сам, будучи 10 лет, Павел Петрович, присутствовал на «Мойке-12» в момент кончины Пушкина. И он там видел Лермонтова. Вот известен этот факт, Людмила Ивановна?
5: Нет, Семен Тяньшанский говорилось, немножко, да? Есть, но как-то так в подробностях нет.
6: Вот такой для меня тоже неожиданный, приятный факт.
4: Да.
6: Ну вот, это, так сказать, в целом и вкратце. Я полагаю, что впоследствии мы могли бы развить все эти темы подробно.
4: Конечно.
5: А еще несколько слов забыла сказать о детях Константина Константиновича. Когда, вот удивительно просто, теперь старается все закупить, откупить, куда-нибудь в торговлю сунуть. А когда началась война с немцами, то все семейства КР, всех Константиновичей, кроме маленьких двух, отправила на войну. Всех. Вот. И там на войне в такой в конной атаке погиб любимейший сын КР, Олег. Он тоже кончал лицей, единственный изо всех, все кончали кадетские корпуса. Вот он хотел его направить по своему пути. Он занимался Пушкиным, он писал сам. В общем, вот мальчик был совершенно такой повторение своего отца. И вот он был смертельно ранен. Он был смертельно ранен и скончался в сентябре 14 года в Вильнюсе. Еще успели родители приехать туда, застать его живым, привезти ему крестик деда. Ан-папа, сказал он, увидел этот крестик, и так они простились. В общем, он погиб. Но еще счастлива судьба Константина Константиновича, что он недолго Олега пережил. Полгода, наверное. В мае 15-го года он скончался в Павловске. Но в 18-м году, слава Богу, что он этого не видел. В 18-м году в Алапаевской шахте троих из его сыновей, Игоря, Константина, Гаврил уехал, Иоанна.
6: Иоанн.
5: Иоанн, старший Иоанн, да, закопали живыми,
6: бросили,
5: забросав гранатами в шахте.
4: Ну что же, спасибо большое, Людмила Ивановна и Эржан Сагимбекович, за ваш сегодняшний рассказ. Действительно, перед нашими слушателями, я думаю, предстала фигура огромного масштаба, огромного таланта, огромных свойств человеческих. И, безусловно, я думаю, что мы продолжим наш рассказ об этом человеке в следующих наших передачах, в которых мы уже тематически рассмотрим более подробно разнообразные стороны его такой многогранной и насыщенной жизни. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня с нами беседовали кандидат филологических наук, сотрудник Пушкинского дома Людмила Ивановна Кузьмина и председатель общества «Константиновские досуги» Эржан Сагимбекович Юсупов. Спасибо вам и всего доброго.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Представитель Русской Православной Церкви посетил Петербург. Освящен теплоход «Симфония Севера». Об этих и других событиях более подробно. 13 июня, в канун недели всех святых в земле русской просиявших, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме, посвященном русским святым в Московском парке Победы. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Иероним Тестин с клиром, благочинный Московского округа иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Кочубей был награжден правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона всех святых в земле русской просиявших. Отец Иероним в связи с 65-летием награжден знаком священномученика Вениамина, также ему преподнесен наперстный крест. Медалью апостола Петра награждены иерей Владимир Чебышов в связи с 45-летием и регент Инна Урбас в связи с юбилеем. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему икону «Тайная вечеря». Епископу Вениамину была подарена панагия. От молодежи владыке в Арсенофию преподнесена корзина фруктов. Обоим архиереям вручены букеты цветов. Верующим раздали иконки русских святых. Храм-часовня всех святых земли русской построен как духовная доминанта мемориальной зоны Московского парка Победы по проекту Сергея Шустермана. Храм осветили 7 мая 2010 года в 65-ю годовщину Великой Победы. Святыня находится на месте кирпичного завода, который использовали во время блокады как крематорий. По официальным данным, рассекреченным в начале 90-х годов, в нем было сожжено свыше 130 тысяч жителей и воинов, защитников Невской твердыни. 14 июня, в день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в храме 12 апостолов.

0: Иоанновского женского монастыря на Карповке. Предстоятель проследовал в Нижний храм усыпальницу в честь пророка Божия Илии и святой царицы Феодоры, где поклонился мощам Иоанна Кронштадтского. За литургией патриарху Кириллу сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, патриарший наместник Калининградской митрополии митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин, личный секретарь патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, а также духовенство Санкт-Петербургской митрополии и города Москвы. Патриаршее богослужение посетили депутаты Государственной Думы и представители администрации Санкт-Петербурга. В храме молились настоятельница Иоанновского монастыря на Карповке, игуменья Людмила Волошина, насельницы, благотворители и жертвователи обители, а также верующие. За усердное служение Святой Церкви клирик монастыря протоиерей Дмитрий Галкин был награжден правом служения Божественной Литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Клирик монастыря диакон Юрий Козлетин был рукоположен во пресвитера. По окончании богослужения глава Русской Православной Церкви совершил чин освящения закладного камня в основании строящегося храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского. Обители подарена старинная икона Рождества Пресвятой Богородицы. Игуменья Людмила преподнесла его святейшеству икону праведного Иоанна Кронштадтского. 14 июня по окончании божественной литургии в Иоанновском монастыре святейший патриарх Кирилл посетил Большеохтинское кладбище, где совершил литию на месте погребения своих благочестивых родителей, протоиерея Михаила и Раисы Гундяевых, и возложил цветы к их могиле. Святейшего владыку сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и личный секретарь патриарха епископ Раменский Алексей. Затем предстоятель Русской Церкви посетил Александро-Невскую лавру. Его святейшество встречали наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин и ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. Патриарх Кирилл посетил Нижний Благовещенский храм-усыпальницу, где у могилы Александра Суворова возгласил вечную память великому полководцу и возложил цветы. Затем предстоятель проследовал в Верхний храм благоверного князя Александра Невского и приложился к его честным мощам. На Никольском кладбище Лавры святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию у могилы своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова. Также патриарх вознес заупокойные молитвы у могил правящих архиереев Санкт-Петербургской епархии и на месте погребения преснопамятных архиепископа Михаила Мудьюгина, епископа Маркела и своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева. Праздник прославления праведного Иоанна Кронштадтского 14 июня за божественной литургией в храме Всемилостивого Спаса молились выпускники школ Красносельского района, а также родители, педагоги и руководители школ. Богослужение совершил благочинный Красносельского округа и настоятель протоиерей Михаил Подолей. Впервые за богослужением пел хор педагогов Красносельского района. Среди молящихся была начальник районного отдела образования Светлана Куксенко. В этот день многие выпускники впервые приступили к таинствам исповеди и причащения. Было зачитано приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Директор гимназии номер 293 Инна Баева обратилась к отцу Михаилу от имени всех педагогов. Выпускникам были подарены иконы, молитвословы и сладости. 9 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил Государственный мемориальный музей Александра Суворова. В ходе визита владыка Вениамин совершил чин освящения помещений дирекции музея. Его преосвященство сослужил эконом лавры иеромонах Прокопий Павлов. Также епископ Вениамин пообщался с директором музея Владимиром Кирилловым, обсудив перспективы дальнейшего взаимодействия лавры и мемориального комплекса. 13 июня настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников при участии иеромонаха Павла Хамко и инока Варлаама Бурлакова осветил помещение теплохода «Симфония Севера». Отец Филарет обратился к собравшимся с пастырским наставлением и передал в дар образ святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков. Также игумен Филарет наградил капитана и команду теплохода монастырским памятным знаком – медалью «Святитель Николай Чудотворец» в знак благодарности за популяризацию исторического наследия, которое бережно хранится в памятниках Старой Ладоги. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
1: Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» – это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание – это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 95-е зачало послания к римлянам, отрывки из 7 и 8 глав.
1: Братья, мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, возлюбленные о Господе, братья и сестры, уже вторую неделю идет Петровский пост. Мы с вами готовимся к празднику святых апостолов Петра и Павла. И именно сегодня Церковь нам напоминает, как Господь посылал их на проповедь, говоря о том, чтобы они не брали с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясах своих, ни сумы на дорогах, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Нам это кажется немножко странным, потому что всякий раз, когда мы с вами отправляемся в какое-либо путешествие, мы готовимся к нему, собираем какой-то скарб, багаж, естественно, думаем о документах, о деньгах, которые мы должны взять с собой. Но здесь подчеркивается, что эти люди посылаются не просто путешествовать. Эти люди посылаются на особое служение Богу, на проповедь Слова Божия. И они должны выражать свою веру в том, что они полностью доверяются Богу. Ибо как ты можешь проповедовать о вере, которую не показываешь сам? И поэтому Господь дает им такую заповедь: уповайте на Бога и идите так, как вы есть, без какого-то специального багажа. какой бы вы город или селение ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Ну, фраза «мир дому сему» означает и обычное еврейское приветствие «шалом алейхем». Однако Господь подчеркивает, что вы должны приветствовать так, чтобы люди понимали, что это не просто обычное «здравствуйте» или «привет», но что вы действительно желаете мира этому дому, ибо вы пришли для того, чтобы возвестить мир, возвестить спасение, привести этих людей к Богу. И апостолы должны были довольствоваться тем, что давали им те люди, к которым они приходили проповедовать о Спасителе, проповедовать о спасении, проповедовать о Евангелии Царства Небесного. Для нас с вами сейчас очень трудно представить, каково было им. Тогда времена были опасные. В принципе, выйти за городскую стену очень часто означало риск, потому что много было разбойников, много было опасностей. Не было тогда ни медицинских страховок, ни каких-либо иных. Особенно если человек не имел с собой вообще ничего, он мог оказаться без помощи. Но апостолы шли для того, чтобы спасать людей. Мы с вами очень часто думаем о том, что мы будем есть, что мы будем пить. Мы с вами так ценим то, что имеем крышу над головой. Значительную часть нашего времени, которое мы живем на земле, мы тратим на что? На зарабатывание денег, на то, чтобы иметь недвижимость, на то, чтобы иметь какие-то средства, мы откладываем их. Как мы с вами ценим семейное счастье? И нам очень трудно понять тех, кто лишал себя всего этого, посвящая себя полностью лишь одной цели — идти и спасать людей. Вот почему подвиг странничества издревле в церкви почитался как особый, пожалуй, один из самых тяжелых, когда человек не просто путешествовал, а именно вверял себя в руки Божии, совершенно порой не зная, вообще, где он вечером сегодня будет ночевать. То ли в этой придорожной канаве, а может быть, на царском ложе, если его пригласят. Где он может оказаться, неизвестно. Но именно так шли апостолы и проповедовали. И Господь сказал им: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Господь показывает, что Он будет вместе с ними, что если кто обидит их, то этот человек рано или поздно получит некое возмездие от Бога. Но самое главное, вот это «отрисите прах от ног ваших», что это означает? Возможно, многие люди подозревали или могли подозревать, что апостолы, как и многие люди, которые ходят и странствуют, ходили только для одной цели, чтобы попрошайничать, чтобы просить денег. И вот этим самым апостолы должны были, как уже крайней мерой, засвидетельствовать, что даже пыль ваша нам не нужна, ничего нам не нужно от вас. Мы пришли к вам, чтобы возвещать вам Царство Небесное. Будем же и мы, братья и сестры, открыты к тому, чтобы принимать Слово Божие, и к тому, чтобы служить тем людям, которые возвещают нам о Царстве Небесном. Помня о том, что если мы узнаем, что такой человек находится в беде и нуждается в нас, и не поможем ему, то как бы и нам не оказаться осужденными, подобно земле Содомской и Гоморской, как об этом сказал Господь в день суда. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 июня, 3 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память священномучеников Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Юлиана диакона, Маркелина и Сатурнина, пострадавших в Бельгии в I веке, а также мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Девы Павлы, пострадавших за Христа в Никомедии во второй половине III века. Лукилиан был языческим жрецом и лишь в старости принял христианство, крестился и стал много проповедовать среди язычников. Видя успех его проповеди, иудеи донесли на Лукилиана римским властям. Заточенный в темницу старец встретил там четырех отроков-исповедников – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, вместе с которыми он был отправлен в Византию, где все они приняли мученические венцы. Христианам-узникам в Никомедии служила святая дева Павла. Она доставляла пищу, омывала раны, приносила лекарства и погребала тела мучеников. Павла также была схвачена и усечена мечом около 275 года. В этот день, в 1606 году, из Углича в Москву были перенесены нетленные мощи благоверного царевича Дмитрия и совершено его церковное прославление. Уже во время царствования Бориса Годунова, когда объявился самозванец Григорий Отрепьев, принявший имя Дмитрия и вошедший в историю под именем Лжедмитрия I, у мощей убитого в 1591 году отрока стали совершаться чудеса. Но в то же время очень многие присягали имени якобы спасшегося царевича Дмитрия, и в 1605 году в Москве воцарился самозванец. Только когда в мае 1606 года в результате восстания Лжедмитрий I был свергнут, было подготовлено торжественное прославление благоверного царевича Дмитрия в лике святых. Столь быстрая канонизация, всего через 15 лет после кончины, была совершена, чтобы доказать истинность гибели царевича и спасти Россию от смуты. Для русского народа прославление праведного Дмитрия стало образом своего покаяния за допущение самозванца на русском престоле и присягу ему. Прославление убиенного в Угличе святого благоверного царевича Дмитрия состоялось при патриархе Ермогене в царствовании Василия Шуйского. Святые мощи страстотерпца были обретены нетленными и перенесены в Московский собор во имя архистратига Михаила, митрополитом ростовским Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Федоровича Романова. Церковное почитание благоверного царевича не сразу стало общенародным, и вскоре многие русские люди встали под знамена нового самозванца Лжедмитрия II и многих других, буквально наводнивших Русь в то время. Тем не менее, пройдя через тяжелые испытания, Россия постепенно приходила к глубокому и широко распространенному почитанию невинно убиенного царевича Дмитрия Угличского, которого святитель Дмитрий Ростовский сравнивает с благоверными князьями Борисом и Глебом, как чудотворца и молитвенника о мире в русской земле. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются преподобный мученик Киприан Нелидов и священномученик Михаил Марков. Преподобный мученик и иеромонах Киприан, в миру Константин Алексеевич Нелидов, родился в Казани в 1901 году. Отец Константина, потомственный дворянин, был врачом, а мать происходила из рода грузинских князей. Родители развелись вскоре после рождения мальчика. Отец переехал в Нижний Новгород, где Константин поступил в Нижегородский дворянский институт, но не окончил его из-за революционного переворота 17 года. В советское время отец Константина работал врачом в амбулатории ОГПУ, а Константин Нелидов в 20-м году был призван в армию и прослужил рядовым 4 года. В это же время он был и подьяконом у епископа Варнавы Беляева, а потом у митрополита Нижегородского Сергия Строгородского. Вскоре митрополит Сергий постриг Константина Нелидова в мансию с именем Киприан и рукоположил в сан иеромонаха. В 1933 году в Москве ОГПУ арестовало по групповому делу епископа Варнаву Беляева, иеромонаха Киприана, работавшего в канцелярии Синода, и сестер Фаину и Валентину Долгановых. Арестованных обвинили в создании на квартире Долгановых нелегального монастыря и в том, что они общались с молодежью в просветительских целях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Варнаву Беляева и иеромонаха Киприана Нелидова к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, а Фаину и Валентину Долгановых – к 3 годам ссылки в Северный край. Отец Киприан был отправлен в лагерь на Алтае, где заключенные занимались строительством Бийского тракта. Кроме тяжелых жизненных условий, здесь отцу Киприану пришлось перетерпеть грубость, распущенность и развращенность заключенных вместе с ним людей. Но он все побеждал своей кротостью. Никому не перечил, никого не укорял и старался с любовью служить своим соузникам. Смерть отца Киприана произвела большое впечатление на заключенных, даже на уголовников, и все горько сожалели о его кончине, так как увидели в нем истинного ученика Христова. Иеромонах Киприан Нелидов скончался 16 июня 1934 года в возрасте 33 лет и был погребен в отдельной могиле в горном ущелье Куркучи. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году в семье настоятеля Троицкой церкви села Горетово Михаила Федоровича Маркова. Все четыре сына отца Михаила стали священниками. Петр служил в храме Христа Спасителя в Москве. Сергей был благочином Никитского округа в Москве. Александр служил в Троицкой церкви села Горетово. Михаил закончил Вифанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Горетово на место недавно скончавшегося отца. В 1933 году он был арестован, а Троицкая церковь закрыта. Отбыв 3 года ссылки, отец Михаил вернулся в родное село. Вскоре он был назначен служить в Преображенскую церковь в Можайском районе. В 1937 году он вновь арестован и приговорен уже к 10 годам заключения. Через полгода священномученик Михаил Марков скончался в Мариинском исправительно-трудовом лагере Кемеровской области. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Лукиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозов.

Священномученик Лукиан жил в Риме и в язычестве носил имя Лукий. Апостолом Петром он был просвещен светом Христовой веры и принял крещение. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. В то время в Рим пришел святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента, папы Римского, он дал согласие отправиться на проповедь Евангелия в западные страны и стал подбирать себе спутников и помощников. Святой Климент, посвятив святого Лукианова епископа, направил его, а также святых Маркелиана и Сатурнина, пресвитера Максина и диакона Юлиана со святым Дионисием. Из Италии святые проповедники приплыли в Галлию. Святой Маркелин в сопровождении пошел в Испанию, святой Сатурнин в Галлию, а святой Дионисий с остальной дружиной в пределы Парижские. Оттуда святой Лукиан с Максианом и Юлианом отправились в Бельгию. Проповедь святого Лукиана была очень успешной. Сильным благодатным словом и примером своей жизни он обратил в христианство большое число язычников. Святой Лукиан был строгим подвижником. В обращении был кроток, всегда радостен и светел лицом. Вскоре почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. В то время римский император Домициан воздвиг второе после Нерона гонение на христиан и издал указ, предписывавший предавать мучениям и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам. Для исполнения указа в Бельгию были посланы трое сановников. Господь открыл святому Лукиану о предстоявшем ему подвиге. Собрав паству, он убеждал ее не страшиться угроз мучений и смерти. После молитвы святой Лукиан с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом удалился на вершину горы, где продолжал поучать сопровождавший его народ. Здесь святых настигли воины императора и привели на суд. Святым Максиану и Иулиану было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам, но они оба с твердостью отказались и были обезглавлены. Затем судья стал допрашивать святого Лукиана, обвиняя его в волшебстве и неповиновении императору и сенату. Святой отвечал, что он не волшебник, а раб истинного Бога, Господа Иисуса Христа, и отказался принести жертву идолам, сотворенным человеческими руками. Святой был подвергнут жестокому бичеванию, а затем обезглавлен. Над его телом воссиял небесный свет, и был слышен глас Спасителя, призывавший доблестного страдальца в небесное царство для получения мученического венца. Силою Божию святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу. Впоследствии над гробом мученика Лукиана была воздвигнута церковь, в которую перенесли останки и святых мучеников Максиана и Иулиана.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова.

0: радиослушатели, здравствуйте! В эфире музейный калейдоскоп. Сегодня мы находимся со Светланой Олеговной Семеновой, старшим научным сотрудником Музея истории и религии, на выставке. Звучит ее название так: «Святые подвижники русского севера». Здравствуйте, Светлана Олеговна!
1: Здравствуйте!
0: Вы куратор этой выставки. Я надеюсь, что вы нас поведете и все расскажете.
1: Да. Наша выставка посвящена святым подвижникам русского севера. И здесь мы отталкиваемся от вопроса, кто же такие подвижники русского севера. Большинство из них – выходцы из монастырей, где у них была достаточно спокойная, благополучная жизнь, но ради духовных радостей, ради стяжания Божьей благодати они отправлялись в северные земли, устраивали себе келью, пещеру и жили вот по меркам простого человека на уровне человеческого выживания. Потому что русский север – это холода, это дикие звери, дикие люди. То есть это очень плохо приспособленные для нормальной жизни условия. Но, тем не менее, подвижники туда шли. Сначала это были одиночники-подвижники, то есть они были отшельниками. Они шли для того, чтобы уединиться из монастыря, в котором они до этого пребывали, для духовных подвигов. Но всегда у этих подвижников образовывались почитатели, всегда к ним приходили ученики. Образовывалась община. На основе общины образовывался монастырь. Около монастыря образовывались поселения. И таким образом русский север осваивался. Он осваивался, конечно, не только за счет монастырей, но монастыри внесли в огромный вклад в освоение севера. Потому что монастыри, у них были владения, поместья, они развивали разные промыслы, они развивали сельское хозяйство, они развивали этот край. И в местах, в которых еще не было поселения, образовывались села, потом зачастую города. Таким образом шло как бы освоение огромных пространств русского севера. И в этом подвижники, которые имели духовный импульс, получить некие духовные дары, но тем не менее, благодаря им осваивалось экономически, осваивался русский север. Совершенно удивительной личностью среди этих удивительных людей был Стефан Пермский. У нас посвящен целый раздел этому замечательному святому, где мы видим иконы, картины, хромолитографии, рассказывающие о жизни Стефана Пермского. Стефан Пермский родился в городе Устюг, который потом приобрел название Великий Устюг. Он родился в 1340 году. Это самая крайняя точка Ростовского княжества. Дальше начинались земли, которые принадлежали Нижнему Новгороду. Надо сказать, что Нижнему Новгороду принадлежал практически весь север. Но они его как бы осваивали, как правило, в большей части собирали дань с этих финно-угорских языческих народов. И Великий Устюг – это большой развитый город, где находился Троицкий собор. Отец Стефана Пермского как раз служил в этом Троицком соборе, он сын священника. И он общался с теми людьми, которые приходили торговать в Великий Устюг, потому что это был торговый город, и финно-угорское население – сейчас это название народа коми, тогда это были пермичане, потому что все Приуралье в те годы называлось Пермская земля. Вдоль Вычегды это Зырянская Пермь, а Великая Пермь, она была вдоль реки Камы, которая сейчас у нас Пермь, которую мы понимаем, что мы знаем именно как город Пермь, около реки Камы, она присоединилась позже, при Василии II, в 15 веке. А в 14 веке пермичанами Пермь называли, как правило, народы, вот это Малая Пермь, Зырянская Пермь ее называли. Это вокруг притока Северной Двины, потому что Устюг находится на реке Северная Двина. У нас, кстати, есть карта замечательная.
0: Вот я и хочу. Обозначьте нам, пожалуйста, словесно. Русский Север. Это что за земля?
1: Русский Север считается, это Поморье, Архангельский край, частично Вологодские земли, Кольский полуостров. Но мы берем Русский Север от северо-запада, от Новгорода, потому что вот все эти земли до 15 века принадлежали именно Новгороду. То есть от Великого Новгорода до Урала. Огромная территория. И вот у нас Стефан Пермский, река Вычегда, река Северная Двина, где находится Устюг. И Стефан Пермский, который находился в Устюге, в результате потом пошел христианизировать земли вдоль Вычегды и ее притоков в Ими. Так почему у Стефана Пермского появилось это желание туда пойти? Зыряне занимались разными промыслами, в основном это охотники, рыбные промыслы, а они в Великом Устюге продавали свои товары. И Стефан Пермский хорошо знал этих людей, он знал их язык. И у него появилось непреодолимое желание этих людей привести к свету Христову, то есть их христианизировать, потому что они были язычниками. И для этого он прочитал практически все книги, которые были в Великом Устюге. Потом он понял, что этого ему мало. Он пошел в Ростов, принял постриг в монастыре Григория Богослова. А Ростов — это очень большой на тот момент город. Это город, где епископская кафедра находится. Там много монастырей, огромнейшая библиотека, одна из самых больших, серьезных библиотек Руси находилась в Ростове. Он перечитал тоже огромное количество литературы, выучил греческий язык, много богословских трактатов и книг прочитал для того, чтобы понять, как ему правильно вещать, как быть правильным миссионером, чтобы доступно рассказать языческим народам, комизырянам, о том, что такое христианство. И более того, он решил придумать зырянский письменный язык. До этого подобным занимались только Кирилл и Мефодий. Он придумал азбуку алфавита для коми-зырян на основе славянского, греческого, тюркского языка и на основе рунических символов, которые были у зырян. То, что он сделал, это совершенно уникально – создать письменный язык для язычников, чтобы у них была богослужебная литература, и он переводит на придуманный им зырянский язык, коми-зырянский язык, книги Священного Писания, псалтырь, богослужебную литературу, потому что, когда он отправляется, у него уже были книги, которые можно было оставить, по которым можно было на языке коми-зырян служить христианские службы.
0: Светлана Олеговна, у вас что представлено? Я вижу иконы.
1: Да, у нас вот замечательная икона Стефан Пермский. Картина Стефан Пермский ведет Пермяков крестить на прорубь. И очень интересная гравюра Стефан Пермский, где он крестит зырян. И здесь изображен сюжет, который представлен как и в житии Епифания Премудрого, так и в разных местных сказаниях о споре Стефана Пермского с местным волхвом Памом. Потом это живописная копия миниатюры из жития Сергия Радонежского, где изображен сюжет встречи на расстоянии Стефана Пермского и Сергия Радонежского. Потому что Стефан Пермский в 1383 году стал епископом Перми. Ему часто приходилось ездить в Москву. Проезжал мимо монастыря Троицко-Сергиево, но не успевал к Сергию заехать. И тогда он на дороге, как раз там на том месте, где-то было недалеко от монастыря, встал, поклонился и сказал: «Брат мой духовный, я приветствую тебя». А Сергий находился в это время на трапезе с братьями. И он встал и сказал: «Брат мой духовный, великий пастырь, я тоже тебя приветствую». Братья не поняла вообще, что произошло. И после трапезы, когда уже можно было говорить, они спросили Сергия, вот что он такое сделал. Он говорит: «Да вот, говорит, Стефан проезжал мимо и мне поклонился». Я ему ответил. Тогда быстренько собрались, догнали Стефана, спросили, было ли такое. Они говорят: «Да, говорит, я поклонился, и я слышал ответ».
0: Незримая связь.
1: Да, незримая связь. Надо сказать, что если для Епифания Премудрого он в первую очередь апостол, то, согласно народным сказаниям, он, Стефан Пермский, в первую очередь великий маг, который сильнее местных волхвов. Поэтому если у Стефана Пермского он идет по Пермской земле, то в пермских сказаниях, в коми-сказаниях, он плывет на огромном камне или на огромном плоту. Значит, он пристает к берегу, крестит местное население, совершает разные чудеса, там может плыть против течение, если какая-то заводь, он может воду остановить, то есть он совершает чудеса. То есть для местного населения он в первую очередь чародей.
0: Все-таки маг, чародей или святой?
1: Для Русской Православной Церкви он святой, но в сказаниях, в местных сказаниях коми, он, конечно же, святой, но он святой, потому что в первую очередь он совершает много чудес.
0: Светлана Олеговна, мы застряли. Как у вас начинается Соловков именно?
1: Соловки почему здесь находится рядом комплекс, связанный с Соловецким монастырем? Потому что Соловецкий монастырь, конечно, самый большой, самый мощный, самый развитый монастырь Русского Севера. Он был основан в середине 15 века благодаря Саватию Соловецкому. И как раз это та история, когда Саватий Соловецкий, выходец из Кирилла Белозерского монастыря, где он был пострижен иноком, он вел такую вот очень праведную жизнь, его все хвалили, ему как бы вот он стеснялся, ему не нравилось, что его все хвалят. Он пошел на Валаамский монастырь, более строгий, там его тоже стали все хвалить за его вот иноческую жизнь. И тогда он решил, что ему нужно идти на север, на Белое море. на тот момент Беломорье, там поселений вообще практически никаких нет, то есть очень мало. И вот на реке Вык, недалеко от впадения в Беломорье, он встретил Герасима, который из беломорцев, он местный житель, и он жил при одном часовне, и тоже был отшельником. И познакомившись с Герасимом, они решили вместе поехать на Соловецкий остров. До этого Герасим вместе с рыбаками был на этом острове. На Соловецком острове находились разные небольшие постройки, связанные с тем, что там хранились рыбацкие сети, разные утвари для ловли рыбы, морского зверя. То есть он знал Соловецкий остров, и он решил, значит, чтобы они на лодке туда доехали. Они доехали, остров им понравился, они вместе там пребывали 6 лет. Через 6 лет Савати умер, Герасим остался один, а через какое-то время присоединился инок Зосима. И Зосиме было видение, что здесь нужно основать обитель. Они обратились к новгородскому архиепископу, новгородский архиепископ благословил, и на этом острове появился небольшой монастырь, потом он разрастался и стал великим монастырем, у которого было много поместий, вплоть до Онеги, 54 соливарн, добывали слюду, железную руду, занимались разными промыслами, жемчуг добывали, то есть это был богатейший монастырь, который имел богатую библиотеку. Около Соловецкого монастыря образовалось огромное количество поселений, и вот одно из поселений, которое потом было названо Пертоминское, два святых, Васиан и Иона Пертомский, которые тоже чудотворцы.
0: Иконы у вас
1: представлены. Да, вот как раз икона. Угу. Да. То есть у нас здесь представлена и замечательная гравюра, житийная гравюра, где Савати и Зосима Соловецкие над монастырем, и жития их жизни. Это икона, написанная в честь посещения Петра I Соловецкого монастыря.
0: Скажите, пожалуйста, вот эти книги, рукописные книги.
1: Да, это рукописные книги. Здесь все рукописные книги. Это служба жития Андрея Первозванного, и мы можем видеть икону Андрея Первозванного. В общем-то, если говорить о подвижниках, то можно вспомнить и Андрея Первозванного, который, согласно повести временных лет, мы знаем из преданий, что ему по жребию выпало христианизировать с проповедью Христа в черноморских землях. Он благословил 7 холмов на Днепре, и там возник город Киев. Потом он отправился по Скифии на озеро Ильмень, тоже благословил эти места, и там у нас Новгород возник, согласно вот повести временных лет. Дошел до Ладоги, и, в общем, все эти северные земли находятся под благословением Андрея Первозванного. И на Соловецком монастыре тоже был скит Андрея Первозванного. Мы можем увидеть гравюру как раз с изображением этого скита.
0: Возвращаясь,
1: да,
0: к летописцам.
1: Значит, здесь у нас служба жития Андрея Первозванного, Андреевская церковь на Заяцком острове. 1865 год, это бумага, рукопись, службы житие. Здесь Соловецкий летописец, каноны молитвы основателям Соловецкого монастыря. И опять же, рукописная у нас служба преподобным Васиану и Ионе Пертомским чудотворцам, то есть это рукописные книги из нашего архива. Утварь из Соловецкого монастыря 19 века, это потиры, два потира деревянных, и из олова две таилии евхаристической. И, значит, если говорить, опять же, о продолжении бытия Соловецкого монастыря, это святитель Филипп Московский, это мученик, который был при Иване Грозном, задушен Малютой Скуратовым, но перед этим он был игуменом Соловецкого монастыря. И при Филиппе Соловецкий монастырь стал таким очень важным культурным центром. При нем были построены большие каменные Успенский и Преображенский собор. Преображенский собор был больше Успенского собора Московского Кремля. Были вырыты между озерами каналы, поставлены мельницы, разные промыслы велись, были каменные строения для монахов построены, и были построены теплицы, в которых выращивались лимоны и абрикосы. И здесь у нас представлен скит при церкви Живоносного источника как раз в пустыне святителя Филиппа, потому что он был не только вот такой организатор, деятель, но он был и очень глубоко духовным человеком. Еще когда он был иноком, он уединялся в этот скит Филиппов для молитвы. Перед тем, как он согласился стать митрополитом, он уединился в свой скит, и там ему было видение Иисуса Христа в терновом венце. И забил источник, он лично раскопал этот источник, поставил там колодец. Мы дальше говорим об Елизаре Анзерском. Это уже первая половина 17 века. Елизар Анзерский, который тоже хотел быть отшельником, он уединился на самый северный крайний Анзерский остров Соловецкого архипелага. Пил один раз в неделю, носил вериги, он такой был аскет, основал пустынь. И согласно его житию, которое он сам написал, жизнеописание, ему являлись Божья Матерь, ангелы и Троица. То есть мы все знаем, что Троица являлась Аврааму, все мы знаем, что являлась Троица Александру Свирскому, но почему-то никто не говорит о том, что, оказывается, Троица являлась и Елизару Анзерскому. И он очень хорошо сам лично описал, как эта Троица ему является, потому что то, что он увидел, это была новозаветная Троица. Он видел сидящим на престоле отдельно Бога Отца, Бога Сына и на престоле Святого Духа, как изображается на иконах новозаветная Троица. И он написал, что вот именно в таком образе ему явился вот триединый Бог. На нашей выставке представлены гравюры, изображающие Елизара Анзерского, Анзерский остров, его скит и икона 17 века новозаветная Троица, именно так, как была описана Елизаром Анзерским.
0: Светлана Олеговна, позвольте, сейчас я прерву ваш рассказ. И, дорогие радиослушатели, встретимся через неделю, в следующий понедельник. Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник Музея истории и религии, куратор выставки «Святые подвижники Русского Севера», продолжит свой рассказ по выставке, которая продлится до 3 июля. Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Президентский фонд культурных инициатив празднует свое пятилетие. Событию посвятили выставку, которая открылась в Музее современной истории России. Выставку встроили в основную экспозицию музея. На открытии присутствовала глава Министерства культуры России Ольга Любимова. Также в церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, председатель комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова, руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и другие. Экспозиция знакомит с основными проектами фонда. Среди них «Российская креативная неделя на Дальнем Востоке», этноопера Игоря Матвиенко «Князь Владимир», фестиваль «Гений места», арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» и другие. Отдельное внимание уделили усилиям фонда по включению воссоединенных регионов в единое культурное пространство страны, а также проектам, связанным с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Музеи Перми поделились своим опытом на международной конференции в Кении. Конференция проходила в Найроби с 8 по 12 июня. Главная тема – использование биоразнообразия и культурного наследия для экономических преобразований. Встреча объединила ученых, музейных специалистов и практиков, работающих на стыке сохранения природных и рукотворных ценностей. Свои успешные практики представили Пермский краеведческий музей и Пермская художественная галерея. Также в российскую делегацию вошли представители Музея транспорта Москвы. В резиденции посла России в Италии Вилла Абамелек состоялся государственный прием и концерт ко Дню России. Вечер прошел 10 июня в рамках проекта «Дни духовной культуры России». Перед гостями выступил ансамбль молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова. На вечере среди более 500 гостей присутствовали главы дипломатических миссий стран Азии, Африки и Латинской Америки. Почетным гостем стал генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюй. Также присутствовали итальянские политические и общественные деятели, представители итальянского бизнеса, члены региональных ассоциаций российско-итальянской дружбы, литераторы, музыканты, итальянские участники Всемирного фестиваля молодежи, студенты и преподаватели итальянских университетов, соотечественники и журналисты. Дни духовной культуры России – это многожанровый проект Министерства культуры, направленный

на популяризацию духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры и искусства за рубежом. С 2008 года мероприятия «Дней духовной культуры России» охватили более 50 стран. В Самаре из соображений безопасности отменили «Волга-фест». В его программу 10 лет подряд входили музыкальные концерты, спектакли и лекции под открытым небом. «Волга-фест» – один из крупнейших летних фестивалей Поволжья, который традиционно проходит в августе. Ранее власти Самарской области приняли решение также не проводить в этом году Грушинский фестиваль. Выставка одной картины открылась в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Центральный экспонат – розовый натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина. Картину доставили в регион из Третьяковской галереи. Увидеть работу мастера можно в течение месяца. По традиции выставку сопровождает музыка. В открытии экспозиции приняли участие Московский синодальный хор, титулярные органисты Кафедрального собора, актриса Ирина Купченко и философ Сергей Кругликов. Проект завершится 12 июля. Выставка продолжает традицию сотрудничества крупнейших музеев страны с культурными площадками Калининградской области. В Белграде прошли кинопоказы фильмов участников первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Сербия стала первой страной зарубежного маршрута премии в этом году. Программа началась с круглого стола. Его участники обсудили вопросы культурного диалога между государствами Евразии, возможности современного кинопроизводства, выход национальных фильмов на международный рынок и укрепление профессиональных связей в киносреде. В дискуссии участвовали российские, киргизские и сербские деятели кино. Вечером 12 июня в Русском доме в Белграде состоялась церемония открытия кинопоказов «Бриллиантовой бабочки». Была показана сербская драма «Лесной царь». Картина была представлена на первой открытой евразийской кинопремии, где Горан Радованович получил награду в номинации «Лучший режиссер». 13 июня были показаны российский фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки», а также картина «Потанцуйте с мамой» производства «Кыргызстан-Россия». Киностудия «Союзмультфильм» представит свои работы на международных анимационных форумах в Китае. Показы классических и современных картин пройдут в Чунцине и Ханчжоу с 15 по 19 июня. Мероприятия посвящены 90-летию студии. Китайские зрители увидят «Ежика в тумане», старые выпуски «Ну погоди», «Крокодила Гену» и другие фильмы из «Золотого фонда». Фестивальную программу завершит полнометражная «Снежная королева» Льва Атаманова. Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что Россия и Китай могут развивать сотрудничество в сферах совместного производства и распространения анимационной продукции. Московский музей кино готовит выставку о творчестве художников по костюму. Проект под названием «Что под платьем у королевы» посвятят столетию коллекции. Гости смогут примерить копии исторических платьев из фильмов. Организаторы покажут, как выглядят слои сложного исторического костюма, как крепятся его детали и в каком порядке нужно надевать предметы гардероба. Выставку откроет дефиле. Современные дизайнеры представят свою версию некоторых элементов старинного костюма. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 17 июня, будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура плюс 12, плюс 14 градусов.
атмосферное давление 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 98%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В среду также пройдет небольшой дождь, температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского в исполнении Миши Майского и оркестра, дирижер Александр Ведерников.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Начинается передача «У нас в гостях». Программа выходит в режиме прямого эфира. И у нас включена, как всегда, видеотрансляция. У микрофона я, ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Татьяна Брышнина. Я всем нашим слушателям предлагаю все-таки подключиться сегодня к видеотрансляции, потому что будет что сегодня посмотреть. Вот перед тем, как представить нашего гостя, я хочу напомнить, наверное, всем вам, что вы и без меня знаете, Санкт-Петербург всегда славился и славится своими храмами. И не только храмы интересуют вот с такой архитектурной точки зрения, но и с исторической точки зрения. И многие великие зодчие приложили свой талант, свое усердие к созданию храмов нашего города. И вот одни из таких замечательных зодчих является Константин Андреевич Тон. К сожалению, практически все храмы Константина Тона в нашем городе утрачены. Мы об этом во многих передачах говорили, упоминали. Но вот есть одна церковь, которая находится на Аптекарском острове, и церковь малоизвестная, но это как раз церковь принадлежит авторству Константина Тона. И сегодня гость студии, настоятель храма Преображения Господня на Аптекарском острове, священник Виталий Чубко. Добрый вечер, отец Виталий.
1: Добрый вечер, Людмила.
0: Итак, дорогие друзья, отец Виталий первый раз у нас сегодня на радио, поэтому мы будем рады вашим отзывам, вашим комментариям, вашим звонкам по телефону 328-29-32, ну а ВКонтакте, где у нас проходит видеотрансляция, мы будем с радостью читать ваши сообщения. Отец Виталий будет сопровождать свой рассказ показом фотографий, поэтому еще раз говорю, подключайтесь ВКонтакте, радио «Град Петров», прямая трансляция нашей сегодняшней программы. Отец Виталий, очень интересная история этого храма Преображения Господня. И, наверное, вот мы начнем сегодня с истории и закончим днем сегодняшним вашего храма.
1: Итак, хорошо. Вам давайте, слово. Давайте попробуем. Да. Да. Ну, получается, в прошлом году, в 2025 году, нашему храму исполнилось уже 180 лет. Идея храма сама возникла в 1839 году. Под роспись Николая I пришел проект, который составил Константин Тон. Император Николай I рассмотрел и утвердил этот проект. Сохранился альбом Константина Тона, где есть несколько изображений: фасад храма, разрез храма, иконостас храма он собственной рукой тоже отрисовал с указанием его размеров, и там стоит подпись «Высочайший, соизволяю, там, император Николай I». Это 1839 год. До этого на Аптекарском острове уже существовал какой-то небольшой храм, где-то в районе Ботанического, тогда он назывался Ботанический огород Петра Великого, где-то там, возможно, углом был. Пока мы таких документов не нашли, знаем, что как бы по каким-то там свидетельствам в разных книжках той эпохи, что там какой-то небольшой деревянный храм был. Население острова росло, нужно было расширить как-то этот храм. Было решено, что старые разберут и построят на искусственно созданном холме на берегу Большой Невки уже такой хороший основательный каменный храм. И средства на это собирало Министерство внутренних дел, потому что там находились их дачи. Например, впоследствии там была рядом с храмом дача Столыпина. К сожалению, трагические события потом произошли именно на этой даче. Да. Его пытались убить, она была взорвана, у него пострадала сильно младшая дочь, любимая. Они были прихожанами нашего храма, и старшая дочь оставила хорошие воспоминания, достаточно много воспоминаний о нашем храме. Опять же, прихожанами стали сотрудники ботанического сада. Впоследствии несколько позже, да, там в 1883 году, если память не изменяет, был построен еще и университет Александра III, который мы сейчас знаем как ЛТИ, электротехнический имени Ульянова Ленина. Вот, то есть потом, соответственно, сейчас соображу, какого правильно он, Степан Александрович, да? А, Александр Степанович Попов.
0: Да.
1: Он Стефанович, я вот помню, у папа был протоиерей, потому что, да, и он был из семьи священника, сам закончил семинарию и тоже думал пойти по этой линии, но потом вот как-то пошел в научную карьеру, на научную стезю вступил. В общем, тоже он со своей семьей жил рядом на улице Песочной и был прихожанином нашего храма, да. Храм сначала существовал как приходской, со временем военное ведомство сделала запрос о том, чтобы разрешить туда перевести, ну, как бы этот храм сделать полковым, переадресовать его военному ведомству и сделать храмом лейб-гвардии гренадерского полка. Дело в том, что рядышком, в устье реки Карповки, есть казармы, которые построил в 1803 году архитектор Руско. Они сохранились до сих пор. Сейчас там находится научное КБ, кораблестроение. Ну, закрытого типа, там даже у них телефоны не работают. Вот я там побывал в музее, мы с ними познакомились. Вот в этих казармах был домовый храм в офицерском корпусе. И был проект того же архитектора Руско, что на площади построят еще большой такой с высокими шпилями храм. Ну, как часто бывает, наверное, что-то пошло не так, финансирование, может быть, закончилось с какими-то другими там историями, и проект не был реализован. И вот было потом просто решено, что вот наш храм передадут военному ведомству. К сожалению, пока мы не нашли архивные документы, очень бы хотелось посмотреть, как этот переход, как это утверждал Синод. Вот пока этого ничего не можем найти.
0: Но поиски продолжаются.
1: Поиски,
0: да?
1: потихонечку ведутся. Мы ищем, ищем в разных местах, что-то находим, но много еще остается такими белыми пятнами в истории храма. И вот в 1873 году храм был передан в военное ведомство. До этого, просуществовав практически 30 лет, да, в 1845-м его осветили, и вот он 30 лет существовал как просто приходской храм, потом он стал военный храм, но было решено, что он останется параллельно и приходским, то есть он не стал закрытым каким-то храмом, только для лейб-гвардии гренадерского полка. Конечно, они перенесли из своего домового храма все ценные иконы, утварь, которую ему дарили покровители полка, там император дарил, там много было ценных вещей. Внесли туда, конечно, какие-то свои знамена, почетные доски, мундиры покровители полка, опять же, там это императорские какие-то фамилии, ну, в смысле, не фамилии императорские, а, конечно, члены семьи императорской фамилии, вот. Все это было расставлено как-то в храме на специальных там стеллажах под стеклом. То есть он уже имел вид с 1873 года, как немножко такой на музей был похож. К сожалению, мы опять же не нашли ни одной фотографии внутреннего убранства. Где-то наверняка они есть. Трудно поверить, чтобы их не было. Военные люди красивые. Они любили фотографироваться, тем более гренадеры. Вообще... Рядом была часовня Александра Невского, вот там много фотографий. Она утрачена, а фотографии есть и в сети, в интернете их можно посмотреть, а вот храмовых нет. Ну, трудно в это поверить, говорю, скорее всего, где-то в каком-то архиве
0: наверняка
1: они еще найдутся.
0: Конечно, храмы Константина Тона, они совершенно удивительные, замечательные храмы. Можно себе представить, как на высокой, вот, пусть искусственный холм возведен был этот храм, он доминант.
1: Видом, да, он был именно задуман как доминанта, он был задуман еще как корабельный ориентир, потому что храмы, стоящие часто, вот мы видим на воде храм, на набережной, да, они ведь являющие храмами ориентирами для судоходства. Можно было там на колокольне где-то устроить фонарь какой-то, да, то есть это для навигации это большое подспорье. Сейчас мы от набережной, к сожалению, закрыты, так как остров разросся населением, разросся зданиями, там и промышленная часть появилась, вот поэтому так нас прикрыли. Да. Мы теперь как немножко спрятаны внутри, поэтому про нас вообще мало кто знает.
0: Да, это совершенно удивительно, что вот храм вновь... Ну, мы поговорим о его возрождении, но что он существует, и храм Константина Тона, и практически никто не знает о нем.
1: Да, хотя это единственный храм в Петербурге.
0: Сохранившийся.
1: Есть в Пушкине. Да. Отец Геннадий Зверев воссоздал практически из руин. Да. Там оставалось святой. Только немножко... Часть руин, по сути, этого храма святой Екатерины. Mm-hmm. Это тоже был Константин Тон. Да. Он воссозданный. Да. Наш же храм имеет, в общем-то, оригинальные стены, оригинальную крышу, хоть и переделанный, но это все-таки его творение, Константина Тона.
0: А Татьяна у нас сообщение. Добрый вечер, трансляция зависает. Татьяна, у нас тоже немножечко зависает, но это, в общем, скорее всего, не наша вина.
1: Да, понятно.
0: Так что будем пока пользоваться тем, что есть. И фотографии отец Виталий нам сегодня покажет. Не знаю, настало время или нет.
1: Но вот меня... это как Татьяна нам скомандует уже.
0: Нет, лучше вы будете говорить, когда вот вы считаете по рассказу, фотография подошла. Ну и Татьяна тоже будет держать.
1: Ну, я проговорил про вот этот фасад Тона, да. Можно было его, наверное, там показать первую фотографию. К сожалению, опять же, сбой в интернете, видимо, да. Не все фотографии подгрузились.
0: Потихонечку, да, все-таки будем показывать. Фасад Константина Тона, вот это проект, да, этого фасада?
1: Да, это то, что потом подписывал уже император Николай. Да, это вот...
0: Можно представить, во всяком случае, как замышлял автор вот этот храм.
1: Да, пятикупольный храм, русско-византийский стиль. Мы не имеем фотографий, предположительно, что был белый, скорее всего, потому что все-таки это русско-византийский стиль, и он... в своей отделке, особенно вот купольная часть, он немножко напоминает и по куполам храм Христа Спасителя, автором которого тоже был Тон, поэтому у него такое смешение стилей. Вот. Хотя не только Константин Тон там оказался в этом храме. Туда зашли не менее гениальные люди того времени. Да. Живописцем сначала был художник Сазонов, профессор Академии художеств. Но его росписи почему-то не понравились министру внутренних дел, который занимался приемкой храма в 1844 году. То есть храм был уже завершен. А вот росписи ему не понравились почему-то. И он уговорил своего знакомого Карла Павловича Брилова, чтобы он взялся за переписку росписей. И храм еще целый год оставался закрытым, при том, что он уже был полностью готов. И Карл Павлович с учениками размыли все предыдущие фрески и сделали новые. Mm-hmm. И он написал в парусах храма, то есть в подкупольном пространстве, как традиционно это пишется, четырех евангелистов. Mm-hmm. Также в иконостас он написал две заглавные иконы. Спаситель, сидящий на троне, царственный такой, и Божия Матерь. Вот, иконы были большие, 180 сантиметров высотой, и считалось, что они полностью, ну, утрачены сейчас. Но вот не так давно, это я так, наверное, вперед немножко забегаю, не знаю, сейчас это сказать или потом, буквально полгода назад одна из икон была найдена в Музее истории и религии в запасниках. Это Пресвятая Богородица, сидящая на троне, и... прошла атрибуция этой иконы, специалисты из Третьяковки и специалисты петербургские разбирались примерно в течение там, полутора-двух лет с ней. Она не она, Карл Брилов не Карл Брилов, разобрались, да, что это, подтвердили, что это Карл Брилов, что эта икона принадлежала нашему храму. Я ходил в этот музей, в запасники, ее посмотрел, действительно производит колоссальное впечатление. Нам... мы договорились с музеем, нам разрешат сделать с нее какой-то... да, сначала сделать, наверное, какой-то хороший качественный скан, а потом сделать уже с нее соответствующий какой-то список хороший. Вот. Может быть, найдется и спаситель, кто его знает.
0: Да, вот. Вообще удивительно. Ну вот мы об этом немножечко действительно вперед забежали. Мне хотелось бы еще вам задать вопрос о Первой мировой войне. Значит, офицеры, воины лейб-гвардии гренадерского полка принимали активное участие в войне. Вот как это отразилось на жизни храма? Что там происходило в эти годы?
1: Ну, что точно происходило, мы не знаем. Известно, что петербургский полк понес очень большие потери. Буквально в первый год войны потери составили 2500 солдатами и 52 офицера. Это огромные потери. И было принято решение между военным ведомством и синодом. Видимо, опять же, документов мы пока не видели, не нашли. Но из истории храма известно, что 16 офицеров-гренадир, героев войны, было решено погребсти в специально сделанной крипте в цокольном этаже храма. В период с 14 года, то есть 1914 по 1916 год, проходили эти погребения. Но информация об этом уже в последующий период, в советские годы, после закрытия храма, естественно, была утрачена, потому что захоронения тоже из храма исчезли. И непонятно, когда они исчезли, mm-hmm. потому что такого документа мы тоже пока не нашли. И в советские годы и постсоветские годы, да, когда храм там передавали уже в 2004 году, стали говорить о том, что да не было никаких захоронений, все это просто миф какой-то там, и все такое. В Лыти там так девочек пугали, студенток, что там духи какие-то влетит из подвала, ребята так баловались. Ну, в общем, не было неизвестно ни сколько человек погребено, ни их имена. Но вот буквально года, наверное, два назад, может быть, 2.5, я так вот не помню, к нам приехал мужчина из Москвы, который представился как Дмитрий Павлович Судравский, один из потомков погребенных у нас гренадер. Дело в том, что в его семье было некое предание о том, что их дедушка был здесь, получается, прадедушка был погребен, Владимир Судравский. Он стал искать вместе со своим братом эту информацию, вот искали, и они вышли на наши метрические книги, ну, на несколько, наверное, этих книг, потому что все разъехалось в разные архивы. И он привез сканы с этих книг, где как раз было найдено, вот сколько человек, в каком году, какого числа, их имена, звания, имя священника, кто проводил отпевание. А потом еще специалисты-археологи подсказали, чтобы мы поискали газеты того времени, потому что в газетах в светских тоже печатали информацию о таких вот как бы похоронах. Ну, да. Как бы новостная газета какая-то. И мы стали искать и нашли 5 газет того времени, где действительно есть сообщение о том, что вот завтра в таком-то храме произойдет отпевание такого-то, такого-то. И таким образом мы еще как бы перекрестно подтвердили наши метрические книги. И благодаря этому, я сказал, Дмитрий Павлович, Павел Дмитриевич, вот, Павел Дмитриевич Судравский, благодаря ему мы восстановили вот эти имена, повесили вместе с ним, в общем-то, памятную доску. Заказал я, он помог ее приобрести. Вот, спасибо ему большое. И у нас теперь на стене прихода висит эта памятная доска.
0: С именем только этого человека?
1: Нет, нет, мы же нашли все 16 имен. Оказалось, что 16 невероятно. Гренадер. Оказалось, что это не его прямой, вот этот прадедушка. Они искали Владимира Судравского, а оказался погребен его брат Борис Судравский. Это два полковника. Погибли они оба в эту Первую мировую войну. Оба были представлены посмертно к званию генерал-лейтенанта, по-моему. Я могу путать, или генерал-майора. В общем, и Борис, и Владимир были еще и военными историками. И вот то, что мы сейчас знаем про гренадерский полк, это их труд. Выпущенная ими когда-то книга еще до революции о лейб-гвардии гренадерском полке, содержащая его историю с момента его основания в 1756 году. Вот такая произошла
0: история. Интересно, прям Господь, открытия какие вам.
1: Да, вот благодаря этому человеку. А потом уже один из наших прихожан, Сергей Фролов, он походил, поискал тоже по архиву, он помогает, вот как раз занимается архивами, и он нашел фотографии этих людей. И мы повесили, кроме доски с именами, повесили еще их фотографии, распечатали, все, и вот можно посмотреть, что это были за люди. Ну, на этом, видите, история не закончилась. Пришла еще не в этом году, на праздник Богоявления, 18 января, прихожанка вашего храма Анастасия Узарешительница Кира Георгиевна Горбунова, и рассказала, что вот она является прямой внучкой Николая Николаевича Горбунова, полковника, который тоже был погребен в нашем храме.
0: У нее тоже в домашнем архиве сохранились эти сведения, да?
1: Она вообще знала это от своей мамы, от своей тети. Она знала, в каком доме жил дедушка рядышком, там на улице Песочной. Она училась в УИТИ, то есть она знала, учась там, что именно в этом храме был когда-то погребён её дедушка. Вот как-то так вот у нее все это сложилось. И у нее сохранился большой домашний архив. Несмотря на все сложности, через которые прошла семья, удивительным образом, вот он, я ходил к ней в гости, она мне показала эти фотографии, показала замечательный альбом с шаржем. Николай Николаевич прекрасно рисовал. Вот, кто знает, наверное, творчество Битструпа такое было, карикатурист, да, шаржи рисовал разные. Это вот очень похоже в таком же ключе, только гораздо раньше, на полвека, наверное. Вот. Да. Благодаря ей и Судравскому, в общем, мы получаем какой-то материал. Потому что есть идея не только вот доску оставить, да, а написать какую-то книгу памяти об этих людях, хотя бы краткие биографии, краткие сведения и какие-то вот материалы. Может быть, это, я верю даже, вернее, в это, что найдутся еще какие-то родственники, которые нам, к нам придут, расскажут, может быть, что-то покажут, какие-то фотографии, потому что хотелось бы, конечно, это восстановить. По сути, это единственный в нашей стране мемориал с реальными некогда захоронениями, посвященные лейб-гвардии гренадерскому полку. Как ни странно, если вы наберете, ну, например, YouTube там, да, и лейб-гвардии гренадерский полк, вы ничего не найдете. Это какое-то странное белое пятно вообще. Специалисты военные, может, кто-то и занимается, и наверняка какие-то работы написаны, но это не какая-то популярная история. Вот у нас есть лейб-гвардии Преображенский полк. Там много чего. Там есть целые сейчас реконструкторы, которые все это воссоздают. Там и форма, то есть и вещественные какие-то есть истории. Про... Я к ним обратился, они там тоже мне скинули разные фотографии, но сказали, что да, никто не занимается. Вот, я опять же призываю тех желающих, кто хочет в этом поучаствовать. Есть наверняка, слушают нас, может быть, специалисты, которые прекрасно разбираются в истории вот этих военных полков. Вот приглашаю, милости просим, можно как-то будет что-то сделать интересное, мне кажется.
0: Да, наверное, ваш храм может стать тем центром, вокруг которого соберутся и потомки, и историки, и действительно, можно, может быть, удастся сделать такую работу достойную.
1: Ну, хотелось бы, конечно.
0: Да. Отец Виталий, очень интересно, конечно, но вот хочется дальше пойти, у нас... Хочется очень много вопросов вам задать. Дальше история как складывалась. Началась революция, произошла советское время. Что стало с этим храмом?
1: Сейчас, если открыть Википедию, там кто-то писал статью, написано, что храм был закрыт в 1923 году. Но, опять же, покопавшись по разным архивам, мы нашли дальнейшую переписку старосты храма, настоятелей храма. Последний настоятель, он был арестован из нашего храма. Ныне это священномученик протоиерей Василий Сокольский, прославленный в лике святых. Он был арестован из нашего храма в 1929 году. Был еще такой епископ Серафим Бех, который был приписан тоже к нашему храму. Он уже, как сказать, попал несколько раз в разные ссылки. И вот после освобождения из одной из ссылок, он оказался в Петербурге, был прикреплен к нашему храму в 1927 году, например, да. То есть по переписке старосты мы тоже видим эту переписку до 1927 года. Он переписывается с новыми советскими властями, где докладывает о том, какие ремонтные работы были произведены за счет прихода, потому что церковь же была отделена от государства. Все здания церковные стали собственностью государства, соответственно, это теперь должна была быть аренда. Ну, то есть, как и сейчас, конечно, мы сейчас тоже, в общем-то, в храме, они в аренде у нас находятся, да, вот. То есть тогда, и как и сейчас, так и тогда нужно было силами прихожан или каких-то спонсоров этот храм содержать. И это, кстати, одна из причин, почему, например, в советские годы многие храмы закрывались. Не то, что их даже специально закрывали, да, а просто прихожане не могли содержать. Годы были очень трудные. Страна разорена, денег нет, храм не на что содержать. Тогда как бы государство его изымало и использовало уже для каких-то других нужд. Вот что-то похожее, возможно, случилось и с нашим храмом. предположительно, что его закрыли вот 1929 либо 1930 год. Потому что уже известно, что в марте 30 года его передали институту ЛЭТИ. Им нужны были помещения, потому что у них профессор Соколов развивал такое направление, как гидроакустика. И ему, видимо, предложили вот этот храм забрать. И там они как-то, видимо, ютились в самом здании храма с 30 по 37 год. В 37 году произошла перепланировка всего здания. С него сняли купола, из него сделали трехэтажное здание. То есть он же был одноэтажным. Сделали два перекрытия, и получился такой трехэтажный дом. И вот первые инженеры, по-моему, первые два выпуска инженеров-гидроакустиков Советского Союза были выпускники из стен нашего храма. Угу. Потом, видимо, нашлись какие-то другие помещения в электротехническом институте, и кафедру перенесли туда, а здесь оставили уже лабораторию гидроакустики. К ней позднее добавилась лаборатория ультразвука. И, собственно, так она и просуществовала до 2004 года, когда было решено дирекции института ЛЭТИ, советом там института ЛЭТИ, что храм нужно передать церкви. И вот к 2006 году состоялась его передача.
0: Я думаю, что вот пока вы будете рассказывать, что с ним дальше происходило, может быть, Татьяна будет нам фотографии показывать, потому что время у нас не так много остается, чтобы народ, наши слушатели смогли что-то посмотреть. В каком состоянии храм передан, да? Это так или нет?
1: Да, по сути, так.
0: Так, значит, передали храм нашей Русской Православной Церкви.
1: Да.
0: А вот еще, вы знаете, такой момент, Великая Отечественная война, что там было в это время?
1: Это вообще отдельная история. Очень...
0: Коротко.
1: Давайте коротко, да. Когда в 1941 году настала Вторая мировая война, Кронштадт стали активно бомбить. Там располагался командный пункт Балтийского краснознаменного Балтийского флота во главе с адмиралом Владимиром Филипповичем Трибуцем. И нужно было что-то делать, куда-то переносить этот штаб, командный пункт. И он хорошо знал вот эти наши места, где находится храм, ботанический сад, потому что, как выяснилось, где-то там он квартировал какое-то время. То есть у него была там квартира. И он, прекрасно зная эту церковь, а церковь построена была очень добротно, с хорошим подвалом, с толстенными стенами, причем углублена в землю же. Рядом очень мало было жилых построек, практически вообще их там не было. Да, это был ботанический сад, институт, и, в общем-то, там какие-то заводские еще помещения были. Рядом большая вода, то есть много зелени, храм был хорошо, в общем-то, спрятан естественным образом. И вот было решено перенести туда командный пункт Балтийского флота. Балтийцы заехали, основательно укрепили храм. Недавно мы делали археологию, это показало, что они выбрали весь исторический грунт из подвала, залили там все железобетонными плитами, укрепили обвязки к стенам, вокруг колонн. В общем, там можно еще один храм, наверное, сверху построить. Фундамент очень основательный. Прорыли несколько подземных ходов, паттерн таких военных, сделали бронированный бункер в саду храма, связав его вот этой паттерной, которая сохранилась до сих пор. И бункер сохранился бронированный до сих пор, это как запасной командный пункт. В подвале сделали бомбоубежище. На первом этаже храма разместили командный пункт. Вот такая вот получилась история. Обвалили храм еще с землей, сделали такую обваловку по второй этаж, засыпав его землей, загородив разными там сетями маскировочными такими. В общем, так просуществовали они до конца войны. Потом здание перешло до САФУ на какое-то... Вернее, не здание, бункер перешел до САФУ, а здание обратно использовал электротехнический институт, который не прекращал работу и во время даже Второй мировой войны получил вторую сталинскую премию. Они придумали такую вещь, как дефектовка металлов. То есть с помощью ультразвука они выбирали вот эти, да, дефекты, то есть то, что человеческому глазу было не видно, да, скрытые трещины, выбоины, то есть это позволило улучшить качество производства металла, который шел на производство там снарядов, еще чего-то. Да? Вот такая история
0: военная. То есть это открытие в стенах храма произошло?
1: Да, да. То есть у нас как-то военная история его не покидала. Да? Это да. Был лейб-гвардии гренадерский полк, потом командный пункт моряков-балтийцев да. был.
0: Отец Виталий, вот мы поняли, что перекрытие сделанное в трехэтажное здание превратился в храм. Что с интерьерами произошло? Что с этими росписями стен, руку которым приложил Брилов?
1: Храм был расписан не весь, было расписано только купола. То есть он был очень строго расписан и очень изящно. Было написано, вот эти, как я говорил, четыре евангелиста, и скульптор Рамазанов сделал еще прекрасную лепнину, очень красивую, дорогую, она была вызолочена. И вот каким-то чудом лепнина сохранилась. До сих пор, кто поднимался у нас под купол на третий этаж здания, видели, какого качества. Не каждый собор может похвастаться такой красотой. Фрески были, к сожалению, практически полностью утрачены. В 2014 году под слоем штукатурки была обнаружена частично сохранившаяся фреска. Вот если Татьяна нам да, ее выведет, да, это евангелист Марк. Но мы не стоим на месте, мы ищем. В Русском музее мы нашли прорисовки, картоны, которые Карл Брилов рисовал для нашего храма. В Русском музее они были сначала атрибутированы как картоны для Исаакиевского собора, потому что параллельно он рисовал и туда. Но вот когда нашелся в 2014 году наш евангелист Марк под слоем штукатурки, специалисты из Русского музея сравнили и поняли, что это рисунки не Исаакиевского собора, это наши рисунки. И таких рисунков оказалось, по-моему, 17 штук. С них мы сделали уже сканы. Они черно-белые, но это все равно позволит нам по ним уже воссоздавать образы евангелистов.
0: То есть вы намерены воссоздать эти фрески?
1: Ну, такая задача стоит. Да. Это памятник федерального значения, поэтому мы можем только воссоздавать и максимально близко к его историческому облику.
0: Вот для того, чтобы эта идея осуществилась, вы должны обратиться в Министерство культуры или куда? Кто должен выделить?
1: Куда мы только не обращаемся. И в Министерство культуры мы обращались. Пока ничего.
0: Ответов нет пока, да?
1: Они там присвоили там номер нашему делу, но ничего, все это так висит. Есть другие, видимо, объекты, куда в первую очередь, наверное, надо вложить какие-то большие средства. Пока идет все частными средствами. Соответственно, это все медленно, не спеша, потому что средства нужны огромные.
0: А что касается внешнего вида вот этого бывшего храма, ну, теперь он опять храмом стал, насколько он изменился, потому что вот говорят, что даже жители близлежащих районов, домов, они не знали, что вот это здание является церковью.
1: Да, это моя любимая фраза, когда человек заходит в храм, говорит, ой, надо же, столько лет здесь живу, а не знал, что здесь храм, или что это здание является храмом. Купола были снесены, поэтому... Нету их там, да, хотя сейчас крест установлен, но он, так как храм развернут под таким углом, и крест еще черного цвета, такого темного, его не очень хорошо видно, вот именно в таком разрезе, как стоит храм, в таком ракурсе. Сделаны окна, если исторический храм, посмотреть там фотографию, то это только один ряд окон посередине храма, то... Когда были сделаны этажи, на каждом этаже, конечно, должны были быть окна. Соответственно, пробили еще окна условно третьего и первого этажей, вот, которых тоже исторически не было. И получилось у нас как бы вот три группы окон, три этажа. Их тоже там, верхние мы уже заложили, окна неисторические. Ну, потом, даст Бог, когда будет полная реконструкция, конечно, мы воссоздадим так, как оно должно быть.
0: А что вы предполагаете в реконструкции? Купола тоже воссоздать?
1: Конечно.
0: Что войдет туда?
1: Конечно.
0: То есть полностью исторический вид?
1: Да. Благо он известен. Есть и рисунки Тона, есть открытка, сохранившаяся там 1913 года с нашим храмом. То есть мы знаем, как он выглядел. Если бы их не было, тогда мы могли бы делать проект приспособления и придумать, по сути, что-то новое на основании старого. Но так как есть исторические фото, соответственно, у нас надзорные органы будут обязывать делать, как вот оно было.
0: А что стало с этими перекрытиями? Они сейчас сняты уже?
1: Буквально вот сейчас... Скажем так, на наших глазах творится история, да? Мы подошли наконец-то к тому моменту, когда снимаем эти перекрытия и восстанавливаем исторический объем храма. И даст Бог, вот, наверное, к сентябрю мы это уже увидим. Нам сейчас полностью уже отремонтировали цокольный этаж, где когда-то вот как раз были погребения. И мы туда скоро переберемся и сделаем там нижний храм временно, чтобы не закрывать приход на время разбора вот этих перекрытий. Уже разбор начался, одна из фотографий там есть, и видно, торчат железные двутавры, между которыми уже нет заполнения. Третий этаж уже практически снят. Вот сейчас будут, как переберемся вниз, начнут снимать второй этаж, срезать вот это вот все. И, в общем, мы уже увидим, даст Бог, в сентябре, как это выглядело, по крайней мере, вот в его историческом объеме. Соответственно, переделать всю документацию надо будет. Ну и есть надежда, что такие шаги привлекут как-то больше внимания со стороны государства, возможно, и, может быть, каких-то еще доброхотов, спонсоров, которые захотят все-таки примкнуть к этой истории, поняв, что это благое дело, и поставить свое имя в ряду таких имен, как Николай I, Константин Тон и Карл Брюллов, да, это все-таки чего-то значит. Мне кажется, что можно остаться в истории города вот тем людям. Поэтому приглашение от нас всегда есть им.
0: Отец Виталий, вы сказали, что этот храм был, там были свои святыни, интересные иконы. Вот куда это все исчезло? И вот еще такой вопрос, когда храмы вновь открываются после запустения, иногда жители возвращают те иконы, которые хранились у них в семье. Вот не было ли у вас такого?
1: Конкретно с нашим пока храмом такого не произошло. Хотя я знаю, да, про такие истории, был сам свидетелем таких историй. Надеюсь, что и здесь будет что-то подобное. У нас сохранился, например, список икон. Мы не знаем, как они выглядели. Список икон в иконостасе. Список пришел из Русского музея, что, в общем-то, наводит на мысль, что эти иконы находятся в Русском музее, потому что там огромный фонд русских икон, собранных с храмов Петербурга, и не только Петербурга. Безусловно, мы не претендуем на то, чтобы нам их вернули. Это уже достояние России, пусть оно будет достояние нашего славного государства. Но вот мы надеемся, что в дальнейшем нам, опять же, если специалисты нам помогут и подыщут эти иконы по списку, мы сделаем с них также копии и попробуем воссоздать исторический иконостас. В это очень даже верится, вполне, мне кажется, это реальная история. Что-то будет, наверное, еще находиться, наверняка, конечно, что-то и в частных коллекциях. Буквально вот недавно произошла история, у нас же ведь к храму еще приписана часовня Святой Троицы, которая воздвигнута в подарок городу Петербургу на 300-летие, практически на месте, да, первого собора Троицы Петровского. И вот одна из женщин в Москве купила недавно икону в Сретенском монастыре. Небольшая такая икона, скромная, но она оказалась иконой Свято-Петровского Троицкого собора. Она подписана, что это соборная икона, там есть подпись настоятеля. И вот эта женщина, Татьяна, дай бог ей здоровье, нашла нас из Москвы, вот связалась с нами и передала нам в дар эту икону.
0: Она в часовне сейчас, да?
1: Она пока что не часовня, она пока что находится в храме. Вот, мы там сделаем ряд подготовительных каких-то работ, и мы, наверное, ее туда уже потихонечку переместим. То есть, видите, вот пример, да, какого-то возвращения. И опять Пресвятая Богородица. Вот Брюловская в музее нашлась полгода назад, а теперь Свято-Петровская вот нашлась. Там Андрониковская икона. Вот. Очень красивый образ, ну, такой небольшой, аналойный. Вот.
0: А что вы сейчас считаете, ну, самой главной, может быть, святыней вашего возрожденного храма?
1: Людей. Это главная святыня. Без людей ничего не бывает, не происходит. И никакие стены, никакие иконы не живут без людей. Это самое чудесное, что я обнаружил, это именно вот наши прихожане.
0: Кто ваши прихожане? Откуда они?
1: Самого аптекарского острова не так много, потому что, наверное, многие не знают, вот как мы говорили про наш храм. Поэтому до меня там же уже был приход. Я пришел в 22-м году, а до этого, с 2006 года, там был настоятелем отец Игорь Юшин, протоиерей Игорь Юшин. Вот. И Он создал прекрасную общину, которая, в общем-то, досталась мне по наследству. Да, она претерпела с моим приходом какие-то естественные видоизменения. Кто-то ушел, кто-то новый пришел. Там состав, конечно, поменялся, но есть костяк, который был при отце Игоре. И есть новые люди, вот приезжают с разных мест города и наполняют наш приход замечательный. Как это самая большая радость.
0: Да. А в какое время проходит богослужение? Ежедневно или по праздникам и выходным? Как у вас это все устроено?
1: До момента сноса перекрытий мы служили суббота, утро-вечер, воскресенье, утро, плюс большие чтимые святые и двунадесятые праздники. Вот сейчас у нас регламент изменился. Из-за строительных работ мы сейчас только служим по воскресеньям литургию. И пока до сентября точно так будем делать, пока не снесут эти перекрытия, потому что, ну, там большие, шумные, пыльные работы.
0: В котором часу литургия у вас началась?
1: Литургия в 10 утра.
0: В 10 утра.
1: Вечернее богослужение было в 17 часов.
0: То есть все, кто захочет посмотреть этот храм изнутри, принять участие в богослужении, в воскресенье в 10 утра могут
1: присоединиться.
0: Милости
1: просим, да. Я водил экскурсии. Сейчас могу провести экскурсию, она уже не будет такой большой, наверное, как я делал, потому что я водил по этажам, рассказывал про каждый этаж. Теперь нам туда не подняться. В общем, не все могу показать. Сейчас Карла Брилова не могу показать, потому что там все-таки идет срезка полов, туда просто нельзя ходить. Вот. Но все равно это интересно. В любом случае, даже в таком усеченном виде, это все равно очень интересная история.
0: Конечно, история
1: будет
0: совершенно удивительная. Ну вот смотрите, отец Виталий, при каждом храме колокольня была, или вот, ну как-то колокольный звон сопровождает храм, а у вас где это?
1: Колокольни у нас не было. У нас в окнах, которые находятся западной, получились, да, западной части, то есть над крыльцом, которое находится, это была раньше группа из трех окон, сейчас там два окна. За этими окнами размещался балкон хоровой. Он был разделен на две секции. Вот секция для певчих, а другая секция, которая к окну близкая, как кабинка, видимо, что-то такое было сделано. И в этих окнах на металлических швеллерах висели 17 небольших колоколов. То есть была такая как бы внутренняя небольшая звонница. У Тона во многих проектах, я смотрел его альбом проектный, у него много где такие решения сделаны. То есть когда, видимо, ему нужно было экономить место, поэтому не строилась какая-то колокольня, а прям звонница располагалась в окне храма. Вот.
0: А
1: мы,
0: сейчас?
1: Естественно, сейчас пока мы не имеем такой возможности это сделать. Вот на

0: не надо искать куполов, но вот иметь в виду, что этот храм есть, храм действует. Мы, наверное, уже заканчиваем, к сожалению, нашу программу. Дорогие друзья, мы сегодня поговорили о храме Преображения Господня, который находится сейчас на Аптекарском острове, бывший храм лейб-гвардии гренадерского полка, и о нем нам рассказал настоятель храма, священник Виталий Чубко. Отец Виталий, спасибо вам большое, будем ждать новостей о вашем храме.
1: Вам спасибо, что пригласили, приглашайте еще, всегда рад и чем-то поделюсь, какими-то новыми, конечно, событиями, новостями.
0: Спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Иерусалиме началась реставрация купола часовни Жон Мироносец. Папа Лев XIV завершил апостольское путешествие в Испанию. Об этих и других событиях более подробно. Три патриарха собрались на острове в Эгейском море по случаю тезаименитства предстоятеля Константинопольской церкви. 11 июня в Успенской церкви города Чинарлы, административном центре острова Гекчаада, патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил служение литургии по случаю Дня памяти своего небесного покровителя апостола Варфоломея. Предстоятелю Константинопольской церкви сослужили два других патриарха – румынский Даниил и болгарский Даниил, сообщает Orthodox Times. В богослужении также приняли участие другие архиереи и клирики. 10 июня в церкви Святого Георгия в селе Айе Теодоре, где в 1940 году родился будущий патриарх Варфоломей, была совершена Великая Вечерня. Богослужение возглавил предстоятель Константинопольской церкви, ему сослужили патриархи румынской и болгарской церквей. В атриуме храма Гроба Господня в старом городе Иерусалима началась реставрация купола часовни Жон Мироносец, сообщает сайт Иерусалимской церкви. Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил чин малого освящения воды и благословил начало восстановительных работ в исторической часовне, которая находится рядом с часовней святого Иакова, брата Господня, у основания главной колокольни храма Гроба Господня. Часовня Жон Мироносец – одно из древнейших сооружений храмового комплекса. Святыня входит в группу из трех взаимосвязанных часовен на западной стороне атриума храма, которые первоначально составляли баптистерий, построенный еще во времена императора Константина Великого. По церковному преданию часовня связана с памятью женщин-мироносец, пришедших ко гробу Господню после распятия Христа и обнаруживших его пустым. Часовня серьезно пострадала во время разрушительного землетрясения 1927 года, когда был уничтожен ее купол. Фактически от постройки остался только алтарь. С тех пор вопрос о полном восстановлении исторического облика часовни оставался нерешенным. Начинающаяся реставрация призвана сохранить один из значимых памятников христианского наследия Святой Земли. В патриархате отметили, что работы будут способствовать сохранению церковных и исторических ценностей, связанных с храмом Гроба Господня. Библейское приложение YouVersion объявило о запуске специального международного челленджа по чтению Библии, который пройдет одновременно с чемпионатом мира по футболу. Инициатива продлится до 19 июля в те же даты, что и футбольный турнир. Организаторы предлагают пользователям со всего мира объединить любовь к футболу и интерес к Священному Писанию. Участники смогут представлять свою страну и соревноваться с другими государствами по времени, проведенному за чтением Библии. Согласно условиям акции, пользователи, которые будут открывать приложение и читать Библию 7 дней подряд, получат специальный памятный значок. Победителем станет страна, жители которой суммарно проведут больше всего времени в Божьем Слове. 12 июня Папа Римский Лев XIV завершил четвертое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании в период с 6 по 12 июня.

0: 15 июня по маршруту Мадрид-Барселона-Гран-Канария и Тенерифе. В последний день визита папа Лев XIV встретился с мигрантами, а также с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам на острове Тенерифе. В начале встречи несколько человек, выходцы из Сенегала, Марокко, Венесуэлы и Колумбии, поделились свидетельствами своего мигрантского пути и обретения новой родины на Канарских островах. 11 июня папа Лев XIV посетил город Лас-Пальмас на острове Гран-Канария и в первую очередь уделил внимание феномену миграции, встретившись с представителями организации по приему мигрантов и с самими мигрантами. Также 11 июня понтифик встретился с представителями духовенства в кафедральном соборе Святой Анны в Лас-Пальмас. Вечером 11 июня на стадионе Гран-Канария глава Римо-католической церкви возглавил мессу в канун праздника Святейшего Сердца Иисуса, которому посвящена вся Испания, и в начале проповеди призвал молиться о погибших в море мигрантах. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача пятая.

На самом высоком из холмов Рима Палатинском Август некогда построил свой дворец, и примеру его последовали многие его преемники-императоры. Со временем скромный дворец Августа превратился в целый квартал дворцов, которые покрывали своими стенами, садами и портиками весь холм. Нерону показалось этого мало. Он поджег кварталы, прилегающие к дворцам, и расширил резиденцию императора до Эквилинского холма. Таким образом, он захватил для своих построек все пространство между двумя холмами. Веспасиан разрушил дворец императоров, называвшийся «Золотыми чертогами», а из материалов дворца построил Колизей и другие здания. Главный вход во дворец находился на Вио Сакра, священной улице, неподалеку от арки или ворот Тита. Вот здесь-то жил и служил Себастьян в должности военного трибуна императорской гвардии. Его квартира состояла из нескольких комнат, меблированных очень скромно, а прислуга — из нескольких вольноотпущенных и пожилой женщины-кормилицы, любившей его как сына. Все слуги были христиане, так же, как и солдаты его когорты. Некоторые из них были набраны из христиан, другие обращены в христианскую веру им самим. Прошло несколько дней после описанных нами событий. Был вечер. Себастьян в сопровождении уже знакомого нам юноши Панкратия поднимался по ступеням перистиля. Панкратий относился к Себастьяну с той нежностью и любовью, какую испытывают обычно юноши, удостоившиеся дружбы блестящих молодых людей. Но он любил в Себастьяне не офицера императорской гвардии, а великодушного, доброго, честного и умного человека. Себастьян же любил Панкратия за его чистоту и наивность и угадывал в нем зачатки тех добродетелей, которые ему были особенно отрадно встретить в мальчишке, разделявшем с ним его веру. Он любовался пылкостью и страстными порывами Панкратия и старался еще теснее сблизиться с ним, чтобы руководить его действиями. Когда они входили в часть дворца, которую охраняла когорта Себастьяна и где находилась его квартира, наступила светлая, ясная и теплая ночь, какие бывают только на юге. Молодые люди остановились у окна. Рука Себастьяна лежала на плече Панкратия. Молча стояли они, любуясь ночью, луною, величественными зданиями и высоким лазурным небом. Какое-то радостное самозабвение наполняло их сердца. Торжественное молчание ночи было прервано оглушительными, душераздирающими звуками, скоро смолкнувшими. «Послушай», — воскликнул Панкратий, — «что это такое?» «Это рычание льва», — отвечал Себастьян не без волнения. «Видимо, зверей уже привезли и поместили в виварии. Еще вчера их не было. Звуки эти походят на звук трубы, призывающей нас», — сказал Панкратий. «Я не удивлюсь, если и нам суждено будет умереть, слушая их». Оба замолчали, погруженные в размышления. Наконец Панкратий прервал это полное печали и раздумье молчание. «Я хотел бы попросить твоего совета в одном деле. Скоро ли соберутся твои гости?» «Нет, они будут приходить по одному, чтобы не возбудить подозрений. Пока пойдем в мою комнату, там нас никто не потревожит». Они вышли на террасу и направились вдоль нее в последнюю угловую комнату. Она находилась прямо против обелиска и была освещена только лунным светом, лившимся сквозь отворенные окна. Себастьян остановился у окна. Панкратий сел на его узкую простую постель. «В чем дело?» — спросил Себастьян. «Ничего особенного, только я не знаю, как мне взяться за него. У нас в доме много серебряной посуды. Мы живем скромно и не используем ее. У матери моей множество украшений из драгоценных камней. Она тоже никогда не носит их,
и они лежат в шкатулках без всякого потребления. У меня нет даже родных, кому бы я мог передать все эти богатства, а сам я никогда не женюсь и останусь последним в роде. Мать часто говорила мне, что в таких случаях наследники христианина — бедняки. Я подумал, отчего бы мне не раздать им всего этого при жизни? Зачем сохранять под замками никому не нужные богатства и заставлять неимущих ждать моей смерти? Это тем необходимее, что проконсулы, пожалуй, конфискуют их, или ликторы все разграбят, если меня постигнет смерть за веру. «Мать согласна на это?» — спросил Себастьян. «Конечно, я без ее согласия не захотел бы тронуть в доме ни одной пылинки. Но мне было бы неприятно в мои годы сделать это все самому. Мне все кажется, что я поступил бы как выскочка, как тщеславный хвостун, радующийся тому, что ему удалось обратить на себя всеобщее внимание. Мне бы хотелось помочь бедным, но остаться при этом неизвестным». «Что ж, мой милый мальчик, я могу помочь тебе», — ответил ему Себастьян с нежностью в голосе, и вдруг замолчал, прислушался, нагнувшись к окну, и произнес шепотом: «Мне сейчас послышалось имя Фабиолы». «Да, опять ее имя». Панкратий тихо подошел к открытому окну. Они услышали два голоса, один женский, другой мужской. Через несколько мгновений говорившие отделились от стены, и обоих, освещенных луной, можно было разглядеть. «Я знаю эту негритянку», — сказал тихо Себастьян Панкратию. «Это Афра, невольница Фабиолы. А тот, который разговаривал с нею, Корвин, мой школьный товарищ», — сказал Панкратий. Оба друга сочли своим долгом прислушаться к разговору Афры и Корвина. Они были уверены, что эти двое затевают что-нибудь недоброе. Несмотря, однако, на все их старания, до них долетали только несвязные отрывистые фразы. «Мы уже знакомы с Афрой, но должны сказать несколько слов и о Корвине. Отец его был преторианским префектом. Эта должность, неизвестная во времена республики, была учреждена Тиберием, и тот, кто председательствовал в трибуне, исполнял двойную обязанность — следователя и судьи. Он допрашивал, пытал подсудимых и, наконец, присуждал их к смерти или заключению, в зависимости от их вины. Пытки ожесточали его и делали из него палача, а не судью. В то страшное время пытка была необходимой принадлежностью допроса. С детства Корвин был свидетелем жестокости своего отца. Он и сам сделался жесток и беспощаден во всех своих действиях. Самое лицо его носило отпечаток его наклонностей. Никогда в его закаменевшем сердце не просыпалось чувство жалости, милосердия и любви. Он не умел прощать и со злобой мстил за обиды, которых никогда не забывал. Этот человек, не будучи добр от природы, мог бы, однако, преодолеть свои недостатки, если бы захотел, но, напротив, он развил в себе все отвратительные стороны характера, и они постепенно заглушили в нем все доброе и сделали из него не человека, а дикого зверя, всегда готового растерзать кого-нибудь. Отец Корвина не имел состояния, он жил жалованием, и Корвин не мог рассчитывать на богатство, а между тем, подобно всем алчным, завистливым людям, желал разбогатеть во что бы то ни стало и какими бы то ни было средствами. Он учился мало и плохо и не мог надеяться занять видное место. Ему оставалось искать богатой невесты, чтобы без труда приобрести себе состояние. «Ну, что нового?» — спросил он у Афры под окном квартиры Себастьяна. «Ничего», — ответила она, — «кроме того, что послезавтра госпожа моя едет в Каэту, и, разумеется, я отправлюсь с ней. Мне нужны деньги». «Деньги? Опять деньги? Ведь я тебе отдал все деньги, которые взял у отца. А ты знаешь ли, кто такая Фабиола?» «Разумеется, знаю. Самая богатая невеста в целом Риме». «Да, гордую Фабиолу уговорить не так легко».
Но ведь ты обещала, что сумеешь расположить ее в мою пользу. Хвали меня, рассказывай ей обо мне. Авось она обратит на меня свое внимание. Хорошо, только даром я не намерена хлопотать за тебя. Если у тебя нет денег, почему же ты не умеешь добыть их? Возьми пример хоть с Фульвия, у него куча золота. Откуда он берет золото? Ценой крови, произнесла спокойно Афра. Откуда ты знаешь? Спросил Корвин. И что это за кровь? Я знакома со старым слугой, который никогда не расстается с Фульвием. Цвет его кожи так же черен, как мой. Язык его родины похож на мой родной язык, так что я могу с ним разговаривать. Он спрашивал у меня о самом сильном яде и обещал выкупить меня, жениться на мне и увезти на мою родину. Если я... Но у меня другие виды. Как бы то ни было, от него я узнала многое. Например... Я узнала, что Фульви открыл великий заговор против Делектиана. Но ведь меня обмануть трудно. Я тотчас поняла, что старый разбойник и его господин сами выдумали этот заговор, за большие деньги оклеветали людей и предали их. Теперь они приехали в Рим, чтобы и здесь продолжать свое выгодное ремесло. Ну, я не мастер выдумывать заговоры и запутывать в них невиновных. Я, конечно, сумею наказать их, это мое дело. Но выдумывать. А ведь это не мудрено. В моем отечестве есть большие птицы. Их невозможно догнать, если броситься на них. Но взять их очень легко, если к ним подойти осторожно. Говорят, когда они не бегут, а только прячут свою голову. Это страусы. Что ты хочешь этим сказать? А то, что птицы, прячущие свою голову и воображающие, что их никто не видит, потому что они сами никого не видят, походят на христиан. Вглядись в образ их жизни, в поступки христианина, прислушайся к словам его, и ты тотчас везде его узнаешь. Он сам скрывает свою веру и не замечает, что ее выдают образ его жизни, обращение с невольниками и самые незначительные его слова и поступки. Открой одного или двух богатых христиан, донеси на них, и их состояние будет твоим. Его отдадут тебе в награду за услугу. Тогда поделись со мною, а я уж постараюсь сосватать тебе богатейшую римскую невесту. Я почти уверена, что одна из моих подруг — христианка. Как я ненавижу ее! Почему ты так думаешь? Во-первых, она ни за что на свете не солжет и постоянно вводит меня в беду своей привычкой говорить правду. Во-вторых, она не любит ни золота, ни украшений, раздает нищим все, что имеет, и всегда связывается со слепыми, бродягами и больными и оказывает им помощь. «А ты знаешь, — сказал вдруг смеясь Корвин, — я встретил сегодня за воротами Рима целый транспорт твоих земляков, только они, кажется, будут подобрее тебя». «Кто это?» — спросила Афра. «Тигры, леопарды, гиены. Их везли из Африки в Рим. Здесь, говорят, готовятся новые игры в цирке». Но Афра не слушала, злость кипела в ней. Заметив это, Корвин сказал ей. «Ну, полно, я пошутил. Расстанемся друзьями. Вот тебе еще немного денег, но это последние. Я не дам тебе ничего, пока ты мне не докажешь, что твоя госпожа действительно расположена ко мне. А за совет благодарю. Мысль следить за христианами — мысль не глупая. При случае я воспользуюсь ею». Они расстались и отправились в разные стороны. Себастьян, ничего не слыхавший из их разговора, до него долетели только отдельные слова, увидел к величайшему своему удивлению, что Афра вошла во дворец. Он решился предупредить Фабиолу о своих подозрениях и о том, что ее невольница назначает ночью какие-то свидания с подозрительными людьми. Но для этого надо было ждать возвращения Фабиолы с виллы. Когда Себастьян и Панкратий возвратились в гостиную, они нашли уже много съехавшихся гостей. На столе стоял скромный ужин. Между гостями находились священники и офицеры, женщины и старики, бедные и богатые, люди, занимавшие важные посты в империи, и простолюдины. Все они сошлись на совещание о принятии мер по следующему случаю.
Себастьян пользовался всеобщим видным положением, чтобы помогать христианам и обращать язычников в христианскую веру. В последнее время обращения эти, повторяющиеся беспрестанно и принимавшие большие размеры, обратили на себя внимание властей. Многих христиан схватили и подвергли допросу, в числе их были два брата, Марк и Маркел. Их приговорили к смерти, но позволили проститься с родными. Родные, пришедшие к ним в тюрьму, умоляли их отказаться от христианской веры и тем спасти себе жизнь. Они заколебались и обещали родным подумать. Себастьян, несмотря на опасность, которой подвергался сам, успел, воспользовавшись своими связями, пробраться к ним и заклинал их остаться верными себе и своей вере. Он нашел их между 16 другими заключенными, язычниками и их родными, пришедшими к ним на свидание. Его воодушевление, его непоколебимое убеждение, его красноречие, проникнутое горячей любовью к Богу и людям, его выразительное лицо, самый звук его голоса произвели невыразимое впечатление на всех присутствующих. Женщины в порыве восторга и удивления бросились к его ногам. Мужчины, внимая ему, почувствовали в себе новую силу. Марк и Маркел решили скорее умереть, чем изменить своему долгу. А многие язычники, слушавшие речи Себастьяна, обратились в христианство. Как слова, так и действия Себастьяна поразили их. Они в первый раз в жизни видели перед собою богатого, красивого, знатного молодого человека, который жертвовал всем и даже жизнью для того, чтобы спасти двух почти незнакомых ему людей от измены тому, что они так еще недавно считали истинную. Его самопожертвование и пылкая вера увлекали всех, даже тюремщика, который, хотя не стал христианином, но почувствовал такое уважение к Себастьяну, что не мог и подумать о том, чтобы донести на него начальству. Он согласился бы скорее потерять место, чем погубить такого доброго и честного человека, каким показался ему Себастьян.

Целью совещания была разработка мер по более глубокому ознакомлению новообращенных с христианскими обязанностями и учением. На этом собрании особенно выделялся Торквад, один из новообращенных Себастьяном христиан. Он яростно упрекал всех в бездействии, ему хотелось тотчас идти на форум и в присутствии всех опрокинуть статую Питера или другого языческого бога и торжественно провозгласить себя христианином. Многие уговаривали его, просили повременить, успокоиться, уехать за город, не подвергать опасности всех христиан, но он не хотел ничего слушать. Священник Поликарп должен был проводить уезжавших до места их назначения, а Себастьяну поручено было остаться в Риме и опекать оставшихся христиан. Когда все расходились, Себастьян проводил Панкратия до его дома. «Не нравится мне этот Торквад», — сказал Панкратий Себастьяну. «Наделает он нам бед». «Я сам опасаюсь этого», — ответил Себастьян. «Такое часто случается с новообращенными. Будем надеяться, что он отбросит самоуверенность и ограничится исполнением своего долга, когда это будет нужно». Они проходили по двору и вдруг услышали смех, чужую речь и дикие крики, раздававшиеся в соседнем дворике, где стояли нумидийские стрелки. Посредине пылал большой костер, и искры от него летели во все стороны подарки и колоннады дворца. Себастьян подошел к часовому и спросил у него, что происходит у стрелков. «К ним пришла какая-то чернокожая невольница, которую они считают жрицей», — ответил часовой. «Она выходит замуж за их капитана. Нынче она затеяла какую-то церемонию по обычаю своей земли и веры и подняла весь этот гам. Так бывает всегда, когда она приходит». «А какую веру исповедуют эти люди?» — спросил Панкратий. «Кто их знает?» — ответил гвардеец. «Может быть, христианскую». «Почему ты так думаешь?» — спросил Себастьян. «Все говорят, что христиане собираются по ночам, поют непотребные песни, совершают страшные преступления, даже крадут детей, чтобы зажарить их и съесть». Себастьян, кипя от негодования, вышел из дворца и взволнованно обратился к Панкратию. «Ты слышал?» — спросил Себастьян. «И вот в чем обвиняют нас, хотя все, что мы проповедуем, — это любовь и милосердие. Нашим врагам мало мучить нас, казнить, отдавать на растязание зверям. Они стараются еще оклеветать и опозорить нас. Легче вынести ссылку, тюрьму, смерть, чем черную, низкую клевету, покрывающую нас бесчестием». «Потерпим», — сказал Панкратий, — «придет и наш черед, и на нашем небе взойдет светлое солнце правды. Рано или поздно истина восторжествует, она рассеет тьму, увидят и услышат ее те, которые теперь слепы и глухи, как гвардеец, говоривший с нами. Мы должны помнить слова Спасителя: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Некоторое время они шли молча. Наконец Панкратий сказал: «Себастьян, можно мне задать один вопрос?» «Конечно», — ответил тот. «Ты сказал, что героическая смерть одного человека за свою веру может оказать огромное влияние на других людей. Ты сказал, что ни один из нас не должен отступать в решительную минуту. А между тем, на нашем вечернем собрании было решено, что ты останешься в Риме, будешь опекать христиан, действуя при этом с величайшей осторожностью. Нет ли здесь противоречия?» «Это очень просто», — сказал Себастьян. «В каждом деле должны быть вожди. Все повелевать не могут. Наши священники и учителя берегут меня для общего блага. Мы должны повиноваться их воле. Поэтому я буду действовать с величайшей осторожностью до тех пор, пока всякая осторожность не окажется бесполезной. Рано или поздно каждый из нас неминуемо будет открыт, и тогда он обязан быть готов умереть в любую минуту. Ты понял?» «Да. Мужество, бесчеславие
и решимость умереть без ребяческого желания поскорее проявить свою храбрость – вот истинный подвиг. Они подошли к дому Панкратия и молча простились. Оба были настроены так, что слова казались излишними. Оба понимали, что настает трудная минута.

0: Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: В нашем эфире лекция протоиерея Георгия Иоффе «Псалтирь на русском языке. Почему необходимы современные переводы богослужения?». Лекция была записана в лектории «Радио Град Петров. Щедрая среда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Та тема, которая вынесена в заголовок сегодняшней лекции, она обсуждаема достаточно давно. В нее обломано очень много всяческих копий. Слава Богу, пока столько словесных. Мнения бывают диаметрально противоположные. Поэтому вот начнем с вашего главного вопроса, который нужно себе задать и постараться на него ответить предельно честно. Вот этот вопрос я разбил на три части, да, и дал три возможных ответа. Вопрос звучит следующим образом. Чем является для нас богослужение? Так вот, три варианта. Сознательное соучастие, то есть предстояние каждого из нас вместе со всем народом Божиим перед лицом Творца и Спасителя нашего. Второй вариант – личное приобщение к благодати, которое преподается мирянам через священнослужителей, это таинство из священнодействия, и церковнослужителя – чтение и пение. И третий вариант – пассивное участие в неком благочестивом церковном обряде и ритуале, привычным, традиционным, но не до конца понятным, иногда вовсе непонятным. Поцерковленный грамотный христианин, я думаю, что выберет первый ответ, но для большинства посетителей храмов будет вполне достаточно пунктов 2 и 3. Хотя постоянным прихожанам эти пункты не чужды. Я вспоминаю собственное воцерковление. Я взрослым достаточно человеком принял крещение и стал посещать храм Божий. Опрашивал людей, разговаривал, ну, в общем, достаточно много провел такого рода исследований. Несколько наблюдений в связи с этим. Некоторым людям совершенно неинтересно, что действительно происходит в храме. Вернее так, размеренный, монотонный строй церковной службы, особенно на таких службах часов, вечерней, утренней, по вечере, становится для многих таким благочестивым фоном, на котором разворачивается их собственная молитва. И эта молитва чаще всего обусловлена переживанием каких-то вот текущих событий. Тело автоматически совершает крестное знамение во время возгласов священника. Сознание рефлексирует в основном собственные мысли и одновременно бессознательно скользит по поверхности привычных малопонятных текстов и таких же привычных мелодий, которые априори кажутся выверенными, обкатанными, отточенными долгим церковным употреблением. Все это не вызывает сомнений в собственной сопричастности к чему-то великому, древнему и даже спасительному. Справедливости ради заметим, что подобного рода наблюдения они могут относиться в том числе и к духовенству. В одной из своих работ протоиерей Павел Адельгейм писал, процитирую, «Утрата новозаветной идеи всеобщего священства постепенно привела к трагическому разделению народа Божьего на два разных общества – епископат, клир и народ, все больше и больше теряющих связь в наши дни. Обе части составляют целое – тело Христово. Они не могут жить обособленно. В этом корень современной трагедии Церкви. В Западной Церкви произошло резкое разделение народа Божьего на сакральную и профанную части. Церкви учащей принадлежало духовенство, знавшее латынь, язык, на котором читалось Священное Писание. Масса церковного народа латыни не знала. Перевод Священного Писания на родной язык духовенства запрещало, и, лишив Священного Писания, народ Божий устраняли от активного участия в церковной жизни. На Востоке вокруг алтаря выросла стена иконостаса, отделявшая небо от земли, клир от народа. Разделение углубило различия в образе жизни и социальной принадлежности двух слоев церковного общества. В наше время это мнение отца Павла Адельгейма, славянский язык становится такой же помехой для духовной жизни в России, как некогда латынь на Западе. Ну, и делая вывод из предложенного отрывка, мы можем сказать, что проблема языка богослужения вытекает из накопившихся неразрешенных экклезиологических проблем. Эти проблемы в том числе связаны и с представлениями о так называемых священных языках. Давайте рассмотрим этот вкратце вопрос. Lingua sacra – это по-латыни язык священный. Основано это вот на той табличке, которую написал Понтий Пилат и которая была на кресте Спасителя. Первые документированные упоминания о трех особых языках, на которых можно совершать службу, читать Евангелие, содержатся у святого Иларии Пикторийского, это конец 2-3-4 века, 315-367 года жизни его. И в книге «О псалмах» говорится о достоинстве трех языков Римской империи, латыни, греческого и еврейского, противовес варварским языкам, носители которых также вошли в состав империи. О достоинстве трех этих языков высказывал также блаженный Августин Гиппонский. Это уже конец 4-го, начало 5-го века. В своем трактате на Евангелие от Иоанна, в толковании на 20 стих 19 главы, где речь идет о распятии, он дает характеристику трем языкам. Цитата. «Три языка выделялись из всех прочих. Еврейский, потому что иудеи славились законом Божиим. Греческий, потому что среди язычников были мудрецы. И латинский, потому что римляне в то время правили многими, почти всеми народами. Во мнениях этих отцов еще нет сакрализации конкретных языков. Однако присутствует констатация факта превалирования трех языков над варварскими по причинам доминирования религиозного еврейского гения, греческого философского гения, римского юридического гения в религиозной и политической жизни раннехристианской общины». Здесь надо сказать несколько слов о вообще эллинистической концепции варварства. По представлениям эллинистической эпохи, то есть и философии, и, скажем, государственных рассуждений мужей греко-римского мира, напомню, что эллинистический мир – это та грекоязычная экумена, которая образовалась после походов Александра Македонского. То есть с 5 по 1 век это вот мы называем это время эллинистической эпохи. Когда грецизация, то есть вот язык общения народов был греческий, упрощенный греческий койне, как сейчас, вот, например, английский язык, огромного вот этого греческого, а потом греко-римского мира после завоевания Римской империи, всего Средиземноморья и остатков империи Александра Македонского, вот этот эллинистический мир уже приобрел те черты, которые мы наблюдаем на рубеже Ветхого и Нового Заветов уже во время пришествия в мир Спасителя. Итак, в этом греко-римском эллинистическом мире господствовала идея о том, что варвар, то есть человек, который не знает языка греческого или латыни, этот человек, он не совсем человек, некий недочеловек. Если вы вспомните даже средневековое изображение людей, живущих вдалеке за границами империи, вы увидите, что там масса каких-то уродцев. Да, там человек с лицом на животе, прыгающий на одной ноге, с собачьей головой, киноцефал. То есть вот такие представления о варварах были у людей эллинистического мира. То есть те, кто живет за границей империи, они абсолютные дикари, они не имеют закона, они варвары. Это, собственно, слово, которое является звукоподражанием. Варвар-вар. То есть человек, который не разумеет членораздельной речи. И вот эти представления о варварах, они как-то вошли и в том числе в литературу, даже в литературу христианскую, первых веков. Вот эти языки, на которых говорило большинство в Римской империи и в провинции Иудея, они стали постепенно приобретать образ языков священных. Сформулировал это Исидор Севильский, его годы жизни 560 и по 636, то есть уже конец VI, начало VII веков. Он считается последним западным отцом, и в его сочинении, которое называется «Этимология», он пишет: «Существует три священных языка – еврейский, греческий и латинский, которые превосходят остальные мировые языки. Ибо на этих трех языках Понтием Пилатом было сделано надписание на кресте Господнем. Греко-римская идея о культурном доминировании эллинистического языческого мира над варварскими культурами, авторитетом святого Исидора была интегрирована, собственно, и в христианскую религиозную парадигму, то есть в те представления христиан о священном и профанном, которые они черпали в учении Церкви. С точки зрения Писания, конечно, эта идея совершенно несостоятельна. Ну, например, вот такие аргументы можно привести о несостоятельности вот этой идеи трех священных языков. История строительства Вавилонской башни, 11 глава книги Бытия. Был единый язык, Господь языки смешал из-за гордыни человеческой. Вот это изменение праязыка единого и появление многих новых языков через божественное вмешательство является библейским свидетельством богоданности всех языков без исключения. Если какому-либо народу Бог дал язык, на котором нельзя было бы к нему обращаться, правоверно было бы говорить о предопределении этого народа к погибели от невозможности обратиться к источнику жизни. Однако про всех язычников сказано апостолом Павлом, послание к римлянам, 1 главе: «Они, язычники, познав Бога, не прославили Его как Бога, хотя имели возможность прославить Его». Следовательно, идея священности одного или более языков в противовес другим прямо противоречит одной из основополагающих идей христианского универсализма, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это послание апостола Павла к Колоссянам. Еще один аргумент из Ветхого Завета, если кто-то припоминает. Невозможно с точностью идентифицировать язык, на котором молился и служил Мелхиседек. Помните такого персонажа из книги Бытия? После войны, вернее, набега царей, когда угнали из Содома племянника Авраама Лота, Авраам с очень небольшим отрядом, 318 человек, из своих соплеменников и рабов, вооружил их и погнался за этими царями, отбил у них Лота, его семью и добычу, которую они несли. На обратном пути они встречают Мелхиседека, о котором сказано, что он царь Салима и священник Бога Всевышнего. То есть этот человек уже почитал единого Бога, Бога, которого почитал и Авраам, и он молился, приносил жертвоприношение, ему Авраам выделил десятину из всей добычи, которую захватили вот в этом набеге. На каком языке он молился, мы не знаем. Скорее всего, это и был какой-то один из диалектов семитских языков, но это и все, что можно сказать. Потому что тот язык, на котором написан Ветхий Завет, даже самые ранние изводы этого древнееврейского языка, они появились лет на 500 попозже. Ну и, наконец, совершенно неоспоримый аргумент против сакрализации любого языка является тот факт, что весь корпус Нового Завета написан на койне, упрощенном греческом языке межнационального общения, которым пользовались простолюдины, торговцы, воины. То есть народ самый простецкий. И если латынь, греческий и еврейский языки в первые века существования Церкви были основными языками христиан Римской империи, да, зародилось христианство в Иерусалиме, большинство народов разговаривало на арамейском или древнееврейском языке, грекоязычный эллинистический мир через проповедь апостола Павла и его сподвижников получил проповедь И запись посланий на вот этом упрощенном греческом языке Коме. И, наконец, на латыни говорили граждане Рима, и им тоже было проповедано Евангелие на латыни. И в первые века действительно основные языки проповеди и богослужения были именно эти три. Но затем, уже к IV веку, появляются переводы на другие языки. В первом тысячелетии появились переводы на сирийский, эфиопский, армянский, готский, грузинский, персидский и другие языки народов, на которых христиане читали Библию и молились Богу. В конце IX века появляется перевод и на славянский язык. Кирилл, он придумал, совершенно изобрел, можно сказать, глаголицу, а затем уже ученики Мефодия, скорее всего, это были Климент Охридский, один из учеников Мефодия, он кириллицу привел в соответствие с греческим языком, несколько еврейских букв добавил, и получилась кириллица, которую мы сейчас читаем, пишем, вот, смотрим. Полемики о церковно-славянском языке часто упоминается кирилло-мефодиевское наследие. Причем обеими дискутирующими сторонами. Защитники церковно-славянского языка практически его сакрализуют, утверждая, что он был ниспослан равноапостольным братьям свыше. На чем основано это утверждение, покопавшись в литературе, можно найти. В конце первого тысячелетия один из учеников кирилло-мефодиевской миссии, известный под псевдонимом «Чернорисец Храбр», в своем трактате «Апология о письменах» уподобляет, не просто хвалит труд салонских братьев, а сакрализует, цитата из этой апологии, «Святой Константин, названный Кириллом, в течение нескольких лет перевел священное писание, а грекам потребовались многие годы. 70 человек делали перевод, речь идет о Септуагинте, переводе на греческий язык Ветхого Завета за 300 лет до Христа. А славянские буквы святы и достойны почитания, так как их создал святой человек, в то время как греческие буквы делал рук язычников. Такое откровение братьям-славянам даровал Бог». Конец цитаты из этого Чернорисца Храбра. Ну, любой церковный исследователь понимает, что апология или житийный материал всегда гиперболизирует события и оценивает их в соответствии с целями написания. Также не имеет смысла спорить об источнике вдохновения святых братьев. Это, безусловно, Дух Святой. Но благодатное содействие Божие человеческим трудам, направленным на прославление Его имени, никак не может сакрализовать сам предмет этих трудов, язык как развивающееся живое слово того или иного народа. Ведь и сам язык Нового Ветхого Завета, библейский иврит, и греческий язык, подобно всем живым языкам, претерпевали во времени серьезные изменения, которые отразились и в самом тексте Священного Писания, и в последующих переводах. Когда святые салонские братья приняли решение переводить Библию и богослужение на язык моравских христиан, это вызвало настоящий шок. То есть вот для нас это уже некая данность, которую мы воспринимаем традиционно. Тогда это был действительно шок. Язык, который многие из нас теперь считают святым, по факту был варварским. Он не был освящен писаниями пророков, проповедью апостолов, на нем не было классической литературы или сочинений по медицине, философии, как это было в греко-римском мире. Вообще, по большому счету, можно что-либо переводить, когда имеется оригинальная литература. Но как быть с языком, не имеющим этого необходимого багажа? В этом смысле Троица святых братьев был воистину тяжелым и полным всевозможных рисков. Когда мы теперь произносим словосочетание «церковно-славянский язык», мы уже допускаем некую ошибку, не понимая, что же за этим стоит на самом деле. Мы имеем дело скорее не с языком в собственном смысле, а только с построчным переводом с греческого. Вследствие этого все тексты, которые мы имеем, литургические, что касается вот уже такой церковной литературы, которая была написана на церковно-славянском языке, там уже несколько иначе. Но вот тексты богослужений и священного писания – это непосредственная калька с греческого текста. Впоследствии это еще предстояло привести в нормальный вид. Главное, в чем состоял подвиг святых братьев, Это то, что они отстояли право любого народа иметь собственное богослужение на своем родном языке. У нас сейчас достаточно много перепутанных понятий, и нам привычнее думать, что кто-то когда-то создал еще один святой язык, на котором нужно молиться. Но именно против этого разделения языков на сакральные и профанные и выступали святые Кирилл и Мефодий. И тогда шла настоящая борьба, в том числе с заключением под стражу. Немецкие епископы, которые кормляли Моравскую церковь, она находилась в юрисдикции Рима. Моравский князь Ростислав призвал святых Кирилла и Мефодия, вернее, он написал письмо тогдашнему императору с просьбой прислать ученых мужей или хотя бы одного учителя, чтобы сделать богослужение понятным для народа. Это, конечно, заслуга великого князя Ростислава, потому что он понимал и не удовлетворялся вот той латынью, которую не понимали славяне в Моравии. Моравия – это нынче часть Чехии, Центральная Европа. Скорее всего, она была христианизирована задолго до Кирилла и Мефодия. То есть он пришел уже в христианскую страну. И, скорее всего, христианизировали Моравию кельтско-британские миссионеры, которые прошли весь северо-запад, германские земли, основывая там монастыри и проповедуя Слово Божие. Таким образом, ими была христианизирована вся Скандинавия, Германия, стоит вспомнить, святого Бонифация, его еще иначе называют апостол Германии. И дошли они до Моравии. Они, кстати, дошли до наших пределов, до северо-запада, и есть ставрографические исследования, то есть исследования каменных крестов, которые подтверждают версию о кельтском происхождении первых миссионеров. То есть уже кресты, которые в 12-14 веках находятся в Псковщине, Новгородщине и Ленинградской области, они имеют форму кельтских крестов, и, видимо, традиционно продолжалось вот это вот влияние именно в ставрографии, то есть изображение креста, и могильных крестов, и поклонных. Но это совершенно отдельная тема, и очень интересная тема о кельтском миссионерстве, и даже есть предание, ничем не подтвержденное, что вот Сергий Герман Валаамский, один из них был кельтским миссионером, а второй – язычным жрецом на Валааме, который принял христианство. Так вот, чтобы отстоять права южных славян на свой язык писания и богослужения, святым братьям понадобилось даже ехать в Рим, поскольку Моравия была в римской юрисдикции. К тогдашнему папе Римскому они преподнесли ему мощи святого Климента, которые они обрели в Крыму, и получили благосклонность. Было несколько соборов, где обвиняли как раз немецкий епископ Кирилла и Мефодия в том, что они переводят на варварский язык. И здесь как раз вот в этой полемике Кирилла и Мефодия сложилось представление о так называемой трехязычной ереси, о том, на кресте Господь. И главный тезис здесь. В библейских большинстве литургических текстов подстрочник византийского оригинала, сохранивший все особенности средневекового греческого языка, и он нуждается в доработке и переводе. Дальше идет эволюция церковнославянского языка, и она длится с X по XVIII век. То есть в конце IX века и в начале X века состоялись эти переводы, и далее церковнославянский язык претерпевал изменения. Здесь нам стоит ввести два понятия из филологии, которые несколько прояснят всю нашу тему. Во-первых, это диглоссия, то есть одновременное бытование литературно-книжного и разговорно-народного изводов одного языка, одинаково понятных всем жителям. То есть вот здесь это очень важно, что и язык литературный, и книжный были понятны простым людям. И точно так же носителям и служителям уже церковным, которые на этом языке говорили и писали, и читали, был понятен язык простого народа. Вот это очень важный момент. Такое бытование называется диглоссией. было несколько изводов и несколько изменений в церковно-славянском языке. Мы не будем сейчас об этом говорить подробно. Это были влияния и болгарские, и западнославянские. И тот церковно-славянский язык, который мы видим в наших богослужебных текстах или в транслитерации обычными буквами в наших молитвословах, это язык, который сложился к концу 17 века. Начиная с 18 века, после последней редакции библейского текста, который случился при Елизавете Петровне, то есть в 30-е годы 18 века, никаким образом церковно-славянский язык не менялся. И появилась ситуация вот с конца 17-го, с 18 веков, ситуация двуязычия, то есть разделение этих изводов до степени непонимания. То есть до конца 17 века церковнославянский и русский языки были понимаемы всеми, и те, кто читал, и те, кто просто говорил на них. С 18 века происходит разделение, оно углубляется, и в 19 уже веке совершенно этот язык непонятен тем, кто пишет литературу, читает ее и говорит на нашем родном русском языке. И теперь церковно-славянский язык церковных книг и литературно-разговорный русский язык разошлись окончательно. Давайте проиллюстрируем этот тезис калькирования византийских литургических текстов в церковно-славянском языке. Для яркости примера я привожу фрагмент анафоры литургии святого Иоанна Златоуста, то есть текст, где необходимо соблюдать максимальную догматическую строгость определений. На церковно-славянском языке этот текст выглядит так. «Ты бы еси, Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сы, такожды сы, ты и единородный твой сын, и дух твой святый». Чаще всего это анафора, то есть это чин возношения святых даров, то есть самая центральная часть божественной литургии, когда священник, предстоятель от всего народа Божьего, который в церкви находится, возносит молитвы, словословие Богу и просит предложить святые

апофатическими к атофатическим. Апофатически — это определение через отрицание. Вот Бог непознаваем, невидим, непостижим. Дальше следует присно сый, також де сый. Если первое вполне понятно, присно, непрестанно, всегда, вечно существующее, то второе вызывает вопрос, что такое також де сый. Сый вообще существующий, это еще не только слово, да, это еще и имя Божие. Есть подстрочник иеромонаха Амвросия Тимрата. Он опубликован, и это практически подстрочник. «Вечно существующий, также существующий ты, единородный твой сын, дух твой святой». Тоже непонятно, почему также существуешь, что значит также. Когда я переводил литургию, я обратился к англоязычному переводу, где уже становится нечто понятное больше. «Forever the same». То есть вечно существует, вечно одинаковый. Как по-русски сказать? Неизменный. Вот тогда уже возникает какая-то логика. Когда я служил вот без перевода, то есть не вникая, я скользил просто глазами по этому тексту или произносил его там в полголоса, да, ну, в глубину как-то не входил. А вот когда стал переводить, то тогда действительно возникли вот эти очень важные нюансы. Вот, опять же, церковно-славянский текст и вот тот перевод, который я пытался сделать. «Ведь ты неизреченный Бог, непознаваемый, невидимый, непостижимый, вечно сущий, вечно неизменный, Отец, Единородный Сын и Дух Святой». Тогда возникает уже что-то, приближающее нас к этому важному очень пониманию. Как видите, привычный текст на церковно-славянском языке весьма труден для понимания даже священникам, изучавшим этот язык в церковной школе. Язык очень простой. Церковно-славянский язык вот в современном разводе, не глаголица, именно кириллица, он очень простой, потому что там как написано, так и читается. Поэтому выучить чтение на церковно-славянском языке я его освоил за месяц. Я просто приобрел часослов и ехал в транспорте и читал этот часослов от корки до корки. И очень быстро научился читать церковно-славянский за месяц. Бегло. Но вот вникнуть в смыслы приходилось очень долго. Церковный язык требует не просто, церковнославянский требует не просто внимательного рассмотрения, частичной русификации, буквально переводом некоторых слов или упрощением сложных оборотов византийского плетения словес, но серьезной литературной обработки. Робкая попытка русификации постной и отчасти цветной триоди, которая была предпринята в начале 20 века, там просто было что сделано? Там были убраны византийские сложно подчиненные предложения. То есть строй, попытка вот этого русификации языка, просто изменением вот этих византийских оборотов более привычным для славянского уха строем подлежащих, сказуемых, определений, дополнений и так далее. Всех структур языка. Вот попытались это сделать. По-моему, был пробный такой тираж постной триоди 1913 года. Отчасти он был даже напечатан и репринтно издан уже в 90-е годы, но особого изменения, кроме вот очень легкой русификации, форм он не произвел. Что происходит сейчас вот вокруг этой темы? Людей, которые занимаются переводами, очень часто упрекают в двух вещах. В обновленчестве и в модернизме. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Обновленчество. Обновленческое движение после Октябрьского переворота было весьма разнородным. Особняком в нем стоит фигура епископа Антонина Грановского. Это епископ царского положения, который ратовал за церковные реформы еще до революции, который был таким очень неудобным для всех человеком, не терпел никакого приспособленчества, вздоимства. Одно время его даже поставили духовным цензором, и он пропускал вообще все, всякую литературу, любую. Потом его отправили в ссылку, ну, за всех его всяких разных нелицеприятных высказываний в адрес церковных и светских властей. Его отправили в ссылку в Приморскую Сергиеву пустынь. Потом его отправили в Владикавказ архиереем, это была страшная глухомань по тем временам, потом просто отправили на покой. И вот после революции обновленцы взяли его такого

0: царского рукоположения, уже достаточно пожилого человека. При этом он был еще выдающимся церковным ученым. Он, например, доказал, что неканоническая книга пророка Варуха, которой нет в канонических книгах Библии, потому что она только известна на греческом языке, что это действительно реальный текст, очень древний и переведенный с древнееврейского, но утраченный текст. Вот он еще в XIX веке, не будучи еще епископом, а просто ученым, он его выпустил такую работу, которая показала его блестящим библеистом и произвела очень большое впечатление в Европе в том числе. Вот этого человека, ученого и очень с непростым характером, обновленцы подняли на щит и стали его впереди себя проталкивать. Он очень быстро с ними разошелся. Создал собственную организацию и с 22 до самой смерти, до 27 года в Москве за иконоспасском монастыре один служил. У него была очень небольшая паства, порядка 500 человек. И он сделал очень интересный перевод литургии на русский язык, дополнив его прошениями из древних литургических последований, восточных, сирийских и западных. Там, скажем, есть молитва в его литургии, основа литургии Златоуста, а есть молитвы там из литургии Амвросия Медиоланского и древних сирийских литургий. Очень интересный текст, но на русском языке он служил один. Все остальные обновленцы. Это был, конечно, проект ГПУ. Основной маркер обновленчества вовсе не русский язык, а политическая позиция, просоветская, и борьба за церковную власть любой ценой. По первости, ГПУ поддерживала обновленцев, потому что принцип «разделяю власть» никто не отменял. А уже к 30-м годам обновленческий проект выдохся, и уже после Великой Отечественной войны он просто исчез. И на вот обновленческих соборах митрополит Александр Введенский требовал служить на церковно-славянском языке. Почему? Обновленцы боялись русского языка, потому что из-за этого у них будет меньше прихожан, ну и, соответственно, меньше доходов. Но это их не спасло. Второй упрек, который ставят переводчикам на современный литературный язык, это модернизм. Давайте посмотрим, что такое модернизм в принципе. То есть это вот ярлыки, которые пытаются навесить на то движение переводов, которое сейчас как набирает немножко обороты. Это нововведения, которых ранее не было в церкви, в ее вероучении, в ее практике. Но здесь, конечно, сразу возражение против этих господ ревнителей и охранителей. Неужели перевод текстов Священного Писания и богослужения никогда не существовал в практике церкви? Следуя такой логике, доведя ее до абсурда, все переводы, в том числе церковнославянский перевод, надо запретить, а все переводы на языки народов Сибири и Дальнего Востока тоже нужно запретить. И деканонизировать там Макария Глухарева или там Иннокентия Иркутского, или Николая Японского. Нелепо, конечно, нелепо, это просто доведение этого тезиса до абсурда. Модернизм – это нововведение, то, чего нет в догматике и нет в практике. А перевод в практике церкви – это всегда есть. Если мы не откажемся от необходимости регулярного обновления переводов, тогда нам опять придется возвращаться к сомнительному тезису о том, что церковно-славянский – это раз и навсегда данный, освященный, благодатный язык, который нельзя трогать ни под каким видом. Вот попробуем. В аудитории иногда встречаются такие очень жесткие противники переводов. Вот псалмы, которые фрагменты псалмов на церковно-славянском языке. Прочитаю по церковно-славянски. «Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живо, яко во гневе пожрет я». Вот то, что написано. Сможем это перевести без словаря или каких-то... Конечно, 67-й псалом, очень важный псалом, мессианский псалом. «Аще по спите посреде предел, крыле голубине посребрение, между рами я блещание злата, негда разноцвет небесной цари на ней, уснижаться в Силмоне». Вот что написано. Как мы это можем понять, перевести без какого-то словаря или справочника? Ответ на риторические аргументы и примеры порой звучит так. «Пусть мы не все понимаем, зато бесы понимают и трепещут». Этот тезис я слышал, вот он смешной, но слышал я его неоднократно от очень уважаемых иногда, так сказать, церковных проповедников и миссионеров. Так что там, бесом читают священное писание? Ну, приведем вот несколько мнений святых 19-20 веков. Только несколько я выбрал, просто очень почитаемых людей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Надобно ли из-за раскольников не делать нужных благотворных преобразований в церкви? Надобно делать, иначе посмеются над нами демоны. Уже ли мы допустим удалить себя их злобе? Да не будет. И так надобно переводить Библию на русский язык. Сколько миллионов людей лишаются ее богатства из-за того, что она на непонятном славянском языке? Это из дневников его «Моя жизнь во Христе».
1: А сам он церковнославянском?
0: Да, да, служил на церковнославянском, потому что он понимал, что одному ему сделать это невозможно, и потом это было в синодальную эпоху. Давайте не забывать об этом. Но, по крайней мере, мнение такое он высказывал. Ему вторит святой равноапостольный Николай Юрский. Эх, преобразование в церковном управлении России неизбежно. Богослужение должно быть переведено на русский язык. На раскольников наплевать. Это тоже из его дневников, которые опубликованы. Это писал он для себя. И служил он в Японии на японском языке. Переводил на японский язык. Кстати, это тоже очень интересная тема. Как он переводил на японский язык. Он очень внимательно относился к переводам на японский язык, пользовался, естественно, существующими переводами. У него было несколько помощников из природных японцев. Чтобы перевести какие-то тексты богослужения, он иногда в ущерб буквальности их переводил. Главное, считал он, перевести смыслы. А японский язык – это иероглифический язык, то есть из понятий, картинок. И поэтому вот правильное понимание смыслов для них было очень важно. Точно так же очень важно было перевести правильно на языки северных народов. Например, Иннокентий Попов Вениаминов, который потом стал святителем иркутским, а потом московским, в бутность еще свою в иллирийской миссии, он перевел «Отче наш» на местный язык, где вместо хлеба насущного, хлеб там был совершенно неизвестен. Основной пищей там была рыба, рыба насущная. Поэтому важнее всего понять. А в китайском, в одном из китайских переводов, там рис насущный. Хлеб это было какое-то европейское главство, а там основная пища это рис. Поэтому смысл это важнее всего. А вот слова, написанные в 50-е годы 20 века священноисповедником Афанасием Сахаровым. «Исправление церковных книг – неотложное дело. Надо не только то, чтобы православные умилялись хотя бы непонятным словам молитвословий, надо, чтобы и ум не оставался без плода. Пойте Богу нашему, пойте разумно, помолюсь духом, помолюсь умом. Я думаю, что в настоящей церковной разрухе в значительной степени повинны мы тем, что не приближали наше дивное богослужение, наше чудесное песнопение к уму русского народа». Письма, да, это около 55-го года его сборных писем, там он пишет об этом в том числе. Надо сказать, что несколько человек сейчас в Русской Православной Церкви занимаются переводами. Один из них игумен Силуан Туманов. У него тоже есть перевод Псалтири. Практически одновременно с ним делали, только он делал с текста Септуагинта, а я делал с масоретского текста. Не сговаривались мы как-то. Занялись, ковидная эпоха в этом смысле сильно нам помогла. Так вот он пишет следующее. «Говоря о понятности текста, мы обязаны вспомнить, в каких условиях этот текст создавался. Евангелие – это изначально проповедь в среде религиозно грамотных людей, знающих священное писание Ветхого Завета, регулярно с верой и благоговением его слушавших. Затем это проповедь верующим язычникам, не знающим, но желающим узнать контекст Нового Завета. Богослужение в массе своей – это сочинение религиозных и вообще грамотных людей для назидания религиозных верующих людей для обучения основам веры. Но сейчас все несколько по-другому, скажем деликатно. Мы обращаемся к людям не просто религиозно неорганизованным, но вообще к неверующим в массе своей в единого Бога и в принципе незнакомых ни с Ветхим, ни с Новыми Заветами. Я начал переводить Псалтырь только потому, что начал переводить богослужения литургические. Саму литургию и в изводе святителя Иоанна Златоуста и Василия Великого, и прежде священных даров, всеношенных деяния. Я понял, что без псалмов не обойтись, потому что там очень много в литургических наших текстах используются образы из псалмов и прямые цитаты. Поэтому вот, когда стал переводить богослужение, то неизбежно пришел к идее того, что переводить псалмы необходимо. Пользоваться другими переводами я не стал, потому что ну, у каждого переводчика свой стиль, ну, свой такой, как говорят, бэкграунд. Переводить с нуля оказалось очень интересным. Ну, естественно, не с нуля, а пользуясь русскоязычными и иноязычными переводами и, собственно, подстрочником, прежде всего подстрочником. Это оказалось очень интересно. Ну и время появилось во время ковидной изоляции, да, когда и богослужения были ограничены, десяток человек пускали. Вот это время оказалось плодотворным в этом смысле. Псалтирь – это одна из библейских книг Ветхого Завета. У нас она идет просто подряд, и еврейской Библии, которая, собственно, точно такая же, как и у нас, разделяется пятикнижие, закон, Тора называется по-древнееврейски, пророки, Набиим, и Писание, Кетубим. И по сокращению этих букв Библия еврейская называется Танах. Псалтирь в этом древнееврейском изводе, оно относится к Писаниям, куда относятся также Песни Песней, Притчи, Книга Иова, например, у нас пророческим книгам. То есть это не важно, но тем не менее это канонический библейский текст. Псалтирь – это канонический библейский текст, одна из книг Ветхого Завета. Если мы считаем, что псалмы – это какая-то настолько седая древность и настолько далекая от нас, то мы ошибаемся. Псалмы – это очень актуальное чтение. Например, вот давайте 11-й псалом, я прочитаю сейчас в моем переводе. «Спасай, Господь, ведь не осталось праведных и верных меж людей. Все лгут друг другу, льстивые их уста, на языке одно, другое в сердце. Да и слепит Господь все льстивые уста, язык высокопарный тех, кто хвалится, мол, наша речь сильна, язык подвешен, кто нам господин? Смиренные ограблены и нищие стенают. За них вступлюсь я, говорит Господь, гонимого спасу. Чисты слова Господни, как серебро земли, которое очищено в горниле и переплавлено 7 раз. Господь, Ты сберегаешь нас и каждого хранишь от рода этого вовек, когда вокруг злодеи рыщут, когда ничтожное в почете у людей». Согласитесь, что это вполне актуально. Я очень рекомендую несколько книг, которые могут помочь не только понять псалмы, не только войти в контекст библейский, но и какое-то понимание принести в наши какие-то знания о Священном Писании и о псалмах в особенности. Во-первых, это эссе, небольшое совсем эссе Клайва Льюиса «Размышления о псалмах». Удивительно точное, такое с позиции человека не вовлеченного, а просто анализирующего текст. Это очень интересное размышление, ну, человека, конечно, христианской культуры, безусловно. И вторая книга, которая мне попалась совсем недавно, отца Леонида Грилихиса «Дом Иисуса». Там несколько статей, которые могут ввести в контекст Евангелия, и там даны его переводы псалмов, поскольку он человек, владеющий библейским ивритом и знающий традицию. Это, конечно, очень важная книга для того, чтобы тоже Леонид Грилихис. Он служит сейчас в Бельгии, был преподавателем Московской духовной академии и заведовал там как раз библейской кафедрой, кафедрой библеистики. Есть его переводы псалмов, тоже очень интересные. Статья, которая посвящена переводам псалмов, называется «Крик Давида». Для нас псалмопение – это некое чтение. Вообще псалмы поют. В греческой и балканской традиции псалмы исполняются певцами, не чтецами. Они очень сильно сокращают современные греческие и балканские церкви, очень сильно сокращают псалмопение, но это очень красиво. Вот византийским таким вот иссоном или традиционным вот этим вот распевом византийским очень красиво это звучит. а все равно лишено этой эмоции. А эмоции там просто бездна. Потому что псалмы — это выражение горя, радости, ликования, отчаяния. На часах мы читаем 87-й псалом, пожалуй, самый пессимистичный из всей книги псалмопения. «Господи Бог, спасение моего, к Тебе взываю днем и ночью пред Тобою, и да взойдет к Тебе моя молитва, и к зову моему Ты слух свой преклони. Ибо пресытилась несчастьями душа моя, и жизнь моя достигла преисподней, причисленным к нисходящим во гробы, и человеком обессиленным я стал. Меж мертвецами я оставлен, как те убитые, лежащие в могилах, которых больше ты не вспоминаешь, отринутые они твоей рукой. Ты положил меня во гробе преисподнем, во мраке смертной тени. Меня твой гнев отягощает, и всеми волнами твоими я измучен. И от меня удалены тобой друзья, меня содел скверную для них. Я заключен и выйти не могу. Глаза мои томятся от страданий, весь день к тебе, Господи, взываю, простираю руки. Разве для мертвых чего ты творишь? Разве усопшие восстанут и тебя прославят? Разве в могилах возвестят о милости твоей или о верности твоей из преисподней? Разве во мрак земли и забвения? А я взываю, Господи, к тебе с рассветом пред тобой моя молитва. Зачем, Господь, ты отвергаешь мою душу, свой лик скрываешь от меня? Несчастен я от юности и близок к смерти, под ношей ужасов твоих изнемогаю. И твоя ярость надо мной прошла, и сокрушен я устрашениями твоими. Весь день они вокруг меня, как воды, все вместе обступили. Любимых и друзей моих ты удалил, и тьма — мой близкий друг». Понимаем ли вот это мы, когда слушаем часы? Удивительные, радостные есть, назидательные. Все жанры мы здесь найдем. Поэзия псалмов очень разнообразна, она выстроена по законам древней поэтики, по законам тимитской поэзии. Там параллелизмы очень много. Мы это чувствуем даже в церковнославянском языке, это понятно. Да? «Истина от земли воссия, правда с небесе приничи». Тем более в переводе вот эти вот параллелизмы, они всегда звучат. Там есть несколько вот этих очень древних поэтических приемов, которые помогают вот эту эмоциональный строй псалмов увидеть. Хиазмы, да, это когда главное не по краям, не сначала, не в конце, а в серединке. И все остальное обрамление этому способствует. Мелизмы, перечисления и прочие вот эти поэтические, древние поэтические приемы, которые помогают увидеть этот эмоциональный фон. С одной стороны, это ведь боговдохновенные тексты. С другой стороны, это человеческое понимание вот этого божественного вдохновения и излияние сердца перед Творцом. Это удивительно красиво.
1: А что вы слушаете?
0: Мы слушаем церковно-русский. Церковно-русский язык. Да, вот давайте поговорим о том, что это такое. Это язык, который отличается от нашего языка разговорного наличием какого-то вот церковного контекста. Проще не сказать об этом. Это литературный язык, но который понимается человеком вне зависимости от его воцерковленности. Да? То есть мы попытка вернуться вот к тому состоянию диглоссии, когда литературно-книжный язык, язык богослужения, понимается всеми. Может быть, на нем не все говорят, не все пишут, но понимается он всеми. И людьми образованными, и церковными, и простецами, которые приходят. Тем более, что храм у меня в больнице, в клинике психиатрии, куда приходят очень разные люди, там текучка бывает пациентов, и пациенты часто приходят на богослужение, и им важно понимать. И иногда, и такие случаи бывали, что человек, который проходил там излечение, становится прихожанином.
1: Фактически еще один перевод?
0: Это еще один перевод. Я считаю, что переводов должно быть много. Переводов должно быть много, и чем больше, тем чем-то движение будет как-то набирать силу. Вовсе не обязательно делать эти переводы вообще обязательными. Не нужно этого делать совершенно. То есть принимает решение о том или ином языке богослужения только конкретная община. То есть навязывать это абсолютно нельзя, невозможно и нужно.
2: А как это происходит вообще? То есть община собирается, согласовывается со священником или как-то?
0: Ну, у нас происходило так. То есть вот я предложил, у нас очень маленькая община, предложил им, давайте попробуем. Получится, получится, нет, нет. Вот предложил этот перевод электронических последований, попробовали. Была критика, какие-то вещи переделывать пришлось, но это нормальный совершенно процесс. То есть это не то, что вот я навязал своим прихожанам и императивным таким образом. Произошло взаимодействие, прижилось. Дело в том, что воспитание паствы – это дело очень долгое. Это по существу изменение менталитета. Перевод богослужения – это один из элементов, на мой взгляд, один из элементов воспитания церковного народа, воспитания смыслами. В психотерапии есть элемент такой, который называется телеологический, когда целеполагание, зачем мы это делаем, да, вот оно становится мотивацией человека, то есть он понимает, зачем делает то или иное действие свое. Вот это один из элементов, собственно, педагогического такого значения и, на мой взгляд, необходимый миссионерский элемент, потому что без этого перевода, без перевода богослужения на язык более или менее понятный, все равно возникает масса вопросов. Но если эти вопросы возникают, это уже хорошо, потому что мы можем говорить об этом далее.
2: Это движение ко Христу, конечно.
0: Ну а как иначе? Церковь для этого и нужна. Церковь – это, с одной стороны, тело Христа, а с другой стороны, это путь. Это путь к Богу, без которого невозможно, без осмысленного движения невозможно к Христу дойти. Я не вижу ни одного аргумента против перевода или русификации богослужения. Есть паллиативные методы создания так называемых двуязычных последований. То есть это тексты, где там в левой колонке будет текст на церковнославянском, в правой колоночке будет перевод.
1: Да.
0: Это вот один из таких переходных моментов. Но он не решает все проблемы. Но допустимо это, и у меня тоже есть макеты даже этих книг, просто нужно средства, чтобы их издавать. Если кого-то это заинтересует, я буду рад с этим помочь. Это один из способов. Здесь может быть несколько вообще подходов к этой проблеме. И есть уже даже начались исследования, не только филологические, но и церковно-практические на эту тему. И вот у меня заочник один как раз защитил бакалаврскую диссертацию на тему русификации богослужения. Интересно. Там, правда, масса недочетов, но, собственно, вот уже эта тема начинает становиться интересным и в научном сообществе.
1: Божественная литургия как-то более понятна, все повторяется, а вот всеночное бдение сложно.
0: Всеночное бдение в том виде, в котором мы его знаем, это соединение Иерусалимского и Студийского уставов, поэтому оно в какой-то степени дублирует там, по две мирных ектении на всеночном день. Например, по две просительных, по две суккубок на вечерний и на утренний, которые совмещены. Да, это тоже вот как-то людей немножко выбивает. Особенно выбивают каноны.
1: Да,
0: каноны Автоиха, каноны Линнеи. Это очень сложно. Дело в том, что это тоже на церковнославянском, это калька византийского текста. Уже в конце первого тысячелетия и в начале второго тысячелетия от Рождества Христова в Византии была такая игра, или, скажем, не игра, а развлечение образованного слоя населения. Это были не только клирики, не только церковные и священнослужители, это были и миряне, это были и монахи, это были даже императоры. Составлять богослужебные последования. Очень благочестивое такое развлечение. То есть человек из образованного слоя общества, который прекрасно знал и Ветхозаветное Писание, и Новый Завет, и богословскую литературу там, великих каппадокийцев, то есть догматику знал. То есть человек в высочайшей степени образованности составлял каноны тем или иным праздникам, или стихиры, или богослужебные песнопения, пользуясь вот всем багажом своих знаний. То есть вот если мы начнем разбирать какую-нибудь витиеватую последовательность византийского праздничного канона, мы увидим массу отсылок к Ветхому Завету, псалмам в особенности, к житиям святых, к новозаветной истории. То есть понять это может, вот эту красивость и очень сложную орнаменталистику словесную, может только человек очень высокообразованный. Притом там дается именно какие-то вещи намеками, не прямым указанием. Буквально вот было недавно канон, я выкладывал канон празднику нашему престольному память иконы «Утолимая печаль». Там в каноне этому празднику есть прошение к Матери Божией, чтобы она разорила советы врагов, как Господь разорил совет Ахитофела. Кто из нас помнит, кто такой Ахитофел? Кто из нас помнит, значит, вторую книгу царств и царствование царя Давида, и когда Авессалом узурпировал власть, и у него был советник, которого звали Ахитофел. Кто из нас это вспомнит? Поэтому вот все вот эти вот аллюзии, отсылки, красивости наших канонов, безусловно, весьма искусно сделаны. Там еще ведь какая штука, там есть акростих. Вот первые буквы на греческом языке канона, вот всех тропарей этого канона составляют некое тоже стихотворное, стихотворную строку. Да, вот это вот тоже такая игра средневековая, которая нам сейчас совершенно непонятна. Поэтому необходимо, наверняка необходимо, и, видимо, это требует какого-то приложения усилий, новое литургическое творчество, которое было понятно современному человеку и без ущерба для богословия становилось уже молитвенным, действительно прошением для нас. Нашему поколению это будет принадлежать инициативе или следующим поколениям, Бог знает. Но условия для этого уже созданы, в общем-то, каким-то образом, в том числе вот как каким-то движением по переводам богослужебных текстов и богослужебных книг.
3: Прозвучала лекция протоиерея Георгия Иоффе «Псалтирь на русском языке. Почему необходимы современные переводы богослужения?». Лекция была записана в лектории «Радио Град Петров. Щедрая среда» в феврале 2023 года.
4: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
5: В самый разгар революции, в эпоху разделений, междоусобиц и кровопролития, русская церковь установила праздник всех святых в земле российской просиявших. Празднуется он во второе воскресенье после Троицы, через неделю после праздника всех святых. И о нем уместно вспомнить в наши дни, когда перед сознанием не только русских, но и всех людей остро стоит вопрос об отношении каждого из них к родной стране и родному народу. Извечный вопрос о праведном или ложном патриотизме. Человеку свойственно любить родину. Еще древние римляне говорили: «Сладко и прекрасно умирать за родину». А наш собственный поэт сказал: «И дым Отечества нам сладок и приятен». Но гораздо реже задумывается человек и задумывался над смыслом подлинной любви к родине. Еще реже над просветлением и очищением этого природного, естественного чувства. И вот именно тут, возможно, и поможет нам этот в грозе и буре родившийся праздник всех русских святых. Историки всех народов, в том числе, конечно, и русского, приучили нас думать о развитии каждой страны как непременно прогрессе, как восхождение от худшего к лучшему. Это, во-первых, прогресс силы, завоевание и объединение земли, роста государственных учреждений, победоносных войн, славы и так дальше. Это, во-вторых, рост и развитие культурных ценностей, литературы, искусства, всевозможных памятников. Это, в-третьих, рост народного благополучия, экономики, богатства. В эту обычную для всех схему представители той или иной идеологии вносят свои поправки. Так, например, коммунисты говорят об освобождении масс от эксплуатации и деспотизма. Историки-антиколониалисты об освобождении от империалистов и так дальше. Но схема в основном остается той же. Мой народ, моя страна, слава Родины, смерть врагам. И поколение за поколениями людей упиваются этим чувством национальной гордости и славы. Но мы, верующие, должны, обязаны посмотреть на патриотизм, на эту стихийную и повсеместную любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам с духовной, религиозной, христианской точки зрения. Не только про человека, но и про каждый народ можно и нужно сказать словами Христа. Какая ему польза в том, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Слишком часто кажется, что даже если к себе человек готов применить эти слова, то по отношению к своему народу, стране, государству, он считает их ненужными, к делу не относящимися. Есть даже старая английская пословица, которой очень гордятся многие англичане. «Я за мою страну, права она или не права». Словно чувство морали, нравственной ответственности, критерии добра и зла исчезают, когда дело доходит до Родины и патриотизма. Так вот, если взглянуть глазами веры и духа на историю России, то доходим и в этой истории, а может быть, в истории каждого народа, не только рост территории, усиление государства, не только славы и победы, не только великие завоевания культуры или политики, но находим мы в ней и некую изначальную и постоянную поляризацию. Словно всегда на нашей земле противостояли друг другу два замысла, два устремления, две основных установки. Одна, как бы говорит, слава и сила, а другая отвечает, правда и дух. Одна говорит, все подчинено национальным интересам. Другая отвечает, национальный интерес подчинен духу и правде. Одна говорит, живи для Родины. Другая говорит, пусть Родина живет для вечного, высшего, духовного и истинного. На самом деле история – это не столько прогресс, сколько извечная борьба двух основоположных начал – высшего и низшего. В применении к России и к родному народу я назвал бы их Россией тяжелой и Россией легкой. Да, была, есть и, возможно, всегда будет Россия тяжелая. Это Россия силы и славы, это упоение собственным могуществом, это гимны шестой части земной суши, стране, в которой никогда не заходит солнце. Но это также и Россия постоянного подчинения всех сил, всех людей под этим земным интересом могущества, грозности, внешнего благополучия. Но сквозь эту тяжелую Россию словно просвечивает светлый образ России легкой. России, воплощенной в тех, кто с самого начала, буквально с первых дней ее исторического существования, всей силе, всему могуществу, всем земным успехам предпочел торжество духа, сияние любви и жалости, трудный подвиг нравственного восхождения. Есть древняя русская легенда о граде Китеже, об утонувшем в лесном озере городе, но городе, олицетворяющем именно это легкое и светлое видение Родины. Легкая Россия, затонувшая посередине России тяжелой, но все еще притягивающая к себе, зовущая и призывающая колокольным звоном, красотой, духовностью, неземным своим полетом. Вот об этой России напоминают. Ее создали и воплощают в себе и хранят эти бесчисленные русские святые от Феодосия Печерского, который в самом сердце Киева создал очаг духовной жизни, от преподобного Сергия Радонежского, просветившего тьму северных лесов и безысходно тяжелой жизни, и до преподобного Серафима Саровского с его светлой пасхальной радостью, до бесчисленных, безвестных, тихих праведников наших дней, которые в основу всей своей жизни положили слова христианского призыва «Духа не угашайте». Об этой легкой России, об ее красоте и глубине, и правде говорить в наши дни не принято. Напротив, ее приказано забыть, как если бы ее никогда не было. Но она была, есть и будет. Не хлебом единым живет человек, и не человек только, но и целый народ. Ему можно без конца твердить о славе и могуществе, об экономике и земных успехах. Но он знает, что у него есть не только тело, тяжелое, как и всякое тело. Он знает, что у него есть и дух, и душа, и что им нужна, насущно нужна, вот эта мечта о духе и правде, без которой жизнь темна и бессмысленна. И вопрос истории каждого народа, каждой страны. Кто победит в них, тело или дух? Тяжелый замысел земли или легкий порыв к небу?
6: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Пока Диоклетиан добивал египетских инсургентов и пытался изменить к лучшему положение в войне с персами, и то, и другое, как известно ему, хоть и не без труда, но удалось, а равно как вместе с тем ему вновь удалось подтвердить свою не просто состоятельность, но и незаменимость как полководца и как политика. Вот в это время, по его поручению, Август Максимиан Геркулий направился на берега Рейна с тем, чтобы разгромить и выдворить из пределов империи германские племена. Противник был Максимиану хорошо известен, равно как и район предстоящих боевых действий. Не раз он одерживал здесь победы, и вообще-то именно на берегах Рейна возросла его слава как полководца. Ведь даже самые жестокие критики Максимиана, а их достаточно, поверьте, как среди римских языческих историографов, так еще больше и среди христианских историографов, они ведь не отрицают выдающихся способностей Диоклетианова Августа-соправителя на военном поприще. Отсутствие большого ума и едва ли неполного отсутствия образования, правильнее говорить не о полководческом искусстве, а о хваткости, о напористости Максимиана. Он ведь не заботился разнообразием в стратегии и тактике, он не пытался постигнуть психологию противника. Все ему заменял звериный инстинкт опасности и свирепая воля натиска, с которыми он проламывал ряды вражеских армий. Его жестокости, его мстительности, злопамятливости и скорости на расправу легионеры боялись куда больше, чем противника. Огромный, чудовищно сильный физически и превосходно владеющий всеми видами оружия, устрашающего вида, Максимиан Геркулий на поле боя, не мудрствуя лукаво, сам бросался на врага во главе передовых когорт, определяя направление главного удара. На полях сражения он был исключительно решителен и столь же отважен и упорен. Кстати, именно этих качеств ему не хватало, когда он возвращался к мирной жизни. Война, которую вел Максимиан, неизменно сопровождалась избыточным количеством жертв. Но к этому он относился с каким-то языческим восторгом. Человек редкой жестокости, он буквально вдохновлялся видом смерти. Нельзя не отметить также ведь и крайнюю подозрительность Максимиана и его всегдашнюю готовность к массовым репрессиям. Естественно, что, воюя с варварами, он заранее считал всех, кто переселился с восточных берегов Рейна на римскую территорию, пособниками германцев. То же, что франки в значительной степени стали христианами, оно превращало подозрение Максимиана в уверенность. Если Констанций Хлор в своих действиях как раз на франков-то христиан и опирался, то Максимиан по одному только подозрению, именно и прежде всего среди них, среди франков-христиан, устраивал репрессии. Вот здесь необходимо объясниться. Плебей по происхождению, Максимиан, видимо, в прежние годы много натерпелся от молодых аристократов, которые благодаря своему происхождению и обширным связям легко обходили его в карьере. Он их ненавидел и одновременно мучительно завидовал. Цепь случайностей. То, что он оказался дружен с изощренно умным и ловким Диоклетианом, то, что он стал послушным и точным исполнителем планов своего старшего друга,
то, что он сохранил ему верность на всех этапах жизни, все это вознесло Максимяна на политический олимп. И надо сказать, что пурпур власти дорогой ценой достался Максимяну, который своей кровью и потом пропитал все ступеньки, ведущие наверх. Время не утихомирило его нрава, не притупило его ненависти и зависти. Он был Августом, то есть императором Запада. Но римская аристократия, она все же не приняла его в свой круг. Отчужденности от Максимяна, между прочим, способствовало и то, что значительная часть римской аристократии и римских интеллектуалов относилась к весьма многочисленному числу христиан. Едва ли не все епископы, входящие в римскую западную юрисдикцию, принадлежали к тому или иному древнему римскому роду, к Юлиям, Главрам, Клавдиям, Помпилиям, Корнелиям, Антонинам и прочих, властные и суровые, они обладали той мерой власти и такой неустрашимостью, какие Максимян в принципе не мог понять. Чувствуя себя чужим в этом мире гордых людей, вчерашний плебей окружал себя неслыханной роскошью, упивался страхом, который парализовал его ближайшее окружение, и одновременно панически сам боялся аристократических заговоров, а, соответственно, подозревал в той же мере в заговорах и христиан. С каким наслаждением он утопил бы неприступную гордость этих людей в крови, репрессиями смел бы их в небытие и таким образом навсегда, как ему казалось, избавился бы от собственных страхов и комплексов неполноценности, но старший из Августов, божественный Диоклетиан, очень дорожил миром в центре империи и дорожил лояльностью знати. А потому те, кого так люто ненавидел Максимян, они относились к неприкасаемым. Но то, что нельзя было пока к югу от Альп, можно было к северу от Альп и в самих Альпах. Война списывала многое, и Максимян удовлетворял свою лютую ненависть в репрессиях. Именно с этой войной связан сюжет, изложенный в христианском памятнике V века, составленного епископом Евагрием Леонским и известным в истории как «Страсти аковенских мучеников». В них рассказывается о том, как Максимиан решил истребить христиан. Но легионеры из Фиваитского легиона, которым отдали этот злодейский приказ, отказались повиноваться и были убиты сами. События происходили в верховьях реки Роны, в городке Октодур, основанном Сервием Гальбой, одним из военных легатов Юлия Цезаря. Будто бы восстали богоуды, населявшие этот живописный край близ важнейшего стратегического перевала Сен-Бернар. Кстати, жестокость реакции Максимиана более чем вероятно связана именно вот с этим обстоятельством. Богоуды были христианами. Во всяком случае, многие из них были христианами, а во-вторых, ничего против империи и императора они не имели. Возмущение их имело причиной невыполнение договоров местных латифундистов. Командующий легионом Мавриций, ну, более мы его знаем как Святой Маврикий, вместе с двумя своими помощниками, очевидно, военными трибунами Кандидом и Экзюперием,
передал Максимиану Геркулию категорический отказ легионеров устраивать резню. Они передали Августу послание легиона. Процитируем. «Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога. Мы несем тебе военную службу и повиновение, но мы не можем отказаться от того, кто наш Создатель и Властитель, даже при том, что ты отвергаешь его. Во всем, что не противоречит его закону, мы с величайшей охотой повинуемся тебе, как мы это делали до настоящего времени. Мы с готовностью выступаем против врагов, но не можем обогреть наши руки кровью невинных людей. Мы дали присягу Богу прежде, нежели тебе». Послание довольно пространное. И, скорее всего, оно является изложением того, что сохранилось к V веку в предании. Но вот в этой литературной импровизации Леонский епископ весьма точно передал суть конфликта. Христиане не могут убивать христиан и не могут исполнять заведомо неправедный приказ. Для них приказ императора – это не высшая инстанция, если этот приказ противоречит вере. И вот озверевший Максимиан поступил, ну как, привычно для себя. Он дал волю гневу, и он решил сломать волю легионеров-христиан, подвергнув легион децимации, то есть казни каждого десятого. Это не возымело ожидаемого действия, и децимация была проведена вторично. В конечном счете легион был уничтожен полностью. Ситуация, заметим, была необычной. Легион ведь не поднял восстание, и он не нарушил присягу верности императору, но он и не изменил своему исповеданию. А произошло это 22 сентября 298 года. История об эковенских мучениках, так как она изложена в источниках, она имеет ряд несообразностей. Несообразностей, которыми искусно пользуются сегодня те, для кого истовость христианской веры и готовность к мученичеству является не более чем глупостью и религиозным экстремизмом. Увы, это так. Современные либералы утверждают, что никакого фиваитского легиона не было, что вообще не могло быть легиона на Западе из восточной части империи, ну, хотя бы потому, что Август Запада ими не распоряжается, что не может идти речь о 40 тысячах мучеников, поскольку в легионе никогда такого количества людей не состояло, что в принципе не могла проходить децимация, поскольку в последний раз к ней прибегали еще во времена Нерона, точнее в 68 году, что Диоклетиан и Максимиан были мудрыми правителями, и при них империя переживала расцвет, и они ни при каком поводе не решились бы на столь жестокий, поистине варварский метод наказания на такое средство, как децимация. Ну, аргументы о добрых и мудрых императорах Диоклетиане, в особенности Максимиане, оставим на совести непросвещенных либеральных доброхотов. А вот что же касается остального, то, во-первых, император Запада действительно не распоряжался легионами Востока, однако вполне мог, и такая практика известна, получить от своего восточного коллеги военную поддержку. Следовательно, в распоряжении Максимиана мог оказаться и не один, а больше легионов,
если бы это счел необходимым Диоклетиан. Во-вторых, название «фиваитский» или «фиванский» приписывается обычно 10-му легиону. Но такое название этот легион получил только спустя почти век после событий в Аковене. Эвагрий мог, конечно, назвать так 10-й легион в силу привычки. Однако в 290-х годах этот 10-й легион не покидал территории Восточного Средиземноморья. А в самой же Фиваите на 298 год находилось 3 легиона. Если быть точнее, это 3-й Диоклетианов легион, это 3-й Троянов легион и это 1-й Максимианов легион. И опять-таки ни один из них Египта не покидал вплоть до 299 года. Однако известно, что Диоклетиан, как и до него, как и после него, при необходимости прибегал к созданию так называемых векселяций, то есть сводных бригад, создаваемых из воинов различных легионов на непродолжительное время и для выполнения конкретного

А то, что легионеры векселяция были из Фиваиды, по той же причине дало этому, так сказать, легиону и название Фиваидский или Фиванский. Вот, собственно говоря, и все. В-третьих, конечно, количество в 40 тысяч мучеников, встречаемое в более поздних католических источниках и часто приводимых сегодня, ну, например, Львом Николаевичем Гумилевым, это очевидный перебор. Но ведь и число, указанное Эвагрием, 6600 человек, оно ведь тоже может показаться чрезмерным. Почему? А потому что в так называемых векселяциях никогда не было более 2000 человек. Подавляющая часть легионов, тех, что образованы были именно вот в ходе III века, они были чуть больше, не превышали 5000 человек, а средняя же их часть колебалась в пределах 3-4 тысяч. Такие легионы решали тактические задачи, в основном по охране границ и исполнению гарнизонной службы. Да, конечно, были и легионы старого образца, старые легионы, численность которых даже превышала штатный состав классического легиона эпохи раннего принципата, то есть первого века, а этот штатный состав был определен в 7500 человек. Вот при Диоклетиане эти старые легионы достигали 12 тысяч человек. И они предназначались для решения стратегических задач, а таковых на последнее пятилетие III века в понимании Диоклетиана было две. Это завершение восстания в Египте и это победоносная война в Сассанидской империи. Возможно, Леонский епископ преувеличил число репрессированных Максимианом, но ведь может быть и иное. Эвагрий указал просто общее число погибших в октодуре христиан, не только легионеров. А почему он так сделал? Ну, скорее всего, потому что за полтора века многое истерлось в памяти, многое спрессовалось в некий иконический образ. И в этом ведь особенность предания вообще, предания пренебрегающего подробностями, но в обобщении усиливающего смысловое значение того или иного события. Теперь в-четвертых. Леонский епископ наделяет руководителей легиона, тех, кто стал мучениками за веру, Маврикия, Кандида, Экзюперия, титулами, характерными для императорских придворных, не называя их привычных для легиона воинских званий. Возможно, здесь мы имеем дело с вольностью автора, который хотел подчеркнуть высокий статус мучеников. Но ведь возможно и иное. То, что командиры набранного векселяции в самом деле были из ближайшего окружения Диоклетиана. А учитывая стоящую перед легионерами ответственную задачу, и, что не менее важно, учитывая реакцию опомнившегося Максимиана, а затем и ответную реакцию Диоклетиана на события в октодуре, второе представляется более вероятным. И, наконец, в-пятых, относительно того, что будто бы после 68 года децимация никогда не проводилась. Проводилась. И довольно часто. Например, очень скоро после 68 года, во время войны с даками, после неудачи под Сармето-Гетузой, ее провел император Домициан. Проводилась децимация и после Диоклетиана и Константина Великого, например, Юлианом Отступником во время войны с персами. В V веке епископ Теодор Октодурский близ деревни Аковен случайно обнаружил останки захороненных легионеров-христиан. Отсюда и название «Аковенские мученики». Некоторое время спустя, в 515 году, на этом

0: месте было воздвигнуто аббатство Сен-Морис-де-Аргон. В христианском мире воины так называемого фиваитского легиона, они же аковенские мученики, стали олицетворением стойкости христианских воинов и мучеников во имя веры. Они воплощали мысль о первенстве завета над человеческими законами, о первенстве присяги Богу перед присягой Цезарем, о ничтожности цивилизационных ценностей перед жизнью вечной и обетованием Царства Божия. Уже просто проведение децимации – это событие экстраординарное. Уничтожение же всей воинской части по причине ее неповиновения – ну, это событие, какого в истории Рима еще не случалось. Легионы терпели поражение и даже проявляли трусость в сражениях. Легионы поднимали восстание, чтобы привести к власти, так сказать, своего кандидата на императорский трон. Ну, это ли было не знать Диоклетиану и Максимиану? Но происшедшее в Октодуре было невероятно. Легионы не восстали. Они не перешли на сторону инсургентов, они не посягнули на жизнь Августа. Они просто отказались выполнять приказ, который противоречил их вере. Было ли это изменой? Если да, то легионеры сами же и наказали себя, предпочтя непротивление и добровольную смерть. Максимиан, чьи действия, собственно, и спровоцировали события в Октодуре, сильно струсил. Ему нужно было оправдаться перед Диоклетианом за казнь людей, которых тот, Диоклетиан, лично отобрал и направил на Запад для борьбы с германцами, и которые, очевидно, пользовались его особым доверием. А кроме того, Максимиан не слишком-то преуспел за 3 года, проведенные в походах по выдворению германцев как раз из пограничной полосы. И одной из главных причин явилось то, что Август Запада увлекся карательными экспедициями, а это только обозлило местное население, и круг восставших только расширялся. И вот теперь Максимиан нашел оправдание. Варвары-переселенцы почти все входят в число христиан, а христиане пренебрегают законами империи и помогают германцам. А подтверждением этого Август приводил события в Аковене. Легионеры вышли из повиновения, поскольку для них верность своим учениям и обрядам важнее высшей римской добродетели, которая, конечно, в верности империи и императору. Максимиан, нет сомнений, отлично понимал, что он совершал подлог, когда доносил Диоклетиану. Но, спасая свою собственную пошатнувшуюся репутацию, он провоцировал, откровенно провоцировал Диоклетиана на то, чтобы тот, наконец, дал добро на репрессии против христиан. И вот тогда Максимиан смог бы на законных основаниях утолить свою месть в отношении римской аристократии, а заодно сполна удовлетворить свою страсть к стяжательствам.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Диоклетиан отнюдь не сразу принял решение. В политических вопросах он принимал решение медленно. Принимал решение, все взвешивая и стараясь предусмотреть все возможные последствия. Он перепроверил донесение Максимяна. Конечно, перепроверил. Правда, как ее понял Диоклетиан, была много хуже. Не было для него большего преступления, чем предательство интересов Римской империи. С одной стороны, христиане были лояльны к интересам империи. Они исправно платили налоги, они достойно служили в магистратурах, они не брали взяток, они не были замешаны в коррупциях, они были замечательными воинами в легионах. И тем не менее, с другой стороны, было очевидно, что вера и внутреннее духовное общение христиане ставят выше верности интересам государства и присяги императору. И стало ясно, что христиане никогда не признают доктрину божественности императора, которая была по мысли Диоклетиана спасительной для римского мира. А отсюда вывод. Именно христиане и их организации, то есть церковь, являются главной внутренней угрозой для римского мира. Это тот враг, который непримирим и с которым невозможен компромисс. И вот потому, как психологически изменился климат во властных сферах в отношении христиан, как перестали их продвигать по службе, как стали присматриваться и проявлять повышенную подозрительность, видно, что император окончательно изменил свое отношение к церкви и ее членам где-то в середине 299 года. Изменил и не делал из этого тайны. И в то же время, хотя на него и оказывалось весьма сильное давление с разных сторон, а ведь очевидно, что гонения, они позволят многим свести счеты со своими недругами. Гонения позволят сильно продвинуться по карьерной лестнице, занять доходные места в магистратурах разного уровня, наконец, обогатиться, поскольку гонения неизбежно связаны с массовой конфискацией. Да, на императора оказывалось давление, прежде всего давление со стороны Максимиана и Галерия, и тем не менее Диоклетиан долгих 4 года тянул с юридическим оформлением обвинений против церкви и началом антихристианских репрессий. Почему? А причина проста. Уже слишком велико было число христиан в римском мире, и многие, очень многие из них занимали весьма важные государственные должности и в провинциях, и в легионах, и в муниципиях, и, наконец, при императорских дворах, и даже в императорских семьях. Церковь стала, быть может, самым стабильным и, несомненно, одним из самых влиятельных институтов римского мира. Смущало Диоклетиана и то, что гонения на христиан предпринимались неоднократно, в прежние времена. Каждое из таких гонений для любой другой институции оказалось бы смертельным, но всякий раз церковь неким непостижимым образом возрождалась, а число ее членов увеличивалось. Каковы окажутся последствия новых гонений? Диоклетиана более всего заботило не окажется ли удар по христианам также и смертельным ударом по империи? Не окажется ли это самоубийством? Так что решение давалось, видимо, непросто. И все видели, как тяжело императору принять решение, хотя, впрочем, возможно, в сценарий Диоклетиана как раз и входило именно вот это, чтобы все видели, как тяжело принимается решение, как всесторонне оно обдумывается, и, следовательно, вынесенный вердикт будет, несомненно, обоснованным. Известно, что Диоклетиан официально запрашивал Милетский оракул Аполлона. Известно, что он неоднократно проводил совещания с группами сенаторов, высших военных чинов, провинциальных префектов. И, наконец, 23 августа 303 года, то есть за полтора года до своего ухода из власти в частную жизнь, Диоклетиан во время празднования языческого бога Термина, а празднования эти проходили в Никомедии, на площади, расположенной как раз между императорским дворцом и христианским храмом, огласил эдикт против христиан, которым официально начиналось последнее в истории античности гонение на церковь и христиан. Диоклетиан, несомненно, один из самых выдающихся правителей древнего мира. Среди римских императоров, политиков, полководцев мало найдется людей столь успешных. Но в историю Диоклетиан войдет отнюдь не выдающимся стратегом, каковым он, несомненно, был, и даже не автором той политической системы, которая известна как тетрархия, а именно своим эдиктом против христиан, который оглашен был буквально под занавес его блистательной политической карьеры. Августовский эдикт 303 года предусматривал следующее. Первое. Все христиане объявлялись врагами Римской империи. На официальном уровне признавалось, что их вероучение нравственно порочное, интеллектуально глупое и политически вредное, то есть губительное для душ римских граждан. Второе. Церковь как организация христиан и как одна из существующих в пространстве римского мира религиозных институций подлежала запрету. Ее имущество конфисковывалось в пользу государства, а реликвии немедленно уничтожались. И особо обращалось внимание на тексты. Их следовало сжигать в первую очередь. Третье. Христианам запрещалось находиться на государственной службе. Это касалось как гражданских магистратур, так и военных. Христианам запрещалось не только занимать в армии командные должности, что старшие, например, там, военных легатов или трибунов, что средние и младшие, например, там, центурионов, пропиланов, оптинамов, декурианов, но даже и быть простыми легионерами им тоже запрещалось. Более того, им не дозволялось входить в число технической обслуги легиона. Те, кто добровольно признаются в исповедании христианства, просто увольнялись с должностей. Правда, при этом они лишались не только выслуженных наград и званий, и не только лишались сословных привилегий, но также и римского гражданства. Независимо, получили ли они это гражданство в результате военной службы или являлись гражданами потомственно, но в отношении их конфискация имущества не предусматривалась. и заниматься ремеслом или торговлей, но не владением землей, им дозволялось. Те же, кто в надежде сохранить свои привилегии, скроет свою принадлежность к христианству и будет впоследствии раскрыт, те рассматриваются как заговорщики. Заговорщики, злоумышляющие против императора и империи, а потому они подлежали смерти, их имущество конфискации, а члены семьи обращались в рабство. Четвертое. Христианам запрещалось иметь молитвенные дома и вообще иметь недвижимость в личной собственности. Также им запрещалось проповедовать, учительствовать, врачевать и, конечно, исполнять религиозные обряды, в том числе и обряды похоронные. Запрещалось также носить какие-либо отличительные знаки и хранить дома религиозные тексты и обрядовые предметы. А нарушители немедленно подвергались смерти, а имущество – конфискации, и, соответственно, члены семьи обращались опять-таки в рабство. Причем оговаривалось, что они должны были выполнять самые грязные и унизительные работы, ну, например, очистка скотобоин и клак, и при этом без права выкупа. Вот Диоклетиан, как ему казалось, нашел эффективное средство борьбы с христианским религиозным, как он называл, фанатизмом. Да, они не страшатся собственной смерти и поругания, но главы семей должны были страшиться хотя бы за судьбу своих родных и близких. Теперь пятое. Представители нобилитета, исповедующие христианство, подлежало их извергнуть из числа римской аристократии независимо от древности рода и личных заслуг. Имущество их конфисковывалось в пользу государства, хотя римское гражданство им оставлялось. Конечно, это было сделано по настоянию Максимиана. Сам Диоклетиан полагал такую меру излишней и даже вредной, поскольку репрессии против знати неизбежно приведут к консолидации аристократических кланов независимо от их исповедания и созданию монолитной агрессивной аристократической оппозиции, которой и это неизбежно примкнут, и их весьма многочисленные клиентелы. Но в то же время Диоклетиан вынужден был сделать эту уступку своему соправителю, уступку как плату за выполнение договоренности о совместной отставке в ближайшее время. Первое, что сделал Диоклетиан 23 августа, сразу после оглашения своего грозного эдикта, он пересек площадь, и он участвовал в сожжении христианского храма, а в тот же день были сожжены во множестве храмы в Македонии, Ионии, Элладе. После этого он вернулся во дворец и в большом атриуме собрал всех придворных, а точнее всех тех, кто входил в высшую императорскую администрацию и дворцовые ведомства, начиная от префекта палати и до последнего референдария. Это были люди, дорожащие близостью к императору, своим местом во власти и представляемыми этими местами возможностями и комфортом. Многие из тех, кто собрался в атриуме, относился к самым влиятельным лицам в римском мире, и в их ведении были финансы, торговля, продвижение по службе тысяч людей в военной и гражданской сферах. Их боялись и их стремились подкупить, общением с ним дорожили, Перед ними заискивались провинциальные префекты и грозные проконсулы, и все они здесь сейчас отлично понимали, с какой целью они собраны Диоклетианом. Если мучения, или, так сказать, мучения императора были известны всей стране, то уж тем более во всех подробностях об этом были осведомлены придворные. Диоклетиан, конечно, знал, сколь много среди его окружения христиан, они все составляли приход того самого столичного храма, который горел на другой стороне Дворцовой площади, от света пожара проникали в атриум, и император предупредил собравшихся, что то, что заложено в эдикте, оно будет применено без какого-либо исключения прежде всего к чинам дворцового ведомства. Впрочем, одно исключение было. Если они сейчас отрекутся от христианства и вернутся к старой доброй римской религии, то им даруется полное прощение. Об их бывшем христианстве никто никогда не вспомнит, и они останутся на своих должностях и при своих имуществах. И каково же было удивление Диоклетиана, когда лишь несколько человек из нескольких сотен отреклись от веры. Менее 10 человек. Почти все ответили отказом, и среди них были и вице-префекты Палатия, и магистры разных уровней, и костранзионы, и кубикуларии, и референдарии, и так далее, и так далее. Поразило императора и то, что среди них были и те, кто числился императорскими вольноотпущенниками. Ведь многие из них успели стать весьма состоятельными людьми и обрасти должностями и полномочиями. Ведь в отличие от прочих, которые лишались должностей, титулов, доходов, вольноотпущенники, они возвращались в рабское состояние и по большей части отправлялись в каменоломни, где скорая гибель была неизбежна, и их это не устрашило. Вот единодушие. Единодушие в верности своей вере среди придворных чинов было первым ударом, поразившим Диоклетиана. А вскоре последуют и иные, которые заставят императора усомниться верности избранного пути.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21 час 40 минут.
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Смерть Авеля. «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста принять кровь брата твоего от руки твоей». Бытие 4:9-11. Первое упоминание крови в Библии трагично. Сложный метафизический образ вводится в повествование в связи с убийством. Логично предположить, что если бы этого не случилось, говорящая субстанция могла быть не упомянута вовсе. Следовательно, характерная для подобных сюжетов богословие крови всего лишь вынужденная реакция Творца на продолжающееся грехопадение твари. Эсхатологическое преодоление насилия сделает такое богословие ненужным, но пока что потребность в нем есть. Вернемся к цитате. «Голос крови» — очевидно метафора, перекликающаяся с другим фигуральным выражением «уста земли», которые отверзлись, чтобы принять пролитую кровь. Интересно, что в связи с преступлением Каина звучит уже третье библейское проклятие, но впервые оно настигает человека непосредственно. Сравним эти знаковые эпизоды. Вначале Бог говорит змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Затем Бог говорит Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, проклята земля за тебя. Со всею скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе». В указанных стихах проклятый еврейское «арур» означает видоизмененный, ущербный. Поэтому в данном контексте проклятие может быть истолковано как необходимое и заслуженное понижение космоса и самого Люцифера в первоначальном статусе, констатация их нового катастрофического положения. Каин проклят от земли, отлучен от возможности использовать ее даже в границах суда над Адамом. И это не что иное, как древнейшее символическое указание на неравное отношение Создателя к неравным преступлениям созданий. Нетрудно догадаться, что в сознании грешника разница между плохим, очень плохим и ужасным может постепенно стираться. Но Бог мерой наказания напоминает об этом различии. И одним из символов такого напоминания становится кровь. Оригинальное библейское выражение «коль дмэй ахиха» следует переводить на русский язык, используя для существительного «кровь» еврейское «дам» окончание множественного числа в конструкции смехут. «Голос кровей брата твоего». В этом случае перевод точен и по форме, и по смыслу. Смерть Авеля – это одновременно и смерть всех его нерожденных потомков. Кровь выступает здесь в качестве вещественного знака, указывающего на метафизическое единство человеческого рода. Убийство одной личности вместе с очевидным самостоятельным уродством этого преступного акта ведет гораздо большей неочевидной трагедии – разрушению потенциальной гармонии будущего человеческого многообразия. Известная талмудическая формула «спасший одну жизнь спас целый мир» присутствует здесь в отрицательном виде. «Погубивший одну жизнь погубил Вселенную». Можно предположить, что именно поэтому в культурном сценарии некоторых народов память о невидимой моральной черте, пролегающей в сердцах людей, выясняющих свои отношения с помощью силы, закрепилась в выражении «драться до первой крови». Если физическое противоборство между членами общества неизбежно, пусть оно состоится, однако человекоубийство необходимо всячески избегать, в том числе и через ограничение агрессии неписанным правилом останавливать поединок после появления крови. Родословные. Люди постоянно приходят в этот мир и постоянно покидают его. Ушедших стараются не забывать. Беспамятство, напротив, не вызывает сочувствия. Память о человеке намного значимее, если связь с ним была особой. Семейные воспоминания в этом плане могущественнее остальных. По этой же причине родовая память довольно часто сакрализируется. Библейское отношение к предкам отличается от обычных стандартов. Генеалогии пролога, толдот, и других жанровых мест Писания содержат не все имена. Для авторов Библии важен не полный список кровных родственников или единоверцев, но перечень тех, кто активно приближал или, наоборот, отдалял спасение. Объективная оценка персонажей древнееврейских семейных хроник исключает предвзятость или идеализацию. Женщины в библейских родословных сильно уступают мужчинам по числу упоминаний и по специфике личных характеристик. Это связано с тем, что главными деятелями священной истории были все-таки мужчины. Обычная библейская женщина находилась в кильватере частных и общественных начинаний сильного пола. Имеющиеся исключения только подтверждают правила. Библейские родословные не фиксируют прошлое ради привычных универсальных целей – сохранить факты истории, исполнить семейный или общественный долг по типу «никто не забыт, ничто не забыто» и прочее. Составители священных генеалогий используют имена своих предков почти так же, как ювелир использует жемчуг или бусы для создания закольцованных украшений. Условной застежкой на каждом таком ожерелье является последняя ключевая фигура повествования. Другими словами, большинство библейских родословных, начавшихся в знаковой смысловой точке, заканчивается определенным именем, с которым бытописатель связывает новую стадию развития сюжета. Приведем несколько характерных примеров. Следуя линейному плану повествования, Моисей уходит от фигуры Адама на значительное расстояние, но затем вновь возвращается к нему, с тем, чтобы познакомить читателя с Ноем. Бытие 5.1.32. Цепочка именных связей нужна Моисею для того, чтобы привлечь внимание к грядущим событиям, в которых Ною отведено важнейшее место. Ретроспективный прием этим эпизодом не ограничивается. В дальнейшем бытописатель возвращается к Ною ради религиозного значения его сына Сима. Затем проделывает то же самое с Симом, но уже ради Фары, отца патриарха Авраама. При этом основные цели и методологические задачи Моисея не исключают второстепенных откровений. Родословная сыновей Сифа, Бытие 5.1.32, яркий пример смысловой полифонии. Анализируя данный отрывок, исторические библеисты чаще всего пытались убедительно объяснить причины продолжительной жизни первых человеческих поколений. Аргументы сводились к хорошей экологии, ошибке переводчиков при использовании числительных, а также к разговору о надежном способе сохранения предания. Фигуры некоторых сефитов тоже вызывали интерес. В личности Еноса видели создателя религии, в то время как Енох был и остается серьезной экзегетической проблемой, поскольку образ его жизни и подобие его смерти не были традиционными. Однако в этой родословной есть еще нечто. Например, репродуктивно-возрастные закономерности. Их объективное наличие в оригинальном жанровом тексте всего лишь гипотеза, достоверность которой проще проиллюстрировать с помощью специальной таблицы. В первой колонке указаны имена древнейших библейских праотцев. Во второй – возраст, в котором эти люди зачали первенцев мужского пола. В третьей колонке зафиксирована общая продолжительность жизни того или иного праотца. Нетрудно заметить, что между возрастом зачатия первенца и общим сроком жизни потомков Сифа в большинстве случаев прослеживается устойчивая связь. Ее можно выразить простой формулой. Чем позже у библейских праотцев появляются дети, тем дольше они живут. И наоборот, чем раньше они зачинают своих первенцев, тем меньше земной жизни им отпущено. Известно, что Сиф не первенец Адама. Но поскольку время зачатия Каина и Авеля нигде не указано, эта условная неточность лишь подчеркивает детали дальнейшего сходства. Иногда данные пятой главы объясняют в категориях концепции естественного отбора. Дети, рожденные в позднем возрасте, мотивируют психофизическую активность родителей. Поскольку выживание осиротевшего потомства всегда проблематично, Старшее поколение прикладывает дополнительные усилия для того, чтобы успеть воспитать своих поздних отпрысков. Поэтому названные праотцы живут дольше обычного. У этой интерпретации есть одно слабое место. Дети старородящих библейских пар выглядят невероятно инфантильными. Пожилым потомкам Адама нужны сотни лет и даже больше, чтобы научить своих сыновей самостоятельности. Возможно, для данного библейского сюжета больше подходит иная, эклектичная экзегетика. Любовь, разбуженная до срока. Песнь 8.4. Сексуальное раскрепощение. Вторая книга Царств 13.1.14. Отцовство не в силу ответственности, а в силу визуальной предвзятости. Бытие 6.2. Эти и другие земные страсти могут существенно сократить человеческую жизнь. Экклесиаст 7.17. Многоликая красота. Описание первой, собственно, культурной деятельности Бога, как правило, не вызывает у экзегетов особого интереса. Действительно, что примечательного в выражении «и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» — Бытие 2.9. Тем не менее, этот стих содержит глубочайшую мысль. В устройстве Вселенной приятное на вид опережает полезное. Следовательно, красота созидаемого мира выше его практической значимости. Как видно из последовательности приведенных слов, эстетическая привлекательность райской флоры не отделена от ее функциональности, но красота все-таки важнее. Мир Бога вначале красив, а уже затем полезен. Парадоксально и другое. В прозвучавшем комментарии нет никакого сенсационного открытия. Люди всегда это чувствовали. Иными проявлениями прекрасного можно лишь благодарно восхищаться, даже если мы не находим для них никакого серьезного утилитарного применения. С христианской точки зрения, все красивое в своей онтологической сути является отражением высшей абсолютной красоты. Естественно, речь идет о самом Творце, одно из имен которого — красота, славянская доброта. Именно поэтому, видя красоту, узнавая ее, стремясь к ней, люди на самом деле стремятся к ее первоисточнику. Прекрасный Бог — прекрасного Создатель. Теоретически это так. Однако в действительности наш мир во зле лежит. Прародительский грех исказил его, сделал несовершенным, в том числе и в области красоты. Увы, но акценты, расставленные женщиной в Эдемском саду, перестали быть бескорыстными. Отныне доступная, остаточная красота есть то, что заставляет нас ликовать и негодовать одновременно. Как часто падшая красота очаровывает лишь для того, чтобы вскоре разочаровать. Она настойчиво призывает, чтобы сделаться затем неуступчивой. После грехопадения красота мира воспринимается людьми словно одичавшая породистая лошадь, и глаз не оторвать, и приручить не в силах. Первая трагичная попытка взаимодействия с такой красотой описана в прологе. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» — Бытие 6.1.2. Иоганну Вольфгангу Гёте приписывают фразу, в которой содержится важное философско-психологическое наблюдение. Рассуждая прежде всего как мужчина, выдающийся немецкий мыслитель якобы наделял абстрактный женский образ универсальным мистическим значением. Я цитирую. «Женщина — единственный сосуд, который нам остается наполнять нашей тоской по идеалу». К сожалению, с этим мнением нельзя полностью согласиться. Собирать дорогие жемчужины, заменяющие людям Бога, можно где угодно. Однако в чем-то философ все-таки прав. Природа человека формирует его потребности и диктует приоритеты. Поэтому большинство мужчин видят в союзе с любимой женщиной главную цель своего существования. Вопрос лишь в том, как сделать так, чтобы законное стремление восполнить себя лицом противоположного пола не натолкнулось бы на какую-то подделку, на имитацию того, что данному мужчине предназначено. Герои библейского рассказа оказались в плену именно такого обмана. Чтобы понять случившееся с сынами Божьими, необходимо учитывать сущностную вариативность прекрасного. После грехопадения иерархия здесь такова. Во-первых, красота может быть совершенной и по форме, и по сути. Верховный носитель такой красоты – сам Господь, а также блаженный обитатель неба. Только божественная красота способна спасти мир. На втором месте стоит красота, совершенная по сути, но чисто внешне, увы, мало привлекательная. В падшем мире идеальный облик для хороших людей – редкий бонус. В основном они чувствуют себя либо как героини стихотворения Николая Заболоцкого, либо как тот, в ком не было ни вида, ни величия, Исаия 53.2. Далее идет красота, безупречная снаружи, но при этом огонь, мерцающий в сосуде, давно погас. Подобная красота завистлива, агрессивна, взбалмошна. Она не может никого спасти, даже себя. Напротив, союз идеальной внешности и душевного примитивизма способен губить. Под обаяние такой калечащей красоты как раз-таки и попали потомки Сифа. Но и это не предел. Существует феномен инфернальной красоты. В этом случае прекрасное в любых своих проявлениях трансформируется в безобразное. В качестве стиля жизни подобная эстетика является надежным способом увидеть мир глазами дьявола. Вокруг потопа. После грехопадения пребывание человечества в мире космически неустойчиво. Падение метеоритов, землетрясения, пожары, наводнения и прочие стихийные бедствия неизменно ухудшают жизнь каждой исторической цивилизации. С библейской точки зрения перечисленные несчастья не случайны. Это своеобразная месть Вселенной за нанесенную ей рану, за отказ человечества от своего пастырского призвания, от желания и умения вести этот мир к обожению. В широком смысле проклятие терний, Бытие 3.17.18, есть бессознательная реакция низших форм жизни на непрекращающийся человеческий грех. По слову апостола, вся тварь до сих пор стенает и мучается, ожидая увидеть восстановленную человеческую святость. И пока этого нет, платой за разочарование становятся спонтанные природные катаклизмы. Правда, иногда они вовсе не спонтанные. В редких случаях в роли инициатора и творца глобальных космических катастроф выступает сам Господь. Эти библейские случаи хорошо известны. В них прослеживается одна и та же духовная логика. Силой разбушевавшихся стихий Бог истребляет тех, кто, умножаясь числом, перестает соответствовать и своей природе, и божественному замыслу. Знаменитая фраза «Я раскаялся, что создал людей» означает именно это. Следовательно, главная причина библейского потопа и других похожих бедствий в вырождении, в необратимой деградации различных человеческих сообществ. Из текста пролога ясно, почему погибла допотопная цивилизация. Ее представители вытеснили на обочину естества лучшие человеческие качества. Осталась одна плоть. В древнем эксперименте над своей природой особую роль сыграли некие исполины. Их международная культурная слава означала одно – порабощение ближних с помощью грубой физической силы. Ковчег и церковь. Конструкция ковчега, спасшего от потопа праведного Ноя и его семейства, включала три уровня обитания. Для традиционного символического сравнения ковчега с церковью эта деталь очень важна. Любой человек, начавший свой духовный путь с самого низкого, звериного уровня, через какое-то время может оказаться на верхней палубе, взойти на высшие ступени религиозного развития. И наоборот, можно изначально занимать высокое, привилегированное положение, быть духовным избранником по факту рождения и при этом в одночасье потерять все. Именно так поведение Хама за одни сутки превращает его из среднего сына в младшего. В чем-то это понижение в статусе напоминает приговор Люциферу. И поскольку ковчег является прообразом исторической церкви, приходится констатировать, что подобные взлеты и падения случаются в ней постоянно. Катастрофическое единство. Ранее уже говорилось, что тема природного человеческого единства уходит своими корнями в библейскую антологию-антропологию. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие 2.18. Первые люди в Библии названы самостоятельными половинками, призванными к объединению. «И сотворил Бог мужчину и женщину, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие 2.24, 5.2. Судя по этим цитатам, обычные мужчины и женщины к такому психофизическому единству предрасположены. Однако за гранью индивидуальных половых союзов все намного сложнее. Дело в том, что библейские авторы обращаются к теме человеческого единства не только в связи с семейными перспективами. Разговор о продуктивности различных объединений довольно часто приобретает у них социальный характер. Выходит, если так можно выразиться, из дома на улицу. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Екклесиаст 4.9.12. Бесспорно, стремление людей к единству за пределами кровнородственных связей заслуживает уважения. Однако не всегда. Поскольку большие несемейные объединения нередко создаются насильственно. Насилие может быть как физическим, так и психологическим. И, конечно, оно приносит заинтересованным лицам определенные дивиденды. Образцами корпоративного единства, достигаемого с помощью насилия, являются тоталитарные политические режимы, действующие по приказу военнослужащие, представители силовых структур в целом, преступные мафиозные организации, маргинальные сообщества людей с неразвитым интеллектом и ослабленным чувством собственного достоинства и прочее. Про этот последний тип поэт сказал обидные, но, в общем-то, справедливые слова. «Дураки обожают собираться в стаи. Впереди их главный во всей красе. Всякий человек, — писал Сомерсет Моэм, — ощущает свое тело как особый и самостоятельный организм. Но отнюдь не каждый осознает свое «я» как самостоятельную и независимую личность. И вот людям, также мало осознающим свое «я», как пчелы в ульи, суждена в жизни удача. Им куда чаще выпадает счастье, ведь их бытие делит с ними все общество. Их радости только потому и становятся радостями, что ими тщатся сообща. Такие люди задорно пляшут на улицах, орут на футбольном матче, машут из окон клубов королевскому кортежу. Это благодаря им человека прозвали общественным животным. Конец цитаты. У всех перечисленных видов единства есть один древнейший прототип – Вавилонская башня. Первое глобальное человеческое «содружество» в кавычках было явно имперского типа. Участники данного проекта, судя по оригинальному библейскому тексту и талмудическим комментариям, обладали множеством бесспорных достоинств. Строители башни были трудолюбивы, энергичны, полны энтузиазма, а главное, солидарны в практическом осуществлении своего замысла. Но при этом они были богоборцами. И этот факт перечеркнул все их достоинства, а в итоге и планы. Их дело успешно продвигалось лишь до какого-то момента. Но в конце концов, солидарность древних строителей обернулась конфронтацией и разобщенностью. Естественно, эта история не только о легендарном библейском сооружении. Данный рассказ архетипичен. Судьба Вавилонской башни прообразует участь всех греховных объединений человечества. Кроме образа лжеединства, в Библии есть иной, противоположный образ, а также путь, позволяющий большим группам людей достигать сплоченности, не прибегая к насилию. Оказывается, катастрофической солидарности может быть противопоставлена солидарность истинная, но это уже другая новозаветная тема.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: Вы слушали духовный концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении мужского хора под управлением игумена Матфея. Запись 1971 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Представитель Русской Православной Церкви посетил Петербург. Освящен теплоход «Симфония Севера». Об этих и других событиях более подробно. 13 июня, в канун недели всех святых в земле русской просиявших, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме, посвященном русскому.

же ему преподнесен наперстный крест. Медалью апостола Петра награждены иерей Владимир Чебышев в связи с 45-летием и регент Инна Урбас в связи с юбилеем. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему икону «Тайная вечеря». Епископу Вениамину была подарена панагия. От молодежи владыке Варсонофию преподнесена корзина фруктов. Обоим архиереям вручены букеты цветов. Верующим раздали иконки русских святых. Храм-часовня всех святых земли русской построен как духовная доминанта мемориальной зоны Московского парка Победы по проекту Сергея Шустермана. Храм осветили 7 мая 2010 года в 65-ю годовщину Великой Победы. Святыня находится на месте кирпичного завода, который использовали во время блокады как крематорий. По официальным данным, рассекреченным в начале 90-х годов, в нем было сожжено свыше 130 тысяч жителей и воинов, защитников Невской твердыни. 14 июня, в день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, патриарх Московский и всей Руси Кирилл возглавил божественную литургию в храме 12 апостолов Иоанновского женского монастыря на Карповке. Предстоятель проследовал в Нижний храм-усыпальницу в честь пророка Божия Илии и святой царицы Феодоры, где поклонился мощам Иоанна Кронштадтского. За литургией патриарху Кириллу сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, патриарший наместник Калининградской митрополии митрополит Балтийский Светлогорский Серафим, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин, личный секретарь патриарха Кирилла епископ Раменский Алексей, а также духовенство Санкт-Петербургской митрополии и города Москвы. Патриаршее богослужение посетили депутаты Государственной Думы и представители администрации Санкт-Петербурга. В храме молились настоятельница Иоанновского монастыря на Карповке, игуменья Людмила Волошина, насельницы, благотворители и жертвователи обители, а также верующие. За усердное служение Святой Церкви клирик монастыря протоиерей Дмитрий Галкин был награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Клирик монастыря диакон Юрий Козлетин был рукоположен во пресвитера. По окончании богослужения глава Русской Православной Церкви совершил чин освящения закладного камня в основании строящегося храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского. Обители подарена старинная икона Рождества Пресвятой Богородицы. Игуменья Людмила преподнесла его святейшеству икону праведного Иоанна Кронштадтского. 14 июня по окончании божественной литургии в Иоанновском монастыре святейший патриарх Кирилл посетил Большеохтинское кладбище, где совершил литию на месте погребения своих благочестивых родителей, протоиерея Михаила и Раисы Гундяевых, и возложил цветы к их могиле. Святейшего владыку сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и личный секретарь патриарха епископ Раменский Алексей. Затем предстоятель Русской Церкви посетил Александро-Невскую лавру. Его святейшество встречали наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин и ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. Патриарх Кирилл посетил Нижний Благовещенский храм-усыпальницу, где у могилы Александра Суворова возгласил вечную память великому полководцу и возложил цветы. Затем предстоятель проследовал в Верхний храм благоверного князя Александра Невского и приложился к его честным мощам. На Никольском кладбище Лавры святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию у могилы своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова. Также патриарх вознес заупокойные молитвы у могил правящих архиереев Санкт-Петербургской епархии и на месте погребения преснопамятных архиепископа Михаила Мудьюгина, епископа Маркела и своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева. В праздник прославления праведного Иоанна Кронштадтского 14 июня за божественной литургией в храме Всемилостивого Спаса молились выпускники школ Красносельского района, а также родители, педагоги и руководители школ. Богослужение совершил благочинный Красносельского округа и настоятель протоиерей Михаил Подолей. Впервые за богослужением пел хор педагогов Красносельского района. Среди молящихся была начальник районного отдела образования Светлана Куксенко.
В этот день многие выпускники впервые приступили к таинству.

0: исповеди и причащения. Было зачитано приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Директор гимназии номер 293 Инна Баева обратилась к отцу Михаилу от имени всех педагогов. Выпускникам были подарены иконы, молитвословы и сладости. 9 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил Государственный мемориальный музей Александра Суворова. В ходе визита владыка Вениамин совершил чин освящения помещений дирекции музея. Его преосвященство сослужил эконом лавры иеромонах Прокопий Павлов. Также епископ Вениамин пообщался с директором музея Владимиром Кирилловым, обсудив перспективы дальнейшего взаимодействия лавры и мемориального комплекса. 13 июня настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников при участии иеромонаха Павла Хамко и инока Варлаама Бурлакова осветил помещение теплохода «Симфония Севера». Отец Филарет обратился к собравшимся с пастырским наставлением и передал в дар образ святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков. Также игумен Филарет наградил капитана и команду теплохода монастырским памятным знаком – медалью «Святитель Николай Чудотворец» в знак благодарности за популяризацию исторического наследия, которое бережно хранится в памятниках Старой Ладоги. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 95-е зачало послания к римлянам, отрывки из 7 и 8 глав.
1: Братья, мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, уже вторую неделю идет Петровский пост. Мы с вами готовимся к празднику святых апостолов Петра и Павла. И именно сегодня Церковь нам напоминает, как Господь посылал их на проповедь, говоря о том, чтобы они не брали с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясах своих, ни сумы на дорогах, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Нам это кажется немножко странным, потому что всякий раз, когда мы с вами отправляемся в какое-либо путешествие, мы готовимся к нему, собираем какой-то скарб, багаж, естественно, думаем о документах, о деньгах, которые мы должны взять с собой. Но здесь подчеркивается, что эти люди посылаются не просто путешествовать. Эти люди посылаются на особое служение Богу, на проповедь Слова Божия. И они должны выражать свою веру в том, что они полностью доверяются Богу. Ибо как ты можешь проповедовать о вере, которую не показываешь сам? И поэтому Господь дает им такую заповедь: уповайте на Бога и идите так, как вы есть, без какого-то специального багажа. какой бы вы город или селение ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Ну, фраза «мир дому сему» означает и обычное еврейское приветствие «шалом алейхем». Однако Господь подчеркивает, что вы должны приветствовать так, чтобы люди понимали, что это не просто обычное «здравствуйте» или «привет», но что вы действительно желаете мира этому дому, ибо вы пришли для того, чтобы возвестить мир, возвестить спасение, привести этих людей к Богу. И апостолы должны были довольствоваться тем, что давали им те люди, к которым они приходили проповедовать о Спасителе, проповедовать о спасении, проповедовать о Евангелии Царства Небесного. Для нас с вами сейчас очень трудно представить, каково было им. Тогда времена были опасные. В принципе, выйти за городскую стену очень часто означало риск, потому что много было разбойников, много было опасностей. Не было тогда ни медицинских страховок, ни каких-либо иных. Особенно если человек не имел с собой вообще ничего, он мог оказаться без помощи. Но апостолы шли для того, чтобы спасать людей. Мы с вами очень часто думаем о том, что мы будем есть, что мы будем пить. Мы с вами так ценим то, что имеем крышу над головой. Значительную часть нашего времени, которое мы живем на земле, мы тратим на что? На зарабатывание денег, на то, чтобы иметь недвижимость, на то, чтобы иметь какие-то средства, мы откладываем их. Как мы с вами ценим семейное счастье? И нам очень трудно понять тех, кто лишал себя всего этого, посвящая себя полностью лишь одной цели — идти и спасать людей. Вот почему подвиг странничества издревле в церкви почитался как особый, пожалуй, один из самых тяжелых. Когда человек не просто путешествовал, а именно вверял себя в руки Божии, совершенно порой не зная, вообще, где он вечером сегодня будет ночевать. То ли в этой придорожной канаве, а может быть, на царском ложе, если его пригласят. Где он может оказаться, неизвестно. Но именно так шли апостолы и проповедовали. И Господь сказал им: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Господь показывает, что Он будет вместе с ними, что если кто обидит их, то этот человек рано или поздно получит некое возмездие от Бога. Но самое главное, вот это «отрисите прах от ног ваших», что это означает? Возможно, многие люди подозревали или могли подозревать, что апостолы, как и многие люди, которые ходят и странствуют, ходили только для одной цели, чтобы попрошайничать, чтобы просить денег. И вот этим самым апостолы должны были, как уже крайней мерой, засвидетельствовать, что даже пыль ваша нам не нужна, ничего нам не нужно от вас. Мы пришли к вам, чтобы возвещать вам Царство Небесное. Будем же и мы, братья и сестры, открыты к тому, чтобы принимать Слово Божие, и к тому, чтобы служить тем людям, которые возвещают нам о Царстве Небесном. Помня о том, что если мы узнаем, что такой человек находится в беде и нуждается в нас, и не поможем ему, то как бы и нам не оказаться осужденными, подобно земле Содомской и Гоморской, как об этом сказал Господь в день суда. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 июня, 3 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память священномучеников Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Юлиана диакона, Маркелина и Сатурнина, пострадавших в Бельгии в I веке, а также мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Девы Павлы, пострадавших за Христа в Никомедии во второй половине III века. Лукилиан был языческим жрецом и лишь в старости принял христианство, крестился и стал много проповедовать среди язычников. Видя успех его проповеди, иудеи донесли на Лукилиана римским властям. Заточенный в темницу старец встретил там четырех отроков-исповедников – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, вместе с которыми он был отправлен в Византию, где все они приняли мученические венцы. Христианам-узникам в Никомедии служила святая дева Павла. Она доставляла пищу, омывала раны, приносила лекарства и погребала тела мучеников. Павла также была схвачена и усечена мечом около 275 года. В этот день, в 1606 году, из Углича в Москву были перенесены нетленные мощи благоверного царевича Дмитрия и совершено его церковное прославление. Уже во время царствования Бориса Годунова, когда объявился самозванец Григорий Отрепьев, принявший имя Дмитрия и вошедший в историю под именем Лжедмитрия I, у мощей убитого в 1591 году отрока стали совершаться чудеса. Но в то же время очень многие присягали имени якобы спасшегося царевича Дмитрия, и в 1605 году в Москве воцарился самозванец. Только когда в мае 1606 года в результате восстания Лжедмитрий I был свергнут, было подготовлено торжественное прославление благоверного царевича Дмитрия в лике святых. Столь быстрая канонизация, всего через 15 лет после кончины, была совершена, чтобы доказать истинность гибели царевича и спасти Россию от смуты. Для русского народа прославление праведного Дмитрия стало образом своего покаяния за допущение самозванца на русском престоле и присягу ему. Прославление убиенного в Угличе святого благоверного царевича Дмитрия состоялось при патриархе Ермогене в царствовании Василия Шуйского. Святые мощи страстотерпца были обретены нетленными и перенесены в Московский собор во имя архистратига Михаила, митрополитом ростовским Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Федоровича Романова. Церковное почитание благоверного царевича не сразу стало общенародным, и вскоре многие русские люди встали под знамена нового самозванца Лжедмитрия II и многих других, буквально наводнивших Русь в то время. Тем не менее, пройдя через тяжелые испытания, Россия постепенно приходила к глубокому и широко распространенному почитанию невинно убиенного царевича Дмитрия Угличского, которого святитель Дмитрий Ростовский сравнивает с благоверными князьями Борисом и Глебом, как чудотворца и молитвенника о мире в русской земле. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются преподобный мученик Киприан Нелидов и священномученик Михаил Марков. Преподобный мученик и иеромонах Киприан, в миру Константин Алексеевич Нелидов, родился в Казани в 1901 году. Отец Константина, потомственный дворянин, был врачом, а мать происходила из рода грузинских князей. Родители развелись вскоре после рождения мальчика. Отец переехал в Нижний Новгород, где Константин поступил в Нижегородский дворянский институт, но не окончил его из-за революционного переворота 1917 года. В советское время отец Константина работал врачом в амбулатории ОГПУ, а Константин Нелидов в 1920 году был призван в армию и прослужил рядовым 4 года. В это же время он был и подьяконом у епископа Варнавы Беляева, а потом у митрополита Нижегородского Сергия Строгородского. Вскоре митрополит Сергий постриг Константина Нелидова в мансию с именем Киприан и рукоположил в сан иеромонаха. В 1933 году в Москве ОГПУ арестовало по групповому делу епископа Варнаву Беляева, иеромонаха Киприана, работавшего в канцелярии Синода, и сестер Фаину и Валентину Долгановых. Арестованных обвинили в создании на квартире Долгановых нелегального монастыря и в том, что они общались с молодежью в просветительских целях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Варнаву Беляева и иеромонаха Киприана Нелидова к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, а Фаину и Валентину Долгановых – к 3 годам ссылки в Северный край. Отец Киприан был отправлен в лагерь на Алтае, где заключенные занимались строительством Бийского тракта. Кроме тяжелых жизненных условий, здесь отцу Киприану пришлось претерпеть грубость, распущенность и развращенность заключенных вместе с ним людей. Но он все побеждал своей кротостью. Никому не перечил, никого не укорял и старался с любовью служить своим соузникам. Смерть отца Киприана произвела большое впечатление на заключенных, даже на уголовников, и все горько сожалели о его кончине, так как увидели в нем истинного ученика Христова. Иеромонах Киприан Нелидов скончался 16 июня 1934 года в возрасте 33 лет и был погребен в отдельной могиле в горном ущелье Куркучи. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году в семье настоятеля Троицкой церкви села Горетово Михаила Федоровича Маркова. Все четыре сына отца Михаила стали священниками. Петр служил в храме Христа Спасителя в Москве. Сергей был благочином Никитского округа в Москве. Александр служил в Троицкой церкви села Горетово. Михаил закончил Вифанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Горетово на место недавно скончавшегося отца. В 1933 году он был арестован, а Троицкая церковь закрыта. Отбыв 3 года ссылки, отец Михаил вернулся в родное село. Вскоре он был назначен служить в Преображенскую церковь в Можайском районе. В 1937 году он вновь арестован и приговорен уже к 10 годам заключения. Через полгода священномученик Михаил Марков скончался в Мариинском исправительно-трудовом лагере Кемеровской области. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Лукиана. У микрофона протоиерей Виктор Грачев.

Священномученик Лукиан жил в Риме и в язычестве носил имя Лукий. Апостолом Петром он был просвещен светом Христовой веры и принял крещение. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. В то время в Рим пришел святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента, папы Римского, он дал согласие отправиться на проповедь Евангелия в западные страны и стал подбирать себе спутников и помощников. Святой Климент, посвятив святого Лукианова епископа, направил его, а также святых Маркелиана и Сатурнина, пресвитера Максина и диакона Юлиана со святым Дионисием. Из Италии святые проповедники приплыли в Галлию. Святой Маркелин в сопровождении пошел в Испанию, святой Сатурнин в Галлию, а святой Дионисий с остальной дружиной в пределы Парижские. Оттуда святой Лукиан с Максианом и Юлианом отправились в Бельгию. Проповедь святого Лукиана была очень успешной. С сильным благодатным словом и примером своей жизни он обратил в христианство большое число язычников. Святой Лукиан был строгим подвижником. В обращении был кроток, всегда радостен и светел лицом. Вскоре почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. В то время римский император Домициан воздвиг второе после Нерона гонение на христиан и издал указ, предписывавший предавать мучениям и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам. Для исполнения указа в Бельгию были посланы трое сановников. Господь открыл святому Лукиану о предстоявшем ему подвиге. Собрав паству, он убеждал ее не страшиться угроз мучений и смерти. После молитвы святой Лукиан с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом удалился на вершину горы, где продолжал поучать сопровождавший его народ. Здесь святых настигли воины императора и привели на суд. Святым Максиану и Иулиану было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам, но они оба с твердостью отказались и были обезглавлены. Затем судья стал допрашивать святого Лукиана, обвиняя его в волшебстве и неповиновении императору и сенату. Святой отвечал, что он не волшебник, а раб истинного Бога, Господа Иисуса Христа, и отказался принести жертву идолам, сотворенным человеческими руками. Святой был подвергнут жестокому бичеванию, а затем обезглавлен. Над его телом воссиял небесный свет, и был слышен глас Спасителя, призывавший доблестного страдальца в небесное царство для получения мученического венца. Силою Божию святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу. Впоследствии над гробом мученика Лукиана была воздвигнута церковь, в которую перенесли останки и святых мучеников Максиана и Иулиана.

0: Песнопение «Воскресный утренний», «Тропари по непорочным», композитора русского зарубежья Александра Чеснокова прозвучали в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елизаветинского монастыря.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзи зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, как о гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь и благая творите да бодасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достой небо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. О слабе, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова. В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит.

0: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия». Читает автор.
0: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

грех и борьба с ним. Уже и раньше мы говорили, что святой — это совсем не значит безгрешный, бесстрастный. А теперь еще раз повторяем эту мысль вообще и в отношении к отцу Иоанну в частности. Совсем не нужно нам воображать, что он и без грехов, если их понимать не только в смысле плохих дел, но и в смысле страстных пожеланий. Наоборот, он очень часто говорит о своей греховности, но большей частью свидетельствует о своей победе над нею.

В этом, собственно, и состоит святость угодников Божьих. Поэтому нам не нужно дивиться, что отец Иоанн часто и откровенно говорит о своих грехах. Наоборот, было бы странно, если он не говорил бы о них. Тогда никто бы не поверил ему, тогда бы не потянулись к нему со всей России грешники, тогда бы не авторитетны были слова его, как теперь, а главное, тогда бы не исполнились на нем Христовы слова: «Сын человеческий пришел не праведников спасать, а грешников». Эти слова всем известны, всему грешному миру ведомы. И поэтому христианство овладело всем грешным человечеством, а не одними лучшими людьми. Да поэтому-то христианство и овладело миром, что человечество на опыте убедилось в собственной немощи, в полном бессилии справиться с собою, со своими грехами. А что для этого нужно участие самого Иисуса Христа, который сошел на землю, чтобы принять образ Божий в человечестве, утерянный в первом грехопадении. Поэтому и мы будем говорить не о грешниках вообще, а о грехах отца Иоанна, со слов его самого. И хотя он в своем дневнике говорит, собственно, везде о себе, но мы будем брать преимущественно такие выдержки оттуда, в которых он прямо говорит о самом себе, и притом в плане о наличии грехов, о борьбе с ними, о необходимости помощи Христовой, о покаянии грешников, о ненужности отчаяния и прочее. И все это будем связывать с образом и подобием Божиим, а после перейдем и к необходимости частого причащения святых тайн. И тогда нам ясен будет подлинный лик отца Иоанна, не выдуманный, а действительный. А так как первоисточником греховности является дьявол или сатана, то отец Иоанн, говоря о грехе, говорит и о нем, то есть о дьяволе. Поэтому мы не должны удивляться тому, что он часто говорит о силе дьявола. Он по опыту своему знает о действительном существовании сатаны и бесов его, и знает о сатане как о первоисточнике греха. Поэтому и мы начнем эту главу именно с единства дьявола и греха. Обычно люди этому не верят, хотя и не могут не допускать греховности, так как она очевидна. Но отец Иоанн вслед за православным учением думал иначе. Он вперед греха ставил всегда дьявола. Вот, например, что пишет он об этом. «Почти все люди – пленники греха». Что же это за чудовище? Грех. Что за исполин, который овладел всеми, пленил почти всех? И сам же он отвечает: «Это чудовище есть великий падший ангел, бывший денница, а потом сатана с несметным полчищем вселукавых, подобных ему духов, бывших некогда ангелами. Никто из людей не силен был восстать против этого мысленного Голиафа». Так ясно начало греха возводит отец Иоанн к этому мысленному Голиафу, сатане. И в других местах дневника говорится о том же. «Дьявол будет отклонять тебя от Бога безверием, безнадежностью или отчаянием, сухостью и холодностью сердечную, помрачением ума, будет наклонять твое сердце к страстям, которые еще гнездятся в тебе. И ты стой твердо, призывая в помощь Господа Иисуса. Миродержатель тьмы века сего,
зорко смотрит за людьми, живущими в соседстве с его темною воздушную державою. И так как все его намерения и усилия направлены к тому, чтобы увеличить свою державу привлечением в свои сети людей через грех, издавна ему подчинившихся, но потом искупленных владыкою и постепенно от владычества дьявола верою в Искупителя и свободно совершаемыми добрыми делами освободившихся, то он, дьявол, всеми мерами старается остановить идущих к небесному царству и на их пути ведет с ними самую жестокую войну, препятствуя не только совершать добрые дела, но и мыслить свободно о добре и проникаться святыми чувствами, делая засады и коварствуя над ними на каждом шагу их духовной жизни. Здесь говорится то, что испытано на самом деле самим отцом Иоанном, разумеется. И еще прямее, будем вместе учиться. Тебя борют грехи, страсти различные, и меня борют. Тебя соблазняет враг, и меня также. Ты падаешь, и я падаю. Но я падаю и всегда восстаю. Борют и побеждают меня страсти. Например, гнев, гордость, зависть, вожделение. Но я немедленно каюсь, молюсь, плачу, напрягаю веру, надежду на Господа, молюсь горячо о помиловании и побеждаю страсти мои и врагов моих невидимых, борющих меня. И восстаю, воспринимаю сердце чистое и дух правый в утробе моей, мир, свободу, дерзновение, благодатью Христа. Есть Бог духов и всякие плоти. Есть духовный, умный, чудный мир духов добрых. Есть и злой мир духов злых. Часто я испытываю в себе подлые действия злых духов, подстрекающих меня к различным страстям. Часто я обращаюсь в уме и сердце к Богу с молитвой веры и покаяния, особенно когда я чувствую в себе козни злых духов и всегда получаю помощь от Господа, заступление, защищение, избавление, спасение, мир, свободу, легкость, радость, торжество над злом духов и грехом. Как это отрадно для души! В частности, нужно с крайней осторожностью и разборчивостью употреблять яства и питья. Лукавый ставит сети и в пище, и питье. Недаром Евангелие предостерегает нас от искушений такого рода. «Внемлите себе, да никогда отягчаются сердца ваши объедением и пьянством. Везде может запять неосторожного лукавый. И он так запял меня к пище сегодня, что я едва мог молиться на вечерней молитве и не мог поднять свободно ум и сердце к горе. Велика связь желудка с сердцем. Из этих немногих, а их очень много, мест дневников отца Иоанна мы легко можем видеть, как лукавый или дьявол запинает нас грехами. Что же касается самой греховности своей, то он об этом говорит еще чаще, если не так же часто. Вот несколько примеров этому, притом очень ярких. Из своего собственного опыта отец Иоанн говорит следующее. «Между Богом и человеком непрестанно усиливается стоять грех в бесчисленных видах земных похотей и страстей. Плоть наша многострастная, или враг через плоть, постоянно враждует против Бога и против нашей души,
против ее близости и любви к Богу. Поэтому для любви к Богу надо ненавидеть свою плоть, в смысле ее похоти и страстей, и ненавидеть мир, в смысле его богопротивных и растленных обычаев. Нужно непрестанное бодрствование над собою, чтобы не увлечься ко греху соблазном плоти или сладострастной картиной, или красотой женского лица, или какой одеждой, или блеском драгоценных камней, золота, серебра, красотой зданий, убранством камней, изяществом шрифтов печати, переплета книг, или скульптурных изваяний, всего, что льстит глазу, вкусу, осязанию, и что через слух расслабляет или изнеживает душу и плоть. Всюду в мире через грех царствует вражда на Бога, через все и во всем. Поэтому святые угодники презирали мир и его прелести, как и плоть свою многострастную, враждебную Богу, и не щадили ее, изнуряя трудом, постом, бдением, молитвою, созерцанием духовным, послушанием во всем старшим, и таким образом достигали совершенной любви к Богу. Что касается личных, открытых грехов отца Иоанна, то он о них говорит резко и правдиво. Вступая в служение Богу, начинает он с облачения, о чем мы никогда не думаем, и, облекаясь в оружие Божие, я через то объявляю войну дьяволу, врагу Божию, мнящему, что область земли, воздуха и воды есть его область, а не Божия, и занимающему меня в произношении слов молитвы. Вон откуда начинается грех. Хвалы и благодарение Богу. Но да победит все лукавого и все злобного дьявола бесконечная благость и правда Божия, и да защитит меня, немощного и грешного, от козней его, от насилия его, от смущения и тесноты его. И уж как часто и резко говорит отец Иоанн против своей греховной плоти, в кое он видит гнездо грехов своих. Об этом послушаем опять его самого. «О, вся окаянная плоть! Доколе ты будешь отторгать сердце мое от святой любви Божией и от нетленного вечного царствия Божия? Доколе я не презрю и не возненавижу тебя? Доколе ты будешь томить меня, язвить, холодить мое сердце? Но сам я виноват в том, что ты жива во мне и непрестанно коварствуешь против меня. Я ласкаю тебя, угождаю тебе, сладко ем и пью, светло одеваюсь, спокойно сплю, во всем себе удовлетворяю, кроме незаконного, имею полный достаток, здоровье, добрую славу». Сознавая все это, отец Иоанн в другой раз говорит о себе еще резче. «Сколь богопротивен и для меня самого отвратителен ветхий, то есть греховный, мой человек, живущий и не умирающий во мне доселе! Сколь он живуч, эгоистичен, лицеприятен, корыстен и любостяжателен! Хотя во многом я и щедр, когда вижу истинную нужду в близких. Сколь блудлив, нечист, землеревнителен, любовеществен наш ветхий человек. Отче наш, да приидет царствие Твое. Господь царствует везде, но не царствует в моем сердце. Я часто склоняюсь ко злу. Я часто маловер, невер, малолюбец, гордец, презритель других, завистник, скупец, любостяжатель,
серебролюбец, плотоугодник, честолюбец, нетерпелив, раздражителен, ленив, не делаю или делаю очень мало добрых дел, и то больше по стечению обстоятельств, чем по свободному расположению и влечению сердца, не со стражду страждущим, как членом единого тела Церкви. Словом, не царствует тогда во мне Господь, сколь велико и глубоко растление нашей природы грехом в бесчисленных его видах и направлениях. Это я сознаю и чувствую всякий день, всякий час, каждую минуту, как ураган он, грех, готов охватить и всколебать, возмутить ее природу внезапно при малейшем невнимании, поблажке своей чувственности, поколебать меня то гневом, раздражительностью, озлоблением на ближнего, особенно низкого и бедного, надоедающего попрошайством ежедневным, то блудными мыслями и похотями, и льстивым воспоминанием и воображением сладости греха, то завистью в самых пустых и маловажных вещах, то лицеприятием и человекоугодием, то корыстолюбием и любовечностью житейскую, то тщеславием и суетностью, то непослушанием, упорством и леностью, то сонливостью и зевотою, то малодушием, гордостью, унынием и расслаблением души и тела и всякими грехами. Всякими грехами. И когда начнешь просматривать настроение и сознание отца Иоанна во всяких грехах, как бы исповедь его пред духовником, то страшно становится за человека, за самого себя. Если уж такой постоянный подвижник, как батюшка, и тот непрестанно видел в себе грехи, причем в таком множестве, то как же ты должен помышлять о самом себе? Если уж он говорил о себе: «О, как я грешен, противен по грехам моим, очам Божиим, людям и даже самому себе, кто же для меня может быть более противен, кроме меня самого? Воистину никто. В сравнении со мною все праведники». То что же можно сказать нам про себя грешным? Если он говорит про себя: «Никогда не спи вечером предвечерним правилом, да не одебелеет сердце твое от неблаговременного сна, и да не запнет тебя враг окаменненным нечувствием на молитве», то что же мы должны и можем сказать про себя, если вообще-то не читаем вечернего правила в полноте? Молчи и молчи лучше. Себя считай хуже, немощнее всех в духовном отношении. И себя презирай, ненавидь за грехи. Это благочестиво и справедливо. А другим снисходи, других уважай и люби, несмотря на грехи, ради Бога. Если читаешь у него в дневнике: «Господи, дашь тьми зреть и моя прегрешение, чтобы я не презирал грешников мне подобных и не питал к ним зла в сердце за грехи их, а сам бы себя презирал по достоинству, как грешника первого», то что же говорить уже нам? Поневоле опять скажешь: «Молчи и ничего не говори». А если прочитаешь еще более сильные слова его: «Только Господь знает всю бездну немощи и грехов наших. Бездна грехов моих требует бездны милосердия Божия. И я, то есть отец Иоанн, испытал уже тысячекратно на себе самом неисследимую бездну милосердия его», то и вовсе замолчим мы. Замолчим и мы о своей греховности. А лучше обратимся теперь
к тому, как отец Иоанн наставляет нас, грешников, относиться к грехам нашим. Он никогда и нигде не советует впадать в уныние или малодушие, и тому оснований у него много, и прежде всего надежда на Господа Иисуса Христа. Силен, хитер, тонок враг наш, дьявол, борющий нас, и поборник, и помощник наш Христос Господь, всесилен, державен, премудр, благ и всегда готов нам в помощь, и нам нечего унывать или бояться врагов. Той победит враги, яко всесилен, следя за внутренними явлениями своего духовного мира, я примечаю всегда, на каком опасном вулкане страстей я живу, и какой мощный спаситель и огнегаситель мне всегда нужен. И как часто отец Иоанн говорит о Христе Спасителе, чаще всего, и это понятно, человек сам не может спасти себя без Христа Господа. Для того посланного Отцом Небесным, чтобы спасать грешников, просящих об этом помощи. Ты, грешник, не спавший во глубину зол, когда представишь множество грехов своих и впадешь в отчаяние и ожесточение, вспомни, кого Отец Небесный послал в мир для твоего спасения от грехов и от вечного осуждения за них, единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Притеки с верою к этому ходатаю Бога и человеков, умоляя Его из глубины души смыть всеочищающую кровью за нас пролитую на кресте и твои беззакония. Толците, и отверзятся вам. Толцы в двери милосердия Божия, каким грехом не согрешишь, как бы ни были пламенны стрелы врага, как бы ни было сильно его упорство в твоем сердце, и тебе верно отверзится. Я стучал, и мне всегда отверзались двери милосердия Божия. Всем надо знать и веровать, что от Бога послан в мир Спаситель, чтобы спасти людей от смертоносного жала этого змея, то есть дьявола, греха и вечной смерти. И что этот Спаситель всем подает свое спасительное врачевство против угрызений этого змея, веру, молитву, покаяние и святые тайны тела и крови своей. И сам отец Иоанн также и в себе думал, объясняя слова апостола Павла, «Сладе, убо, похвалюся паче в немощах моих, да вселится в мя сила Христова». Он говорил о себе так, «Се, я крайне немощен, я не могу без тебя творить ничего доброго, не могу без тебя ни мыслить, ни чувствовать, ни желать хорошего, ни говорить, ни делать. Дай мне благодать делать, что тебе благоугодно. Все весь живот мой предаю тебе, Христу Богу, Спасителю моему, Обновителю моему. Очисти, освети и спаси мя. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Помоги мне, близка и скоро без тебя погибель моя на всякий час». В частности, отец Иоанн и себе, и другим всем заповедал таинство искупления Христова, страдание Его, крестную смерть и воскресение Его, и вознесение, и второе пришествие. Надо непрестанно памятовать и всему этому соответствовать. И вообще, отец Иоанн постоянно говорил о Христе Спасителе, и дневник свой никак не случайно
озаглавил «Моя жизнь во Христе». Но об этом мы будем говорить в главе о дневнике, а здесь только отметим эту особенность, чтобы показать, что всю свою жизнь он поставил в связь прежде всего именно со Христом Спасителем, почему и заповедовал грешникам, начиная с самого себя, не унывать, не отчаиваться. И на святых людей он ссылается, что дух уныния овладевал даже и ими, и святыми Божиими иногда овладевало дьявольское отчаяние и уныние. Что же с нами, грешными? Нужно постоянно обращаться к Господу Христу и быть с Ним каждую минуту, чтобы не овладело нами вражье озлобление и уныние. Наоборот, говорит отец Иоанн, когда молишься о прощении грехов своих, укрепляйся всегда верою и упованием на милосердие Божие, готовый всегда прощать наши грехи по искренней молитве. И всячески бойся, как бы не запало в сердце отчаяние, выражающееся тяжелым унынием сердца и принужденными слезами. Что твои грехи против милосердия Божия, каковы бы они ни были, лишь бы только искренно ты каялся в них? А бывает часто, что человек молится, а внутренне сердцем не надеется, что грехи его будут прощены, считая их как бы выше Божие милосердие, зато действительно и не получает прощения. «Веруйте, яко приемлете, — говорит Господь, — и будет вам. Неуверенность в получении просимого у Бога, хула на Бога и Христа, пришедшего в мир от Отца, грешников спасать, а не праведников. Грешники бедные, познайте сего Спасителя, как я знаю его по благодати его, по дарованию его». Поэтому-то отец Иоанн свою общую исповедь сначала посвящал грехам, а потом кончал приглашением на пир Божий и к святым тайнам тела и крови Христовых. Но об этом мы будем говорить тоже после. А пока оставим частое причащение как средство спасения от грехов и перейдем к покаянию.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Весной дедушка целыми днями копался в садике, примыкавшем к его флигелю. Мы старались ему помогать, кто как умел. Разбирали семена, корни, клубни, георгин, помогали камушками обкладывать клумбы. Конечно, работа наша была самая примитивная, но дедушка никогда не сердился и не отгонял нас. Иногда в субботу он брал кого-нибудь из нас к вечерней в церковь. Меня редко, боялись, что я устану. В день ангела моей мамы дедушка заставлял нас делать ей сюрприз. Встав рано с зарей, мы тихонько, чтобы не разбудить родителей, шли во флигель к дедушке. С ним спускались в садик, это Юлин день, набирали лучшие цветы, делали букеты, все это под его руководительством, как можно тише, секретно. И когда мама выходила в столовую, все мы по старшинству подносили ей цветы, сопровождая это стишками, выученными у дедушки. Дедушка в праздничном длинном сертуке цвета пюс, в жабо, в манжетах, подносил маме просфору необычайных размеров. Мама радовалась, целовала нас, а дедушку, несмотря на его сопротивление, даже в руку, а затем в лоб. Дедушка был доброты необычайной, но в то же время характер у него был сильный, и он спокойно, ровно, без выходок, всегда умел отстоять свои принципы. Когда от него уехал Матвей Николаевич, братец наш, опять можно было навещать его во всякое время. Мама устроила в Минске приют для бедных детей и сирот. Когда она туда ездила, иногда брала нас с собой. Мы играли с детьми в кошки-мышки, горелки и другие игры. А мама в это время проверяла приют. Это был первый русский приют в Минске. До этого в Минске была богадельня и отделение для детей под ведением ксёнза. Там было очень мрачно и сыро, да и режим спартанский. После мятежа было много сирот. Вот и мама с помощью Преосвященного устроила это убежище. Выстроили дом, светлый, просторный, помню, большой зал с полукруглым в виде ступенчатой стены возвышением. На этих ступенях усаживались дети по росту, и получалась стена из детей. Устраивали елку большую, играла иногда военная музыка, и дети резвились. Их учили стирать, шить, готовить и, конечно, грамоте и закону Божьему. Иногда выходили хорошие девушки. Мы стали подрастать. Надо было учиться серьезней. Пригласили для мальчиков из гимназии двух учителей давать им уроки. И для меня из Николаевского института выписали гувернантку. Неудачно. А затем взяли другую. Кроме того, мы ездили брать уроки танцев два раза в неделю к Пузановым. Он был начальником дивизии Коломенского и Серпуховского полков. Это были очень милые люди. Жили они на Батальонной улице, которая впоследствии переименовалась в Скобелевскую. Так как этот знаменитый и мой любимый герой жил на этой улице и даже в том доме, где я училась танцевать, будучи ребенком. Вся эта квартира мне хорошо известна, потому что у Пузановых было две дочери — Маруся, на 4 года старше меня, и Мира, на 4 года моложе, и мы очень часто виделись. Страшное воспитание давалось этим девочкам. Мать их очень болезненная и мнительная, всегда боялась простуды детей. И когда возила их зимой куда-нибудь, их погружали — одной было уже 9 лет, а другой что-то значительно больше — в меховой мешок, завязывали у шеи, надевали капор — и на руках выносили в карету или сани. Эти бедные девочки буквально парились, были бледные, худые и слабые, кормили их бульонами и компотами. Они не знали, что значит сырой фрукт. У них были хорошие средства, но ни к чему, так как все шло на медикаменты. Мой брат Саша был уже большой мальчик, и отец, уезжая по делам губернии в Петербург, взял его с собой. Это было событие. Он ужасно гордился, возвратясь, рассказывал нам разные невероятности,
А мы слушали, развесив уши. Особенные страсти рассказывал он о езде на почтовых в своей коляске в Петербург. Еще была не готова железная дорога. Затем мальчиков стали посылать в гимназию, которую открыли недавно. Я же была дома с гувернанткой. Родители мои купили имение Горки в 15 верстах от Минска, и отец вышел в отставку и уехал устраивать новое гнездо. Дедушка, конечно, поехал с нами, а мальчиков поместили в пансион у учителя рисования Ермакова. Горки — хорошее имение. Оно было одним из конфискованных у Пиликши, которого почему-то считали фармазоном, то есть франкмасоном. Говорили, что он делал деньги бочками, что у него хранилось оружие на мятеж и вообще много небылиц. Дом пришлось сильно ремонтировать, да и все было страшно запущено и разорено, так как хозяин был в ссылке. Отец занялся всем этим, и года через три нельзя было узнать это запустение. Все ожило, появился благодаря дедушке цветник, в прудах рыба, в садах фрукты. Все было хорошо. Только вдруг получилось страшное известие из Киева, что в проворах на отца и мать моей мамы на усадьбу напали разбойники и все опустошили, ограбили их, дедушку изранили, ослепили, ударив ломом по голове. Мама страшно разволновалась. Оказалось, что в проворах проводили железную дорогу и работал на этом всякий сброд. Проведав, что дедушка и бабушка довольно богаты, одиноки и стары, выбрали предпраздничное время. И с фурами, и разными ломами, топорами и так далее целая шайка заехала к ним во двор, зная, что рабочие и слуги по случаю праздника разбрелись по знакомым и родным. Бабушка и дедушка собирались уже спать. Девочка на побегушках вдруг прибегает и говорит, что во дворе несколько фур, много людей, и страшные такие, ломятся в двери. Дедушка не струсил и пошел узнать. Ему послышалась брань и требование отпереть дверь. Затем послышались удары. Дверь вывалилась в дом. Потребовали денег. Дедушка не сказал, где его червонцы и полуимпериалы. Тогда накинулись на него и поранили, ударив по голове, так что он вскоре ослеп. Затем его вскрутили и бросили на пол. Бабушку же скрутили и более бережно положили рядом с дедушкой. Даже один разбойник любезно под голову положил ей софьяновую подушку с дивана. В этом разбойнике бабушка узнала нищего, то есть под видом нищего, приходившего за два дня до этого с целью все высмотреть. И она ему подала милостыню и накормила. В знак признательности подложил ей подушку и не ранил. Найдя шкатулку на печи, разбойники хозяйничали в доме часа три, пока нагрузили свои фуры, их было четыре. Взяли все, что влезло — одежду, белье, мебель, посуду, подушки, из конюшни лошадей, сбрую, даже несколько коров. Перебили всех собак и уехали, как ни в чем не бывало. Девочка-побегушка от страху забилась в печь. Когда разбойники уезжали, они скоро приказали бабушке молчать, и до утра ни звука, иначе оставшийся на дворе разбойник ее дорежет. А никто не остался, они все уехали. Дедушка лежал без памяти. Так уже со светом девочка вылезла из печки и развязала дедушку и бабушку. Потом вылезла из дому. Кругом все было тихо, собаки порезанные валялись на дворе. Люди с гуляния, вернувшись на веселье, ничего не слышали. Девочка разбудила, кого могла, и подняла тревогу. Но, конечно, сейчас ничего не могли найти. Нашли разбойников, но позже, когда они стали повторять свои набеги на других хуторян и помещиков. Оказалось, это была совершенно сформированная шайка с атаманом из рабочих на линии, и она уже работала успешно, но неуловимо, благодаря одному чину, который получал за все это довольно солидную сумму. Выдал себя этот чин, играя в карты и рассчитываясь червонцами, которые в это время уже не расточались, а сберегались. Понемногу шайку переловили, и чина этого заодно с ними сослали в Сибирь. Дедушка и бабушка, напуганные, разоренные, не захотели больше жить в проворах, продали остатки и недвижимое, и переехали к дочери Наташе, моей тете Вишневской, в Перегуды, близ Диканьки и Гоголева.
Дедушка до смерти болел головой и ослеп на оба глаза. Я помню его всегда с мальчиком-поводырём. У дедушки, несмотря на его годы и пережитое, сохранился приятный голос, и он иногда присоединялся пением хором молодежи. Сидя в кресле, перебирая свои манжеты, он пел только грустные думы. Слепота его удручала, и когда лет через 10 после этого страшного потрясения он скончался, перед смертью сожалел, что не видит украинского солнца. Бабушка, овдовев, осталась жить в Перегудах у Вишневских. Со смерти дедушки бабушка очень опустилась, похудела, постарела. Ее уже мало что интересовало. И прежде живая, деятельная, энергичная хозяйка сразу ослабела. Все ходила на могилу дедушки и оживала только тогда, когда находила слушателя своим воспоминаниям. И вспоминалась ей ее страшная судьба, ее молодость и многое, о чем расскажу в следующем письме. Бедная бабушка, теряя дедушку, она потеряла все, что было смыслом ее жизни, все, что было для нее тем, что люди зовут счастьем. От бабушки лично я слышала кое-что из ее жизни, уже когда было мне лет 16-17. И маме повезло меня познакомить с украинскими родными. Это было зимой, и мы пробыли там всю Масленицу и захватили весну, то есть Пасху. Через Киев проехали мы, и страшные по воспоминаниям браворы на тройках. У дяди Вишневского был свой конный завод, великолепно объезженных, что не помешало нам благодаря дикой езде, которую любил дядю, опрокинуться. Я таки порядочно ушибла руку. Дядя Вишневский, муж моей тетки Наташи, родной маминой сестры, был чудак и добрый, и злой, и скуп, и расточителен, и весел, и мрачен, и ласков, и жесток. Кутила, игрок и забияка. Увлекался направо и налево, не отказывал себе ни в чем. Упрямство его было феноменально. Женился на тете из упрямства и сделал ее очень несчастной. Она 3 раза отказывала ему, так как он не особенно ей нравился. Он же сумел добиться своего, женился, увез в свои Перегуды и очень скоро охладел к тете. Она была для него чересчур добра, кротка, покорна, не кокетка. И ему с его дикой натурой это казалось скучным. Жизнь ее была мученичество. И все же, не любя мужа, она считала долгом все переносить безропотно, даже всякое его распутство и скандалы. Здоровье ее сильно покачнулось, и я ее не помню уже здоровой. Дядя же, Егор Алексеевич, закинув лихо свою прекрасную голову, гордо выпятив свою широкую грудь, самоуверенно строил куры направо и налево и волочился уже, не будучи молодым, за всеми хорошенькими и нехорошенькими, густонаселенных по хуторам и усадьбам. Не всегда успешны были его похождения. Один раз даже получил порядочную встряску от одного соседа. Но, помню, рассказывали, как в отместку он напал в клубе, будто за неправильную игру, на этого соседа. И долго они водили друг друга в клубе за бороды, пока, наконец, их, как 2 петухов, не развели. И дело пошло в суд. Тетя была всегда в страхе за мужа, дрожала, что скандал за скандалом, и стыдно, да и место судьи он мог потерять. Но дядя не унывал. Как-то улаживал все свои похождения. Денег это стоило ему порядочно. Немного успокаивался, отдыхал на варениках, варенцах и так далее, а затем опять где-нибудь проявлял себя. Все свое значительное состояние, свои имения, винокурни, конский завод спустил и, состарившись, потеряв кроткую жену, мою тетю, немного поугомонился. Бесчисленные долги, недостаток во всем, скука одиночества, старческие недуги — все это, наконец, доконало его, он умер. Брат его, Дмитрий Алексеевич, был совсем другой человек. Его усадьба была недалеко от Перегуд, Вишенки. Женился он уже лет 45 на красивой молодой девушке Екатерине Островской. Брак был счастливый,
хозяйничали, растили детей и вели другой образ жизни, нежели Егор Алексеевич. Бабушка рассказывала мне, что рано в детстве лишилась родителей. Отец ее, Федор Дворецкий, был очень богатый помещик. Всего у него было много, но, рано лишившись жены, которую очень любил, остался сиротой-дочерью. Это моя бабушка, Меланья. Бабушка не помнила своей матери. Отец грустил, впал в меланхолию и умер вскоре, так что бабушка в 5 лет была уже круглой сиротой. Громадные средства, имения — все это очень соблазняло родичей ее покойного отца, а их было у нее много, и дворецкие — русские, и дворжецкие, уже ополячившиеся во времена Лжедмитрия. Обе эти ветви наперерыв оспаривали друг у друга права на опекунство над маленькой сиротой, и пока суд решал, девочку швыряли из рук в руки. Она совсем одичала. Имение же и состояние денежное, якобы шедшее на воспитание сиротки, таяло, прилипая то к одним рукам, то к другим. Так шло до ее 11-летнего возраста, когда, наконец, православные дворецкие одолели дворжецких, и Мелания Федоровна, тогда просто Оланко, очутилась у какого-то дворецкого, не зная даже, кем он ей приходился. Этот опекун прежде всего перевел ее к себе. Стали ее немного учить, даже учили играть на клавесине и петь, танцам и рисованию, но держали в заперти, и ее детство было грустное, одинокое и замкнутое. Между тем родня не успокаивалась. Маркины, черные, столицы, каждый по-своему следил за дворецкими, думая вырвать Оланку из цепких рук ловкого опекуна. Девочка подросла. Хорошенькая, миниатюрная, грациозная. Лицом ее напоминает ваша Таня по фотографии, только носик с горбинкой. Живая, она не выносила затворнической жизни, и раз, надумавшись избавиться от принаскучившей жизни, шла вечером из дома с тем, чтобы уже не возвращаться. Неопытная, скоро устала, заблудилась, и вся в слезах заснула в лесу. Наутро нашел ее спящий сосед, сын помещика, и тут по старинному шаблону влюбился в нее. Это был Яков Васильевич Кислых, молодой, недурен собою, среднего роста, как Александр Дмитриевич Свинин, с голубыми глазами и живым характером. Познакомившись так романтично с будущей своей женой, он предложил проводить ее обратно. Но бабушка наотрез отказалась, сказав, что лучше ей утопиться, что опекун ее изводит, сам хочет на ней жениться, а она лучше в омут кинется. Тогда Яков Васильевич решился идти с ней к своим родителям и там временно приютить ее. Бабушка, радушно принятая, осталась у Кислых, и искавшему ее опекуну сообщили, что она не хочет вернуться к нему, а выйдет замуж за Якова Васильевича. Поднялась буря. Опекун, боясь отчета по опеке, не желая лишиться доходной Оланки, кинулся всюду. Тянулась эта история долго. Одни тянули туда, другие сюда. Наконец, после долгих препирательств, Оланка была обвенчана с Яковом Васильевичем Кислых. Но, конечно, опекун не дремал, и из большого состояния сироты ей достались уже крохи. Все оказалось израсходованным на ее обучение и содержание. Бабушке было 17 лет, когда она вышла замуж. Долго еще шло, тянулось дело в опекунстве, но все запутывалось, и дедушка Яков Васильевич, чтобы отвязаться от бесплодных хлопот и траты времени, махнул на все это рукой и зажил с бабушкой счастливо и спокойно. Хозяйничала она лично. У них в Броворах было много мельниц-ветряков, которые обслуживали всю округу, да и скот в большом количестве, а бабушка варила такие вареники, что соперничала с балабухами. Все шло хорошо, только опекун не успокаивался. Время от времени напоминал о себе, обиженным себя считал. Не удалось все прикарманить. Вот он затеял разные тяжбы, долго мучил ими дедушку, пока, наконец, не умер. Тяжбы эти до того надоели и тревожили спокойную жизнь семьи моей матери, что мама
Пуще всего боялась судебных разбирательств и всю жизнь и нас предостерегала от судов, хотя мой отец и был юрист. Бабушка, овдовев, очень скучала. Ей, думая отвлечь ее от грустных воспоминаний, предложили из ее помещения во флигеле перейти в дом, но она упорно отказывалась. Я была в ее комнатках, маленькие, уютные, все в турецких коврах, и по стенам, и на полу, и на диване. Много цветов на окнах, красного дерева пузатенькая мебель, акварельные масляные портреты родни, шкатулочки с разной мелочью, бисером, шелком и так далее. Чисто и пахло жасмином, который цвел на окне. Одеяло у бабушки было необыкновенное, пуховое, легкое, птицами и цветами расшитое. Хорошенькие чашечки фарфоровые во множестве, а также фигурки саксонские. Все это аккуратно расставлено в этажерках. Мне очень все это нравилось. Помню бабушку в темно-коричневом шелковом платье-капоте, в белом, блондовом, с белыми лентами чепце. Добрые, благообразные, с ласковой улыбкой небольшое личико, орлиный носик и крошечные белые атласные ручки, на которых два обручальных кольца и одно с жемчужинками. Я всегда любовалась ее руками. Такие маленькие, породистые и такие же крошечные ноги. Бабушки сердитой не помню. Даже когда ее внучка, Саша Вишневская, несносная, избалованная отцом и надоедливая до крайности, кого угодно доводила до белого коленя, бабушка только слегка отмахнется от нее рукой и уйдет в свои комнаты. Бабушка с грустью говорила мне, что ее беспокоит будущее Саши Вишневской, в кого такая дурная уродилась, что во всем их роду не было такой, и что не только наружностью, но и нравом не удалась. Ей возражали, что в отца Егора Алексеевича должно быть. Тогда бабушка отвечала: «Нет, все же Егор Алексеевич мужчина, да и так дурен не был». Бабушка, кажется, больше любила детей нашей мамы, да и отца нашего. Она им гордилась, тогда как постоянные взбаламошные выходки Егора Алексеевича пугали ее за дочь, которую она очень жалела. С мамой мы ездили в Киев, там были еще родственники, черные или черного, как их называли по-новому. Черная генеральша, вдова, богатая, жила на Подоле, в собственном доме. Часть она занимала сама, а два этажа отдавала. Это была большая оригиналка. Все в ее квартире дышало ладаном, святой водой, святостью, иконами, Иерусалимом. Везде священные картины, вместо обой куски парчи и опять священные картины. По углам громадные киоты, уставленные всевозможными образами, цветными лампадами, четками. Чернова генеральша была кузина моей бабушки, старенькая, с роскошными волосами, которая дома ничем не покрывала, несмотря на моду того времени, а когда выезжала в своей старинной карете с старыми, еле перебиравшими ногами лошадьми, с таким же старым кучером и выездом, надевала на голову черный платок, как монашка. Платье, солоб — все было у нее монашеского покроя, и ее миниатюрная, сухенькая фигурка, испастившаяся и измолившаяся, казалось, не от мира сего. Ездила она часто к митрополиту, к архиерею, по монастырям, и всегда у нее сидели в столовой какого-то монашеского вида фигуры. Но она не была ханжа и других не втягивала в свои затеи, напротив. Меня она расспрашивала о моих девичьих развлечениях, советовала маме не отказывать в невинных развлечениях и говорила: «Всего в жизни увидит, пусть повеселится, пока Господь не взыскал». Бабушка говорила, что черная была в молодости не дурна собой. Очень много кружила голов молодежи, и, выйдя замуж, ей было 16 лет, за генерала черного сразу изменилась. Генерал был человек хороший, она на него не жаловалась, и не он, во всяком случае, заставил ее сделаться религиозной. Этот перелом был всем непонятен. Казалось, что она не несчастлива, но уже черная была другой человек, и ее резвость, жизнерадостность канули, и вся она ушла в лампады и ладан. Митрополит, архиерей, духовенство
стали ее частыми посетителями, и много денег пришло в руки духовенства. Были мы и у другой родственницы, Маркиной. Это была какая-то двоюродная тетка мамы, необъятных размеров, громадная, Петр Великий в юбке, голос громкий, повелительный, все у нее в доме ходило в струнку. Знакомства у нее были громадные, весь Киев, помещики, все ездили к ней. Она же, громадная, толстая до невероятности, зычная, никуда не выезжала. Особенно на Пасху разговляться ехали к ней, все и вся без разбору. Встретить можно было от мала до велика кого угодно. Ее стол славился, ее куличи, мазурки, пасхи — это были верх кулинарного искусства. Рецептами снабжали всю губернию, но ее лично можно было видеть только у нее. Дочь ее уже

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Составлен актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Учрежден конкурс белорусского экзархата среди сестер милосердия. Об этих и других событиях более подробно. По поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодальная комиссия по канонизации святых и календарный отдел издательства Московской Патриархии составили актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Данный список публикуется на официальном сайте издательства. В поименном списке для каждого святого указаны лик святости, имя, фамилия, церковный сан, а также все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской Православной Церкви по старому и новому стилям. При подготовке списка были проведены необходимые уточнения вышеуказанных сведений в соответствии с актуальными данными. 14 июня, в неделю всех святых в земле русской просиявших, состоялись торжества по случаю 20-летия прославления в лике святых блаженной Валентины Минской и 60-летия со дня ее кончины. Центром празднования стал храм святителя Николая Чудотворца в деревне Станьково Дзержинского района Минской области. Отец блаженной Валентины, священник Федор Чернявский, был настоятелем этого храма. Семейная усадьба Чернявских, где родилась будущая подвижница благочестия, находилась в деревне Коски, близ деревни Станьково. Соборную божественную литургию в павильоне, обустроенном у стен храма, возглавил патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Изяславский Вениамин. По завершении литургии было совершено славление блаженной Валентине Минской. Епископ Дечинский и Столбцовский Павел обратился к митрополиту Минскому и Изяславскому Вениамину со словом приветствия и в память о торжествах преподнес патриаршему экзарху икону блаженной Валентины Минской. Владыка Вениамин обратился к присутствующим со словами поздравления и вручил епископу Павлу факсимильное издание Лавришевского Евангелия, одного из древнейших памятников восточнославянской письменности и выдающихся образцов книжности 13-14 веков. Далее архипастыри, священнослужители и миряне проследовали в деревню Заболотье, где на месте упокоения блаженной Валентины Минской был совершен молебен. По благословению патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Изяславского Вениамина учрежден общецерковный конкурс белорусского экзархата «Сердце милосердия», призванный отметить самоотверженный труд сестер милосердия, несущих свое служение в больницах, хосписах, интернатах, а также на дому. Конкурс является инициативой Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению белорусского экзархата, направленный на поддержку тех, кто ежедневно воплощает в жизнь заповедь о любви к ближнему. Главной наградой победителям станет нагрудный знак «Сестра милосердия» белорусского экзархата особого образца. Конкурс будет проходить ежегодно в 5 категориях: верность призванию, белый ангел, тихий подвиг, материнское сердце и будущее милосердия. Председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетил Донецкую епархию с рабочим визитом и ознакомился с ходом восстановления храмов Донбасса, сообщает патриархия.ру. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Спасо-Преображенского кафедрального собора города Донецка. Вместе с митрополитом Донецким и Мариупольским Владимиром владыка Никандр осмотрел главный храм Донбасса. Правящий архиерей Донецкой епархии рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ. Затем митрополит Никандр и митрополит Владимир посетили второй кафедральный город Донецкой епархии Мариуполь. Центральным пунктом визита стал строящийся Покровский собор. Здесь была представлена презентация генерального плана работ,

а также проектов внутренней отделки, иконостаса и храмового убранства. Осмотрев все уровни собора, участники встречи поднялись на смотровую площадку, откуда открывается панорама возрождающегося Мариуполя и побережья Азовского моря. Также митрополит Никандр и митрополит Владимир посетили Мариупольский республиканский академический русский драматический театр, здание которого вновь открыто для зрителей после масштабной реставрации, проведенной вследствие разрушений 2022 года. Затем визит председателя финансово-хозяйственного управления продолжился в Новоазовском церковном округе Донецкой епархии. 12 июня в праздник Курско-коренной иконы Божьей Матери митрополит Никандр возглавил божественную литургию в Николаевском храме города Новоазовска. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «Ми минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. Это Град Петров, культурная реакция, программа. И сегодня наши гости. Это Наталья Колесова, руководитель музыкальных конкурсов на телеканале «Культура», «Щелкунчик» и «Музыкальный Олимп».
1: Санкт-Петербургский Олимп, да, совершенно верно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Санкт-Петербургский Олимп, «Щелкунчик» и Санкт-Петербургский Олимп. Наташа, о чем мы сегодня будем говорить? О каком событии и конкурсе вы будете рассказывать?
2: Мне кажется, очень важно сегодня поговорить о международном телевизионном юношеском конкурсе музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп», который вот как раз вчера стартовал в Санкт-Петербурге. В настоящее время проходят репетиции полным ходом, конкурсанты тренируются, играют с оркестром Государственной академической капеллы, и совсем скоро они выступят на большой сцене для того, чтобы показать свое мастерство, продемонстрировать свой талант. Ну а мы с вами узнаем, кто из них станет лучшим на этом состязании.
0: Телевизионный конкурс. Это означает, что по телевидению мы сможем видеть конкурсные выступления и финальный концерт?
2: Да, совершенно верно. Телевизионный конкурс. Это значит, что все туры и финал конкурса будут транслироваться в эфире телеканала «Россия. Культура» и на платформе «Смотрим». Финальный концерт также можно будет посетить вживую. Он состоится 16 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в 19 часов. И, собственно, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех радиослушателей непременно посетить это событие, потому что действительно будет очень яркое, энергичное и, ну, можно сказать, уникальное музыкальное событие.
0: Я помню, как, когда дети были малы, я ходила на концерты в музыкальную школу. Ну, это были обычные концерты. Там даже не какой-то всероссийский конкурс, а просто вот дети подготовились и сыграли. И это всегда было какое-то поразительное переживание. Потому что, может быть, они в какие-то моменты уступают в точности, там у них как-то проблемы с интонацией, еще с чем-то, но с чем у детей нет проблем, вот это с сердцем, да, с искренностью. То есть они еще пока играют эту музыку, потому что хотят порадоваться сами и порадовать своих педагогов, родителей. Это потрясающе, конечно.
2: Совершенно верно. Это искреннее, непосредственное выступление, идущее от самого сердца. Вы тут попали в точку. И это всегда такое сосредоточие энергии юношески, да, вот максимализма такого, когда выходят не для того, чтобы это не их профессия на данный момент, хотя, безусловно, все юные музыканты, которые выступают на конкурсах такого уровня и такого масштаба, это уже профессионально ориентированные дети. Они абсолютно точно избрали уже свой профессиональный путь, они станут музыкантами, и в большинстве случаев они станут ярчайшими музыкантами, мировыми знаменитостями. И там масса примеров, вот даже в моей практике, выпускники, так их назовем, лауреаты конкурса «Щелкунчик», ребята, которые приходили к нам совсем в юном возрасте, 10-летними, 11-летними ребятами, ну, например, Даниил Трифонов, звезда
0: очень известный,
2: мирового масштаба,
0: музыкант.
2: Это «Золотой щелкунчик», или Даниил Харитонов, тоже очень известный пианист, Даниил Лазакович, вот сейчас блистает Александра Довгань, это совсем недавняя звезда конкурса «Щелкунчик», Ева Геворгян, она совсем юная, ей еще не так много лет, но тоже она покоряет главные музыкальные сцены мировые, и таких примеров можно перечислить очень много. И ну, вот я начала рассказывать про конкурс «Щелкунчик», собственно, с чего все началось. Это детский музыкальный конкурс, куда приходят показать свои силы и проверить свои силы ребята в возрасте до 13-14 лет. Ну вот совсем недавно у нас возникла мысль, которая, кстати, назревала достаточно долго. Вот ребята выступили, показали свое мастерство, получили свои статуэтки щелкунчиков. И что дальше? Дальше мы знаем, что есть серьезные, профессиональные, взрослые конкурсы, такие как конкурс Чайковского, но ведь с 14 до 18 лет тоже, в общем, происходит достаточно много в развитии юного музыканта. И очень хотелось это показать. Поэтому в прошлом году мы впервые провели международный телевизионный юношеский конкурс музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп». Мы провели мост между Москвой и Санкт-Петербургом.
0: То есть это будет вот это серединное время, да?
2: Как именно.
0: После 14 до 18?
2: С 14 до 18 лет, угу. Совершенно верно. Угу. И мы намеренно, если «Щелкунчик» проходит традиционно в Москве, открытие и финал конкурса в концертном зале Чайковского, а состязание первого-второго тура проходит в средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, из которой, кстати, вырастают потрясающие музыканты, то эту вторую ступень мы намеренно перенесли в культурную столицу, северную столицу, Санкт-Петербург. Проводим этот конкурс в одном из старейших музыкальных учреждений, образовательных музыкальных учреждений не только города, но и страны, Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, и на этом конкурсе ребята имеют возможность выступить с оркестром. Во втором туре они у нас играют с камерным оркестром, а в финале они предстают на сцене в сопровождении большого симфонического состава под управлением дирижеров капеллы, да, тоже местных наших.
0: Серьезно, да.
2: Да, и это на самом деле большие возможности для музыкантов, которые они непременно используют.
0: Ну да, обычно же они в школе там или в училище играют партию оркестра, исполняют рояль. А здесь прям вот ты можешь с настоящим оркестром сыграть.
2: Да.
0: Это чудо, это само по себе уже. Можно никакого даже щелкунчика или что-то другого не давать, если человек сыграл и услышал, как он играет с оркестром.
2: Ну вот нередко говорят о том, что мы даем крылья музыкантам, но мне кажется, что крылья у них уже есть, они у них уже выросли, они играют так здорово, так мастерски и так проникновенно, что мы скорее выступаем для них неким трамплином, который им необходим для того, чтобы взлететь. И они действительно взлетают. Например, даже те, кто не победит в этом конкурсе, а у нас соревнования это очень условно, это не олимпиада, это не спортивные соревнования, мы не стоим с секундомером.
0: Ну, знаете, иногда на музыкальных конкурсах нравы царят не менее суровые, чем на каких-нибудь забегах.
2: Ну, мы стараемся выбирать членов жюри таким образом, чтобы обстановка была максимально комфортной. Это по большей части музыканты с мировым именем, исполнители, сами прошедшие через жернова крупнейших международных конкурсов, поэтому они знают, как это сложно, непросто, и они всячески стараются поддерживать конкурсанта.
0: А кто, кстати сказать, будет в жюри вот этого конкурса музыкальный?
2: Санкт-Петербургский Олимп.
0: Санкт-Петербургский Олимп.
2: Да, оговариваемся и сами оговариваемся нередко, а вот почему. Потому что в Санкт-Петербурге уже на протяжении 30 лет проходит ежегодный фестиваль «Музыкальный Олимп». Проводит его фонд одноименный и привозит он каждый год в Санкт-Петербург лауреатов, свежих лауреатов крупнейших международных конкурсов. Вот тех, кто вышел на этот самый трамплин, находится уже на пике, кто буквально несколько лет спустя уже станет, возможно, недосягаемыми звездами с ангажементом на несколько лет вперед, с огромными гонорарами, да, и вот их тепленьких, вот-вот только получивших премии на пике своей формы, привозят в Санкт-Петербург. И, собственно, вот этот конкурс «Санкт-Петербургский Олимп» был инициирован телеканалом «Россия Культура» в содружестве с фондом «Музыкальный Олимп». Поэтому здесь такая коллаборация, и вот эта игра слов, она тоже, безусловно, присутствует. Так вот.
0: О жюри. Да.
2: Да, прежде чем сказать о жюри, хочу вот о чем рассказать. Что в нашем конкурсе, который весьма условно конкурс, а это скорее, я бы сказала, парад, фестиваль такой, да. Да, это яркая презентация молодых и очень талантливых музыкантов, музыкантов разных специальностей. У нас соревнуются друг с другом и флейтисты, и кларнетисты, арфисты, скрипачи, виолончелисты и даже ударники. И в жюри конкурса также собраны величайшие музыканты разных специальностей. В этом году к нам приезжают музыканты из-за рубежа. Например, ливанский перкуссионист Рони Барак. Он играет на дарбуке виртуознейший. И вообще представляет собой такое совершенно уникальное явление. Впервые он к нам приехал в жюри конкурса «Щелкунчик» в декабре прошлого года. Мы настолько были поражены им, а он уровнем мастерства маленьких ребятишек, которые участвуют в конкурсе «Щелкунчик», что вот сейчас он с удовольствием принял наше приглашение и приезжает к нам вновь. Буквально завтра он прилетает в Санкт-Петербург. Также из заморских гостей это китайский скрипач Жуй Фэн Линь. Он достаточно молод, но это уже звезда мирового уровня. И не так давно он стал победителем конкурса скрипачей в Красноярске Виктора Третьякова. То есть он уже известен не только за рубежом, но и у нас в России. Успел завоевать себе место на местном Олимпе. Также к нам приедет Сергей Леферкус, легенда, баритон, и мировая оперная звезда Ольга Перетядько. Она будет с нами в жюри. Виолончелист, дирижер, профессор и ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Два достаточно молодых, но мастера мирового масштаба — это саксофонист Никита Зимин. И трубач и дирижер Кирилл Солдатов. Да, вот такой состав жюри у нас будет. Да, я не назвала пианистов. Конечно же, у нас есть пианисты в жюри. Это Александр Ключко, лауреат международных конкурсов, виртуознейший пианист. И Миша Шехтман, это пианист и дирижер, который, кстати, дирижировал двумя концертами на последнем фестивале «Музыкальный Олимп», концертами лауреатов конкурса «Щелкунчик».
0: Угу. Так, замечательно. Теперь вы мне, пожалуйста, расскажите, вот как сформировался состав участников. У вас есть какие-то отборочные туры? Вот как вы ищете участников конкурса? Как они находят вас?
2: Да, традиционно у нас есть отборочный, он же первый тур, который проходит по видеозаписям. Участники со всего мира подают заявки, и конкурсная комиссия отбирает лучших. Ну, самое сложное это было запустить конкурс в первый раз, когда о нем еще мало знают, и когда точечно приходилось сообщать о том, что вот мы проводим такой новый проект, и рассылать приглашения. В прошлом году достаточно много было лауреатов конкурса «Щелкунчик», за которыми мы следим, мы тщательно и пристально наблюдаем за тем, как развивается их карьера. И мы очень рады, когда вот ребята действительно продолжают расти, продолжают идти по этому непростому пути, а путь у них действительно нелегкий, непростой. Это только кажется, когда они выходят на сцену, что это так легко и непринужденно. За этой легкостью и непринужденностью стоят многочасовые репетиции и занятия. Ну и, конечно же, вот сейчас уже нет необходимости дополнительно рекламировать конкурс. Узнают, подают заявки и не только наши ребята, но и зарубежные музыканты. Ну, конечно же, телеканал «Культура» в этом играет большую роль, потому что анонсы, ролики крутятся в эфире. И так люди узнают о том, что такой проект проходит.
0: Дорогие слушатели, у нас с вами сегодня гостья, замечательная Наталья Колесова, которая занимается телевизионными музыкальными детскими юношескими конкурсами. Это «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 328-29-32. И если у вас есть какие-то вопросы к нашей гостье, пожалуйста, вы можете их задать. 328-29-32, это «Град Петров», «Культурная реакция», Наталья Колесова в нашей студии. Ну вот пока наши слушатели думают о своих вопросах, у меня вот есть какой вопрос. А какая география конкурса в этом году? Вот он международный. И какова доля русских участников, ну, российских, да, наверное, правильно говорить, и из каких других стран к нам приезжают гости?
2: Изначально конкурс создавался как международный.
0: А когда, кстати, какой по счету он?
2: Санкт-Петербургский Олимп второй. В прошлом году мы впервые, да, запустили этот проект. А «Щелкунчик» 20... 27-й в этом году пройдет, да, в декабре он состоится, 27-й конкурс. И Санкт-Петербургский Олимп, и Щелкунчик — это международные проекты. И, к большому счастью, мы имеем участников из-за рубежа, несмотря на все сложности, которые на данный момент существуют. В частности, к нам приехала виолончелистка, армянка, ну, имеющая двойное гражданство. Она представляет две страны — Армению и Швейцарию, поскольку она проживает и учится в Швейцарии, Ляна Улиханян. Она будет исполнять во втором туре произведение в обработке папы, который является композитором для виолончели и камерного состава, произведение Роберта Шумана. Это тоже для любителей, кто хочет посмотреть, как это звучит в необычном инструментальном составе, милости просим. Также к нам приедет Эдуард Даян, тоже армянин, также учащийся в Швейцарии, он скрипач. Это самый старший участник в нашем нынешнем конкурсе, ему 17 лет. Блестящий скрипач, который уже выиграл ряд международных конкурсов самого высокого уровня. И еще у нас есть арфистка из Италии, Ксения Сильватичи. Ну, остальные все наши местные ребята.
0: Прекрасно. Звонок у нас есть. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
3: Добрый вечер, у меня маленький вопрос по поводу аккордеона. Могут ли участвовать ребята, вот аккордеонисты? У меня внук закончил 8 классов в музыкальной школе. Вот, ну, так успешно очень. И хотелось бы узнать, вот, может ли он участвовать в конкурсе?
2: Здравствуйте, спасибо большое, это очень хороший вопрос. Данные два конкурса, они рассчитаны на академические специальности музыкального искусства. У нас выступают струнники, духовики, ударные инструменты, ну, то есть те, которые представлены в составе симфонического оркестра. Но в действительности есть потребности, есть ребята очень талантливые, поэтому на самом деле это и ваш вопрос, это повод еще раз подумать о том, что необходимо создавать подобные конкурсы и для музыкантов, играющих на русских инструментах. Это тоже очень важно. Я думаю, что мы обязательно воплотим эту идею в жизнь.
0: Угу, спасибо. Да, ну что ж, давайте вот продолжим про Санкт-Петербургский Олимп. Несколько концертов будут концертами второго тура, я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. У нас 11 и 12 июня в Капелле состоятся прослушивания второго тура. Каждый день будут выступать по 6 участников. Они будут исполнять программу с камерным оркестром. На эти прослушивания мы не приглашаем публику так открыто, но у нас есть маленькая лазейка для особо страждущих, мы, так скажем, не запрещаем. Но официально всех мы, конечно же, приглашаем на финал 16 июня. И, во-первых, можно купить билеты в кассе Капеллы и на сайте Билетёр, в театральных кассах города. Вот это событие я настоятельно рекомендую всем посетить.
0: Ну, да.
2: Ну а второй тур можно будет увидеть по телеканалу «Россия Культура» или на платформе «Смотрим».
0: Там будут прямые трансляции?
2: Да, будет прямая
0: трансляция. То есть
2: 11-12 июня прямые трансляции будут на платформе «Смотрим», а выпуски на телеканале «Культура» выйдут чуть позже, да, с небольшой задержкой, но они выйдут тоже до финала.
0: До финального концерта.
2: Да.
0: А бывают такие конкурсы, в которых, ну, там, какой-нибудь приз зрительских симпатий или что-то такое. Вот телезрители, которые увидят эти удивительные концерты, они смогут как-то отреагировать и повлиять на финал конкурса?
2: Ну, Санкт-Петербургский Олимп еще такой вот в трепетном младенческом возрасте находится. Приз зрительских симпатий в этом конкурсе нет. А в Щелкунчике есть такой специальный приз публики. У нас СМС-голосование, и можно голосовать из разных стран. Да, и действительно, такой приз вручается. И зачастую, кстати, зрители отмечают кого-то из лауреатов конкурса, не занявших первое место. Угу. Да, вот это тоже очень интересно. А в этом конкурсе, значит, вот 2 дня у нас прослушивание 2-го тура, каждый день 6 участников выступает, и во 2-й день после выступления 12-го участника члены жюри будут определять, кто из участников пройдет в финал. Должно выйти 4 музыканта, и, соответственно, 16 июня мы услышим 4 исполнителей, каждый из которых сыграет концерт для своего сольного инструмента с оркестром.
0: Угу.
2: И члены жюри на этом концерте должны будут принять решение, кто, на их взгляд, в этот вечер станет лучшим. Подчеркиваю, в этот вечер, потому что если бы концерт состоялся днем раньше или днем позже, все
0: возможно,
2: могло бы
0: все
2: измениться.
0: Было бы иначе.
2: Да, но в любом случае, как показывает практика, в финале выступают ярчайшие из ярчайших. И это, конечно, чрезвычайно сложная задача для членов жюри сделать свой выбор. Они поставлены вот в такой ситуации стрессовую. И после того, когда конкурс завершается, вот многие высказываются о том, что выбор мог быть совершенно другим. Да? То есть это настолько все тонкие материи.
0: Тонкие очень.
2: Ну, безусловно, каждый музыкант, который выступает на конкурсе такого уровня, заслуживает внимания и очень пристального.
0: Угу. То есть получается, что будет гран-при и 1-е, 2-е, 3-е место. Или как у вас
2: все финалисты станут лауреатами конкурса «Санкт-Петербургский Олимп», а один музыкант станет победителем.
0: Что получит победитель?
2: Вот мы с вами начали об этом говорить, про трамплин, да? Одно то, что ребята получают возможность выступить с оркестром перед многомиллионной телевизионной аудиторией, дает им чрезвычайно много. Поэтому нельзя сказать, что вот именно этот один музыкант стал абсолютным победителем, а все остальные... Нет, у нас наши лауреаты, те, кто прошли в финал, рассказывают, как изменилась их жизнь с момента участия в Санкт-Петербургском Олимпе. Потому что агентства, филармонии узнают о том, что есть такой музыкант, они начинают приглашать на концерты, придумывают совместные проекты. И если в рамках конкурса «Щелкунчик», где выступают маленькие дети, мы всегда с большим трепетом и вниманием относимся к тому, как дальше развивается судьба музыканта, ведь это очень важно, чтобы ребенок не вышел в тираж. Знаете, когда начинают приглашать без конца, и вместо того, чтобы учиться, ребенок ездит.
0: Выступает.
2: Да, выступает. Мы за этим стараемся следить, потому что им очень важно расти, наращивать репертуар, да, духовный
0: мир. Вы можете как-то повлиять на это?
2: Да. Да, мы стараемся брать под свое крыло лауреатов конкурса. У нас в «Щелкунчике» каждый год лауреатами становятся по 9 музыкантов в 3 номинациях. Там соревнуются отдельно между собой струнники, духовики и ударные инструменты, и пианисты. И, безусловно, мы наблюдаем и, в общем, даем рекомендации. И не только мы, а члены нашего попечительского совета, музыканты с мировыми именами, а попечительский совет у нас и в Санкт-Петербургском Олимпе, и в Щелкунчике действительно роскошный. Ну, я назову только несколько имен, ну, скажем, в Санкт-Петербургском Олимпе. Это и Вадим Репин, и Рена Шерешевская, и Даниэль Баренбойм, и Ценчич. И, в общем, тут можно Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Михаил Петровский, Ирина Никитина, президент фонда «Музыкальный Олимп», она возглавляет наш попечительский совет, и она очень трепетно относится ко всем нашим лауреатам, ко всем нашим выпускникам, и старается принимать участие в дальнейшей их судьбе и помогать. Ведь разная может потребоваться помощь и в приобретении музыкального инструмента, и в обучении, да, мастер-классы, поездки. В общем, мы стараемся прикладывать все усилия, чтобы наши ребята развивались, и чтобы только наращивали свои музыкальные силы.
0: Угу. А скажите мне еще вот что. Вот они приехали, кто-то уже приехал, кто-то приедет в Петербург. И ребят будет 12 человек.
2: Да.
0: Да? А будут ли у них какие-то моменты для того, чтобы побыть друг с другом, не знаю, там, отправиться на какую-нибудь экскурсию, покататься на кораблике по рекам и каналам, что-нибудь такое культурное, даже не столько культурное, потому что это-то ладно. А вот они как-то смогут побыть в каком-то общении?
2: Безусловно. Во-первых, они проживают в одном... в одной гостинице. Эта гостиница находится во дворе капеллы. Во-вторых, они постоянно находятся в здании капеллы, репетиции, практические занятия. То есть они бок о бок все эти дни, ну вот 8 числа у них начались репетиции, 16 финал. И за это время ребята, конечно, начинают дружить, а кто-то уже знает друг друга. И это такие дружеские связи, которые в дальнейшем продолжают поддерживать музыканты, это очень важно. Конкурс мы построили таким образом, что он неразрывно связан с городом. И вот сейчас как раз наша съемочная группа ловит конкурсантов после репетиций, после занятий и гуляет с ними, снимает профайлы. И как раз в телевизионной версии там будет союз архитектуры, музыки, настроения, вот, духа Петербурга. Все это будет показано.
0: Замечательно. Ну вот вы сказали о том, что наши гости... Это итальянская девочка-орфистка и двое музыкантов армяно-швейцарских. А из каких городов России приехали остальные 9 участников конкурса?
2: А у нас есть пианист Даниил Абросимов из Нижнего Новгорода. К нам приехала пианистка Анна Каракина из Екатеринбурга. Скрипач Глеб Панов, который родился и вырос во Владимире, а в настоящее время обучается в Москве, в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных. У нас есть... перкуссионист из Санкт-Петербурга, ученик лицея искусств Санкт-Петербург Георгий Андрианов. Дайте подумать, кто у нас есть еще.
0: Ну, из Петербурга несколько, наверное, участников, нет?
2: Вы знаете, у нас есть еще флейтистка Екатерина Иванова, которая также родилась и училась до 7 или 8 класса в Санкт-Петербурге, но в настоящее время она обучается в Гнесинке, в Московской средней специальной музыкальной школе. Так случается.
0: Ну, в этом нет ничего удивительного, но, мне кажется... Между двумя столицами всегда происходит какое-то движение, обмен.
2: Совершенно верно, да, да, да, и творческими силами в том числе.
0: Конечно.
2: Владимир Рублев, пианист, который вырос в Сочи, но в настоящее время также обучается в Москве, тоже участвует в нашем конкурсе. Ну, то есть география у нас представлена достаточно
0: широкая, интересная, да. А еще я хочу вот о чем спросить вас. Наташа, а вы же профессиональный музыкант?
2: Музыковед.
0: Музыковед. А вам приходилось когда-то в жизни, ну, не знаю, может быть, в детстве, когда вы учились в музыкальной школе, участвовать в каких-то конкурсах?
2: Ну, вы знаете, поскольку я всегда проявляла, в общем, какие-то способности и склонности к теоретическим, историческим дисциплинам, как будущий музыковед, конечно, я участвовала в олимпиадах по сольфеджио и по музыкальной литературе, занимала призовые места, становилась победителем. Я была пианисткой в музыкальной школе, я училась 9 лет как пианистка, но не могу сказать, что у меня были какие-то выдающиеся способности, я всегда испытывала страх и волнение на сцене, мне было выступать некомфортно. А вот словом выходить и рассказывать что-то, это доставляло мне искреннее удовольствие. Поэтому, мне кажется, здесь вот нужно смотреть, да, у кого какие способности, к чему склонности есть. И, конечно, всем нашим ребятам очень нравится выступать на сцене. Мне кажется, они так преображаются и раскрываются. И вот проходишь мимо, и такой, кажется, стеснительный, застенчивый молодой человек, когда выходит на сцену, он становится орлом. Да, это что-то поразительное.
0: Просто мне всегда интересно, какие чувства испытывает человек, который... Ну вот я сейчас пытаюсь вспомнить, какие-то там свои олимпиады, не помню, что там было. Вот как человек живет в этой ситуации, с одной стороны соревнования, а с другой стороны, ведь это же захватывает наверняка, когда, ну, рядом с тобой другие люди очень талантливые, это же какой-то такой драйв еще вот от этой компании. Они слушают друг друга?
2: Слушают. Да, слушают друг друга. Вы знаете, ну, во-первых, это их подстегивает всегда. Здесь очень важен правильный настрой педагога. Да, мы идем не за победой, а мы идем для того, чтобы показать себя, для того, чтобы
0: очень хорошо сыграть музыку.
2: Да, да, совершенно верно. И поэтому и каждое вот такое соревнование серьезное, оно ведь мотивирует ребят, чтобы заниматься усердно. И педагоги, и участники конкурсов нам рассказывают, что с момента, когда мы объявляем результаты отборочного тура и до момента очных прослушиваний идет настолько интенсивная работа, это вот такая подготовка невероятная, очень скрупулезная,
0: ну, и конкурс, конечно, бодрит очень.
2: Да, да, да. И это каждый раз такой вот марш-бросок, который совершает, ну, то есть совершается революционный скачок в развитии любого музыканта. Поэтому это чрезвычайно важно и полезно. Это очень, очень стимулирует и мотивирует для дальнейшего развития. Но потом это возможность выступить на большой сцене, особенно для ребят из регионов. Хотя, я думаю, не погрешу против истины, если скажу, что все наши участники — это чёртые калачи с богатой концертной историей. Но и тем не менее выступить в Санкт-Петербурге на такой сцене, в таком красивом зале, а зал Капеллы безумно красивый.
0: И да, это один из лучших залов.
2: С потрясающей акустикой.
0: Ну, для хора это лучший зал, мне так кажется.
2: Да. Да. И не только для хора.
0: И не только для хора, и не только для хора. Хорошо. Еще я вот какой хочу задать вам вопрос. Понятно, что получают участники конкурса, потому что действительно вот эта возможность и сыграть на достойной сцене, и посмотреть на своих коллег, тоже начинающих музыкантов, и по-своему прекрасных, и талантливых. И вообще, ну, это же драйв, мне кажется, для молодых людей всегда момент соревнования хорош. А вы, вот вы столько лет этим занимаетесь, и я не думаю, что ваш путь усыпан только там розами. Это большая и, в общем, тяжелая работа. Что вы, Наталья, получаете как человек от этого всего многолетнего уже конкурсного труда?
2: Ну, мне это безумно нравится, и это, конечно, подпитывает и энергетически, и это общение. Это, представляете, вот я сейчас могу сказать, что я держалась за руку, обнимала, утешала или поздравляла тех, кто сегодня играет на лучших сценах мира. И, ну, это всегда непередаваемые эмоции, очень трепетные, захватывающие. И кроме того, что мы имеем возможность вот видеть, как вылупляются из вот этих яичек сначала неоперившихся птенцов, а дальше расправляют крылья и становятся прекрасными лебедями участники. Ведь есть еще очень важная составляющая — наши члены жюри. Они не только слушают и делают пометки, но они комментируют выступления наших конкурсантов. Они передают свой опыт. При этом комментарии выстроены таким образом, что у них нет задачи там показать, что не состоялось, что не получилось. Наоборот, они подчеркивают сильные стороны. Они дают мини-мастер-классы в своих комментариях, как улучшить то, что сейчас имеет музыкант. И это чрезвычайно
0: важно. Вам интересно, да?
2: Ну, потому что это педагоги с мировыми именами, это легенды. У нас в жюри постоянным членом жюри является, например, профессор по скрипке, легенда Захар Брон. Или вот на последнем конкурсе у нас была в жюри Рена Шерешевская. Это легенда, профессор по фортепиано, который стремятся попасть музыканты из разных точек мира. Это очень ценно. И общение с такими людьми, конечно, оно возвышает.
0: Угу. Замечательно. А еще вот такой вопрос, он, ну, может быть, такой странноватый. Смотрите, вот музыкальный или там Санкт-Петербургский Олимп. Но все-таки Олимп – это гора, это мы знаем, где живут боги. Вот мне всегда... Я понимаю, что музыкант – это страшная профессия, очень тяжелая и грустная, потому что мест на Олимпе мало. А вот все остальные варианты судьбы... То есть вы как-то вот с этим тоже работаете, с тем, что этот конкурс может... Не знаю, какое создать пространство смысловое, что он может дать ребятам, которые, ну, вот просто учатся в музыкальной школе, но понятно, что они не будут выступать на лучших сценах мира, они просто, ну, научились как-то играть на скрипочке или на пианино.
2: Ну, в первую очередь мы ставим для себя задачу популяризировать музыкальное искусство.
0: То есть, чтобы видеть, как красиво вообще играть на скрипке, на рояле.
2: Конечно.
0: Как это увлекательно.
2: И не обязательно играть, а можно слушать.
0: Можно слушать.
2: Да, и вот наша многомиллионная аудитория, она располагает к тому, чтобы мы могли показать. И когда мы транслируем концерт профессионального, зрелого, маститого музыканта, это может не возыметь такого действия на непросвещенного слушателя, как музыкальное исполнение
0: его ровесника.
2: Да, маленького ребенка или юноши. Mm-hmm. Это всегда трогает, mm-hmm. это всегда привлекает внимание. Это бабушка, которая случайно включила телеканал «Культура», позовет своего внука, чтобы он посмотрел, как играет мальчик или девочка. И вот таким образом мы стараемся сделать музыку, с одной стороны, доступной, а с другой стороны, востребованной. Потому что, конечно, музыкальное искусство, оно... имеет одно из ключевых значений для духовного формирования личности. И наша задача — показывать, какое оно есть музыкальное искусство, какое оно многостороннее. Ведь наши исполнители играют очень интересные музыкальные произведения.
0: А что будут играть, кстати, в этом году? Уже известно?
2: Известно, да, программа известна. Ну вот смотрите, во втором туре программа конкурсантов выстроена таким образом, чтобы уместиться в хронометраж. У нас есть четко 15 минут, а в «Щелкунчике» и того меньше. Каждая программа каждого тура рассчитана на 5-7 минут. И нужно выбрать что-то такое яркое, интересное, самобытное и в то же время демонстрирующее музыкальные способности участника. Это, кстати, большой труд педагога. Мастерство,
0: конечно.
2: Глубина мышления, мудрость, правильно рассчитать и продумать репертуар участника. От этого зависит очень многое. Иной раз талантливейший музыкант, но... спорно выстроена программа, да, и из-за этого, может быть, не достигнут тот результат, которого ребенок вполне заслуживает. И наоборот, грамотно выстроенная программа позволяет возвысить мастерство ребенка и показать его перспективы, что тоже очень важно.
0: Конечно.
2: Потому что музыканты смотрят, жюри смотрит не только на то, что и умеет делать музыкант на данный момент, но и то, какие перспективы у него есть, какой у него потенциал. В данном конкурсе 11-12 июня у нас будут и произведения современных авторов. Например, наш перкуссионист будет исполнять концерт для вибрафона с оркестром «Сижурне». Это будет и музыка венских классиков, Моцарт, Бетховен. Орфистка будет исполнять произведения Мариса Равеля. То есть совершенно
0: очень
2: разная программа, но она вся очень яркая и интересная. Музыканты и педагоги постарались на славу.
0: Еще вот у нас есть вопрос от слушателей наших. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
4: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы два слова комментариев. Даже те дети, которые вот очень скромно занимаются там в каком-то музыкальном кружке, ну, здесь очень многое, конечно, от преподавателя зависит. Все-таки, когда слух открывается, то человек действительно становится слушателем. Он имеет возможность идти в русле мысли композитора.
0: Конечно.
4: И тем более это наслаждение испытывает музыкант, даже если он сидит один в пустом классе и музицирует. А вопрос у меня такой. Я думаю, что со мной многие не согласятся, но вот эти вот детские конкурсы, они, конечно, как-то... Мне кажется, что для маленьких детей это слишком большая нагрузка. И, по-моему, ну, может быть, действительно, со мной не согласятся. Лучше было бы устраивать какие-то открытые фестивали, не конкурсного порядка, чтобы дети не соревновались друг с другом, и просто демонстрировали каждый то, что он может сделать. И вопрос такой, а как вы работаете с теми, кто не стал лауреатом? Как вы помогаете им пережить вот этот вот стресс, когда у вас трое стоят на пьедестале, а остальные чувствуют себя неудачниками? Может быть, не знаю. Слушаю вас. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос, Наталья.
2: Спасибо за вопрос. Опять-таки, я могу опереться только на свой опыт. Но это, безусловно, правильная настройка родителей и педагогов. Дети, которые участвуют в наших конкурсах, не воспринимают поражение как неудачу своей жизни. Многих, напротив, это подстегивает для дальнейшей работы. Приведу вам один пример. Около 10 лет назад, я боюсь ошибиться, точно, в нашем конкурсе участвовал санкт-петербургский габаист Тимофей Яхнов. Ему в ту пору было, ну, вот, наверное, 9 или 8 даже лет. То есть он такой подающий надежды, юный музыкант, вот только-только осваивающийся в профессии. А надо сказать, что для габоя этот возраст крайне ранний. Да. Вот, скажем, в Европе в этом возрасте еще вообще не играет на этом музыкальном инструменте. Вот у нас, забегу чуть-чуть вперед, в жюри был Ханс-Йорг Шелленбергер, знаменитый габоист, дирижер, ну, один из... звезд габаистов. И так вот, когда он слушал Тимофея Яхнова, он сказал, что это, конечно, удивительно, что дети в таком юном возрасте так играют. Так вот, Тимофей Яхнов пришел на этот конкурс, сошел с дистанции, ну, где-то там на первом, на втором туре, но его это ничуть не остановило. Он ушел и продолжал работать с тем, чтобы прийти в следующий раз и забрать свою золотую статуэтку, золотого щелкунчика. И так поступают многие, но я вам скажу, большинство приходят 2, 3 и даже 4 раза, пока позволяет возраст. То есть для них это, ну, такая лестница препятствий, которую они стремятся преодолеть. И все-таки в этом конкурсе участвуют, ну, можно сказать, такие спортсмены по духу, те, кому это нравится, кого это захватывает. Потому что, конечно, конкурсы — это далеко не для всех и не про всех. И кому-то они, может быть, даже противопоказаны. Здесь нужно отталкиваться от ребенка, от его личности, от его склонностей. И в этом отношении, конечно, педагоги должны принимать решение. Педагоги совместно с родителями. Идти на конкурс или не идти.
0: Да, я думаю, что это так и есть.
2: А вообще, вот еще сделаю маленькую ремарочку, я хочу сказать так, что конкурсы настолько высокого уровня, что те, кто пришли на него, они уже достойны самого лучшего. Они уже победители, они попали на этот конкурс, значит, они уже звезды.
0: Спасибо. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Хотя, конечно, тема, которую наша слушательница подняла, она бесконечно интересная. Друзья, у нас сегодня была в гостях Наталья Колесова, директор, да, правильно я говорю?
2: Да.
0: Музыкальных детских юношеских конкурсов «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Мы вас приглашаем в Копылу 16 июня и прощаемся с вами.
2: Всего доброго. До свидания.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал ноктюрн Михаила Ивановича Глинки.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодня, как обычно, у нас две программы будет.
1: Первая... Одна будет «Зайцев», а одна... вторая уже не «Зайцев», это мы не знаем.
0: Да, театральная программа, но у нас так все перемешивается, потому что мы даже в прошлый раз, мы сейчас продолжаем, завершаем наш разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, уже несколько передач подряд мы разбираем его произведения, читаем отрывки из рассказов, романов, пьес, и вот сегодня завершающий этап, роман «Мастер и Маргарита». Но в прошлый раз, например, мы почти полную передачу посвятили именно театральным постановкам о работе Михаила Афанасьевича в театре. Такая у нас театральная получилась передача. В общем, Булгаков с театром непосредственно связан. А вот забегая вперед, скажем, вторая передача, которая мы поговорим о театре, называется, будет в какой-то степени литературной, потому что придут гости из театра «Мастерская» Козлова и будут говорить о спектакле по романам Роману Битова «Пушкинский дом». Вот это вообще удивительно. Как можно поставить? Я смотрела, это, конечно, концептуальное такое получилось произведение, и это очень филологическая тема. Вот у нас в театральную нашу рубрику внедряется. Ну, а мы, как построим сегодняшнюю программу, мы будем говорить и о, конечно же, романе, о его смыслах. Небольшой отрывок или большой отрывок прочитает Саша. Одну главу, да. И также у меня вообще есть несколько даже вопросов на викторину. Я считаю, что они не очень сложные, но вот, может быть, и не один сегодня прозвучит, адресованный нашим радиослушателям. Но прежде чем мы попросим Сашу прочитать отрывок и задам вопрос нашим радиослушателям,

0: то есть до самых последних дней он был включен, и существует огромное количество редакций. Ну, как огромное, тоже, может быть, немного мы про это поговорим. В общем, формально считается, что это незавершенное произведение, но, тем не менее, фактически ведь, наверное, он был завершен уже. И Михаил Афанасьевич в последние свои дни работал над редакторскими правками, которые он завещал потом своей жене, да, доделать. Вот она стала наследницей и, собственно, тем, той женщиной, которая способствовала и будущей публикации романа, да, и вот она по его правкам тоже доделывала. И, конечно, что важно сказать? Вообще рассматривать этот роман, наверное, в контексте всей жизни писателя. И хочу поговорить еще о том моменте, когда все-таки это произведение было опубликовано и получило свое вот, ну, то значение, тот вес, который дошел до наших дней. Что важно сказать, что вот я читала разные исследования, и тоже мы можем это судить по воспоминаниям, вот как вообще Булгакова воспринимали современники. Саша, вот был ли он таким вот огромным явлением в те года, вот в эти 20-е, 30-е годы? То есть понятно, что...
1: Трудно мне сказать, я тогда не жил в 20-е, 30-е годы. Я могу уже где-то за 70-е начинать говорить.
0: Да, но понятно, что... Конечно, знали его «Белую гвардию», там «Дни Турбиных», да, это вот то, что допускалось для постановки, но знали его фельетоны, какие-то рассказы, но очень большая часть произведения, она не была опубликована при жизни Булгакова, им очень много запрещали, поэтому, собственно, вот эта его весомость, она как бы нивелировалась для современников. И более того, очень делились мнения о нем. Ну вот, например, Вересаев очень оценил Булгакова, говорил о том, что он продолжатель традиции классической литературы. Он так воспринимал «Белую гвардию» и сравнивал его с Толстым. Вот. Но это такой единичный голос. Например, вот, превалировали мнения, и вот, в частности, их объединил, наверное, Шкловский, который сказал, вот он так сравнил, он употреблял выражение «по гамбургскому счету», да, знаешь, то есть основанное на, я не знаю, что это, реальная история или миф о борцах в Гамбурге, да, которые все поединки были уже как бы предсказаны, их исход, но они вот собирались в каком-то кабачке в Гамбурге и обсуждали, кто же это на самом деле...
1: Не обсуждали, они там устраивали турнир.
0: Ну, турнир, да,
1: то есть такой, где честный, уже по-честному, где не честный. Было как бы там заранее, что ставки ставились, поэтому заставляли их там кому-то выигрывать, кого-то проигрывать.
0: Да.
1: А там они реально определяли, кто...
0: Да, и Шкловский вот сравнивал течения литературные России вот этих годов, 20-х, 30-х, вот с такой борьбой вот этих вот борцов. И он говорил о том, что Булгаков был тем, кто стоял на краю ковра, то есть даже не включался вот в этот поединок. Вот такое было отношение, да? Но вот что мы можем сказать про роман «Мастера и Маргариту», что мы еще поговорим, может быть, если успеем, про разные там редакции, публикации, да, но вот он в итоге вышел в 60-е годы, да, в журнале «Москва». Появилась вот первая такая полноценная публикация.
1: Неполноценная.
0: Ну, да, неполноценная. Там были, конечно, там вообще отдельная интересная история, потому что очень были большие цензурные правки, и, говорят, 12% текста вообще исключили. И потом, после вот этого журнала, уже появилась книга, и люди, вот сначала, когда, значит, журнал появился, вырезали, делали вырезки из этого журнала с главами романа. И появлялись такие самодельные книги. И потом, когда вышла уже книга, где эти правки были включены, которые выброшены были из журнального издания, они от руки вот в эти самодельные издания дописывали куски этого текста. Вот это интересно. Но я о чем хочу сказать, что когда в 60-е годы все-таки публикация состоялась, вот, наверное, все не случайно в этой жизни, потому что вот в то время, в 60-е годы, это просто эффект разорвавшейся бомбы какой-то произошел, потому что литература 60-х — это

0: все-таки такое тяготение было к реализму, наверное, и вдруг вот нечто совершенно удивительное, этот фантастический роман. Тогда вот что было, две такие доминанты, это Ильф и Петров, да, вот «Золотой теленок» появлялся, и вот роман Булгакова. Но роман Булгакова
1: это... Я бы разделил все-таки Ильф и Петров. Это действительно была тоже культовая книга целого поколения.
0: Да.
1: Но это, пожалуй, поколение наших отцов, вот моих отцов. То есть это 50-е
0: Чуть
1: годы.
0: Чуть пораньше было, да.
1: Это тоже люди, которые вот говорили цитатами из этих книг, там друг друга понимали. А для нашего поколения это «Мастер и Маргарита» была. То есть такой книгой была «Мастер и Маргарита», по которой вообще определялось, как свой человек, не свой человек, знает он, не знает, он понимает, не понимает.
0: Да.
1: То есть это была совершенно культовая книга.
0: Культовая, и она была необычной. То есть вот это то, что в той литературе, тех годов не было, и поэтому, мне
1: Но
0: кажется...
1: Этого не было вообще ни в какой литературе.
0: Ну и понятно, да-да-да. Но вот если на фоне отношения Булгакова, к Булгакову современников неизвестно все-таки вот в 40-е годы произошел ли бы тот эффект или нет, но в 60-е это что-то было невероятное, и доходило даже до курьезных вообще случаев, как добывали этот роман, вот когда вышла книга, ведь по издательствам распределяли только небольшое число экземпляров, и там была целая очередь, и даже описывали случаи, когда там в одном издательстве вдруг остановилась работа буфета, и никто не мог понять, что произошло. Буфетчица закрыла буфет, обидевшись, что, значит, кому-то раздают Булгакова, а ей не дают. И ей вот добывали этот экземпляр, который там правдами-неправдами откуда-то появился.
1: Ну, я помню, я читал, первый раз читал Булгакова «Мастера и Маргариту». Это было такое самиздатовское издание. Это мне было лет 17, наверное. Уже школу окончила, в институт не поступил еще. Лет 17 мне было, и это было такое издание самиздатовское, такая большая, ну, на формате А4, на ротаторе распечатанная. И вот дали...
0: Перепечатанная из книги, получается?
1: Она, видимо, как-то... Я сейчас уже не помню за давностью лет, но она была как-то на ротаторе напечатана. То ли это с печатного... Кто-то перепечатал, а потом на ротаторе распечатали. И такая, ну, она была в обложке, переплетенная, хорошо, все такая была настоящая книга, но абсолютно как бы без всяких издательских, то есть самодельная,
0: самоздатская.
1: Да, и дали мне ее, по-моему, на сутки.
0: И ты за сутки прочитал?
1: Ну, легко.
0: Да?
1: Там, не, на самом деле, такая, там был крупный шрифт, там она толстая была, но был очень крупный шрифт такой, и 14-й. И я вот прочитал, ну, за сутки легко прочитал.
0: Ну, расскажи свои впечатления.
1: Какие, ну, впечатления хорошие. То есть, ну, такие, да. Не, ну, нельзя сказать, что мы были уж совсем там вообще отрезаны от всего, от всей хорошей литературы, читали много чего. И, ну, конечно, большое впечатление произвело, потому что это было, ну, так скажем, неожиданно, во многом неожиданно. Особенно, конечно, вот эта тема Пилата, вот это все связано. На самом деле, многие из нашей интеллигенции как бы Христу приходили через Булгакова, то есть читая вот эти кусочки, которые там приведены, романы мастера, потому что доступа до никакой религиозной литературы не было, Евангелия не было, и верили, что вот так действительно это все и было. Некоторые люди думали, что вот это и есть как бы то, что было там на самом деле.
0: Ну да, удивительно, как Булгаков вот эти пространства какие-то раздвигает.
1: Ну, это, конечно, Булгаков об этом не знал, не мечтал, не думал, но вот
0: что
1: так
0: такое будет,
1: получилось, да? Так, да, что во всяком случае даже люди говорили мне, что приходили к христианству, потом уже пытались находить какие-то более близкие к тексту, да, там, тексты к Евангелию, ну и вот. С этого начиналось.
0: Да, но как, собственно, и внутри романа происходит какое-то преображение. Один из, мне кажется, главнейших персонажей романа, Иван Бездомный же, он тоже эту метаморфозу-то претерпевает, да, если изначально... То есть у него это бессознательно уже присутствует, да, мы же, если так вот уже чуть-чуть к роману, мы о чем вообще, что происходит в романе, да, о Христе, там пишут и рассуждают три героя. да, это же не только мастер, но мы знаем, что это еще и Иван Бездомный, который, как говорит Берлиоз...
1: Читает то, что его мастер, то, что его сумасшедший.
0: Читает, но изначально с чего начинается-то? Он все-таки он создает образ там изначально на патриарших, Берлиоз там ему говорит, что вы написали Христа, но он у вас получился какой-то уж слишком реальный, да, он такой не должен быть. То есть тот как бы бессознательно, случайно написал, а потом уже он, ну, у него целая жизнь меняется, и он как бы вот такую метаморфозу-то претерпевает. И потом Левий и Матвей тоже уже вот в этой вот надстройке, которая относится к евангельским событиям, да, он тоже ходит за Иешуа, и он там будущий человек, который напишет вот всю эту историю. То есть тут вообще-то роман в романе, вот, то есть и как бы тоже герои внутри, они как бы постигают вот эти вот истины, очень интересно. Да, но еще вот хотела сказать так немножко на землю, возвращаясь к ажиотажам, что, конечно, вот спрос был огромный на роман, и его вывозили там партиями какими-то за границу, и вот говорили, что там какой-то, значит, до границы с Финляндией доезжала партия, открыли, когда машину, там половины просто не было книг, и потом они появлялись на черном рынке. И еще такой удивительный факт был, что их не было в столицах, этих книг, ну, в Москве не было, но почему-то как-то они добирались до селений в селах, в деревнях, например, можно было достать какие-то экземпляры. И вот даже один исследователь Булгакова в времена своей молодости вспоминал, и он говорил, что торговался, значит, с каким-то трактористом, который вообще не читал, там не умел читать, но понимал уже ценность какую-то, что это вот произведение представляет ценность, отказался там продать, мне какие-то блага ему слили, какие-то деньги, но вот он, нет, у него остался этот экземпляр.
1: Ну, это, в общем, ничего удивительного, потому что как бы какое-то распределение было по разным местам этих книг. Конечно, в столицах это все разлеталось, а где-то, может быть, далеко, там, в деревнях, мало кому это было нужно, оно могло там и найтись где-нибудь в магазине книжном каком-нибудь.
0: Да. Вот. Но я хочу, чтобы прозвучали у нас строки какие-то из этого романа.
1: Прямо сейчас начнём со строк?
0: Ну, почему нет? Я думаю, чтобы нам уже понимать, сколько у нас осталось времени. Вообще, парадоксальным образом, это ближе к финалу у тебя, да? Какая-то глава.
1: Почему парадоксально?
0: Ну, потому что мы еще не начали так разговаривать.
1: Так ты мне раньше времени предлагаешь прочитать.
0: Да-да-да, но мы не знаем, когда мы закончим. Расскажи, почему ты выбрал, что это за глава?
1: Ну, это 32-я глава. На самом деле, смысла большого нет читать Булгакова, потому что я думаю, что из тех, кто нас сейчас слушает, все это знают и все это читали. Ну... Ничего нового я тут никому не расскажу, никакой я великий актер, чтобы там удивить всех своим прочтением.
0: Мне кажется, многие читали очень давно, и вот напомнить еще раз.
1: Ну, может быть. Ну, в общем, просто, ну, чтобы как мы, у нас такая уж традиция была, каждая передача про Булгакова, у нас какой-нибудь текст читался. Поэтому уж, конечно, хочется здесь тоже прочитать что-нибудь. Это последняя глава. Ну, там еще эпилог есть, но эпилог там рассказывает о событиях, о дальнейшей жизни разных там персонажей. А вот такая последняя сюжетная глава, 32-я, которая называется «Прощение и вечный приют». Почему я именно ее выбрал? Ну, она вообще очень хорошо. Кстати, я должен сказать, что роман Булгакова, он на самом деле неоднороден.
0: Неоднороден?
1: По качеству. Есть там главы очень здорово написаны, а есть, где, в общем-то, так немножко небрежно чувствую. То есть, может быть, то есть то, что вот ты говорила, что он не до конца был отредактирован, это чувствуется. И вот некоторые главы есть такие фасфилетонного такого типа, когда... То есть, вот это относится к тем книгам, которые вот чем дольше ты их не читаешь, тем они тебе кажутся лучше. А потом, когда начинаешь читать, вот сталкиваешься, что вот здесь вот что-то такое, вот там что-то такое.
0: Ну, кстати, есть такое мнение, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита» — это один большой фельетон. Вот есть
1: нет,
0: такое
1: конечно.
0: Прям исследовательское мнение, но, конечно,
1: нет, конечно, это не один большой фельетон, это много разных фельетонов, но... А вот 32-я глава, финальная, она хорошо написана, и она как бы подводит итог. То есть это не вырвано откуда-то из середины, а это как подводит итог тем событиям. И там сталкиваются разные как бы линии, и линия Пилата, и линия Мастера и Маргариты. В общем, все линии, они там уже как бы сталкиваются в последней главе.
0: Угу. Давайте
1: что, мне
0: послушаем.
1: Кажется, очень полезно. «Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиной, притих даже неугомонный бегемот, и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни Мастеру чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то тут, то там, в загрустившем небе, белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вряд ли бы теперь узнали бы коровьего Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьёвы горы под именем Коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотую цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом. «Почему он так изменился?» — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил», — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомый, хорошо и любимый, и что-то, по приобретенной в комнате 118-й привычке, сам себе бормотал. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд. Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. И внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему. Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная, остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина, и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней. «Ваш роман прочитали», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, «и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, — это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». «Что он говорит?» — спросила Маргарита. И совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит», — раздался голос Воланда, — «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Гана Цри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно». 14 числа весеннего месяца Нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что ж поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие к своей речи о луне, он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своей участью с оборванным братягой Левием Матфеем. 12 000 лун за одну луну когда-то. Не слишком ли много? — спросила Маргарита. — Повторяется история с Фридой, — сказал Воланд. — Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир. — Отпустите его! — вдруг пронзительно крикнула Маргарита, так как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил: «Не надо кричать в горах. Он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой». Мастер как будто этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимся и за много тысяч лет этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. — Мне туда за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. — Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено? — Так значит, туда? — спросил мастер. Повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу невидимо покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитыми вдребезги солнцем в стекле. — Тоже нет, — ответил Воланд. И голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. Тут Воланд повернулся к Маргарите. — Маргарита Николаевна, нельзя не поверить то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но право то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа, для вас же, за вас же, за вас, еще лучше. «Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь от своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся». Тут Воланд махнул рукой в сторону Иршалаима, и он погас. «И там тоже», — Воланд указал в тыл, — «там делать... Что там делать вам в подвальчике?» Тут потухло сломанное солнце в стекле. «Зачем?» — продолжал Воланд убедительно и мягко. «О, трижды романтичный мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет вас уже дом, старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора». «Прощайте!» — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Иршалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его, ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали жизни. Тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля звездочета, жестокий, пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.

0: Да, вот сложно уже даже говорить, наверное, что-то после таких строк, потому что хочется читать просто дальше и дальше.
1: А уже дальше, ничего, уже дальше уже ничего
0: но еще нет, есть, да, да еще эпилог, есть эпилог. Да. Но пока не закончилась наша передача, я хочу задать вопрос радиослушателям, и мы немножко еще успеем поговорить про роман. Саша, напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Надо звонить по телефону 328-29-32. Когда будете знать правильный ответ на Машин вопрос. Звонить, говорить правильный ответ, представляться по имени и отчеству. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать к нам на радио лейтенанта Шмидта 39 и получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров».
0: Да, ну, очень простой вопрос для тех, кто быстрее дозвонится. Вот мы сказали, что уже дальше некуда читать, эпилог остался. А вот я хочу про эпиграф романа поговорить. Откуда эпиграф романа, да, из какого произведения? Что известно?
1: Абсолютно.
0: Ну, конечно. Но, кстати, иногда тоже путаются, поэтому вот кто дозвонится, пожалуйста, скажите
1: да,
0: нам,
1: хорошо,
0: из какого
1: ждем.
0: Произведения, да, причем там, ну, еще скажу, там один нюанс, когда уже угадают. Ну вот роман «Мастер и Маргарита», не знаю, можно ли вообще обобщить как-то смысл его, сказать, о чем это произведение, там столько уровней.
1: Ну, сейчас поговорим, надо сейчас послушаем ответ. Да, слушаем вас.
2: Ну, это понятно, все, наверное, знают, что эпиграф к роману взят из Фауста Гёте.
0: Да.
1: Абсолютно точно. А как ваше имя, отчество?
2: Мефистофеля. Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Да, спасибо. Действительно, это Фауст Гёте, но интересно, что какой эпиграф? «Кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Нюанс, о котором я хотела сказать, что ни в одном из переводов Гёте нет этих строк. То есть он не взял, Булгаков не взял это из какого-то перевода, он как бы сам перевел. То есть он много обращался к оригиналу.
1: Дело в том, что Булгаков, если говорить о смысле романа, да, то как раз, не говоря о смысле романа, нельзя не начать как раз с Фауста Гёте, да, потому что роман «Мастер и Маргарита», он прямо вот как теснейшим образом связан вообще со всей, сказать, идеологией, да, можно сказать, и со всеми образами Фауста. Булгаков очень любил Фауста, особенно он любил оперу «Гуно» Фауста. В детстве много смотрел ее, да, слушал, играл. И вот образ Фауста, конечно, и у него была вообще такая очень большая любовь вот ко всякого рода инфернальным делам, да, у Булгакова. Он и «Дивалиаду» писал там.
0: Да, даже и вот в «Кабале святош», там же тоже.
1: Да, то есть у него, конечно, было на этой почве такая вот. И этот роман, его нельзя, его вот говорят часто, вот, ну а что, собственно говоря, хотел сказать? Что получается, что дьявол... там, Воланд — это дьявол, да, сатана, это он, значит, получается, оправдание сатаны, какой смысл в этом романе. Но, на самом деле, если мы вернемся к Фаусту Гёте, да, и прочитаем пролог на небесах, который вот открывает Фауста, mm-hmm. то там ведь тоже Бог, он говорит с дьяволом и предлагает ему такой, как бы, как вот, попробуй, вот, как говорится, соблазни моего самого лучшего, да, человека, это Фауста, да. А ведь это идет еще откуда? Это идет из книги Иова, да, из библейской книги Иова, где то же самое.
0: Безусловно.
1: Та же самая штука происходит. Бог разговаривает с дьяволом и предлагает ему, возьми, сделай все, что с этим человеком, все, что захочешь, только самого его не трогай, да, то есть говорит Бог дьяволу. И это, когда Мефистофель говорит Фаусту, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, он, наверное, обманывает, пытается обмануть Фауста, пытается выдать себя не за того, кто он есть, да,
0: yeah.
1: как ему свойственно. Но, по сути, это и получается именно так. Ведь, понимаешь, иначе Богу зачем было бы это делать, да? Зачем ему нужно было заключать эти в книге Иова, потом в прологе на небесах Фауста? Зачем ему нужно было заключать такие споры с пари, такие с дьяволом, да? То есть дьявол, совершая какие-то поступки, направленные на зло, тем не менее совершает благо. Да? Но я не говорю, что это как бы какое-то христианское богословие или что-то такое, но это во всяком случае есть в книге «Фауст» и в книге «Мастера и Маргарита». То есть он показывает дьявола как как существо, которое, да, хочет как бы зла, а тем не менее, потому что существует Бог. И потому что потом, когда приходит к нему Левий Матвей, уже тоже в одной из последних глав, и говорит ему, что типа забрать нужно, да, даровать мастеру покой, Волан соглашается, говорит, мы это сделаем, он говорит. То есть он не может на самом деле отказать Богу. То есть он бы, может быть, сказал, я не хочу этого, сейчас мы его ввергнем в бездну, да, нет. Потому что все-таки Бог – это Бог, а он все-таки не имеет той силы, которую имеет Бог. Ну, тут еще надо что сказать, если говорить о «Мастере и Маргарите». Есть же, как бы, кроме вот всех этих трактовок метафизических, надо понимать, что, вот, допустим, Маргарита – это образ, который он писал со своей женой Еленой Сергеевной.
0: Да, мы упомянули еще на прошлой программе это.
1: Да. И тогда получается автоматически, что мастер это значит, он писал этот образ себя.
0: Да.
1: Так или иначе, он себя олицетворял.
0: Безусловно, это вообще образ художника, образ создателя, творца.
1: Тогда, который... Ну и тем не менее, не просто абстрактного создателя, творца, а именно себя. И тогда кто выступает в роли Воланда, если вот в таком плане рассматривать это?
0: Кто? Я не знаю. Сталин?
1: Конечно.
0: Но есть такое мнение, да, что вообще роман «Мастера и Маргарита» прям диалог со Сталиным. Ну, не знаю, насколько уж...
1: Нет, в нем много есть всего, в романе «Мастера и Маргарита», много есть всего. И нельзя, если мы будем просто вот тупо сводить, зная, что вот это вот человек пытается как бы заговорить Сталина, чтобы тот его, чтобы дал ему покой, да, оставил его в покое. Да. То есть, конечно, это будет очень примитизировано об этом романе, если говорить. Но, тем не менее, эта штука тоже тут есть, понимаешь? И когда... чем занимаются все эти деятели свита Воланда? Они уничтожают всех противников, по сути дела, мастера, да?
0: Да.
1: Там сжигают, уничтожают и так далее. И Булгаков говорил, что когда что где-то в 30-е годы вдруг начали сажать и расстреливать критиков и всех деятелей раповских, да, которые в свое время травили Булгакова. И он говорил, что мне страшно выходить на улицу. То есть вот это вот, и вот это вот тоже, эта линия, она тоже здесь присутствует, так или иначе.
0: Да, ну действительно очень много смыслов. И надо еще раз напомним, что роман писался на протяжении более чем 10 лет, да, то есть, то есть все вот эти смыслы, они вырастали из жизни самого Булгакова. И вот если брать вообще существует, я сказала, что разные исследования, даже сколько было редакций этого романа, и кто-то говорит 6, официальная вот такая версия каноническая, что 6 редакций, кто-то говорит, что 8, но редакция это тоже размытая. Это
1: да, дело в том, что на самом деле вот не существует текста, который можно сказать, вот это, как сказать, оконечный роман Булгакова.
0: Да, да. То ну есть... и редакция это как бы и подразумевает конечность, а он вот именно он сжигался.
1: На сегодняшний день, да, нету
0: там, такого. Да, не было законченности.
1: Ну, там, на самом деле, для простого читателя это не имеет большого значения, там какие-то разночтения, которые... существует.
0: Да,
1: но,
0: да,
1: у меня
0: да.
1: Они есть.
0: Ну вот, и к чему я еще говорю, что изначально вот описался этот роман, там вот мы упомянули фельетон сегодня, там было более такое вот фельетонное начало, и, например, Воланд имел какие-то черты там с Коровьевым общие, такие более комические, и вот он уже масштабироваться стал, и более такой серьезный, глобальный образ уже с течением времени, с течением редакции. Опять-таки «Мастер» и «Маргарита», вот эти линии, они появляются гораздо позже, то есть не было никакого мастера.
1: То есть вот именно вот в свете тех событий, которые происходили в 30-е годы. Но надо сказать, что вообще на самом деле ни одно великое произведение, вот «Мастер и Маргарита» безусловно великое произведение, невозможно его сказать, что вот это произведение говорит вот то-то, то-то, то-то и то-то. И все. И оно не противоречиво. Любое великое произведение, оно внутри себя имеет какие-то противоречия. Его нельзя свести к каким-то очень простым каким-то словам. Иначе не надо было бы его писать, надо было эти бы слова простые рассказать, и на этом бы все закончилось. Оно как бы действует на человека, который его читает, и как бы вызывает в нем какие-то тоже подсознательные, невербализируемые чувства, да? В этом смысл вообще искусства, а не в том, чтобы... Там, как басня там
0: разобрать.
1: Волк и овцы, да, там сказали, рассказали, вот, а вот мораль, вот так,
0: да,
1: и так.
0: Да, да, это, здесь это... много подсмыслов,
1: конечно,
0: да.
1: И это, не... это художественное произведение, его надо просто наслаждаться им.
0: Да, и еще вот последнее упомяну, у нас уже время стремительно заканчивается. Не случайно Булгаков во время написания очень интересовался трудами Флоренского, и вот его особенно «Мнимости геометрии», они же тоже, мне кажется, во многом вошли в роман, который вот так вот пространствами играет, и все перетекает одно в другое. Поэтому вот здесь еще такая вот глубина, которая, конечно же, нам дает основание вот для этих вот ступеней и многочисленных толкования.
1: Ну что, время истекло, к сожалению.
0: Да, да, мы делаем перерыв, и потом начинается...
1: А я уже прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Эта история хорошо известна всем, кто любит русскую поэзию и русскую музыку, но ее, как любимое стихотворение, хочется вспоминать вновь и вновь. В 1826 году, в тяжелое, жаркое и сухое, по воспоминаниям Глинки, лето, произошла его встреча с героиней пушкинских стихов Анной Петровной Керн. Это было и первое творческое сближение 22-летнего композитора с пушкинской средой. Далее обратимся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Глинка был молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности, с выразительным взглядом весьма добрых, прекрасных, темно-карих глаз. Он бывал у меня часто. Его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до сих пор я не встречала. Глинка был чрезвычайно чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно. Так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в хорошенькую девушку Иванову и, недолго думая, женился. После этого я долго его не видала. Потом я встретила его глубоко разочарованным. Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть ясновидяща, иначе она не истина. А потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотой этой женщины. Как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день, поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его. Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение. Чтобы положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости. Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию. А для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Конец цитаты. В этих воспоминаниях Анны Петровны Керн история создания знаменитого романса 1840 года, который стал одной из самых бесценных жемчужин русской музыки. Маленькая дочь Анны Петровны, называвшая Глинку Мишей, которому грустно, вновь появляется на страницах мемуаров, повествующих о событиях спустя десятилетия. Тяжелая пора страданий сменилась порой любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Речь идет о дочери Анны Петровны, Екатерине Ермолаевне Керн. Первая вдохновила Пушкина на создание стихотворного шедевра. Вторая — Глинку на создание шедевра музыкального. По словам Юрия Лотмана, искреннее чувство Пушкина, будучи выражено в стихах, подчинилось законам романтической лирики и превратило Анну Петровну Керн в гений чистой красоты. Воскресшее для новой любви и нового вдохновения сердце Глинки подарило нам идеальное воплощение этого стихотворения в музыке. Никогда еще не достигал Глинка в своих романсах такой красоты, такой окрыленности мелодии. Никогда еще не возникало в его творчестве такого неразрывного единства поэзии и музыки, при котором почти невозможно представить себе пушкинские строки без глинкинской мелодии. Пленительно кантилена первой части романса. Ее детали выразительно подчеркивают тончайшие нюансы пушкинской речи. Так на словах «как мимолетное видение» мелодия становится совсем легкой, воздушной, почти неуловимой, благодаря синкопированному ритму. Как не вспомнить здесь слова Бориса Асафьева, музыковеда, в творчестве которого Глинкиана занимала особое место. Словами не описать прелести мелодии Глинки. Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукоосязаемые формы. а гармоническое построение романса неожиданно заставляет вспомнить возвышенную первую прелюдию из хорошо темперированного клавира Баха. Сходство это может быть вызвано внутренним родством образов. В обоих случаях возникает представление о прекрасном идеале. Создается совершенный музыкальный образ одного из самых пленительных творений русской поэзии, полностью подчиненный ее неповторимой интонации. Посвященный во все таинства итальянского пения и германской гармонии, Глинка глубоко проник в характер русской мелодии, отмечал Владимир Федорович Адоевский. Но вернемся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Вернувшись в Петербург в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке. Мне сказали, что здоровье его сильно расстроено. Он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами. И я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. Несмотря на опасения слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила, как будто чувствовала, что больше его не увижу, чтобы он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновение». Он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг. При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими. Я не собралась больше Глинки, а через 2 года, и именно 3 февраля, в день именин моих, его не стало. Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина. И я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих. День был ясный, солнечный. Светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Илья Ивари. Запись 2010 года. В передаче были использованы материалы Ольги Евгеньевны Левашовой, Веры Андреевны Васиной-Гроссман, Елены Михайловны Орловой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия опус 49 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Древнейшая христианская апологетика, то есть литературная защита христианства, была вызвана теми неблагоприятными условиями, в каких находилась Христова Церковь в первые три века своего существования. Это было тяжелое для Церкви время, когда иудейство, а за ним и греко-римское язычество напрягали все усилия, чтобы унизить, ослабить и, по возможности, уничтожить христианство. Было много причин, которые создали такое враждебное и беспримерное в истории религий отношение к христианству. Но главнейшую из них был тот особенный характер христианства, в силу которого оно объявляло себя религией единственно истинной и спасительной, религией универсальной, вселенской, имеющей заменить все другие религии. Естественно, что такое притязание на мировое значение должно было вызвать самую ожесточенную вражду к нему со стороны народов, которые дорожили существованием своих религий и верили в их непреложность и вечность. А так как на их стороне была материальная сила, то христиане, бывшие в этом отношении неизмеримо слабее своих противников, подвергались жестоким преследованиям, запечатлевая тяжкими мучениями и потоками крови исповедания Христовой веры, так ненавистной всем врагам христианства. Первыми обратили внимание на христианство иудеи, так как первые христиане вышли из их среды и к ним же раньше других народов направили свою проповедь о Христе. Но иудеи в громадном большинстве отвергли эту проповедь, потому что они при своем глубокочувственном характере и под влиянием неблагоприятно сложившихся условий своей политической жизни извратили истинное понятие о Мессии. По их мнению, он должен явиться в виде славного воинственного царя, который завоюет весь мир под властью иудеев и таким образом вознаградит их за долгие годы унижения. Могло ли поэтому большинство иудеев признать за обетованного Мессию Иисуса из Назарета, происходившего из бедной семьи, жившего при самой скромной обстановке, по внешности не имевшего никаких признаков царского достоинства и кончившего